0: Ну уже, Мириам, поцелуй меня.
1: Ты прекратишь когда-нибудь? Отстань от меня.
0: Мириам!
1: Похоже, что у Лемеха сегодня отвратительное настроение. А ты как думала?
0: Пришло письмо из Капернаума от твоего брата.
1: От Ионы? 100 лет его не видела. Что он пишет?
0: Откуда я знаю? Симон книжник его получил. Тебе придется сходить к нему домой.
1: Даже не думай. На меня все будут пялиться в той части города.
0: С самого утра и пойдешь. Вдруг твой братец денежку прислал.
1: А тебе какая разница?
0: Ты мне должна.
1: Это ты мне должен жалование за месяц.
0: Я ничего не должен таким блудницам, как ты. А ты что уставилась?
1: У меня язык не поворачивается сказать, кто ты такой. Не отходи от меня.

0: Oh, may I...
1: Чем могу помочь?
2: Меня зовут Мариам. Мне сказали, что у вас есть письмо для меня от моего брата из Капернаума.
1: Я бы с радостью пригласил тебя зайти, но...
2: Не подобает грешнику входить в дом праведника.
1: Можешь обижаться, но я не собираюсь извиняться за то, что оберегаю свой дом от греха. Да, у меня действительно есть письмо для некой Мириам. Иона из Капернаума желает сообщить своей сестре Мириам в Иерусалиме, что... О, дорогая, что он при смерти. Еще говорится о том, что к тому времени, пока письмо дойдет, он уже, наверное, умрет. Женщина.
2: Он выслал деньги?
1: Нет. Они от меня. Здесь 10 серебряников. Они будут твоими, если пообещаешь начать новую жизнь.
2: Благодарю вас.
1: Ради бога, иди же. Таким, как ты, здесь лучше не показываться. Уходи!

0: Jonah.
1: Iona.
0: Jonah.
1: Iona.
2: How is he?
1: Как он?
2: It's the end.
1: Боюсь, он умирает.
2: Jonah.
1: Иона, послушай.
2: Listen to me. Jesus.
1: Иисус пришел в селение.
2: I'm going to take you.
1: Я отведу тебя к нему.
2: No.
1: Нет. Мне нельзя к Иисусу. Он вылечит тебя, если ты поверишь. Я видел, как он исцелял других. Не хочу, чтобы он меня видел. Я растратил свою жизнь на грехи.

Я заслуживаю смерти. Он все еще жив. Давай, отнесем его к Иисусу. Но он умрет, как только мы его приподнимем.

0: Ты его видишь?
1: Нет, но я слышу его голос.
0: Дай мне посмотреть. Простите, пожалуйста. Извините. Мы несем тяжело больного. Ему нужно увидеть Иисуса. Все хотят увидеть Иисуса. Ждите своей очереди.

Не уподобляйтесь тем, кто внешне кажется праведным и чистым, но изнутри переполнен грехом и нечестивостью. Простите меня, Иисус, но у меня нет выбора. Опасные люди. Твоя вера прекрасна. Нет. Успокойся. Я прощаю грехи твои. Это уже богохульство. Никто, кроме Господа, не может простить грехи. Почему мои слова так удивили тебя? Что для меня сложнее сказать? Прощаются твои грехи или сказать: встань, возьми свое ложе и иди? Но я... Сложнее всего исцелить. Правильно. Теперь, чтобы ты знал, я имею власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свое ложе и иди.

0: Он исцелен.
1: Смотрите, он встает. Чудо! Я прощен. Это для меня ценнее жизни.

0: Jonah.
1: Иона.
0: Samuel.
1: Самуил.
0: Thank you.
1: Спасибо тебе. Спасибо вам. Я ваш должник навеки. Ты куда собрался? В Иерусалим. Я должен найти свою сестру Мириам. Она должна узнать о деяниях Иисуса. Бог, помощь Иона. Это, наверное, Иисус и толпа его последователей. Они движутся в нашу сторону.
2: Скажи, Матфей, что может быть прекраснее денег? В смысле, только полюбуйся, мы столько заработали. В смысле, украли. Да ладно, не будь ханжой. Что изменилось от того, что мы собрали немного денег и в свой карман? Все сборщики так делают, и ты так поступал, пока не превратился в святошу. Так неправильно. Нечестно. Если тебя не так донимают, займись другой работой. Точно. Меньше их, больше нас.
1: Матфей, следуй за мной.

Ты не поверишь. Мне никогда еще так не везло. И Симон просто так тебе их отдал? Я пообещала начать новую жизнь. И я начну ее, Тамара.

0: Скарлетт.
1: Я знаю, не будет мне прощения за грехи мои. Но, по крайней мере, можно хотя бы попытаться что-то изменить. Можно и мне с тобой? О, Тамара! Собери свои вещи и приходи сюда ночью.
2: Послушайте меня, наконец. Мы знаем. Ты нам уже 100 раз говорил, что Иисус особенный, что мы должны Его услышать. Он вечером будет в моем доме. Как ваш друг, прошу вас, придите ко мне сегодня. Я устрою грандиозный пир. Хорошо, мы придем. Что я тебе говорил? Иисус хоть и кажется святым, но не брезгует трапезничать в доме сборщика налогов. Как он только может. Это вас удивляет? Говорю же вам, близится время, когда умершие встанут из могил. Эй, вы! Как же так, что учитель ваш ест вместе с грешниками и мытарями? Он ведь такой святой у вас! Поднимись, пожалуйста, и спроси его сам. Не ходи туда. Он умеет читать твои мысли. Он очень умный. Я его не боюсь. Ты задал очень важный вопрос. И я жду на него ответа. Доктор не посещает дома тех, кто здоров. Он ходит по домам больных. И что это значит? Я пришел, чтобы помочь грешникам покаяться. Но я не смогу делать так, если буду ходить только к праведным. Говорил тебе. Послушайте, было у одной женщины 10 серебряников. Однажды она заметила пропажу одного.

Однако затем нашла его, позвала всех своих друзей и соседей и устроила большой праздник. Бывает радость и у ангелов Господних, когда хотя бы один грешник покается.

0: Ты уверена, что проводник не подведет? Не подведет. Он не получит деньги, пока не объявится. Я не вижу его. Ты видишь? Давай уходить, пока лемех нас не хватился.
1: Минутку. Половину сейчас, половину по приезду. А остальные мне.

0: Приятно было иметь с тобой дело.
1: Я хотела начать все сначала.
0: Какая же ты дура! Ты действительно думаешь, что сможешь бросить все?
1: Не слушай его. Мы сами доберемся.
0: Желаю найти идиота, который даст блудницам нормальную работу. Об этом не подумали, да? А есть что будете? А спать где?
1: Пойдем, Мариам.
0: Иди, иди, если думаешь, что справишься. Правильно. Без меня ты никто. Попались.
2: Когда Матфей рассказывал нам о тебе, я не верил. И даже сейчас все кажется таким... Ты говоришь, учитель, что даже мы, сборщики налогов, дороги Господу? Как такое может быть? Жил-был пастух, у которого было 100 овец. Однажды он заметил, что одной не хватает. Так он оставил 99, чтобы найти одну.

Я безнадежен. Я не увижу больше света, только темноту. Далеко от стада отбился этот агнец. Укажет ли пастух его путь ко мне? Даже если тучи мрачные небо застилают, заслоняя дорогу, даже когда ветер заглушает стоны страждущих, все же верой и любовью ведомый, я не успокоюсь, пока не найду утомленную, разбитую, одинокую и заблудшую. Радость переполняет ангелов небесных. Заблудшая овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока все потерянные не найдутся. Сколько я могу отворачиваться от него, от которого отбился? Слышит ли он меня, слышит ли мои мольбы? Но все же в глубине души теплится вера, надежда для меня. Держись! И вдруг из тумана и дождя я слышу тихий зов. Тот, кто отбился от 99. Теперь семья наша в сборе. Теперь здесь ангелы радуются. Потерянная овечка найдена. Потерянная овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока не найдутся все потерянные.

0: lost is
1: found. And when he had found the sheep,
2: а когда овечка была найдена, он созвал своих друзей и воскликнул: «Возрадуйтесь со мной, ибо нашел я потерянную овцу». Говорю же вам, на небесах больше радости от одного покаявшегося грешника, нежели от 99 праведников. Я ухожу, Мириам. Я возвращаюсь к Капернаум.
3: Извини, что все получилось не так, как ты хотел.
2: Все еще впереди.
3: Иона, пожалуйста.
2: Если ты придешь к Иисусу, я уверен, Он поможет тебе, как помог мне.
3: Иона, никто мне не поможет.
2: Попробуй.
3: Я уже пробовала. 100 раз уже пыталась. Я не вырвусь отсюда никогда. Я этого не заслуживаю. Ступай, Иона. Ты не сможешь мне помочь. Иди.
2: Друзья мои, что вас привело в Иерусалим?
4: Рэбе
2: Иисус. Я слышал, он вернулся. Это правда, что о нем говорят? Что его следует опасаться? Я даже не знаю, что сказать о нем. Мы пришли за твоим советом. Он говорит, что имеет власть прощать грехи? Похоже на богохульство, я знаю, но есть также и положительные вещи, если говорить о нем. Мне трудно судить его, ведь я даже не видел его ни разу. Не пригласить ли вам его на ужин ко мне сегодня вечером?

0: Не могу больше. Не хочу больше так жить. Господи, если ты меня слышишь, позволь мне умереть.
1: Правду говорят о нем. Один вид его вызывает восхищение.

0: How? Как? Я... Я знаю тебя. Тебе нельзя сюда входить.
1: Иисус. Ты... Иисус.

0: Если он такой святой, как о нем говорят, то он должен знать, что эта женщина грешница, ее следует осудить.
1: Симон, я расскажу тебе кое-что. У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50.
0: Продолжай.
1: Но так как они не имели чем заплатить, он простил их обоих. Скажи же, который из должников более возлюбит его?
0: Думаю, тот, которому больше простил.
1: Правильно. Видишь эту женщину? Когда я вошел в твой дом, ты мне не дал воды ноги обмыть, а она слезами облила мои ноги и волосами своими отерла. Ты не встретил меня с целованием, а она не перестает целовать мои ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие.
2: Спасибо тебе, Иисус.
1: Твоя вера спасла тебя. Иди с миром.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословлять ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии.

в Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, Он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились». И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем. Разочарованы в Боге. Разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-Творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать: «Почему это так со мной произошло? Объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы». И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи. Больше всего, даже больше исцеления, я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. Знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда: «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем, ну, уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит: «Но смиренным Он дает благодать». Аминь.

Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца, так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас!» И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились, мы тут, ну, как бы распинаемся, мы уже, ну, не знаем, как больше смириться, и ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки, и вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти, еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть». Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь, я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл». И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя вот, ну, жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу. А почему это? А почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это, ну, не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, ну, как бы равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы вот как бы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем
привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять, и сатана у него украл просто, ну, все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там ты такой». Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1:20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно“». Амен. Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы вот Богу, чтобы он как бы объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходит боль, разочарование, я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать как бы роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований. Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил, почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы, почему. А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что ты не, Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: «На какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле». И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через
те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности переживания боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним, для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, а где твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство?» Но он эти слова не говорил. Он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, передо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить, и вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа, буду петь и славить, и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя! Знаешь, и последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом, в такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься, смиряешься только перед Ним одним, и Он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И Он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь Его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение. И я буду говорить: да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни.
Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями. Благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

Добро пожаловать на следующее занятие. Один из этих вопросов я хотел бы обговорить для тех, кто смотрит нас на видео. Вопрос следующий. Те цифры, которые я приводил в прошлый раз, это количество членов церкви или посетителей вообще? Это действительно важно, так что уточню, что я говорил о посетителях. Такое понятие, как членство, имеет разный вес в разных церквах в зависимости от конфессии и церковных устоев. Но цифры, которые я приводил, касались непосредственно всех взрослых, сидящих в зале во время богослужения. А теперь, говоря о богослужении, давайте перейдем к следующему закону – закону вдохновения. Закон вдохновения гласит, в растущих церквах подготовке богослужения уделяется много времени, усилий и средств. Пожалуйста, подчеркните эти слова. Делается все необходимое, чтобы каждый из элементов служения – музыка, проповедь, творческая часть и даже приветствие – воодушевлял и духовно преображал присутствующих. В рамках своего исследования Кристиан Шварц прямо спрашивал людей, интересно ли им посещать церковь. Не в том смысле, что это должно быть развлекательным мероприятием, но тем не менее, ждут ли они следующего воскресенья с нетерпением? Аналогично тому, как мы говорили о молитве, приносит ли это радость? Думают ли люди, не могу дождаться следующего служения, хочу снова услышать Бога? Есть ли у них ощущение праздника? Знают ли они, что когда они придут в церковь, Бог будет говорить к их сердцу и ободрять их, что их там ждет особая атмосфера и близкие люди? Это совсем другое отношение к церкви, чем «что ж, дорогая, пора в церковь». «Папа, а можно мы сегодня не пойдем?» «Нет, нельзя, быстро всем построиться». Ля-ля-ля. Сначала вы выслушиваете заунывные песни, потом занудную проповедь, когда, наконец, он закончит, и так далее. В растущих церквах, если вы спросите людей, стремятся ли они как можно скорее снова оказаться в церкви, вы услышите уверенное «да». И это потому, что подготовке богослужений уделяется много времени, усилий. И, старшие пасторы, послушайте внимательно эту пилюлю. Нам сложнее всего проглотить из средств. Я специально упоминаю о средствах для тех, у кого в церкви много сотрудников или, по крайней мере, один хороший лидер прославления. Я называю музыкальное служение черной дырой расходов, ведь технологии так быстро развиваются. Я помню, как церкви достаточно было иметь гитару или пианино, а теперь нужна звуковая система, нужна масса штекеров и проводов. Чтобы служения были передовыми и прогрессивными, особенно в больших городах, все должно соответствовать уровню развития общества. Вот, например, я недавно был в Мозамбике, и там можно провести очень прогрессивное служение без единого инструмента. Но я видел там радость, живое общение, акцент на Боге. Все было очень продумано. В любом случае требуется много времени от вас, как от старшего пастора или от проповедника, а зачастую и много средств. Помните, говоря о структуре, мы рассматривали отрывок из Деяний 2:42-46. Хочу напомнить вам контекст, прежде чем мы обратимся к 47 стиху. Мы помним, что первые христиане, когда собирались, пребывали в учении апостолов, в общении, греческое «кайнония», и преломлении хлеба, и в молитвах. Вот чем они занимались, и я думаю, это было увлекательно. На этой неделе проповедует Петр, на следующий Яков, здорово! Думаю, это было очень интересно. Был же страх, то есть благоговение на всякой душе. Ведь они видели, как действовал Бог. Все же верующие были вместе и имели все общее. В это время, подвергаясь преследованиям, они делились друг с другом всем, чем только могли, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Они встречались каждый день в большой группе в храме, а также в малых, преломляя по домам хлеб. И что еще они делали? Взгляните на 47 стих. Они хвалили Бога, то есть поклонялись Ему. Когда они собирались, их внимание было сосредоточено на Боге, на поклонении Ему.
и Слово Божие преподавалось им искренне, точно, доступно для понимания и применимо к их жизни. Уходя со служения, они могли сказать: «Я сегодня встретился с Богом, мое сердце ощутило Его прикосновение, мой разум получил новые знания, в мои руки были вложены духовные инструменты, чтобы я мог применить на практике то, что Бог мне открыл». Это и есть то, что называется вдохновляющим богослужением. У нас с вами есть пример ранней церкви. И дальше заметьте, что сказано: у вас в пособии постоянный высокий уровень богослужений оказывает большое позитивное влияние на здоровье и рост поместной церкви. В 11 главе 1 послания к Коринфянам мы видим, что верующие уделяли много внимания обсуждению богослужений, что было хорошо, а что не очень. Обратите внимание на данные исследования, они очень интересны. Изучив 1000 церквей из 32 стран, где говорят на 18 языках, проанализировав 4 с лишним миллиарда единиц данных из церквей всех конфессий и традиций, ученые пришли к выводу: независимо от типа церкви, будь она формальной или неформальной, харизматической или нехаризматической, ориентированной на ищущих или нет, богослужение должно быть тем событием, которое несет людям вдохновение, мотивирует их, обращает их сердце, душу и дух к Богу. А теперь подчеркните последнюю строку в этом разделе пособия. Одним из вернейших признаков растущих церквей являются вдохновляющие богослужения. Все мы, как пасторы, готовим святых к делу служения. Мы стремимся оснастить всех наших людей и в идеале хотели бы, чтобы у всех был дар благовестия. Но хоть мы и учим всех благовествовать, из практики мы знаем, что не у всех есть этот дар. 90% людей им не обладают. И что происходит?

приходят, их друзья замечают, что эти люди живут не так, как все, что у них лучше семьи, что они всегда говорят правду, что они хорошо относятся к подчиненным и так далее. Это привлекает их друзей. И те интересуются, откуда у них все это, откуда у них надежда. К сожалению, многие из верующих не способны красочно рассказать об этой надежде. И что они говорят? «Пойдем со мной туда, где я научился быть таким человеком». И куда они приходят? На богослужение. Поэтому так важно, чтобы оно было вдохновляющим. И, кстати, существуют разные мнения по вопросу, на кого должно быть ориентировано воскресное богослужение, на верующих или на неверующих. Я уважаю оба мнения и считаю, что это не так важно. Главное, чтобы все было искренне. Если неверующие увидят, как люди по-настоящему общаются с Богом, это хорошо. Другое дело, что нужно говорить на языке, понятном неверующим. Пусть неверующие слышат Слово Божье. Что говорил об этом апостол Павел? Он объяснял, почему пророчество так важно, а пророчество – это проповедь и провозглашение слова, применимо к жизни конкретных людей и общества. И тогда происходит озарение. Мое личное мнение, что Бог приведет вас, как пастора, в такую церковь, где подход будет совпадать с вашими дарами. Например, угадайте, какой мой основной дар? Преподавание Библии. Я осознаю всю важность благовестия и люблю неверующих, но у меня нет особого дара благовестия. Если учитывать, что церковь вытекает из даров ее прихожан, а я в ней старший пастор, то угадайте, что получается? Наши служения не были ориентированы на неверующих. Тем не менее, мы убрали все препятствия, которые бы мешали неверующим понимать, о чем идет речь. У нас была современная музыка, хотя мы часто использовали обработки гимнов. Я обычно проповедовал непосредственно по книгам Библии, но, что интересно, большинство неверующих об этом и не догадывались из-за того, как я это преподносил. Например, если я собирался прочитать цикл проповедей по посланию к Ефесянам, я не говорил: «Итак, ближайшие 42 недели мы будем изучать послание к Ефесянам». Не сомневаюсь, что каждый верующий мечтает об этом услышать, и приводите своих друзей, им тоже понравится эта книга. Греческое слово, которое у нас переводится как «а», на самом деле означает. Вместо этого я разработал 8-недельный курс по первым 3 главам, который озаглавил так: «Как преодолеть свое прошлое». Я начал с самых первых стихов 1 главы послания. И мы говорили о том, как преодолеть неправильное представление о себе. Я сделал вступление, в котором говорил о маленьких мальчиках и девочках, о популярных журналах, о низкой самооценке, о том, как мы себя не любим и что принято в этом мире. И представьте, все слушали, затаив дыхание, ведь практически все страдают от низкой самооценки. Дальше я говорил о том, что мы всегда ищем принятие, что мы на многое готовы ради того, чтобы быть принятыми, что люди нас часто подводят. Но сейчас я хочу рассказать вам о том, кто всегда вас принимает и никогда не подведет. И потом я прочитал 1 стиха послания к Ефесянам и сказал, что мы приняты Богом через Его возлюбленного Сына. И я стал учить, что означает быть во Христе. Вторая проповедь из цикла рассказывала о том, как преодолеть боль отвержения. Во вступлении я спросил: «Вы когда-нибудь чувствовали отвержение? Может быть, вы прошли через развод? Может, вас уволили с работы? Может, ваш отец бросил вас?» И так далее на тему отвержения. И знаете, что происходит? Верующие, неверующие, все слушают, затаив дыхание. Итак, мы поговорили о том, что мы не только приняты во Христе, но усыновлены и избраны им. И тут можно преподнести доктрину о том, что значит быть избранным. Понимаете, о чем я говорю? Таким образом, мы уже прошли 3 главы послания к Ефесянам. Верующие думают: «О, мы изучаем послание к Ефесянам», а неверующие думают: «О, мы говорим об отвержении и усыновлении». Кстати, проповедь по 2 главе называется «Как преодолеть наследие неблагополучной семьи». Просто, не правда ли? Как вы думаете, вам бы удалось найти хорошие примеры, чтобы начать эту тему? А потом можно преподать Ефесянам и объяснить, что неблагополучность вашей семьи началась не с ваших родителей, не с бабушек и дедушек. Все началось еще с Адама. Здесь нужно процитировать 1 стиха о том, что все мы были пленниками тьмы и так далее, прямо по тексту Библии. Почему я выбираю такой подход? Потому что так Бог меня одарил. Так я мыслю. А взять, к примеру, Билла Хайлбилса. Он евангелист. Как, по-вашему, он строит свои проповеди?

Он стремится достичь неверующих. Так какой подход правильный? Думаю, это зависит от ваших даров, вашей команды и того слоя общества, который вы хотите привлечь. Но вот что неизменно, на кого бы вы ни ориентировались, на верующих или неверующих, в любом случае нужно, чтобы ваши богослужения были творческими, качественными, вдохновляющими, насыщенными, мотивирующими. Что бы вы ни делали, какой бы стиль ни выбрали, этот принцип неизменен. Итак, давайте поговорим о составляющих качественного богослужения. Первое – это искреннее прославление, идущее от сердца. Не знаю, какой у вас музыкальный стиль, к чему вы привыкли. Как-то я был в очень старой церкви с витражами в окнах, органом, занимающим целую стену. Там было ощущение святости и почтения к Богу, и во время поклонения я ощущал особую близость к Нему. Я по-настоящему встретился с Богом благодаря музыке, благодаря человеку, который вел нас в пении, и благодаря всем окружающим. А на этой неделе я был в церкви, где играла современная группа с барабанами и гитарами, а я читал проповедь. В этой церкви люди вели себя гораздо экспрессивнее. Здесь стояли молодые люди с микрофонами и много музыкантов, и человек 8 стояло вот тут на платформе, и когда они пели, они так радовались, что вся молодежь делала так. Как вы думаете, это мой стиль? Не совсем. Мне 51 год. Но должен вам сказать, что это было искренне. Я видел, что они прославляют Бога от всего сердца. И примерно на третьей или четвертой песне Бог помог мне выйти из зоны комфорта, и я вдруг заметил, что поклоняюсь Богу вместе с ними. Как велик наш Бог! Как велик наш Бог! Не думаю, что Бога впечатляет орган или, наоборот, барабаны. Думаю, Его впечатляет искреннее поклонение, соответствующее музыкальному вкусу аудитории. Главное, чтобы оно шло от сердца, чтобы оно помогало встретиться с Богом, а форма может быть любая, в зависимости от нашего вкуса. Второй компонент – это Слово Божье, которое преподносится так, что его легко понять, прочувствовать и применить. Проповеди должны быть хорошими. А это означает, что недостаточно питать мозги людей, недостаточно затрагивать и вдохновлять их сердца, недостаточно давать рецепт, как сделать то или это. Должно быть все вышеперечисленное. Хорошие проповеди служат проводником по тексту Слова Божьего, наполняя и обновляя разум. В хороших проповедях есть истории и примеры, затрагивающие сердце. Например, сегодня утром я писал дневник и благодарил Бога за то, как Он действует на наших занятиях, в частности, вчера, когда мы говорили о законе зависимости. Я живо вспоминал, как я проповедовал и рассказывал о примере Христа. И когда я проповедовал, я почувствовал, как будто Бог обнимает меня. Не знаю, помните ли вы, но я еще приводил иллюстрацию, когда ваш ребенок приходит к вам в слезах, натворив кучу ошибок. И тут я чуть не запорол все занятие, потому что я подумал не только о своих детях, но и о себе самом. Бог дал мне осознать, что такие же чувства Он испытывает ко мне, когда я делаю ошибки. Я чувствовал, что вы тронуты до глубины сердца, потому что я сам был тронут до глубины сердца. Мы все здесь пасторы и проповедники. Скажите, разве это не замечательно, когда Бог иногда говорит к вам прямо посреди вашей проповеди? Вот что главное. Итак, хорошие проповеди одновременно дают знания, затрагивают сердце и построены так, чтобы люди могли легко применить их на практике. Третий компонент богослужения, по моему мнению, это восприимчивость к вашей целевой аудитории. Нужно быть восприимчивыми именно к вашей целевой аудитории, поскольку вы не сможете угодить всем и каждому. Например, я бывал в больших городах, где подавляющее большинство населения черные, латиноамериканцы, китайцы и вьетнамцы. А посреди города стоит церковь с витражами в окнах, куда исторически ходят только белые люди. 150 лет назад это была крупнейшая церковь, и музыка там и сейчас отражает вкусы белых людей, живших 150 лет назад. Как вы думаете, с такой музыкой, с таким стилем, непонятным никому, кто живет в радиусе 15 километров, много ли там прихожан? Человек 40. Такая церковь есть в центре Далласа. Мы там снимаем кое-какие помещения. Почему так?
Да потому что нужно отвечать потребностям людей. Либо решите, что вы будете служить другим людям и переедете вместе со всей церковью, либо адаптируйтесь к населению. Скажите себе, я знаю общее назначение церкви – забивать духовные голы, взращивать учеников. Но в чем особенность нашей церкви? Мне очень нравится, как поступил один умный человек, старейшина нашей церкви в Калифорнии. Сначала у нас была музыка в старом стиле, но общество вокруг нас было очень молодое, с различными духовными интересами. Было много искателей, много язычников. И вот этот старейшина сказал так: «Лично мне гитары не нравятся, но еще больше гитар я ненавижу барабаны. На небесах уж точно барабанов не будет. Разве может Богу нравиться этот шум?» Так и запишите в протокол. Как я уже сказал, это был очень старый человек. И к тому же он явно не читал некоторых псалмов. И тем не менее, поскольку мы хотели служить нашему обществу, мы решили перейти к современному прославлению. И он, как старейшина, участвовал в принятии этого решения. У нас появилась группа прославления с барабанами, со скрипкой и так далее. Ведь Санта-Крус очень музыкальный город. Отсюда происходят некоторые известные группы. У нас было множество музыкально одаренных людей, и музыка лилась отовсюду. Прославление было потрясающим. У нас была подростковая группа прославления, молодежная группа прославления, группа прославления из людей, не состоящих в браке, группа прославления из бывших наркоманов. И этот старейшина понимал, хоть мне и не нравится такая музыка, но сюда ходят мои внуки. Я хочу, чтобы эта церковь была для них своей. А моим внукам нравится другая музыка, не такая, как мне. И другой стиль. Думаю, Бог привел меня в эту церковь не для того, чтобы подстраивать все под себя, а чтобы благовествовать и служить тем, кто вокруг меня. И, кстати, пастыри, если кто-то из влиятельных лидеров или членов совета сопротивляется переменам, которые вы пытаетесь внедрить в форму богослужения, мне всегда помогает пример с внуками. Я смотрю прямо в глаза такому лидеру и говорю: «Знаете, брат Боб...» Кстати, мне очень нравится брат Боб. Он много меня критикует, но такой уж он человек, этот брат Боб. Бог привел его в мою жизнь, чтобы научить меня терпению. И я хорошо его понимаю, потому что на своем опыте я понял одну вещь. Оказывается, хорошей, правильной христианской музыкой каждый человек считает ту, которая была популярна в то время, когда он пришел ко Христу и начал возрастать в нем. Вот подумайте. Если вы выросли на гимнах в церкви с высокими потолками, значит, все должны любить гимны. Если вы пришли ко Христу в 60-е годы, тогда была популярна студия Маранафа, чуть позже Integrity, потом Vineyard. И каждое поколение думало, вот эта музыка, это настоящее прославление. Или если вы принадлежите к определенной этнической группе, вы тоже уверены, что музыка должна быть именно такой, как принято у вас. Но музыка – это часть общественной культуры. Вы должны использовать тот стиль, который нравится вашей потенциальной аудитории. Я не думаю, что музыкальные стили сами по себе делятся на плохие и хорошие. Музыка может быть искренней и неискренней, может быть в духе и истине или нет. Итак, выбирая стиль музыки и поклонения, нужно быть восприимчивым к вашей потенциальной аудитории. Несколько конкретных идей о том, как сделать ваше богослужение вдохновляющим. Во-первых, при организации богослужения следуйте сначала духу, а потом уже форме. Сначала дух, потом форма. Здесь я имею в виду не только Святого Духа. Спросите себя, какой должен быть дух этого собрания, чего мы хотим достичь. Нельзя все делать по шаблону. Две песни, объявление, четыре песни, проповедь, одно крещение. Так всегда было, и так всегда будет. Аллилуйя, аминь. Следовать форме – это когда вы убеждены, нужно всегда проводить причастие в конце служения, петь в начале, делать объявление тогда-то. Но почему? Разве у нас одна и та же тема каждую неделю?
Понимаете, форма должна соответствовать содержанию, как одежда телу. Вы же не покупаете своим детям одежду одного стандартного размера и не говорите, что ж, пока что она очень большая, так что...

Прости, занимайся спортом, пока она не сядет как надо. Форма всегда следует за содержанием и назначением. Второе предложение. Старший пастор должен участвовать в планировании богослужений. Не думайте, что объявления не заслуживают вашего внимания. Кстати, я лично верю, что объявления – это мини-проповеди. Не думайте, что музыка – это разогрев аудитории перед выступлением звезды, а звезда – это вы с вашей проповедью. Когда мы будем говорить о законе целесообразности, мы еще вспомним, что у каждого вашего действия есть цель. Перед вами висит мишень. Например, вы собираетесь проповедовать, что Бог хочет донести до своего народа через эту проповедь. Я призываю вас спросить себя, когда люди уйдут с собрания, какие знания они с собой унесут, какие чувства, чем будет гореть их сердце, что они будут делать? Да, снова это Троица, голова, сердце, руки. И что, если вы заранее встретитесь с лидером прославления, сформулируете эти три цели и заручитесь его поддержкой? Значит так, я буду проповедовать о том-то и о том-то. Нужно, чтобы их чувства были готовы, поэтому давай подберем подходящие песни. Например, сегодня я буду проповедовать о браке и разводе. У многих людей проблемы в этой области, так что им будет очень больно. Поэтому давайте сделаем продолжительную паузу после проповеди. Просто помолчим, хоть мы обычно такого не делаем. Потом давайте споем особенную песню, например, о Божьем прощении. И кроме того, давайте вложим в бюллетень карточку, по которой желающие смогут записаться на консультирование. А может, сегодня вы хотите отпраздновать что-то прекрасное, что Бог совершил? Например, много людей обратилось к Богу, и вы переезжаете в новое здание. Тогда опять начинаете сначала. Что людям нужно узнать, почувствовать и сделать? И, соответственно, планируете собрание. Мы начнем с торжества. Бам-бам-бам! Мы хотим, чтобы люди восклицали. Да-да, спасибо, Боже! А дальше нужно подчеркнуть, что главное не деньги и не новое здание, главное сам Бог. Так что об этом будет проповедь. После этого давайте создадим тишину, чтобы каждый мог поблагодарить Бога. Что еще можно сделать? Почему бы не пригласить на сцену детей, у которых теперь новое здание воскресной школы, и молодежь, и представителей домашних групп, и других людей, помогавших в совершении этого проекта. А потом мы все вместе помолимся и поблагодарим Бога, и это будет время тихого, близкого общения с Ним. И, наконец, в завершении служения мы снова споем несколько громких, радостных песен и выйдем из этого здания со словами «Спасибо, Боже». Вы видите, насколько это отличается от схемы «Две песни, объявление, три песни, молитва». А теперь мне нужно быстро двигаться дальше. Еще пару идей. Проявляйте творчество и всегда вносите что-то свежее. Бог выступает за разнообразие. Я всегда думаю, о чем я буду сегодня проповедовать, а потом спрашиваю себя, какие ресурсы я могу использовать, чтобы раскрыть эту тему. Такими ресурсами могут быть, собственно, проповедь или свидетельство, или ответ на молитву, или видеоклип, если у вас имеются для этого технические возможности. Но главное, помните об основной идее сегодняшнего служения и сделайте так, чтобы и проповедь, и прославление, и объявление, и все остальное служило раскрытию этой идеи. Посмотрите на следующую страницу. Несколько предложений о том, как уважать прошлый опыт церкви, но не быть связанными маловажными традициями и ожиданиями людей при внедрении вами перемен. Пожалуйста, не нужно внедрять все, о чем вы здесь услышали в ближайшее воскресенье. Верный способ потерять работу и совершить профессиональное самоубийство – это сегодня услышать хорошую идею, а завтра броситься ее воплощать. Нет, нет и еще раз нет. Они убьют вначале вас, а потом выйдут на мой след и убьют меня. Вам нужно проложить путь новациям через обучение своей аудитории. Объясните, что для Бога содержание важнее формы. Покажите, что ранняя церковь, если было нужно, шла на перемены, как описано в 6 главе Деяний. Расскажите, что в Ветхом Завете использовались разные стили поклонения Богу. Донесите до людей, что стиль – это не что-то святое и нерушимое. Напомните, как Христос нарушал субботу, как Он говорил, что для нового вина нужны новые мехи. Пусть они сами увидят, чему учит Библия и что вам нужны перемены. И второе предложение. Внедряйте изменения постепенно. Пусть они будут небольшими.
Например, вместо того, чтобы в конце петь песню, отведите время для тихой молитвы. Кстати, мне кажется, чтобы служение было вдохновляющим, нужно чередовать разнообразные виды деятельности. Должно быть время

всеобщей активности и время тишины, молчаливое благоговение и громкое ликование, глубокое общение с Богом наедине и ощущение единства со всей Церковью. Поэтому старайтесь представить весь диапазон действий, чтобы богослужения были разнообразными и живыми, но внедряйте перемены постепенно, понемногу. И кроме того, хочу подчеркнуть, что эти перемены должны отвечать целям Церкви и Слову Божьему, а не вашим собственным предпочтениям. Может быть, вам нравится гитара или барабаны или орган, но если вы хотите приспособить все под себя, вы делаете ошибку. Вы должны спросить, чего хочет Бог? Кого мы хотим привлечь в Церковь? Каким образом это сделать? А теперь практические идеи относительно того, как впустить свежее веяние в ваше богослужение. Мне кажется, я уже сказал достаточно, поэтому сейчас я хочу передать слово вам. Уверен, что в этой комнате есть люди, которые не раз это делали, и у которых есть масса замечательных идей. Поэтому давайте закончим. И сейчас я попрошу вас разделиться на группы по 3-4 человека и рассказать о том, что очень хорошо сработало в вашей церкви. Например, мы сделали то-то и то-то, и это так оживило наше служение. Мы даже не надеялись, что это так хорошо пройдет. Понятно? Позвольте мне помолиться. Господь Иисус, с Тобой никогда не скучно, Тебя нельзя предугадать. Ты Творец всего живого. Ты создал 5000 видов одних только жуков. Тебе уж точно не занимать творческих способностей. Пожалуйста, помоги нам тоже быть творческими, держаться Библией, быть чувствительными к нашему окружению и проводить служения, вдохновляющие Твой народ. Напомни нам лучшие из наших идей и мероприятий, чтобы мы могли поделиться ими друг с другом. Во имя Иисуса. Аминь.

Друзья, друзья, Господь удивительный. Когда пришел на землю грех в дни Адама и Евы, то пришло поражение. Это пришло поражение. Это противоположность победы. Согласитесь, что это поражение, да? То есть люди духовно умерли, а потом и физически стали умирать. Это поражение. Когда пришел грех, то написано, смерть стала царствовать. Смотрите, царство — это победа, но победа неправильной личности, то есть смерти. Так не должно было быть, понимаете? Это была украденная победа у людей. Это было похищенное, люди были обмануты, и они проиграли. И вот некоторые побеждают лукавством. Но вот они, да, на этом мире так бывает. И есть разные, и такие самые разные, так называемые победы. То есть победа на выборах нечестные. Ну, но это не победа. Как бы перед Богом это не есть, правда. Есть победы в каких-то неправильных, скажем, судах, когда победило не добро, а зло. Это грустно. Это называется поражением. Кто-то говорит поражение на выборах, да, кто-то говорит поражение в суде. И есть разные-разные поражения. Когда человек повержен, поражен, повержен грехом, поражен там, болезнью, поражен болезнью, есть такое выражение, поражен болезнью. Неприятное слово, правда же? Вот. Написано, Бог поразил проказы вот, там, ну, вот этого человека, который обманул, да, обманул, он был поражен проказой, которая была раньше на Неймане, пророк поразил его, ну, своего слугу, который обманул его и там присвоил имущество. Это Библия говорит, и так далее. Так вот, поражение — это плохо. Это плохо для самого человека. Господь всегда остается победителем, но человечество или человек, общество страдает. И поэтому поражение, оно неприемлемо, не должно быть приемлемо нами. Мы должны стремиться всегда к победе. Скажите, вера, Библия говорит, верой мы побеждаем, да, написано, отражаем. То есть это победа. Если, естественно, неверие или нет веры, тогда будет поражение. И вот любой пример сейчас мы возьмем, да, то, что является, не является победой, а чем-то противоположным, да, то это приносит человеку поражение. Давайте возьмем мир Божий, покой. Если человек имеет покой, он находится в победе. То есть у него все спокойно. Что бы ни происходило, у него внутри есть покой. Это победа. Согласитесь, правда же? Победа — это быть над. Над ситуацией, над обстоятельствами, над нуждами, над плотью, над дьяволом и так далее. Подумайте, победа в нашей жизни. А если беспокойство человека охватило? И вот так тревожит, и вот такие беспокойства, такие тревожные, бессонные ночи, то получается, он как бы в поражении, то есть у него нет победы, а нужно победить беспокойство. Скажите, правда же, друзья? Поэтому, когда у человека покой, это божественный мир, это победа. А если у человека беспокойство, это попытка его победить. То есть, поэтому тревожные новости в мире, события, они могут нас встревожить и выводить нас из состояния покоя. Соответственно, и состояние победы. Итак, есть область покоя, это область победы. И поэтому, когда человек имеет божественный мир внутри, он победитель, он парит, ему хорошо, вот как сейчас, ему просто хорошо. Вот. Но сатана будет пытаться потревожить, то есть побеспокоить страхом, экономическим страхом, потому что общество меняется, налоги увеличиваются, автомобильные налоги, там какие-то другие счета. И это может человека беспокоить. И если мы примем беспокойство, как и поверим в него, что нам будет трудно, что мы не сможем, тогда мы мир Божий упускаем и оказываемся, к сожалению, в поражении. Поражении. И поэтому это поражение может называться депрессией, то есть печалью, это может быть отчаянием, поражением,
И это ужасно. И некоторые настолько были этим побеждены, что они решили больше не жить на земле. И об этом мне недавно рассказывали, вот, когда молодой мужчина не выдержал, что у него долго не было работы, и он решил свести счетом с жизнью. То есть он оказался в поражении. В поражении. И это не то, что хочет Бог, чтобы было в нашей жизни. Скажите, пожалуйста, аминь. И поэтому любую ситуацию, которую мы возьмем в жизни, она может быть либо победоносной, либо проигранной. Но Бог хочет, чтобы мы были победители. И победители в духовной жизни, победители в физической жизни. Вот, давайте подумаем о победе. Сегодня мы с вами отмечаем в эти дни победу Иисуса Христа над смертью. Это самая великая победа. И я начну, наверное, с этого стиха. Это он у меня под пунктом 7 идет, но я прочитаю вначале. 1 Коринфянам, потому что я слышу, 15 глава, 57 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Апостол Павел говорит: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу». Не просто победившему только лично для себя, а нам подарившему победу. Иисусом Христом. Когда вот в Великой Отечественной войне там побеждала Красная Армия, они как бы победу подарили, получается, своей стране, своим семьям, своим там соседям. Ну, так можно сказать. Так вот, когда Иисус Христос победил, Он победил не просто за Себя, Он победил за нас. Он все сделал вместо нас. Он и грех победил за нас. Если мы принимаем Иисуса, мы становимся победителями над грехом. Скажите аминь, пожалуйста. Аминь. Вот. Он победил болезни наши. У Него не было болезни. А если Он победил, восстав из мертвых, значит, мы имеем в Нем победу. Это значит, Он даровал нам победу во Христе. Победитель – это тот, кто над, находится выше, на высоте. На земле есть разные победы. Кто-то победил гору, кто-то даже Эверест победил. То есть, но это на самом деле земная победа, лишь победа физической возвышенности. Это победа, скажем это, недостатка кислорода там в горах, победа восхождения. Это земная победа. Но это суть о том, что человек как бы оказался выше вот этих самой высоты. И я этого не так не понимаю, что зачем так рисковать себя? Там так много усыпано телами, так много людей там. Они там в вечной мерзлоте. И все-таки находятся те, которые думают, что это... Они рискуют свою жизнью. Они приносят страдания близким, потому что ну, близкие потом плачут, переживают. Но они хотят победить во что бы то ни стало. Вот я не думаю, что вот именно к этой победе нас призвал Господь. Потому что из последних сил, знаете, от... Недостаток кислорода, недостаток еды, нехватка силы, потеря сознания, но люди хотят достигнуть вершины. Так вот, чтобы быть над, есть победа над водой. Я считаю, победа над водой – это не только, чтобы проплыть дальше всех, а вообще держаться над водой. Когда человек над водой, он плывет, и вода его не побеждает – это победа. Правда же, согласитесь? Это победа. И, а если человек еще в плавании побеждает других, получается еще и победа над, над другими людьми. Но мы, наша не цель победить других людей, наша цель победить обстоятельства. Держаться на воде – это победа, быть высоко. Вот почему поплавок для меня всегда пример. Он легче, чем вода, и он всегда наверху. Поплавок, который у рыбака, он наверху, потому что он легче. Масло, оно... выходит на поверхность также, пятна масла, да, оно как будто легче воды, но оно поднимается вверх. И как будто бы оно побеждает. И если это масло хорошее, и там немножко, то одно. А когда это вот нефтяные пятна, то это плохо. Но с другой стороны, хорошо, когда они поднимаются вверх, тогда можно их как-то собирать. Но суть о том, что человек, который парит над, над водами, то есть плывет, он победитель. Человек, который парит в облаках, он победитель над воздушными массами, да? И поэтому люди радовались, когда у них получился планирование, полеты, там братья Райт и другие. Так вот, они тогда радуются, что они могут лететь, перелетать леса, озера, даже моря. Они могут оказаться гораздо быстрее и гораздо дальше, чем они могли бы идти пешком или ехать на, скакать на лошадях или на автомобилях. Но это еще не та победа, которую победил Господь. Есть самая главная

проблема. На Земле можно ходить, не летая по воздуху. На Земле можно ходить, не плавая в водоемах. Ну, можно жить. Люди многие живут в пустынях и никогда не, ну, не видели таких больших рек там или зерно.

Побеждающий наследует все, получит наследие. И я буду ему Богом, и он будет моим сыном. Побеждающий наследует все. Вы знаете, есть победа лично каждого, и есть победа Господа одна за всех. Есть особенная победа, которую мы не могли сами победить, но за нас это сделал Господь. Но Он эту победу нам подарил, то есть полученная победа. Полученная победа. То есть, когда кто-то на земле побеждает в спортивных играх, то вот этот кубок или какой-то приз, он остается потом, ну, наследие детям. Ну, если это не переходящий приз, а такой постоянный. Но вот Господь даровал нам удивительные победы. И Он хочет, чтобы мы были победителями. Как я уже сказал, победителями над беспокойством, над волнением. Потому что от волнения приходят болезни, от волнения приходит бессонница, от волнения нервной системы расстраивается, от волнения давление высокое поднимается, от волнения приходит тревожность, теряются силы. И человек получает как бы поражение, а мы должны быть в победе. Скажите, мы должны быть в победе, правда же? Аминь. И поэтому Бог говорит, и поэтому есть разные победы на земле, но одна из великих побед, которую я прочитал, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, какую победу Господь имел в виду. Там говорится очень сильно. Смотрите. 50 стих. Это 1 Коринфянам 5:50. «Братья, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Павел говорит нам радостную весть, что, оказывается, наши тела, которые такие несовершенны и немножко иногда стареют, они, слава Богу, что они будут преображены. Это нас утешает. Потому что тленное не наследует нетление. Там же нетление. Зачем там надо, чтобы было тление, было в нетлении? И зачем, чтобы смертное вдруг находилось среди всего бессмертного? Поэтому Господь хочет, что сделать изменения. И в следующем стихе Бог говорит так через Павла. «Говорю вам тайну». Тайна – это значит еще непонятно людям. Но он говорит, что мы не все умрем. То есть часть людей не успеют умереть, когда Иисус придет. Но мы все изменимся. Мы все изменимся, он говорит, вдруг. То есть внезапно мы все изменимся. Во мгновение ока. Вот как моргнул глаз, все. И в одно мгновение уже вместо людей, как ангелы, да? Дальше. При последней трубе, потому что трубы будут звучать, вот в книге Откровения трубы, при последней трубе, ибо вострубит, то есть ангел, и мертвые воскреснут нетленными. Смотрите, тленное тело получит действие силы Бога с небес, то есть ангел затрубит, это будет Божий сигнал. И тленные тела, которые вот на земле, они вдруг станут нетленными. То есть они изменятся. Это называется в английском языке трансформация, по-русски преображение. Преобразователь, вот есть энергия, преобразователь. Нужно одну энергию преобразовать в другую. Например, есть 220, а нам нужно 12. Вот Валера об этом лучше знает. Спросите у Валеры, что такое 12? Он скажет, нужно такой 12-вольтовый аккумулятор, нужно 12 вольт. Нельзя 220 ток пустить в машине. Представляете, 220 по всем панелям, приборам. Что будет, если человек дотронется, и он тогда умрет? Поэтому, чтобы в автомобиле должен быть ток вот такой. 12, по-моему, да, Валера? Да? Или 12. И сколько? И 24. Так вот, 12 и 24. Тогда вы, когда коснетесь случайно, замыкание будет в сети, вас не ударит током. Вы же должны ехать на машине десятки лет. И поэтому должен быть преобразование тока. Должно, чтобы ток был не 220, а он был преобразован именно в 12 или в 24 вольта. И поэтому такой же аккумулятор дается с такой мощностью. Это уже, ну, простые такие, но изменение тока происходит. А есть наоборот, что нужно в машине, да, преобразовать от двигателя 220, да, это специальные приборы, наверное, отопительные такие системы бывают, вибаста или что-то так называют. А?

Инвектор. И вот видите, так что потом к брату подойдите, и нужно наоборот преобразовать в мощный ток. Так вот, смотри, что мы тут проповедуем, да, сестры, скажите. Так вот, суть в том, что преобразователь, то есть изменение, трансформация, от слова трансформатор, ну вы слышали трансформатор, трансформаторная будка есть. Там изменяется ток, потому что туда приходит ток огромной мощности, не 220, туда приходит очень мощный ток. А нужно распределить по квартирам на 220, в Америке 110. Так вот, чтобы это преобразовать, должно быть изменение произойти. То есть там, ну, уже по этим законам, которые там физики и электродинамики, преобразователь. Так вот, Господь говорит слово «преобразовать», а нас с вами. Что раньше мы были в тленном теле, а теперь из тленного тела Бог хочет из 220 преобразовать в 12, то, чтобы приемлемо. Вот. Нужно, чтобы из 10 тысяч вольт сделать 220. Преобразователь. Есть преобразователь ржавчины, да? Когда металл ржавый, ему касаются химическим элементом, и вдруг ржавчина уходит, тление уходит, и он очищается, и тогда его красят. Преобразователь. Так вот, друзья, Бог хочет преобразовать тебя и меня. Мы будем внешне выглядеть, может быть, вот так, и мы узнаем друг друга. Мы с Валерой там будем, с Сашей обниматься, все будем радоваться, но мы уже будем другими. Это и есть победа, трансформация. То есть мы все, Павел говорит, изменимся, то есть преобразуемся, трансформируемся. И вот мы с вами получим победу, когда наше внешнее физическое тело станет нетленным. Вот эта победа, самая великая победа, это больше, чем покорить Эверест или там любую гору там, Кавказа. Это победа жизни над смертью. Это победа духа над плотью. Это победа вечной жизни над временной жизнью на земле. 70, 80, 90, 100, там с небольшим лет. Павел говорит, что плоть и кровь тленная не может наследовать Царство Божие. Плоть и кровь не могут. Вот мы состоим из плоти. Это недостаточно для славы Божией. Кто из вас помнит слова Господа, которые Бог, Он сказал Моисею? Моисей, меня нельзя увидеть, если и остаться в живых. Вот эта плоть, которая из крови и плоти, плоть, состоящая из крови и плоти, она не может выдержать той силы и энергии, которая есть в Боге, потому что Он ярче, чем солнце. Он будет своим сиянием освещать все Царство Божие. Там не будет светильников, там не будет свечек, лампад. Там будет один Господь. Написано, для вас, благоговеющие, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. То есть Господь будет освещать. Там не будет ночи и дня, потому что Господь, Он там будет всегда. Раз Господь всегда, Он никогда не меркнет. Там не будет потребности в ночи отдыхать, набираться сил, потому что мы не будем состоять из плоти и крови, будем состоять из нового человека. Представьте, какая прекрасная жизнь нас ожидает. И это все написано, вы взыграете, как тельцы упитанные. Мы настолько возрадуемся, как телята вот прыгают на поле, они прям подпрыгивают ногами, вот они поели там травы, все, у них тут вся тут энергия. Вот так Бог говорит, вы будете прыгать и радоваться, как тельцы упитанные, потому что для вас зайдет солнце правды. И вот когда солнышко, полянка и все это. Друзья, Господь Иисус Христос это все сделает благодаря своей победе, когда Он воскрес из мертвых. Потому что, смотрите дальше, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными. И мы изменимся. Кто такой мы, которые остались живых, которые до пришествия Христа остались живых? Ну, допустим, кто-то из нас, возможно, если Господь не придет до того, как наша жизнь прервется, то мы изменимся, будучи мертвыми. Но если мы останемся кто-то в живых, то до пришествия, тогда написано, мы оставшиеся в живых,
Павел говорит, вместе с ними будем восхищены Господом на облаке. И так всегда с Господом будем. Это победа. И дальше сказано, дальше что говорится? Ибо тленному сему, тленному телу, нужно облечься, то есть одеться в нетление, и смертному сему, то есть смертное тело, облечься, одеться вне бессмертия. Друзья, вот это особенно для пожилых и вообще для всех. Вот эти места Писания запомните, напишите их у себя дома, что будет с нами происходить, и утешайте себя. Вот этими словами Библия говорит, что мы всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4 глава, 18 стих. То есть, потому что там, ну, там то же самое описывается. 1 Фессалоникийцам 4 глава, конец. Но здесь сказано, смотрите, вернемся сюда в Коринфянам. Когда же тленное, Павел подчеркивает опять, тленное, скажите, давайте скажем вместе, когда мое тленное тело облечется, то есть оденется в нетленное тело, в небесное, скажем, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово. Какое слово? Поглощена смерть победой! Поглощена смерть. Представьте, смерть поглощена. Вы знаете, когда поглощение происходит, это значит то, что поглощаемое, оно как бы растворяется, оно уничтожается. Вы знаете, вода, она поглощает сахар и соль. И в определенной мере это очень много. То есть, помню, в школе наш учитель по там, биологии, это, она это, так, сейчас мы сделаем эксперимент. И она вот сахар, она трясла в этой колбочке, сахар в воде, и пока это растворялось, растворялось, растворялось. И дальше уже получался как сиропик, уже не очень хотел сахар растворяться, уже она говорит, это состояние называется насыщенным. Как бы вот так интересно было. Была женщина такая вот. Это так вот, соль также растворяется в воде. Но вот, когда ее очень много, она там кристаллизируется. Так вот, смотрите, смерть, не соль, не сахар. Смерть будет поглощена победой Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Дадим слава Богу! Аллилуйя! И это будет, это не та победа, которую Господь, когда воскрес лично, вот, вот это уже была победа Его над нами, но это уже победа будет каждого верующего, представьте. И тогда скажут, смотрите, какой будет брошен вызов. Жало. А, скажут, смерть, а где твое жало? Ну где? Чем ты можешь нас ужалить? То есть у смерти вырвано жало. Это как вот ядовитая змея, которая, у которой нет жала больше, нет яда. Смерть, где твое жало? И ад, где твоя победа? Кто эти слова скажет? Я не знаю. Господь точно скажет. Ангелы, наверное, тоже скажут. Наверное, и мы, верующие, такие будем смелые, из-за спины Господа выйдем и скажем, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? За Господа опять спрячемся. Может быть так. А может быть мы смело скажем, смерть, где твое жало? Моя мама теперь на небесах с Иисусом живая. Папа, мы, мои братья и сестры, там, ну, которые друзья на земле, которые, пастор Рейн, я имею в виду те, которые братья во Христе и сестры, мои еще, слава Богу, пока живы, но те, которые ушли туда, мы скажем, смерть, где твое жало? И что дальше Павел говорит? Жало смерти – это грех. Вот где смерть начала жалить. Именно смерть жалила посредством грехом. То есть змей предложил очень вкусный плод, но он сказал, не, вы не умрете, у вас откроются глаза, вы сами станете как боги. То есть это было привлекательно. Так вот, когда они это сделали, они жало получили смерти. И теперь грех – это жало смерти. Смерть жалит грехом. Если человек совершает грех, сделанный грех рождает смерть, написано в Библии, Иакова 1:13. Похоть зачавшая, то есть зачавшее желание, получив зачатие в человеке, желание, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому, если ты вкусишь смерть, умрешь. Поэтому жало где? Жало будет побеждено. А сила греха,
Закон. Кажется, закон — сила греха. Что значит? И не в смысле, что грех сильный законом. Нет, просто закон показывает, насколько силен грех, насколько он ужасен, грех, в смысле силы греха. Что, потому что там были, ну, очень суровые наказания Божьи. Это говорит о силе греха. То есть, насколько ужасен, не в смысле силен, как бы он возвеличен, а насколько он имел силу над человеком, что закон обозначал. И поэтому по закону нужно было получить определенные очень сильные наказания, потому что грех был очень, как бы имел, взял силу над людьми. Так вот, Павел здесь рассказывает, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Тленное не наследует нетление, и смертное не наследует. Вот. А когда наше тленное станет нетленным и смертное бессмертным, то исполнится слово «смерть». Где твое жало? То есть где сила греха? И Павел говорит: благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом. Нам победу. Можете ли со мной сказать: Бог даровал нам победу? Подчеркните, пожалуйста. Бог даровал нам победу Иисусом Христом. Поэтому Пасха наша, Христос, это наша победа. Это за нас Он совершил. Это не просто событие мы отмечаем. То есть, если люди отмечают события, слава Богу, что они отмечают события. Говорят, даже Христос воскрес, что-то. Но мы понимаем, мы празднуем значение Пасхи. Не только события, но значение. А значение, оно очень многогранным. И это одно из значений Пасхи, то есть воскресения Христа. Это победа Господа, дарованная нам. Поэтому человек, который ждет встречи с Богом, он уже победитель над смертью. Понимаете, его невозможно запугать пытками, невозможно запугать репрессиями, там, смертной казнью, потому что он уже умер со Христом. Он понимает, что его тело изменится. Он понимает, что он будет с Господом на небесах. Он уже победитель на земле. И вот эта победа, есть очень разные области. У меня 7 написано здесь, 7 пунктов о победе. Но я начал с последнего, потому что, ну, вот, может быть, вдруг я не успею. Друзья, что так как Пасха, то победа над смертью. 1 Коринфянам: благодарение Богу, который даровал нам победу. Поэтому мы говорим, наши родители в Господе, они там, мы увидимся, это победа. Мы наследуем нетление. И Бог говорит: побеждающий все получит, наследует. Все. Так есть особенная победа, которую никто не мог победить. Написано, не было никого на земле, ни на небесах никого, кто мог бы. Только один. Это Агнец. Это Откровение, 5 глава, 5 стих. Один из старцев сказал: не плачь. То есть Иоанн плакал, что вообще он ему так хотелось знать эту тайну, эти печати. И никого не было. Это, очевидно, показано во всей драме, вот это все было показано. Никого нет на земле. Не нашлось. Вот. Кто достоин открыть эту книгу, снять печати? Никто не мог. Ни на небе, ни на земле, ни под землей. Раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. Мы сейчас смотрим на это поверхностно. Но картина, которая была показана Иоанну, она была очень важная. Там была какая-то тайна, представьте. И он начал плакать. И он много плакал. Не просто плакал, много плакал Иоанн. Что нет никого. Очевидно, было время, была вот эта пауза такая. И вдруг старец один на небесах говорит: не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил. И он может открыть эту книгу. И вот эти тайны, которые потом были открыты, это благодаря Иисусу Христу. Лев из колена Иудина, то есть Иисус Христос, Он победил. Слово «победа», давайте обратим сегодня внимание в Библии на слово «победа». Мы не говорим сейчас о земных победах. Вот. Мы говорим о духовной победе. И есть области, в которых нужно победить. И вот это самая великая победа, которая есть, это победа над смертью. То есть это победа вечности над временным. То есть небес победа над адом. Потому что мы на земле живем ограниченное количество лет. А там проводить будем всю вечность. Нам нужна вот эта важная победа там. И Господь говорил в книге Откровения: кто побеждает и соблюдает мои дела до конца, тот тому дан власть над язычниками. То есть в книге Откровения, тут во 2-3 главе, написано о победителях. В каждой церкви
Господь говорит, кто побеждает, тот получит вот это. Тот получит камень, имя новое. Кто побеждает, кто побеждает, кто побеждает. Тому дам власть, да, силу. Кто побеждает. Итак, Бог тебя и меня рассматривает как победители. Он предлагает нам жить в победе. Скажите, пожалуйста, радость может быть победой над печалью? Аминь. Правда же? Свобода может быть над победой над давлением. То есть, правда же? Когда под давлением человек находится, под, написано, Павел говорит, стесненных обстоятельств. Да, это победа. И поэтому благодаря во Христе мы имеем все это, все победы. Но нам важно пребывать в Нем. И тогда мы будем жить жизнью победителя. Слава Господу! И есть разные победы на земле. Есть победа над страхом. Недавно об этом говорил Байо Онивинде. Но я только коротко. Евреям 2.15. Что через всю жизнь были подвержены рабству, значит, от страха смерти. Итак, страх смерти приносит рабство. Рабство – это не победа, это поражение. Вы знаете, рабство – это поражение. Человек находится побежден. Он в послушании неправильному, значит, руководителю. Рабство. И люди были подвержены рабству. То есть они были в поражении от страха перед смертью. То есть смерть пугала, люди жили всегда со страхом. Но Христос пришел избавить нас от страха смерти. Это значит, когда мы узнали, что Христос нас оживит, преобразит, вот, трансформирует нас, вот, преобразователь, сделает нас той энергией, которая нужна. Для, вот, не 220, конечно, не 110 и не 12, но сделает нас в такой силе, которая нужна. Так вот, когда мы вдруг понимаем, что Господь меня ждет, Он меня любит, и мне будет с Ним очень хорошо, тогда мы имеем победу. Слава Господу! Много лет назад Господь мне показал одно видение. Может быть, об этом и не нужно говорить, но просто я хочу сказать, что там была победа. Это было 6 лет назад, когда мне нужно было идти, полностью доверившись Господу в ситуациях, я увидел красивую реку. Это река жизни. У нее были такие обрывистые берега, песчаные, и там трава, и песчаные берега. И на берегу этой реки была красивая белая ладья. И я видел, что я как будто бы посажен в эту ладью, и она невидимой рукой, не краном, а по воздуху. Это ладья жизни, она опускается на воду. И там нет двигателя, там нет паруса, там нет весел. Там кто-то, я мельком вижу, что кто-то впереди кормчий, вот мельком, вот так вижу краешек лица, что там что-то с бородой, ну как бы личность. И я вот в этой ладье. И тогда у меня возник вопрос, ведь река же идет в море, а как же я, вдруг меня вынесет в море, я не могу сопротивляться волнам, я же не смогу ничего сделать. И в одно мгновение Бог показал мне с высоты птичьего полета вот эту лодку мою и меня с высоты, и показал всю реку. И Бог показал мне, что эта река, если на нее смотреть, то она идет, то ладья идет не ровно посредине в море, она идет с маленьким курсом вправо, что через определенное расстояние она обязательно пристанет к правому берегу. Она не уйдет в море. Я вижу вдалеке бушующее Черное море. Она уйдет. Бог показал мне, успокоил меня, что однажды, что я пристану к правому берегу. То есть я достигну Божьего, то есть с одного берега на другой, но это был не то, чтобы путь вот так пересечь, а как бы медленно, под таким маленьким градусом. И я проснулся успокоенный. Я знал, что Господь поведет меня. Я знал, что... Я лично рассказываю это свидетельство. Может, я в церкви не рассказывал, только близким друзьям. Что Господь поведет меня в правильном курсе. И тогда я буду... Я тогда победителем чувствовал себя, что все будет хорошо. Он со мной, Он любит меня. Это было яркое, красивое солнце. То есть
Бог направит мою жизнь. И Бог показывал,

несколько видений подобных в моей жизни, я не буду сейчас рассказывать, которые давали мне ободрение, что Он доведет меня к желаемой пристани. Значит, моя жизнь где-то... мне не было показано, что я буду восхищен. Наверное, мы все будем однажды восхищены. Но, наверное, где-то моя жизнь, не знаю, буду ли я жить столько лет или Господь еще не придет, но мне показано, что я приду к правильному берегу. И я хочу держаться этого пути. Так вот, тогда, когда мы вдруг узнаем, что Христос нас избавил от страха смерти, что мне не надо бояться, я туда не попаду, я в ад не попаду. Конечно, при условии, что если я послушен Господу буду, тогда мы получаем победу в сердце, что мы идем как победители. Вот. Но это как бы личное свидетельство, можно в это верить или не верить, можно относиться по-разному, но я лично вот просто как лично имел такую поддержку от Господа, иногда сверхъестественно. Помните, Даниилу было сказано, пророку Даниилу, а Даниил говорит, я не мог понять, он даже заболел, переживал, Господь говорит, иди, Даниил, ты иди, как бы, ты потом к концу своего времени, и ты-то потом восстанешь для получения своей там награды, ты иди как бы вперед, ну, так Бог ему сказал. Так вот, друзья, если бы Христос не воскрес, то вера наша была бы тщетна, напрасна, то есть верить в вечность, если сам Господь побежден был, если Он там сам повержен, и если, знаете, где Рефаимы и все вот эти личности, они сказали бы, ой, и ты один из нас. Нет, они так сказали Люциферу. Теперь ты один из нас, ты, который ходил среди огнистых камней, ты, который там был на горе Божьей, то есть, ну, вот этот ангел падший. Теперь ты повержен. Ну, так написано, правда, в Писании? Но Господу такого никто не сказал. Потому что он туда пришел как победитель. Он ходил и проповедовал Евангелие. Он, наверное, им сказал, что через некоторое время я покину вас. Возможно, он им сказал, я скоро воскресну. Поэтому сейчас, пока я здесь, поверьте, что Бог вас любит. Покайтесь. Он проповедовал. Так Петр пишет, что он проповедовал тем, кто во время потопа Ноя были непокорны Богу. Господь, о них не было закона, не было Моисея. Бог решил их помиловать, объявить им амнистию, если они примут. И поэтому Христос спустился после смерти в преисподние места земли, чтобы дать им надежду, дать благую весть. И они, очевидно, приняли, чтобы, подвергшись суду по плоти, то есть потопе, жили по Богу Духом. Это победа, друзья, это милость. Аллилуйя! И поэтому мы с вами, мы избавлены от страха смерти. Вот, поэтому я и вы с вами, мы избавлены. Поэтому я говорил слова моего папы, когда ему в армии сказал разгневанный офицер, я таких, как ты, расстреливал. Ну, во время войны он сказал, ну, ты можешь сделать, ты можешь меня расстрелять, но если только Господь тебе позволит. Так папа сказал, бесстрашно. То есть такой был смелый, спокойный. Потому что Бог нас избавил от страха. Друзья, каждый, находящийся здесь и смотрящий нас по телевидению, будьте уверены, что вы освобождены от страха смерти. Не бойтесь. Иисус победил. Лев из колена Иудина. Он даровал нам победу Иисусом Христом. Павел говорит, Иисус сказал, если мы умрем, оживем. Всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек, то есть будет жить вовеки. Еще очень быстро я заканчивать буду проповедь. Друзья, видите, хотел 7 пунктов сказать, но пока не получается. Так много здесь Библии, так много... Так вот, друзья, помните, что Пасха – это победа для всех нас. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Сначала Христос, а потом Христовы в пришествии Его. То есть великая победа будет еще впереди. Потом написано Христовы. То есть сначала Христос победил, а потом будут вот 2 с лишним тысячи лет проповедано Евангелие. Люди будут спасаться. И представьте, миллиарды людей, миллиарды познают Бога, будут жить вечно смерть. И потом миллионы, миллиарды скажут, смерть, а где твоя жало? Мы тебя боялись, но теперь мы с Богом, мы живем вечно. Вот какой дар нам дал, победу даровал. И теперь еще очень быстро пройдемся по пунктам, друзья, потому что пастор Генри приедет, и чтобы пока мы здесь, смотрите, победа над страхом. Евреям 11:20 написано, верой не убоялся гнева царского. Мы побеждаем страх во Христе, но чем? Верой. Евреям 11:27. Евреям 11:27. Помните, вера. Нужно верой принять победу над страхом. Скажите аминь, да? Верой, поверить. Дальше.

Победа над одиночеством. Господь мне положил на сердце этот пункт сегодня. Победа над одиночеством. Луки 22:43. Господь молился, ученики оставили его, то есть они не молились с ним, они его не ободряли, они его не поддержали. Он победил это. Ангел с небес подкреплял его. Ангел с небес. Поэтому я хочу сказать вам, друзья, если вы одиноки, если вы чувствуете одиночество, если вам трудно, если вы, вот вы в отчаянии, что никто вам не позвонил уже сколько недель подряд там, и вы знаете, вы через это можете прийти к Богу так близко, что почувствовать Его присутствие, Его посещение. Ангел явился, ангел же явился. Люди не смогли, а ангел явился. Второе место Писания в пустыне, Матфея 4:11. Ангелы явились и служили ему. Он был один в пустыне. Правда? Один Иисус в пустыне. Никого не было. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством юношам, девушкам, женщинам, мужчинам, пожилым людям. Победа над одиночеством. Есть победа над одиночеством. Есть победа. Человек может радоваться, поклоняться Богу в пожилом возрасте, когда детки выросли, когда внуки разъехались, детки. Человек может иметь победу. Это тоже победа важная. Скажите аминь, аллилуйя. Третья победа. Победа над грехом и искушениями. Значит, Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение. В другом переводе побеждает искушение. Победа над грехом – это по-разному может быть. Бывает, у кого-то сразу все вот отрезало, вот просто мгновенно. А у кого-то бывает, у человека еще борьба есть, его еще враг искушает. Но раньше или позже вдруг человек побеждает, это есть победа. Кому-то далось мгновенно, вот человек, а кто-то еще какое-то время, говорю, боролся, может быть, не знаю, с курением или какими-то мыслями, но есть победа. Есть победа над грехом. Есть победа. И Библия говорит, Откровение, кто побеждает, тот... Это победа духа над плотью. Это победа веры над атаками, искушениями. Поэтому Римлянам 8:13. Если духом побеждаете дела плотские, то живы будете. Духом побеждаете. Умерщвляете. Ну, умерщвить, это значит победить. То живы будете. И так есть победа над грехом. Кто верит, что есть победа над грехом? Вы тут все свидетели, миллионы людей свидетели. Они освободились от власти наркотиков, алкоголя, похотей, всяких страстей, не знаю, каких-то лукавств, обмана и так далее. Четвертая победа. Победа над всем миром греховным. Я очень быстро скажу. Победа над греховным миром. Если у кого автобус, могу подвезти. Так что смотрите, друзья, победа над миром. Мы говорим 1 Иоанна 5:4-5. «Сия победа, победившая мир, вера ваша, слава Богу». Дальше. «Победа над дьяволом. Вы от Бога и победили их». То есть Дух Антихриста. 1 Иоанна 2:14. «Вы от Бога». Скажите кому-то, ты от Бога. И ты победила их, то есть демонов. Запомните, друзья, есть победа над демонами. Есть, не бойтесь. Как говорил здесь Байо, противостойте ему, он убежит. То есть есть власть верующего. Еще место Писания. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. 1 Иоанна 4:4. Вот. Юноши, вы победили лукавого. Вы победили лукавого. Представьте, вы, молодые люди, юноши, девушки, победили лукавого со всеми их, его обольщениями, потому что Слово Божие в вас пребывает. Шестое. Победа над болезнями. Ну, вы знаете, когда человек исцеляется, есть победа во Христе. Ранами его мы исцелились, есть победа. Вот. Некоторые говорят, человек победил рак. Ну, да, есть такая победа. Кому-то удалось. Слава Богу, есть победа в Боге тоже. Аминь. Скажите, еще сильнее. И поэтому последнее – это победа над смертью, о чем мы говорили в начале. Мы верой побеждаем. Евреям 11:33. Побеждали верой. Побеждали верой. Я не буду применять там царство, там, начитать царство, там, сирийское царство какое-то. Просто мы берем принцип, который верой побеждали. Вера и победа тесно связаны. Луки 10:19. Кто помнит? «Се даю вам власть наступать на змей и скорпион». И теперь уже не просто плывете над водой, победитель. Вы наступаете над врагом душ. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Давайте встанем. Господь, слава Тебе.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Katpatouka,
1: one of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть пятая. Афины и Павел. Добро пожаловать на программу «Путешествие в историю». Мы едем по центральной части Афин. Если вы захотите увидеть, как люди ездят против законов физики, то приезжайте сюда. Как мне казалось, моя цель была проста — найти Афинский Акрополь. Это то плато, которое вы видите на изображениях Афин, здание с развалившимся верхом. Вскоре я его нашел. Как и в случае с Римским Колизеем, это не всегда получается, когда точно следуешь указателям. Нужно срочно уволить тех, кто расставлял знаки и указатели в этом городе. Я уже начал отчаиваться, но в такие моменты прибегают к отчаянным мерам. То есть нужно поступить не по-мужски. Просто остановиться и спросить дорогу. Ясно. В ту сторону? Прямо? Первый поворот направо? Понятно, направо. Старания подделать местный акцент не очень помогли. Снова остановка, чтобы спросить дорогу. Даже местные полицейские не очень помогли. Акрополь, Парфенон. Он о нем слышал. Моя третья и последняя попытка была с человеком, который, как и я, тоже что-то искал, как я понял. Даже примерно не подскажете направление? Когда он сам стал спрашивать дорогу, я понял, что у меня проблемы. Развернитесь на круге и налево. Поверите или нет, его указания по кругу и налево. Спасибо, друг. Мне очень помогли. И почти после состоявшейся встречи с местной фауной, я его нашел. Великий Афинский Акрополь. В Древней Греции были развиты идеи свободомыслия, открытых вопросов и критического мышления. Очень влиятельными были такие люди, как Сократ и его ученик Платон, а также ученик Платона Аристотель. Их мышление вытеснило старую систему с непререкаемой покорностью царям, придворным мистикам и религиозным лидерам и познакомило людей с новым подходом к интеллектуальным и жизненным вопросам. Они приняли многие жизнесоставляющие позиции человека, повлиявшие и на будущую западную цивилизацию. К ним относятся народовластие, образование для масс и право подвергать сомнению старые традиции и авторитеты. Человек, которого миллионы людей считают одним из наиболее влиятельных личностей в истории человечества, еврей по имени Павел. Он поступил именно так, здесь, в Афинах. Он подверг сомнению религиозные традиции того времени, на этом месте, в Ареопаге на холме Марса. В этом выпуске «Путешествие в историю» мы посмотрим на жизнь человека, бывавшего здесь, на холме Марса, который, по мнению многих историков, был одним из самых влиятельных людей, живших на Земле. Многое из того, что мы воспринимаем как должное, может быть напрямую связано с тем, чему он учил и проповедовал. Его звали Савл из Тарса, но позже он стал известен как апостол Павел. Он был знатным иудеем, родившимся в Малой Азии и имевшим римское гражданство. Учение, которое он распространял, противоречило древнегреческой культуре и бросало вызов общепринятой человеческой мудрости, но при этом изменяло человеческие сердца. Его послания изменили курс истории. Но для многих апостол Павел — это историческая тайна. До того, как он стал наиболее влиятельным защитником Евангелия Христова, он был Савлом, безжалостным противником христианства. Он яростно шел против христианства, и главным его желанием было уничтожить эту новую секту и ее последователей. Но внезапно Савл обратился и стал главным распространителем веры Христовой. Чуть позже мы вернемся к Павлу в этой программе. Учитывая тот факт, что всегда важно знать контекст любого события в истории, давайте воссоздадим обстановку времен прибытия Павла в Афины. Я хотел бы лучше рассмотреть знаменитый Акрополь. В первом веке он был покрыт мерцающими мраморными храмами, которые как магнит притягивали любого посетителя Афин. И одна из самых важных речей Павла была произнесена в тени именно этого величественного Акрополя. В древнем мире было большое количество акрополей, ведь это просто термин, означающий самое высокое место города. Акро означает высокий, полис — город. Даже не верится, что я ехал там внизу. Но не все акрополи построены одинаково. Акрополь, находящийся в Афинах, не только окружен развалинами, но и символизирует славную эпоху в истории Греции, которую иногда называют «Золотым веком». Еще это время называют эпохой Перикла, в честь легендарного лидера, благодаря которому Афины превратились в один из величайших городов мира. Перикл использовал огромные оборонные средства для осуществления невероятных строительных проектов. Если вы кому-то скажете об Афинах, они сразу представляют это. Это Парфенон на Акрополе, который возвышается над Афинами. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей во всем мире. Может показаться, что Перикл и его архитекторы позаимствовали свои чертежи из учебников архитектуры нашего времени. Они подчеркнули естественную возвышенность Акрополя линиями обзора и подступов, чтобы по мере приближения он казался более массивнее. Первым и наиболее значимым объектом Акрополя был Парфенон. Здание, ставшее мировым символом греческого искусства, архитектуры, науки, философии и литературы. Его дизайн был разработан архитекторами, которые лично выбирал Перикл. Парфенон создавал иллюзию, казавшись более крупнее и величественнее, чем он был на самом деле. В отличие от современных, разработанных на компьютере зданий, в кажущемся прямолинейном дизайне Парфенона нет прямых линий, и колонны по его периметру в дорическом стиле были намеренно сделаны не идеально. Слегка расширенные посередине и утончаясь кверху, они немного наклонены назад. Да, слегка расширены посередине. Но стало ли это несовершенство результатом плохого дизайна или некачественных работ? Вряд ли. Колонны создают такой эффект, что на взгляд человека, приближающегося к храму, на уровне земли, они кажутся совершенно ровными и гораздо выше, чем они есть на самом деле. Даже вертикальные ребра на колоннах, которые утончаются ближе к верхушке, производят впечатление, что колонны выше, чем они есть в реальности. Другими словами, чтобы казаться идеальным, Парфенон был намеренно сделан не идеальным. Идеально. Можно с уверенностью сказать, что не существует архитектурного дизайна, который бы копировали, имитировали и воспроизводили чаще, чем Парфенон в Афинах. Возможно, мы не понимаем, но каждую неделю мы проезжаем мимо нескольких десятков клонов Парфенона, начиная от колонн местной библиотеки или городского центра до памятников американского наследия в Вашингтоне и учебных залов во многих колледжах и университетах. Парфенон повлиял на западную архитектуру больше, чем какое-то другое историческое здание. Но ни одна из его копий даже не приближается к оригиналу. Архитектура — это не единственное, с чем у людей ассоциируются древние Афины. Когда вы слышите «древняя Греция», то на ум приходит слово «философия», которое означает «любитель мудрости». Благодаря тому, что один из наиболее влиятельных мыслителей и философов происходит из Афин. Я говорю о философском триумвирате Сократе, его ученик Платон и ученик Платона Аристотель. Я стою на том месте, откуда открывается вид на древнюю Афинскую Агору, рядом с Парфеноном и Акрополем. Здесь когда-то философы делились своими мыслями с обычными людьми. Древняя Греция была местом зарождения философии и того, что мы называем современным образом мышления. Это был период, формирующий историю. Греческие философы во многом повлияли на мировоззрение обычных граждан. Они радикально изменили свой мир, а сделав это, они помогли также изменить и наш мир. К тому времени, когда Павел прибыл в Афины, они стали частью Римской империи, но он по-прежнему был известен как интеллектуальный и многокультурный город, давший многих великих философов и политических мыслителей. Это был и очень религиозный город. Повсюду на улицах были

храмы и статуи богов и богинь. Афины был развитым городом с напыщенной интеллектуальностью и повышенным интересом к духовным вопросам и новым идеям. Теперь понятно, в какую обстановку попал Павел,

из самых значительных людей в истории. Итак, поехали. Готовы? Савол родился в Тарсе, городе на юго-восточном побережье Малой Азии. Сегодня это Турция. Он был искусным изготовителем палаток и занимался этим ремеслом большую часть своей жизни. Будучи посвященным иудеям, он ревностно относился к своей религиозной идентичности. В молодости его послали в Иерусалим учиться у авторитетного учителя Гамалиила, который был членом иудейского суда под названием Синедрион. Савол стал ревностным фарисеем, одним из тех, кто считал себя защитником иудейского закона и традиции. Вначале главная цель деятельности Савла заключалась в уничтожении растущей группы людей, причиняющих им большие проблемы. Их называли христианами. Они верили, что Иисус из Назарета был истинным мессией Израиля. Для Павла в лучшем случае это было заблуждение, а в худшем — злостным искажением иудейской веры. Библия рассказывает, что Павел принимал участие в убийстве христиан. Он ездил повсюду и преследовал христиан, верящих, что Иисус — это Мессия. Впервые в Писании мы встречаем Савла в 7 главе Деяний. Стефан, апостол Иисуса и свидетель его воскресения, был обвинен в хуле на Моисея и Бога. Когда его привели на совет иудейских старейшин, Стефан выступил в защиту своей веры в Иисуса из Назарета, как мессию Израиля. В глазах религиозных лидеров это было богохульством. Савл также был на этом месте. И после того, как Стефана вытащили за пределы городских стен, в Деяниях сказано, что Павел сторожил одежду людей, которые побивали Стефана камнями. То есть он одобрял эту казнь. Савл видел свою миссию в том, чтобы продолжать войну против послания христианской веры и полностью уничтожить людей, подобных Стефану. С этой целью Савл и отправился в Дамаск в 34 году после Рождества Христова. Его целью было преследовать верующих в Христа мужчин и женщин, возвращать их обратно в Иерусалим, чтобы там их сажать в тюрьму или казнить. Но по дороге в Дамаск произошло событие, после которого Павел ослеп, был в трепете, смиренный и изменился навсегда. В Деяниях говорится о свете с небес, который осиял все вокруг. Внезапно зазвучал голос, который буквально свалил Павла на землю. «Савл! Савл! Почему ты гонишь меня?» Это был голос воскресшего Иисуса, который велел ему продолжить путь в Дамаск и ожидать дальнейших указаний. После той встречи с Христом Павел ослеп. Когда он прибыл в Дамаск, то верующий еврей по имени Анания вернул ему зрение, объяснив, что Бог предопределил ему увидеть праведника, и чтобы он, Савл, стал для всего мира свидетелем веры в Иисуса Христа. Обращение Савла, по свидетельству многих христианских апологетов, это настоящая проблема для тех, кто скептически относится к христианской истории. Как можно объяснить тот факт, что человек, который упорно преследовал христиан, внезапно и без какого-либо логического объяснения изменил мышление и стал членом той общины, которую так яростно преследовал? Радикальность, которой изменился Павел, дает все основания для вывода о реальности его встречи с воскресшим Христом. Результатом этого может служить и перемена имени. Он стал апостолом Павлом. Павел еще несколько лет осмысливал свой новый опыт, примеряя свое иудейское воспитание с вновь обретенной верой в Христа. Но когда пришло откровение, то Павел стал главным христианским проповедником не только перед иудеями в Израиле, но и перед язычниками. Ведь если Иисус был израильским мессией, он был и Господом для всех народов. Потом началось апостольское служение Павла, которое длилось 22 года и провело его по всему Средиземноморью. Карты в конце Библии позволяют увидеть, как много он путешествовал. Первое из трех миссионерских путешествий он совершил вместе со своим близким другом и соратником Варнавой, который первым представил Павла апостолом в Иерусалиме. Их первое совместное путешествие началось с родных мест Павла в Антиохии. Сначала они отправились на Кипр и привели к вере римского проконсула.
Затем они пошли на север, в Малую Азию, и пришли в другой город под названием Антиохия. И в Деяниях 13 говорится, что оттуда их послание начало распространяться по всему региону. После того, как благая весть пронеслась по той земле, преследования обрушились и на самого Павла. Местные иудейские лидеры угрожали ему и выгнали его из региона. Тогда они отправились в Листру, где Павла побили камнями и оставили умирать, но ему удалось спастись.

С Павел с Варнавой отправились в Дервию, по пути приобретая обращенных. Затем они повторили свой маршрут в обратном направлении, ободряя уверовавших, которых они приобрели. Второе путешествие Павла было уже с другим другом иерусалимских апостолов по имени Сила. На этот раз они отправились в Малую Азию, проходя Тарс и Дервию. В Листре Павел встретил человека по имени Тимофей, которого убедил присоединиться к их путешествию. Этой дружбой Павел дорожил всю жизнь. Они пошли на север, где-то останавливались, но продолжали проповедовать Евангелие и приобретать учеников. Затем Святой Дух повел их в Троаду, где в видении Павел увидел мужа, македонянина, умоляющего о помощи. Этот Божий призыв повел их в Македонию, в город, который назывался Филиппы. Там они столкнулись с одержимой бесом служанкой, которая, возможно, и была Пифией из Дельф, о которой мы говорили в прошлой передаче. Там Павла и Силу избили и бросили в тюрьму, где после молитв и песнопений тюрьму потрясло сильное землетрясение, и двери открылись. Два миссионера не позволили тюремному стражу убить себя и прямо там проповедовали ему Евангелие. Крестилась вся его семья, а Павел и Сила были освобождены. Следующей их целью были Фессалоники и Верия. Там Павел встретился с иудейскими лидерами. Некоторые из них поверили Евангелию, а некоторые восприняли Павла враждебно и противостали ему, возбудив народ. Вскоре он был вынужден оставить Тимофея и Силу и уйти. Он решил идти на юг к Афинам, а там ожидать прибытия своих товарищей. Посещение Павлом Афин описано в Деяниях 17. Павел увидел, что Афины — это не просто образованный город, но он полон идолов, обилие которых огорчило и возмутило его дух. Библия также говорит, что он беседовал с местными иудеями и даже с некоторыми философами на Афинской рыночной площади. Публичная дискуссия Павла произвела резонанс, чтобы представить ему возможность обратиться к элитной группе афинских интеллектуалов, которая называлась Ареопаг. Одно из мест, которое я хотел увидеть в Афинах, это древняя агора, или рынок. Именно сюда в первый раз пришел Павел беседовать с афинянами. От агоры здесь остался музей под открытым небом. Он так и называется — древняя агора. А именно сюда первый раз пришел Павел, когда посетил Афины. Отсюда вы можете видеть огромный мраморный холм, который называется холм Марса. Там Павел встретился с элитным советом Ареопагом. Прямо здесь, перед великим памятником, храмом древних Афин, Акрополем. Мы снова здесь, у Акрополя в Афинах. Греки называли его священной скалой. На протяжении веков он был центром греческого языческого поклонения. Язычество Древней Греции незначительно повлияло на ход истории западной цивилизации. Но великие мыслители и философы, а также идеи, которые обсуждались и рассматривались на холме Марса, они изменили мир, и одна из этих идей принадлежала Павлу. Чем же был Ареопаг? До 5 века до нашей эры он состоял из совета городских старейшин. А в классическое время это был суд по расследованию убийств. Но к тому времени, когда постоянно расширяющаяся Римская империя поглотила Грецию, Ареопаг уже функционировал менее официально. Он стал советом хранителей афинской морали, религии и традиции. Но в Деяниях 17 также говорится, что афиняне любили проводить время, рассказывая или слушая новые идеи. Поэтому, когда образованный и красноречивый иностранец пришел в город, рассказывая о воскресшем человеке, который был Сыном Божьим, то это было мгновенно оценено как что-то новое и необычное, и вскоре Павел уже стоял посреди заинтересованного, но скептически настроенного Ареопага, защищая эту новую радикальную идею. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Так Павел начал свое обращение на холме Марса, сказав также, что он видел несчетное множество объектов поклонения по всему городу. Он упомянул виденный им жертвенник, посвященный неведомому Богу, который, возможно, был их попыткой умиротворить Бога, которого они, может быть, случайно пропустили. Павел подводил их к ощущению, которое есть у всех людей, что есть что-то выше и больше нас, что заслуживает поклонения. И даже если они по-настоящему не понимали этого, но в своих бесконечных ритуалах они искали единого Бога, явленного в Иисусе Христе, хотя, как сказал Павел, он недалеко от каждого из нас.
Возможно, одно из важнейших замечаний, сделанных Павлом на этом огромном куске мрамора, Ареопаге, в тени от Парфенона, заключалось в следующем. Хотя этот город был полон идолов, и афиняне были очень религиозными, но Бог, которого они назвали неведомым, на самом деле не пребывал в храмах, сотворенных человеком. Потому что христианская вера — это религия, основанная на послании, сконцентрированном вокруг одной личности. То, что Бог не пребывает в храмах, построенных человеком, было ничем иным, как прямым ударом по греческому мировоззрению. Утверждением, что огромные архитектурные памятники, посвященные богам, возвышавшиеся за его спиной, были просто лишены смысла. Лжебоги греческих религий и даже человеческие структуры Римской империи не были и никогда не будут наивысшей властью. Они были лишь слабой имитацией одного бога. На холме Марса Павел закончил свою речь рассказом о том, как Бог подтвердил, кто есть Иисус из Назарета, воскресив его из мертвых. И хотя афинянам нравилось обсуждать новые идеи, но они никак не могли вместить телесное воскресение Иисуса. Библия говорит, что некоторые даже начали насмехаться над Павлом. Но к досаде Ареопага и, возможно, к удивлению самого Павла в тот день, некоторые люди поверили. Одним из них был Дионисий, бывший член Совета Холма Марса. Прямо здесь, на этом, кажущемся незначительном куске мрамора, произошел эффект волны. Из Афин Павел продолжил свое миссионерское путешествие, отправившись в Коринф, город, который мы детально рассмотрим в следующей передаче. Здесь Павел написал второе послание фессалоникийцам, а возможно и послание галатам. Потом, после короткой остановки в Ефесе, Павел отплыл в Иерусалим, а затем обратно в Антиохию, где он завершил свое второе миссионерское путешествие. Вскоре Павел отправился в третье и последнее миссионерское путешествие, которое вновь привело его в центр Малой Азии. Он поехал укрепить церкви, которые он насадил во время предыдущих путешествий. На этот раз его конечной точкой был Ефес. Здесь Павел написал первое послание Коринфянам, церкви, которую он насадил в Коринфе. На этот раз он столкнулся с яростным противостоянием, результатом чего стало бурное возмущение некоторых ефесских ремесленников, которые поняли, что послание Павла подрывало местную торговлю языческими идолами. Конфликт в Ефесе разгорался, и Павлу пришлось отбыть в Македонию, где он написал второе послание Коринфянам. Затем в Коринфе он провел зиму и написал послание к римлянам. И, наконец, следующей весной Павел вновь отправился в путь, чтобы вернуться в Иерусалим. По пути он постоянно посещал, ободрял и поддерживал церкви. Когда он был в Иерусалиме, некоторые иудейские лидеры ложно обвинили Павла в том, что он ввел язычников в храм, и эти обвинения вновь заточили его в тюрьму. Но Павлу, который был римским гражданином, удалось избежать местного суда в Иерусалиме, который, несомненно, завершился бы его смертью, опросить суда у кесаря. Будучи в заключении, Павел предстал перед правителем Фестом, царем Агриппой и его женой Вереникой. И у царя не было иного выбора, как послать Павла в Рим. Молил бы я Бога, чтобы не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Путешествие в Рим в 59 году нашей эры — это наиболее драматическая цепь событий в жизни Павла. Корабль, который вез Павла и других узников, попал в сильный шторм, вызванный северо-восточным ветром под названием Евроклидон, который обрушился на корабль с неистовой силой. Две недели корабль дрейфовал, затерянный в Средиземном море, пока не разбился о риф у побережья острова Мальта. Павла и других узников выбросило на берег. В Деяниях 27 сказано, что ни один человек не погиб. Наконец, после нескольких месяцев, Павел достиг Рима. Следующие два года он провел под домашним арестом, где мог беспрепятственно проповедовать Евангелие. Там он написал новозаветные послания Филимону, Колоссянам, Ефесянам и Филиппийцам.
На короткое время он был освобожден из римского заключения и провел несколько лет, занимаясь миссионерским трудом. Там он написал первое послание к Тимофею и послание к Титу. В конце концов, он был снова посажен в тюрьму, на этот раз при правлении императора Нерона, который уже начал гонение на христиан. Последнее письмо Павла, второе послание Тимофею, было написано, когда он ожидал своей смерти. В 67 году Павел был обезглавлен. Противостояние культуры того времени Павел не отступал ни на шаг. Он был сострадательным, но и был жестким. Он был абсолютно логичным, но никогда не скрывал, что христианство основано на вере или доверии определенным историческим фактам. Он общался с интеллектуальной элитой, обычными людьми и царями, наделенными властью, не идя на компромисс со своим собственным посвящением Христу. Он подтвердил свое послание кровью, ранами, побоями и, в конце концов, мученической смертью. Возможно, такой эффект и влияние на историю дала Павлу его непоколебимая смелость и вера. Как он написал Филиппийской церкви, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Здравствуйте. Ники Томпсон хотела указать своему бывшему мужу на двери. Его только выпустили из тюрьмы. До этого он лгал, изменял и торговал наркотиками. Но потом она поняла, что что-то в нем изменилось. И что бы это ни было, она захотела того же. С мужем я познакомилась в 20 лет, и у меня тогда уже было двое сыновей от разных мужчин. Я была разбита.
1: До знакомства с Тони Ники Томпсон прошла через череду проблемных отношений. Он был старше ее, воспитывал 5

0: из 6 своих детей и 6 лет назад освободился от наркотической зависимости. У нас был чудесный период свиданий, и через несколько месяцев мы решили пожениться.
1: Первые несколько лет прошли чудесно. Мы пытались соединить свои семьи. У Тони были дети, и у меня тоже. Вскоре у нас родился Фредди, и получились мои, твои и наши. Мы возили детей в секции, в парк. Мы делали то же, что делали обычные семьи.
0: В то время Тони открыл свою строительную компанию и нанял друзей из прошлого.
1: Мы думали, что сможем повлиять на них своим образом жизни, покажем наш счастливый брак. Мы не разрешали у нас дома курить, пить или принимать наркотики. Мы думали, что повлияем на них. Но, к сожалению, вышло наоборот. Плохая компания развращает добрые нравы. Уже через год муж снова вернулся ко лжи, неверности, а вскоре уже начал торговать наркотиками.
0: Супруги стали жить раздельно, а потом развелись, потому что Тони вернулся к старому. Я начал принимать метамфетамин. В итоге это стало зависимостью.
1: Через короткое время я позвонила ему и сказала: «Я знаю, что ты принимаешь. Я тоже хочу кайфануть». В своем извращенном восприятии я думала, что это поможет мне вернуть брак. Это была та единственная вещь, которая не была для нас общей. Я считала, что она свяжет нас. Он пришел ко мне, и я сразу же стала зависимой.
0: Ники начала ежедневно принимать наркотики, а Тони арестовали и посадили за производство мета.
1: Я подсела на иглу. Ты гонишься за первым кайфом и делаешь то, что обещала не делать. И ситуация становилась все темнее и темнее. Я уже некоторое время смотрела порнографию. Со мной начала заигрывать одна девушка, и мы с ней стали любовницами.
0: В тюрьме я стал думать о самоубийстве. Первые несколько недель у меня была ломка. Я винил себя. Но через несколько недель я начал читать Библию и смотреть проповедников по телевизору. Я слушал то, чего ранее не слышал. Не помню, чтобы об этом говорили в церкви, когда я ходил туда в детстве и молодости. И мне стало интересно. Оказывается, Иисус любит меня и прощает мне все, что я сделал. Я должен был услышать это. Мне нужно было принятие. Я был на самом дне. Я начал писать Нике и рассказывать ей о том, что узнавал.
1: Честно говоря, я считала, что это просто религия. Я думала, у тебя был твой шанс, и ты потерял его. Твоя семья разрушилась из-за твоего выбора. Я не хотела слышать об его Иисусе.
0: Узнавая о новой жизни, я внезапно захотел то, что предлагала эта жизнь, и пошел в этом направлении.
1: Тони начал подписывать письма: «С любовью навеки, твой муж Энтони». А я думала: вот глупец, мы же не женаты уже.
0: Через 18 месяцев Тони вышел на свободу. Он поехал к Нике, потому что обрел веру в Иисуса и хотел заново начать жизнь.
1: У меня были мысли: погляди, как он смотрит на тебя. Он пришел, чтобы осудить тебя, он видит твои вены. Он не будет наблюдать, как ты принимаешь наркотики и спишь с кем попало. Он заберет у тебя Фредди. Но перед тем, как я успела хлопнуть дверью, выбежал наш сын Фредди, потому что услышал голос Томми.
0: Сыну было полтора, когда я сел. Он видел меня несколько раз, когда я был в тюрьме, но в 3,5 года ему достаточно было услышать мой голос, чтобы понять, кто я. Это коснулось моего сердца.
1: Он взял Фредди и посадил его на руки, а затем сказал: «Сынок, мама и папа любят тебя. Мы очень хотим быть с тобой, но нам нужно сначала поговорить. Будь послушным мальчиком, пойди в другую комнату, а когда мы закончим, то выслушаем тебя». Я никогда не видела подобного. Это была доброта Божья в деле. Он не разгневался, это был полный самоконтроль. Тогда я подумала: это не просто религиозность, это правда. Что-то в нем изменилось. И если у него есть этот мир, то я тоже хочу его. Я просто не верила своим глазам.
0: Через несколько месяцев они снова сыграли свадьбу, и со временем Ники также приняла Иисуса. Они освободились от всех зависимостей и живут в браке, основанием которого является сам Бог. Я спрашиваю Ники о том, что она узнала, и слушаю, как она делится Евангелием со мной.

0: Это же она делает и с другими людьми. Делится Евангелием с незнакомцами. Это была та особенность, которой отличались наши браки.
1: Мы знаем, каким был наш первый брак без Иисуса. Тогда все было неплохо, но со временем разрушилось. А теперь у нас новый брак с Иисусом. Это не просто контракт, это навсегда. Это прекрасное посвящение друг другу, и мы наслаждаемся этим, потому что мы сотворены по образу Его. Один мужчина и одна женщина. Брак в Завете — это прекрасная вещь. У Бога с самого начала был план для жизни, которая должна быть. Жизнь, которую Он хочет нам дать. А когда мы пытаемся все делать своими силами, то лишь глубже и глубже утопаем в грязи своего эгоизма. Бывает, так сильно застреваем, что тяжело поверить, что с самого начала был хороший план. У Ники тоже были проблемы с этим. А Тони приобрел благодать и милость Божью. Когда он познал Господа, он изменился. И по освобождению пришел к Нике, не отступил, а остался. Он верил. Он поделился с ней добротой, истиной и мечтой. Бог начал их менять. Божий план для нас так прекрасен и чудесен. Он с самого начала приготовил для нас нечто хорошее, что должно было принести нам Божье присутствие. Когда мы познаем Бога, Он становится основой наших отношений в жизни. Ники говорил о том, что все было неплохо, когда они пытались делать все своими силами. Но в итоге привело к множеству проблем. Когда мы выбираем Божий путь, все меняется. Все становится таким, каким и должно быть. Это касается не только отношений. Возможно, вы тоже испытываете проблемы сейчас и не видите, что у Бога есть план, который позволит сделать все правильно. Вы должны кое-что понять. Божий план состоит в том, чтобы принести Его присутствие в нашу жизнь, чтобы мы смогли понять, какой Он удивительный и как чудесно мы созданы с замыслом, с целью и планом. И когда мы не знаем план, мы попадаем во тьму, как Ники и Тони. Но мы можем вернуться. Мы можем прийти к Богу, ответить на Его приглашение и оказаться в Его объятиях. И мы говорим: «Иисус, я хочу знать Тебя, я хочу поступать по-Твоему. И не просто хочу, а прошу Тебя простить мне мои грехи, потому что их очень много». Бог не зацикливается на том, где мы были и что сделали. Вы должны понимать, что Он — Спаситель. Иисус умер на кресте за вас и за меня. Он перенес невообразимую боль, отделение от Отца, от Его Царства, чтобы мы с вами получили все это. И сегодня Он спрашивает: «Ты придешь? Ты позволишь мне исправить все разбитое, что есть в твоей жизни? Позволишь мне прийти и исцелить тебя?» Это духовное, психологическое и физическое исцеление. И в чем бы вы ни нуждались, я прошу вас, придите сегодня к Нему, потому что Его руки протянуты к вам. Он сможет изменить вашу жизнь. Он сделает это легко. Вам главное прийти к Нему вовремя, и Он изменит вашу жизнь. Он сделает ее радостной и благодатной. Вам самое важное — это прийти к Нему, не побояться изменить свою жизнь. И я прошу вас, сейчас начните свою молитву словами: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал для меня. Ты увидел меня в той грязи, которую я сделал сам, но все равно полюбил меня. Я прошу Тебя, прости мои грехи. Приди в мое сердце, в мой разум, в мою душу. Наставь меня на Твой путь, Господи. Я хочу жить для Тебя и с Тобой. Я знаю, что для этого мне нужен Ты. Наполни меня Духом Святым. Приди в мою жизнь, наполни ее собой. Я меняю все, что есть у меня, на то, что даешь ты. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Малыш Кинан не был похож на других детей, потому что родился с заячьей губой. Это был удар для всей семьи. Родители искали помощь в интернете и нашли операцию благословения.
0: 22-летняя Анелл обвиняла себя в том, что ее сын Кинан родился с заячьей губой.
1: Помню, на 4-м месяце беременности я упала с мопеда и сломала правую руку. Я пошла к знахарю и начала принимать лекарства в надежде на то, что рука сама заживет. Возможно, именно из-за тех лекарств мой сын родился таким.
0: После родов Анелл попросила свою мать помочь с Кинаном. Все понимали, как трудно будет мальчику дальше.
1: Ему было тяжело пить. Молоко выливалось через нос. Я в ужасе представляла, с чем он может столкнуться, когда вырастет. Сначала я думала, что у него не будет нормальной жизни, как у других людей.
0: Родители понимали, что Кинану нужно сделать операцию, но это казалось невозможным. Это отец Кинана. Я работаю таксистом и зарабатываю всего $7-10 в день. Я знал, что мы не можем отложить достаточно денег для такой операции. Анелл решила поискать помощь в интернете. Там она нашла операцию благословения Индонезии.
1: Врач сказала, что чем раньше сына прооперируют, тем лучше. Вскоре я узнала, что ваша организация делает такие операции бесплатно. Я очень обрадовалась, когда поняла, что они нам помогут.
0: Операция благословения полностью оплатила лечение маленького Кинана. И уже через несколько недель его губа заживала. Теперь Кинан может есть и пить, не захлебываясь. Кроме того, он набирает вес.
1: Я не могу выразить словами благодарность операции благословения и всем партнерам, которые помогли нашему сыну.
0: Март – месяц информирования о рассеянном склерозе. Мы должны знать о том, что он делает с людьми, и молиться, чтобы появилось лекарство. Мария Спенсер знает, что происходит с телом от этой ужасной болезни. Она страдала от нее 5 лет. У нее были приступы по несколько раз на день. Женщина нуждалась в круглосуточном уходе. Ее подруги говорили, что она может получить исцеление, но Мари не могла поверить.
1: У меня случались приступы где угодно, в магазинах или ресторанах. Я принимала препараты, которые немного уменьшили количество приступов, но они случались 3-4 раза в день. После одного из приступов у Мари Спенсер диагностировали рассеянный склероз. Врачи сказали, что в итоге эта болезнь может забрать жизнь. Друзья и родственники видели, как она ударила по Мари.
0: Она круглые сутки лежала в кровати. Если нужно было куда-то идти, то садилась на кресло и просила сиделку помочь ей.
1: Мари практически стала лежачей. С ней всегда находились сиделки. Я существовала, просто существовала без цели. Следующим шагом был переход в хоспис. Я это понимала. Ее подруга Джули, которая была христианкой, подарила Мари аудиобиблию и посоветовала слушать. Она ободряла меня. Я слушала ее вновь и вновь. Матфея, Луку, Иоанна. Вновь и вновь. Это дало мне надежду. Что-то, чего у меня не было раньше. Мари начала изучать с подругами Библию. У Мари были приступы во время чтения Библии. Иногда она даже теряла сознание. Ее тело тряслось. После этого она была истощена. Друзья любили меня, принимали такой, какая я есть. Они являли мне любовь и рассказывали о Господе. Подруги молились об исцелении, несмотря на ухудшение состояния Мари и нерадостный прогноз врачей. Они сказали: «Бог поможет исцелить тебя, вот увидишь». А я обиделась на них. «Как вы можете давать надежду, если медицина говорит о другом? Как вы смеете сеять такие семена в мою жизнь?»

0: Мы молились за Мари, потому что хотели, чтобы она исцелилась. Мы верили, что у Бога есть нечто большее для нее. Чем больше Мари слушала Евангелие и посещала курсы по изучению Библии, тем больше ее сердце открывалось для сверхъестественного исцеления. Вскоре она согласилась пойти на женское служение исцеления. Я произнесла простую молитву. Моя единственная молитва звучала так: «Господи, я готова принять все, что ты имеешь для меня». Вот и все, что я сказала. Когда началось служение, у Мари случился самый сильный приступ. Я оказалась на полу, но моя подруга сказала: «Бог справится с этим, не переживай, Он справится». Ко мне подошли другие женщины и молились за меня. И приступ прекратился. Мари попросила Иисуса прийти в ее жизнь и молилась о полном исцелении от рассеянного склероза. Она ощутила сразу же, как что-то покинуло ее тело. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Дух рассеянного склероза уходит от нее во имя Иисуса Христа». И он вышел через мою голову. Я поднялась и пошла. Я прошла мимо других женщин, а потом вышла в коридор и побежала. Я бегала туда-сюда, туда-сюда. И когда я бегала, Дух Святой говорил мне: «Ты исцелена, ты исцелена». Я плакала. Это было невероятно. Только что я не могла ходить, а теперь я бегаю. И приступа нет.
1: Я помню, как мама вернулась домой и сказала, что она исцелена. Мы с братьями и отцом посмотрели, что... Она встала и начала ходить. Мы говорили ей, чтобы она не делала этого, потому что может упасть, но она продолжала ходить.
0: Я видела Мари до исцеления, и теперь это просто невероятно. Только Бог способен на такое. Это точно. Мари говорит, что вся ее жизнь изменилась после исцеления. Теперь она участвует в служениях исцеления, а также ездит с миссионерами в Панаму. Иисус живет во мне. Дух Святой работает через меня. Это невероятно. Я рада видеть Мари такой, какой она стала сейчас. Она не просто довольна своим исцелением, она служит людям. У меня уже 8 лет не было приступов. Независимо от вашей болезни или проблемы, знайте, что Иисус реален. Он наш целитель. Он говорит об этом в своем слове. Я поверила ему и приняла его. Ранами его мы исцелились. Я верю в это. И вам надо просто поверить.
1: Разве это не чудесно? Я верю в это. Поверьте в эти чудесные факты. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Младенец Иисус родился в яслях в Вифлееме. Он родился от Марии, которая сказала: «Да будет мне по слову Твоему». Этот младенец вырос и прожил безгрешную жизнь. Его кровь божественна. Он сам выбрал крест. Он сделал это ради нас. Он сознательно отдал себя, и ранами его мы исцелились. Кровь Иисуса, Новый Завет в его крови, решает все. Он привел его в действие своим телом. «Я отдаю вам мое тело и мою кровь». И он не остановился на этом. Он воскрес из мертвых. И он пленил плен. Он триумфально взошел на небо, показав всем силам на земле, кто тут главный. Вся власть была дана ему. Когда Иисус приходит в вашу жизнь, бесам приходится уходить. Старые привычки отпадают, все ваши болезни уходят, Он прощает все ваши беззакония. Он делает для вас просто удивительные вещи, если вы говорите «да». Вы слышали историю Марии. Современные люди склонны думать: болезни из-за микробов, это какой-то вирус или бактерия, какая-то проблема. Но послушайте, что говорит Мария. Из нее что-то вышло. Она ощутила, как что-то вышло. И когда это вышло, она исцелилась. Это и есть библейский метод. Мы смотрим на вещи и понимаем, что их причиной был враг. А теперь явится слава Божья. Мы с Терри будем молиться в согласии. Вы слышали Евангелие и знаете все, что вам нужно знать. Давайте верить, как верила Мари. Верить в то, что Иисус сделал для вас. Давайте придем к согласию в этом. Остальное сделает Бог. Мы помолимся. Господь и Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем ту власть, которую Ты дал нам как верующим в Иисуса Христа. Ранами Твоими мы исцелились, и с этой властью мы возлагаем руки на себя и говорим вслух: «Исцелись!» Ты дал нам власть над силой врага. И с этой властью мы говорим: «Злой дух, уйди из моего тела сейчас же! Ты не имеешь власти надо мной! Ты должен уйти!» Иисус, прошу, приди в мое сердце, обнови мое тело, наполни меня Твоей силой и свободой. Я прошу об этом сейчас во имя Иисуса. Сын Давидов, смилуйся надо мной. Мы связываем всякий дух немощи, всякий дух, который угнетает людей в мыслях, в разуме, в делах. Мы приказываем ему сейчас же уйти из них, чтобы они были свободны с этого дня. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Звоните по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из 1 Петра. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Будьте благословенны.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, проведем урок номер 7. Мне нравится эта фраза. Львицы живут во свете и охотятся в темноте. Об этом мы и будем говорить в сегодняшней передаче. И не только они живут во свете. Я уже упоминала о том, что они дремлют примерно 21 час в сутки. Они живут, растянувшись на открытом пространстве, на солнце, иногда на спине, чувствуя себя совершенно свободно. Им просто все равно. Они живут во свете и чувствуют себя очень легко и расслабленно. Они всегда спокойны. Я имею в виду, если бы вы знали, что вы самая сильная на всей африканской равнине, разве вам бы пришлось тогда прятаться? Или вы вели бы себя так: «Я устанавливаю здесь правила и определяю обстановку, так что я буду дремать, потому что вы все равно меня боитесь». Итак, они расслабляются и лежат на солнце, словно солнечные батареи, которые накапливают энергию на будущее. Они трутся друг о друга. А вокруг прыгают львята, время от времени они как бы похлопывают их. Ни у кого нет стресса, они просто прохлаждаются на равнине. В притчах 28.1 сказано: «Нечестивые нервничают, чувствуя вину. Они готовы убежать, хотя никто за ними не гонится. А честные люди спокойны и уверены в себе. Они смелы, как львы». Какой интересный образец. Спокойны, уверены в себе и смелы. Мы говорим «раздражительные и смелые» или «напряженные и смелые», «нервные и смелые». Но честные люди спокойные и смелые, они уверены и смелы. Вот они какие. Подобно львицам, мы должны выражать все это. Быть спокойными, уверенными в себе и смелыми. С легкостью и силой. Спокойствием и властью. Когда мы говорим, мы должны говорить смело и со властью. Говорить смело не обязательно значит громко. Это не значит говорить неподобающим образом или перебивая собеседника. Это значит говорить силой, то есть взвешивая то, что вы говорите, чтобы люди замечали, что вы говорите, потому что в ваших словах есть вес. Итак, нам необходимо выражать все это. Львицы как бы говорят.

говорят: «Я та, кто я есть. Я сильная. Я сосредоточенная. Я забочусь о других. У меня огромный опыт. Я игрива, но и смертельно опасна». Она сочетает в себе все это. И это мне очень нравится. Потому что львица, как и любая женщина, это сочетание противоречий. Мужчины не настолько противоречивы, как женщины. А женщины очень противоречивы в выражении жизни, в разные ее периоды. Я думаю, это очень-очень интересно. Нам нужно быть людьми, которые живут в движении, которые возрастают, укрепляются и умножают позитивные отношения с окружающими. Нам недостаточно просто жить открыто. Нам нужно открыть свои жизни и позволить другим людям открыто жить рядом с нами. Так что жизнь во свете будет некоторым вызовом. А вторая часть такая: мы будем охотиться в темноте. В послании к Ефесянам, 5 главе, с 8 по 10 стих, в переводе послания говорится: «Теперь вы на открытом пространстве. Яркий свет Христа делает ваш путь прямым, так что не спотыкайтесь больше, давайте же». Добрые, правильные, истинные — вот какие дела подобают для часов дневного света. Выясните, что угодно Христу, и затем делайте это. Ведь это несложно. Доброе, правильное, истинное — то, что угодно Христу. Вы ведь не боитесь делать эти дела открыто. Вы не боитесь делать их при дневном свете. Но мы прячем неправильное, не истинное, не святое, неблагочестивое и развращенное. Таким вещам необходима тень, их необходимо прятать. И это то, что не угодно Христу. Итак, вы можете совершать дела света, даже если вокруг вас тьма. Особенно в такой ситуации мы сейчас и находимся. В послании к Римлянам 5:2 в одном из переводов Библии говорится: «И это еще не все. Мы открываем свои двери Богу, и в тот же самый момент обнаруживаем, что Он уже открыл свою дверь нам. И мы обнаруживаем, что стоим там, где всегда надеялись стоять. На широких, открытых пространствах Божьей благодати и славы. Мы стоим, расправив плечи, и поем хвалу Богу». Знаете, мы много путешествуем вместе с нашими мальчиками, и когда мы едем с ними на отдых, мы останавливаемся в смежных комнатах, и тогда мы очень весело проводим время. У мальчиков свои ключи, у нас свои. Мы открываем свою дверь, и знаете, в смежных комнатах две двери. Недостаточно одному человеку, одной стороне открыть дверь. Двери должны быть открыты с обеих сторон. Мы с вами привратницы дверей наших судеб. В конечном итоге мы решаем, что мы откроем и что закроем. Мы решаем, чему мы позволим войти к нам и куда войдем сами. Мы привратницы дверей нашей жизни, и мы должны указывать на дверь, когда речь идет о всяких нездоровых вещах, но не тогда, когда речь идет о Боге. Когда приходит Бог, мы открываем дверь своей жизни настежь и сами тоже входим во все, что Господь для нас приготовил, говоря: «Давайте сделаем это, ведь это очень и очень интересно». В Евангелии от Марка 4:22 говорится, что мы не должны хранить в секрете то, что мы знаем о Царстве Божьем. Мы должны открывать это людям. Опять-таки, мы не стражники, а проводники. Мы показываем людям, что делает Бог. Мы ничего не прячем, но все выносим на свет. Сейчас настало время выносить все в свет. И это касается не только нашей жизни, но и нашего Бога. Нам нужно всем рассказать о том, какой Он потрясающий. Я знаю, часто бывает так, что когда в жизни людей есть конфликтные области, которые они закрывают от Бога, они также закрывают их от других людей. Как же они могут выйти на широкое пространство, когда ограничивают Бога в своей жизни? Поэтому нам нужно помочь людям раздвинуть границы их жизни и открыть дверь для Бога. Потому что есть много людей, с которыми нужно поделиться откровением Божьим и тем самым открыть им пространство для движения. Итак, мы живем во свете, но охотимся в темноте. Потому что тьма в мире будет становиться все сильнее. И нам необходимо видение, которое не будет подвергаться действию нашего окружения. Нам необходимо видение изнутри. Об этом ясно сказано в книге пророка Исаии, что мрачная тьма покроет народы. Но также там сказано: «Но в этой среде мрачной тьмы слава Божья и свет Божий воссияет в его народе». Воссияет не снаружи, а внутри. Изнутри. То есть это внутреннее видение. И нам необходимо быть людьми, которые способны видеть, потому что сейчас очень многое скрыто во тьме. Но Бог хочет дать нам духовное зрение, чтобы мы увидели это. Когда я только приняла спасение, Джон поделился со мной этим местом Писания, которое мы впоследствии часто изучали. Это послание к Ефесянам, 1 глава, 17-18 стих.

чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам, дал всем нам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца, понимание вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, не вашего, а Его, Его призвания, чтобы мы знали, в чем состоит надежда призвания Его, и чтобы глаза нашего понимания были просвещены. Знаете, каждый раз, когда я открываю свою Библию, я молюсь этой молитвой, потому что я не росла в обстановке познания Библии. Так что каждый раз перед тем, как читать Слово Божье, я молюсь о том, чтобы очи моего понимания были просвещены, чтобы мне познать, не просто узнать, а познать. Нам необходимо быть людьми, у которых просвещены очи понимания, чтобы мы на самом деле понимали. У нас есть эти очи, эти глаза, но у нас есть и очи понимания. Об этом и говорил Иисус. Пусть эти очи видят, чтобы очи моего понимания были просвещены. Мы становимся тем, на что мы смотрим. Мы неизбежно выражаем то, чему отдаем свое внимание. Нам необходимо попросить Бога о том, чтобы Он дал нам глаза видеть то, что Он делает, чтобы мы могли выражать то, что Он делает на земле. В это время важно не только слышать, но нам нужно стать поколением, которое начнет видеть. Слышание — это замечательно, но его будет недостаточно. Я верю, что наше время можно уподобить времени, когда Бог начал поднимать пророков. Мы знаем, что когда на сцене появился Самуил, в храме служил дом Илия, и дом Божий был осквернен сексуальными грехами. Приношения принимались посредством манипуляций и насилия. Печально, но именно это я вижу. Но это не то, что я хочу видеть. Я хочу, чтобы у меня были очи понимания, просвещенные очи. Просвещение нужно не для того, чтобы увидеть проблему, а для того, чтобы увидеть ее решение. И вот что произошло. В те времена жила бесплодная женщина, и она стала взывать о том, что не мог дать ей муж. Она начинает взывать о ребенке, так как ее чрево затворено. И не потому, что она сделала что-то плохое, а потому, что Бог затворил ее чрево, чтобы она стала взывать о чем-то большем. И я думаю, что Бог затворил чрево церкви для того, чтобы мы стали взывать о большем, чем то, что могут дать нам люди. И так она стала взывать о чем-то большем, и Бог сделал так, что Илий увидел ее. Она была так глубоко погружена в молитву и так скорбела духом, что двигались только ее уста, а голоса не было слышно. И Илий по ошибке принял ее за пьяную. Он сказал: «Женщина, вытрезвись от вина твоего». А она ответила: «Я не пьяна, я жена, скорбящая духом». Она не сказала: «Знаешь что? Все это из-за тебя и твоих сыновей. Я стала бесплодной из-за тебя, Илий». Нет, она не сделала этого. Она была такой женщиной, какой надо быть каждой из нас. Она не уронила чести и достоинства, а ответила: «Нет, господин мой, я не пьяна. Я женщина, скорбящая духом». И каким-то образом она смогла извлечь это благословение из Илия, потому что он сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». И знаете что? Она пошла домой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. После этого она зачала ребенка, Самуила, и потом, родив его, посвятила и отдала этого ребенка Богу. И я думаю, что Бог говорит нам: «Послушай, что ты сделаешь с тем, о чем ты взываешь, если я дам это тебе? Отдашь ли ты это мне? Отдашь ли мне? Представишь ли ты это передо мной?» Я думаю, что все пророческое должно быть представлено Богу, потому что мы превратили его во что-то странное. Мы слишком прилепились к законничеству, к своей группе, к своему клубу. Так что нам надо вернуть это Богу. Потому что когда что-то, так глубоко касающееся жизни людей, вы оставляете в руках людей, это нечто пугающее. Хорошо, так что нам нужно просить Бога. Самуил рос в доме безнравственного лидера. Он видел нечестивые дела. И вот однажды ночью Бог позвал его. Самуил думал, что его зовет Илий. Он несколько раз приходил к Илию, и тот сказал: «Когда снова услышишь этот голос, скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». Услышать — это замечательно, но также надо сказать: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И я хочу добавить к этому еще один аспект, потому что мы люди последнего времени. Бог сказал Самуилу: «Слушай внимательно.
Вот я сделаю дело в Израиле, которое...

которая потрясет всех и привлечет их внимание. Я думаю, что Бог говорит нам с вами. Дочери, слушайте внимательно. Вот я сделаю на земле такое, что потрясет всех

не был популярен у людей. Иногда у меня возникает вопрос, люди вообще читают Библию? Потому что вот что сказано в новом переводе короля Иакова. Иисус возрастал, укреплялся в мудрости, и Бог и люди относились к Нему с благосклонностью. Люди, люди. Итак, как выглядим мы в эти последние времена? Мы ворчливы, сердиты или же полны силы и энергии? Бодрые, активные, полны силы и энергии, мы возрастаем. Для церкви настало время вырасти. Знаете что? Сейчас самое время стать зрелыми. Нам надо принимать критику и говорить, вы абсолютно правы. Нам необходимо возрастать, быть благословенными Богом. Нам необходимо, чтобы мы были благословлены Богом, а не пытались что-то получить через манипуляцию. Быть благословенными у Бога и популярными у людей. Знаете что? Популярными у людей. Нам надо ориентироваться во тьме так четко, чтобы люди сказали, «Я хочу быть рядом с вами». Несомненно то, что мы входим в пророческий период времени. Я даю всем вам разрешение быть чудесными, но не странными. Иисус приносил чудеса Божьи, куда бы Он ни приходил. Я не знаю, о чем думали фарисеи, но они привязывали коробочки ко лбу и все прочее, и выглядели странными. Так что нам надо перестать выглядеть странными. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, 19 и 20 стихе говорится, «Что делает отец, то делает и сын». Иисус дал о себе подробное объяснение, потому что люди говорили, «Мы не понимаем». Он сказал, «Говорю вам прямо, сын не может ничего делать независимо. Он делает только то, что видит делающим отца. Что делает отец, то делает и сын. Если вы не можете видеть, что делает отец, то и не можете делать то, что он делает. Правильно? Отец любит сына и вовлекает его во все, что делает. Но вы еще не видели и половины этого. Но я хочу видеть, так как я его дочь. Мне необходимо видеть то, что делает мой отец. Вы его дитя, и вам необходимо видеть то, что он делает. У нас есть право просить о том, чтобы мы могли это видеть. Когда ученикам Иисуса что-то было нужно, например, они спрашивали Иисуса, «Брата прощать 7 раз? О, Боже, мне нужна вера». Он отвечал им, «Она у вас есть». Нам необходимо быть людьми, которые будут просить о том, что нам нужно. Дальше тут сказано. Отец воскрешает из мертвых и творит жизнь. То же делает и сын. Сын дает жизнь тем, кого он выбирает. Я люблю это место. Нам нужно видеть то, что делает Бог. Речь идет о последнем времени, а не о первом веке. Бог говорит, в последние дни. Вы видите, Бог говорит, в последние дни. Не важно, что говорим мы в последние дни. Важно, что говорит Бог. Не важно, что вы слышали в последние дни. Важно то, что собирается сказать Бог. Не важно, во что верит та или иная религия в последние дни. Важно, что говорит Бог. Бог говорит, «Излию от Духа Моего на всякую плоть, на всяких людей». Что правда на всяких людей? Что правда на всяких? Вы уверены, что не только на харизматов? Вы уверены, что не только на правильных людей? Вы уверены, что не только на мужчин? Вы уверены, что не только на хороших людей, ходящих в церковь, и на людей, которые нам нравятся? Нет, Бог сказал, что изольет от Духа Своего на всякого, кого Он выберет, на всяких людей. И дальше сказано, и будут пророчествовать сыны ваши. И также, чтобы всем было ясно сказано, и дочери ваши тоже включены сюда. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Когда придет время, я изолью Духа Моего на тех, кто служит мне, как на мужчин, так и на женщин, и они будут пророчествовать. Находясь на земле, они будут высвобождать слова и видения небес. Вы имеете пророческий дар благодаря тому, что родились в это время. Вы человек последнего времени. Чтобы получить этот дар, вам не нужно проходить какой-то семинар и платить деньги. Вы имеете пророческий дар благодаря периоду времени, который Бог избрал для вашей жизни. И вам нужно верить в то, что Бог желает, чтобы вы видели и слышали, и Он хочет, чтобы вы, находясь на земле, высвобождали небесное. Пророков древности называли прозорливцами. Они видели то, чего не видели другие люди. Потому что пророки имеют видение и смотрят далеко в будущее. В книге Деяний 2 главе 20 и 21 стихе сказано, «Прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет, всякий, кто вас зовет о помощи ко мне, Богу спасется». Кто скажет, «Боже, помоги мне», спасется. Всякий, кто воззовет к Богу, спасется. Это будет несколько по-другому, чем у нас, не так ли? Всякий, кто призовет на помощь Бога, спасется. Так что есть люди, которые сидят во тьме и ждут, когда вы увидите их и услышите их зов.

На самом деле, некоторым из нас надо научиться во время молитвы закрывать глаза и видеть тех, кто сидит во тьме. И молиться очень-очень сильными молитвами. Я люблю это место Писания из книги пророка Исаии 2:3, где говорится, «Он покажет нам, как Он действует, чтобы мы жили так, как были сотворены». Разве это не удивительно? Если вы не видите, как действует Бог, вы не можете жить так, как Он вас сотворил. Мы были сотворены, чтобы действовать вместе с Богом, так что нам необходимо это увидеть. И дальше нам необходима смелость молиться активно и от сердца. Поэтому нам необходим пророческий дар. Я глубоко касаюсь этой темы в рабочей тетради и затрагиваю ее в книге. А сейчас я не хочу никого пугать. Исаия — мой любимый пророк. И изучая его книгу, я нашла 5 путей, как быть чудесными, а не странными. Первое, что нужно делать — смотреть вверх на небеса, иметь небесную перспективу. Исаия посмотрел вверх и сказал, «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». То есть Бог намного больше, чем я думал, и вот что происходит на самом деле. И знаете, что он сделал потом? Он посмотрел вокруг, он посмотрел на себя, на людей и сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Вы смотрите вверх, смотрите вокруг, и затем вы смотрите правильно. Что это значит? Вы смотрите, чтобы принести примирение и здоровье. Примирение между тем, что вы видели на небесах, и тем, что увидели среди людей. Затем вы смотрите вперед и говорите истину. Павел сказал, что Исаия поистине смотрел вперед и говорил истину. Он провозглашал истину, когда пророчествовал. Он пророчествовал об Иисусе, но умер, не увидев исполнения пророчеств. Но Исаия, получив откровение от Бога, был потрясен. Бог сказал ему, «Вот что будет, Исаия. Кого мне послать?» «О, пошли меня, но они не будут тебя слушать. Все равно я хочу пойти». Например, я могла бы сказать, «О, нет, пошли кого-нибудь другого. Пошли Джона. Ему все равно, слушают его люди или нет. А я хочу, чтобы меня все слушали. Пошли Джона». Но Исаия сказал, я пойду, потому что откровение созерцания небес было очевидным в его жизни. Он видел Господа на престоле высоком и превознесенном. И это видение было так могущественно, что оно затмило происходящее на земле. Помните, что я сказала на первом уроке этой серии? Прототип — тень. Прототип — сущность, тень. Мы живем в сфере теней, и сущность нам надо получать с небес. Будет излияние Духа Божьего. Вы слышали, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. Но что это такое? Говорение на языках? Это говорение на языках? Нет, это наполнение Духом. Что подразумевает излияние Духа? Первое определение слова «Дух» — это храбрость, могущество, доблесть, сила, крепость, несокрушимость. Нравственная непоколебимость — это мудрость, решимость, смелость. Вот что изольет Бог. Потому что у людей будут разрываться сердца от страха. Но противоположность страху — храбрость, сила, добродетель, мощь. Поэтому нам необходимо быть женщинами, которые будут молиться в силе. Поэтому я закончу моей любимой мафиозной молитвой. Моя любимая мафиозная молитва — это 10-й Псалом, с 14 по 18 стих. Давид говорит Богу, «Ты все знаешь об этом. Я говорю, но ты уже знаешь об этом. О презрении, о насилии, и я смею верить». Это говорит Давид. «Я смею верить, это говорим мы. Мы смеем верить, что наступит день, когда неудачники станут удачливыми в тебе». Ты не подведешь их. Сироты не будут сиротами навсегда. И вот моя любимая часть. Сокруши правые руки всех нечестивых. Сокруши левые руки всех злых. Разыщи и уничтожь всякий признак преступления. Божья благодать и порядок побеждают. Нечестие терпит поражение. Слабый пульс жертвы становится сильным. Сердца отчаявшихся наполняются свежей кровью. Когда ты прилагаешь свой слух к их устам, сироты обретают родителей. Бездомные обретают дома. Царство ужаса прекратилось. Власти бандитов пришел конец. Это и есть охота в темноте, когда мы посылаем молитвы в темные места и просим сокрушить руки нечестивых. Просим Бога разыскать и уничтожить нечестие. Я люблю молитвы, которые потрясают землю. Нам нужно просить Дух Божий сделать то, что мы сами сделать не можем. Однако нам нужна сила, чтобы молиться такими молитвами. Для этого нам необходимо откровение, стратегия и пророческие очи, чтобы видеть. И еще многое. Но на этом наше время подошло к концу.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Однажды Адам почувствовал себя очень одиноким. Бог сказал: «Адам, я создам тебе помощника. Это будет женщина. Она будет готовить, стирать твою одежду, присматривать за детьми и никогда не разбудит тебя посреди ночи. Она не будет на тебя ворчать. Она будет соглашаться с каждым твоим решением. А если у вас будут несогласия, она первой признает, что была неправа». Адам сказал: «Господь, чего же мне будет стоить такая женщина?» Бог сказал: «Руки и ноги». Адам сказал: «А что я смогу получить за ребро? Остальное вы знаете». Сегодня я хочу говорить на тему «отдать контроль». Если мы будем думать только о своих целях и мечтах, то мы не сможем стать счастливыми, пока это не произойдет. Мы ставим Бога в рамки. Мы говорим Ему, чего мы хотим и когда. Как сделать это и кого использовать, мы заранее все рассчитали. В Писании говорится: «Пути Божьи не наши пути, они лучше наших путей». Если вы собираетесь быть счастливым, только если это произойдет по-вашему, то вы настраиваете себя на разочарование. Бог видит всю картину нашей жизни. Он знает, что ждет нас за каждым поворотом. Он видит, как обойти тупик, видит короткий путь, видит то, чего мы не видим. Лучше всего сказать: «Бог, вот чего я хочу, вот во что я верю. Бог, ты знаешь то, что будет лучше для меня. Не обязательно, чтобы все шло по-моему. Бог, я доверяю тебе». Когда вы отдаете ему контроль, то это уберет давление. Жизнь станет намного свободней. Вам не надо все время сражаться, пытаясь осуществить свои планы. Иногда мы так сосредоточены на том, чего хотим, что это выводит нас из равновесия. То, что вы должны получить, чтобы стать счастливым, враг сможет использовать против вас. Если вы думаете: «Я должен получить это повышение, мой супруг должен измениться, я должен жениться, чтобы быть счастливым». Нет. Зрелое отношение другое. Даже если этого не произойдет, как я хочу, если мои планы не осуществятся, Господь, я все равно буду наслаждаться своей жизнью, зная, что ты все контролируешь. Вот ключ. Когда наши мечты и цели огорчают нас, когда у нас нет мира, когда мы не наслаждаемся тем, где мы есть, из-за того, что сосредоточены на том, чего мы хотим, то это говорит о том, что мы слишком держимся за это. Когда вы держитесь за то, чего так хотите, то это может стать вашим идолом. Вы так сосредоточены. Это все, о чем вы думаете и о чем молитесь. Это забирает ваше время и энергию. Это неправильно. Самая лучшая молитва, которую мы можем произнести: «Бог, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы отдаете контроль, то этим вы оказываете Богу, что доверяете Ему. В жизни будут времена, когда Бог попросит вас отдать то, чего вы хотите больше всего. Это испытание. Если вы выдержите его, то в определенный момент Бог либо даст вам то, чего вы хотели, или даст что-то лучшее. Это случилось с Авраамом. Его сын Исаак, ребенок, о котором он мечтал годами, наконец родился. Авраам любил его больше всего на свете. Однажды Бог сказал Аврааму возложить Исаака на алтарь и пожертвовать тем, что было для него самым дорогим. Это было нелегко. Но Авраам принял решение отдать контроль. Он сказал: «Бог, ты знаешь, что я мечтал об этом. Я хотел этого больше всего, но я доверяю тебе. Я могу быть счастливым, даже если это не будет так, как я хотел». Когда Бог увидел его готовность возложить на алтарь то, что означало для него больше всего, тогда Бог сказал: «Нет, не делай этого». Он вернул ему сына. Вот вопрос. Можете ли вы быть счастливым, если это не происходит так, как вы хотели? Вы сохраните хорошие отношения, если бизнес будет в упадке, если диагноз не очень хороший. Вы верите, стоите на обетовании за исцеление. Если у вас такое отношение, даже если я не поправлюсь, я все равно буду улыбаться. Я буду добрым по отношению к людям. Я все равно буду хвалить Бога. Вы делаете то, что сделал Авраам. Вы возлагаете мечту на алтарь.
Если вы можете выдержать испытания, если вы можете быть счастливым, когда проблемы еще не решены, и когда вы не видите осуществления мечты, но продолжаете наслаждаться жизнью, то этим вы доказываете Богу, что доверяете Ему. Тогда Бог даст вам желание вашего сердца. Когда мы хотели приобрести это здание, бывший компакт-центр, то я хотел этого так сильно. Я был поглощен этим. Я постоянно думал об этом, молился, говорил об этом. Казалось, чем больше я старался, тем хуже все шло. Тем больше людей выступало против нас. Подавались судебные иски. Я просыпался посреди ночи в холодном поту, задаваясь вопросом, произойдет ли это? Однажды я понял, что я желаю, чтобы это осуществилось так, как я хотел. Поэтому я не наслаждался тем, где я был. Я не мог стать счастливым, если мы не купим это здание. Я сделал то, что прошу сделать и вас. Я сказал, «Бог, я верю, что это здание должно быть нашим. Глубоко внутри я верю, что Ты сохранил его только для нас. Но даже если этого не произойдет, я буду максимально использовать старое здание. Я все равно буду счастливым и буду наслаждаться жизнью. Я отдаю контроль». Господь, сделай это по-своему. Вскоре после этого все начало получаться. Мы завоевали несколько голосов членов городского совета. Судебные иски были улажены. И вот мы сегодня здесь. Когда вы отдаете контроль, то вы проходите важное испытание, тест на доверие. Вы говорите, «Бог, я верю, что Ты знаешь, что будет для меня лучше всего». Как это было с Авраамом, Бог отдаст нам то, во что мы верим. Я знаю одну женщину, муж которой не ходил вместе с ней в церковь. Он был хорошим человеком, но ему это было неинтересно. Она молилась и верила, что все изменится. Это продолжалось год за годом. Она сделала все, что только могла. Она прикрепляла стихи из Писания по всему дому. Она всегда приглашала его поехать, но, несмотря на это, он не хотел. Через какое-то время она стала расстраиваться. Она потеряла радость. Она выходила вперед для молитвы, всегда расстроенной и удрученной. «Джоэл, я не понимаю этого. Я делаю все, что могу». Я сказал ей то, что говорю вам. Лучшее, что вы можете сделать, отдать контроль. Доверьте это Богу. Вы молились, вы продолжали верить. Теперь возложите это на алтарь. Имейте такое отношение. Бог, если Он никогда не придет в церковь, я все равно буду доверять Тебе. Если это никогда не изменится, я все равно буду счастливый. Когда вы показываете Богу, что не это является для вас счастьем, тогда Он начнет работать над этим. Может быть, есть что-то, что прямо сейчас расстраивает вас из-за того, что ничто не изменяется. Вы знаете, что Бог вложил в ваше сердце мечту, но кажется, что она не осуществится. Вы должны сделать то, что сделала эта женщина. Она сказала, «Бог, я сделаю все, что могу. Я не собираюсь расстраиваться, ходить в страхе, сомневаться и разочаровываться. Бог, я возлагаю это на алтарь, я отдаю это Тебе». Она вернула свою радость, ободрилась. Своими действиями она сказала, «Бог, я доверяю Тебе. Я знаю, Ты все еще на престоле. Мне не нужно что-то или кто-то, чтобы быть счастливой. Я буду счастливой прямо там, где я есть». 2 года спустя, однажды в воскресенье утром, ее муж спросил, может ли он поехать в церковь вместе с ней. Это была его идея. Они приехали вместе. Это было несколько лет назад. Теперь он почти никогда не пропускает воскресных собраний. Такое случается, когда вы отдаете контроль. Бог делает что-то, что вы никогда не смогли бы сделать сами. Я не говорю, что надо отбросить обетование и разочароваться в мечте. Отбросьте заботы. Откажитесь расстраиваться от того, что все должно быть по-вашему. В Псалме 137 говорится, «Господь совершит за меня». Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам не придется жить в страхе и беспокойстве. Если вы будете доверять Богу, то Он приведет правильных людей, откроет правильные двери, решит проблемы. Он обещает, что осуществит свой план для вашей жизни.

У всех есть цели и мечты. И можно легко разочароваться, когда они не осуществляются с такой скоростью, как мы хотели бы. Мы думаем: «Бог, я упорно тружусь, я выкладываюсь на все 100, я почитаю Тебя. Когда же будет прорыв? Когда я повстречаю правильного человека? Почему все так долго?» Вы не можете контролировать расписание. Вы можете посеять семя и поливать его, но только Бог может пролить солнечный свет. Только Он может заставить его расти. Не расстраивайтесь, если этого не происходит согласно вашему плану. Делайте то, что можете. Почитайте Бога, доверяйте Ему и верьте, что Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Тот же принцип действует и с нашим здоровьем. Вы не можете заставить себя выздороветь. Вы можете молиться и верить. Вы можете правильно питаться, делать зарядку, принимать лекарства, но только Бог может дать исцеление и восстановить ваше здоровье. В Писании сказано: «Возложите свои заботы на Бога». Забота — это мысли, которые приносят беспокойство и страх. А если вы не выздоровеете? Если лечение не поможет? Если медицинское обследование выявит проблему? Беспокойство связывает руки всемогущего Бога. Когда вы пытаетесь изменить ситуацию, которую не можете изменить, то это будет удерживать вас от того, что есть у Бога. Отдайте контроль. Это не вы исцеляете себя. Вы не можете контролировать солнечный свет. Правильное отношение будет таким: «Бог, моя жизнь в Твоих руках. Ты мой целитель. Ты сказал, что полнотой дней насытишь меня. Я не собираюсь жить в страхе и беспокойстве. Бог, благодарю Тебя за свет. Спасибо за то, что только Ты можешь сделать». На всем протяжении дня, вместо того, чтобы пытаться выздороветь, просто расслабьтесь. Пребывайте в мире, улыбайтесь. Бог не просит, чтобы вы все контролировали. Освободите себя от давления. Бог говорит: «Возложите свои заботы, отдайте контроль». Вы не можете заставить себя выздороветь. Не можете заставить людей полюбить вас. Вы не можете заставить мечте осуществиться. Бог даст вам свет. Он будет помогать вам. Может, вы верите в повышение. Вы говорите: «Джоэл, вы сказали, чтобы я доверял. Я не могу заставить, чтобы это произошло». В Писании говорится: «Возложите свои заботы, а не свои обязанности». Я не говорю вам просто бездельничать и ничего не делать. Делайте свою часть, а затем отпустите и доверьте Богу сделать то, чего вы не можете сделать. Другими словами, приходите на работу вовремя, делайте больше, чем обязаны, имейте высокий дух. Если по некоторым причинам вы не получите повышение, то, возможно, его отдадут кому-то другому, кто меньше этого заслуживает. Вы не можете это контролировать, но вы можете контролировать свою реакцию. «Бог, я доверяю Тебе. Я не буду оскорблять и жаловаться. Я знаю, что Ты приготовил для меня лучшее. Тем временем, я буду наслаждаться жизнью там, где я есть». Прекратите расстраиваться из-за того, что вы не можете изменить. Бог держит вас в своей руке. Ничто не может произойти без того, чтобы Он не знал этого. Когда вы отдадите контроль и будете доверять, что Он приведет вас туда, где вы должны быть, то вы увидите, как открываются новые двери, появляются новые возможности и новая дружба. Больше всего мы расстраиваемся из-за того, что мы пытались контролировать обстоятельства, которые мы не должны были контролировать. Мы пытаемся контролировать то, что о нас думают люди, то, что делает наш супруг, контролировать свою мечту. Если этого не происходит согласно нашему плану и как мы хотим, то мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я должен изменить своего супруга, изменить мнение людей о себе. Проблема не решается, и я должен пойти и изменить все это. Люди работают сверхурочно, стараясь изменить то, что они не могут изменить. Примите тот факт, что вы не можете контролировать всего. Единственная вещь, которую вы можете контролировать 100% времени, это ваши отношения. Жизнь — это 10% того, что с вами случается, и 90% того, как вы на это реагируете. Если кто-то обидел вас, то вы не можете проконтролировать этого. Это уже свершилось. Вы можете проверить, оскорбит ли это вас. Если вам поставили плохой диагноз, то вы не можете контролировать этого. Всякое случается, но вы можете проконтролировать, будете ли вы расстраиваться и жить в депрессии. Я просто прошу вас сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, чего вы не можете.
Если вы живете в Хьюстоне, то летом здесь бывает жарко. Некоторые люди жаловались последние 30 лет на любую температуру. Так жарко, я не смогу этого вынести, Джоэл. Вы не сможете изменить высокую температуру. Я не хочу вас расстраивать, но будет жарко и в последующие 30 лет. Вы можете бояться и позволить этому омрачить остаток вашей жизни, или можете сказать: «Это место, куда Бог поместил меня». Я верю, у меня есть благодать, чтобы справиться с этим. Здесь жарко, но спасибо, Господь, что у меня есть кондиционер. Слава Богу, что у меня здесь есть работа. Слава Богу за друзей и семью. Слава Богу, что я могу прийти в Лейквуд. Вы не можете контролировать высокую температуру, но вы можете контролировать свое отношение. Зачем вам быть несчастными из-за того, что вы не можете изменить? Если вы часами просиживаете в пробке каждый день по дороге на работу, то почему вы позволяете этому воровать вашу радость? Ваше расстройство не ускорит движение, вы не сможете его контролировать. Почему бы вам не изменить то, что вы можете контролировать? Используйте это время, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Любуйтесь красотой Его творения. Включите хорошую музыку поклонения. Слушайте наши проповеди. Возможно, это не изменит движение, но вы сможете измениться. Есть некоторые обстоятельства, которые расстраивают вас. Но если вы ничего с этим не сделаете, то спустя 20, 30 и 40 лет это все еще будет вас расстраивать. В жизни бывает всякое. У нас тоже бывают неудачи и несправедливые ситуации. Мы не можем контролировать этого. Не используйте это как оправдание, чтобы расстраиваться. Как-то на Рождество я ездил по переполненной стоянке, пытаясь найти место для парковки. Несколько минут спустя вышла молодая пара. Они припарковались прямо около здания. Я сказал: «Отлично, Бог, спасибо за твою благость». Я включил фары и ждал, пока они отъедут. Это заняло некоторое время. Они стали складывать пакеты в багажник, посадили ребенка и, наконец, отъехали. Когда я собирался заехать на их место, то они остановились передо мной. Другой автомобиль проехал против движения и занял это место. Первой моей мыслью было просигналить ему и сказать все, что я думаю. Я вспомнил, что я пастор. Счастливый пастор. Самое главное, что я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать то, что делают другие люди. Вы не можете контролировать движение, управлять погодой. Если вы будете счастливы только тогда, когда все идет по-вашему, когда все доброжелательны к вам, то, вероятно, вы будете очень несчастны. Они заняли мое место на парковке. Это только 10%. Всякое бывает. Это не было справедливо, но именно остальные 90 имеют значение. Как мы реагируем? Иисус сказал: «Не позволяйте себе расстраиваться, бояться и беспокоиться». Это выбор, который должны сделать мы. Вначале примите решение, что независимо от того, что произойдет в этот день, вы не будете расстраиваться. Решите заранее. Когда вы приедете на работу, а у вашего начальника будет плохое настроение, то вы подумаете: «Это нормально. Я не могу контролировать его. Я не могу заставить его быть в хорошем настроении. Это его выбор. Мой выбор — быть счастливым. Я решил наслаждаться этим днем». Движение хуже, чем обычно. Ребенок забыл домашнюю работу в школе, и вам надо возвращаться. Ваша команда не выиграла. Все в порядке. Я уже решил, что не буду расстраиваться. Я не собираюсь расстраиваться сегодня. В 1999 году, когда я начал служение, я работал дома на компьютере, чтобы подготовить воскресную проповедь. Был солнечный день, на небе не облачко. Вдруг отключили электричество. По какой-то причине я не сохранил свой материал. Это 5 или 6 страниц конспекта. Я работал весь день. Я надеялся, молился и верил, что это как-то сохранилось. Было бы сложно написать новую проповедь. Я сказал: «Бог, пожалуйста, не заставляй меня писать ее заново». Электричество включилось. Я пытался найти конспект, но его не было. Я вызвал техподдержку из офиса. Они тоже искали, но материал пропал. Я был так расстроен. Я потерял работу целого дня. Я собирался позвонить в энергетическую компанию и сказать: «Зачем вы отключаете свет в середине дня? Разве вы не знаете, что это вызывает проблемы?» Независимо от того, что бы я сказал и насколько я был расстроен, материал невозможно было вернуть.
Мы тратим впустую много времени и энергии, пытаясь изменить ситуации, которые мы не можем изменить. В Писании говорится: «В жизни будете иметь испытания, трудности, неудачи». У всех будут 10% ситуаций, которые нам не нравятся, которые несправедливы и которых мы не понимаем. Мы не можем контролировать этого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Наконец, я избавился от жалости к себе, избавился от уныния и снова сел за компьютер. Я сказал: «Бог, это отключение не стало неожиданностью для тебя. Ты сказал, что предназначенное мне во вред, ты используешь мне во благо. Ты сказал, что все будет содействовать мне. Поэтому благодарю тебя, и когда я буду писать новую проповедь, то она будет лучше, чем в первый раз. Когда я сел за компьютер, то идеи стали приходить из ниоткуда. Через несколько часов у меня был лучший конспект, чем прежде». В следующий раз, когда вы испытываете желание расстроиться, обидеться, огорчиться, то напомните себе, это всего лишь 10%. Вы не можете контролировать этого, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. Сдайте тест. Не позволяйте одним и тем же ситуациям расстраивать вас год за годом, одним и тем же людям действовать вам на нервы. Каждый день — это подарок от Бога. Мы не всегда будем здесь. Этот день закончится, и мы никогда не сможем вернуть его. Ваше время слишком ценно, чтобы потратить его впустую на расстройство из-за пробок, обид на соседа, расстройство из-за ребенка, переживания о здоровье и о том, что мечта так долго не исполняется. Вы не можете контролировать этого. Если бы это могло удержать вас от данной Богом судьбы, то никогда бы не допустил бы этого. Начните сдавать тест. Не позволяйте себе расстраиваться. В прошлом году я был в Австралии. Там все время используют фразу «ничего страшного». Они говорят ее, как мы говорим «пожалуйста» в Штатах. Если вы обедаете, и официант приносит вам еду, то вы говорите «спасибо». Они отвечают «ничего страшного». Я уронил вилку, они подошли, подняли. «Ничего страшного». Они такие расслабленные и спокойные. Ничто не беспокоит их. Здание горит. «Ничего страшного». Ограбление. «Ничего страшного». Я слышал эту фразу по 20-30 раз в день. Они используют ее по разному поводу. Мне нравится тот факт, что это говорит вам: не нужно волноваться. Это стимулирует к непринужденности. Пусть это станет нашим главным девизом. Ничего страшного. Пробка в движении. Ничего страшного. Бог направляет мои шаги. Я в правильном месте и в нужное время. Кто-то грубит нам. Ничего страшного. У них плохой день. Я решил, что у меня будет хороший день. Бизнес в упадке. Ничего страшного. Бог мой обеспечитель. Он восполняет все мои потребности. Если бы это стало образом нашего мышления, ничего страшного, то интересно, насколько больше мы наслаждались бы жизнью и насколько дольше бы мы прожили. В притчах сказано: спокойное отношение продлевает жизнь. Если вы живете в расстройстве, обиде, страхе, то вы отнимаете время от своей жизни. Вы нужны нам здесь. Не уходите раньше срока. Если вы будете доверять, расслабитесь, будете плыть по течению, то вы сможете продлить время своей жизни. Мы ищем источник молодости и способы, как выглядеть моложе, как жить дольше. Один из способов заключается в том, чтобы развивать это мышление. Ничего страшного. Перестать расстраиваться из-за обстоятельств, которые вы не контролируете. Оставить попытки изменить то, что вы не можете изменить. Меньше волноваться, больше доверять. Меньше расстраиваться, больше смеяться. Больше любить, больше наслаждаться. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, то как-то поздно вечером мне надо было поехать в магазин. Он закрывался через 30 минут. Виктория сказала: «Мы не успеем, Джоэл». Я сказал: «Еще как успеем, помоги мне одеть детей и поедем». Она быстро одела их, я схватил их обувь, и мы помчались в магазин. Это выглядело так, как будто я исполнял Божие поручение. У меня была цель, и я должен был получить то, чего хотел. Я не хотел приезжать завтра. Мы приехали на парковку магазина за 8 минут до закрытия. Я знал, что могу успеть, но мне надо было надеть туфли маленькой Александре. Я надел левую туфлю, затем стал надевать правую, но никак не мог надеть ее. Я старался, но ничего не получилось. Я снял ее и заметил, что она была от другой пары. Я подумал: что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли две левые туфли. Я спросил: «Виктория, почему у нас две одинаковые пары?»
Она сказала: «Джоэл, ее двоюродная сестра ночевала сегодня у нас. У нее такие же туфли. Мы, наверное, захватили не те». Я подумал: «Отлично». Оставалось 4 минуты. У меня был стресс. Александра всегда была папиной девочкой. Она что угодно сделала бы для меня. Я сказал: «Александра, это неудобно, но ты могла бы надеть левую туфлю на правую ногу и поносить ее ради папы». Она посмотрела на меня, широко улыбнулась и сказала: «Нет, ни за что». Я понял прямо там, что мы никуда не успеем. Оставалось просто плыть по течению. Это были те самые 10%. У дочери две левых туфли. Бесполезно расстраиваться из-за того, чего вы не можете изменить. Мои планы не состоялись. Ничего страшного. Я могу приехать на следующий день. Бог направляет мои шаги. Подумайте, если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 месяца, то вы позволили бы ситуациям, из-за которых вы расстраивались на прошлой неделе, чтобы они расстраивали вас и на этой неделе? Вы расстроились бы из-за того, что ваш компьютер выключился? Вы расстроились бы из-за того, что у вашей дочери две левых туфли? Вы расстроились бы потому, что кто-то занял ваше место на парковке? Или потому, что кто-то нагрубил вам в магазине? Отпустите это. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее так. Некоторые из вас взяли на себя слишком много. Начните отдавать заботы. Отдайте обиды. Отпустите борьбу. Не надо зависеть от того, осуществятся ваши мечты или нет. Стряхните с себя это давление. Только Бог может дать солнечный свет. Доверяйте Ему, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы отдадите контроль, то вы будете больше наслаждаться жизнью и проживете долгую жизнь. Бог обещает, что Он осуществит свой план в вашей жизни. Я верю и провозглашаю, что Он откроет правильные двери. Он приведет правильных людей. Он изменит негативные ситуации, а вы войдете в изобилие вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». О прощении сегодня говорят очень много. Психологи и проповедники в один голос призывают обиженных прощать как можно скорее. Но обиженные прощать не торопятся. Почему простить так трудно? Сегодня мы будем учиться прощать. И на наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекивчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня вот хочется узнать о прощении что-то новое. Что-то такое, что, может быть, перевернет наше представление о прощении. Потому что о прощении на самом деле сейчас очень много говорят. И сейчас каждому обиженному известно, что прощать для здоровья, вернее, не прощать для здоровья очень вредно. Если ты не прощаешь и держишь зло, это зло обязательно к тебе возвращается. Но как было трудно прощать и много сотен лет назад, так и сейчас прощать трудно. Еще Христос учил своих учеников прощать и говорил, что вот если вы не простите, то и Христос, и Отец Небесный вам не простит. И как бы считал, что действительно нужно быстрее взять себя в руки и простить. Вот как же, во-первых, хочется узнать, почему нам прощать так трудно? Вот казалось бы, это легко, ну как-то пожелать хорошего, отпустить, а с другой стороны, очень трудно прощать, очень трудно забыть обиду. Почему?
1: Да, потому что когда мы идем к прощению через любовь и щедрость, это же такой подвиг. Я тебя прощаю. То есть у меня власть тебя простить. Я такой великодушный. И если это не идет через смирение, то скоро это сменяется на то, что приходят какие-то мысли задним таким планом. Да? Я еще то не сделал, я еще то не сказал. Мне вот так вот обидели, мне такую рану нанесли и так далее. Для того, чтобы истинное прощение произошло, что-то должно умереть.

0: должно умереть mm-hmm. отрицание. Mm-hmm. Отрицание того, что да, случилось, случилось непонимание, случилась обида, случилось какое-то нападение на мою границу. И для того, чтобы мне с этим справиться, мне нужно быть честным. Есть боль, есть гнев, есть внутренний вот весь спектр вот этих чувств, которые вызывает там обида, да, или нарушение границ. Да, все это есть, и нужно признать, что оно есть, не отвергать. Когда мы говорим через щедрость и любовь, мы как бы закрываем вот этот контейнер со своими чувствами и просто великодушно посылаем такой посыл, что все нормально, я тебя благословляю, и мне будет тоже хорошо.
1: То есть на самом деле мне больно, да?
0: Мне больно,
1: да. Но я говорю как бы с легкой руки, так, да.
0: с барской.
1: Ладно, я тебя прощаю, я его прощаю, ну что с него взять?
0: Да, это позиция сверху вниз.
1: Да, да.
0: И когда позиция сверху вниз, тогда мы стоим на высоте, у нас власть. Мы можем распоряжаться, простить или не простить. А если я хочу подольше тебя держать у своей власти, да, тогда ну, я делаю вид, что недостаточно слов извинения, очень много претензий. И тогда я могу и не простить, потому что твоя вина велика.
1: То есть это уже другое, это когда мы наоборот не прощаем и да. ну, считаем, что ну, не знаю, что такого ты должен сделать, чтобы я тебя простил. Да.
0: Да. Mm-hmm. Что ты еще должен придумать, как еще извиниться, как еще рассказать о том, какой ты нехороший, да, причинил мне зло. И для того, чтобы вот это прощение истинное настало и появилась новая версия себя, как человека, который отпустил, на самом деле отпустил, не просто сказал «я тебе прощаю», а отпустил, нужно пройти те же самые 5 стадий горевания, о которых мы говорили в предыдущих
1: программах.
0: Да. Первая стадия – это отрицание, что вот как меня могли обидеть. Почему вот люди всегда вот так делают? Или там, что такого я сделала, чтобы меня так обидеть и так далее? Выйти из этого отрицания, потому что отрицание, оно удерживает отпущение, вот это освобождение. А следующая стадия – это гнев. Когда мне очень больно и непонятно, почему, за что случилось, да, почему меня обидели. И почему такие слова говорили? Может, я и неправильно что-то сделала, но мне так больно это сказали, что я до сих пор не могу прийти в себя. И этот гнев – это нормальная, естественная реакция, потому что мы живые люди. Когда нарушают наши интеллектуальные, эмоциональные границы, у нас что-то всколыхивает. Это говорит о том, что мы живые. И признать эту эмоцию – это как норма жизни. Но дальше… уже идет торг, что я буду делать с этим. Если я очень сильно разгневал, могу я мстить? Могу ли я требовать, что твоя жертва недостаточна? Ты попросил прощения не так. Мы как бы взвешиваем, исходя из морально-нравственных ценностей. Что для меня простить? Простить вот с барской руки, так спокойно отпустить, это так пренебрежительно, да, либо на самом деле отпустить внутренне, чтобы не оставался этот комок обиды, который действительно, как вы вначале сказали, приводит и к болезням, и к непониманиям, и к тому, что мы видим мир как небезопасный. Угу. То есть для нас все люди как те, которые приносят беду только, да. Следующая стадия – это печаль, глубокая печаль, горе. И это как раз вот те шаги, которые приводят к настоящему прощению. Горе, печаль, что да, так случилось, что мы не понимаем друг друга. Случилась вот эта обида. Очень не просто вот это внутри пережить. Но тогда наступает прощение, принятие. Принятие и прощение.

0: ощущений для того, чтобы приобрести что-то новое, новый опыт. Новый опыт совладания с какой-то ситуацией, новый опыт понимания, новый опыт приобретения другого себя. Потому что мы развиваемся, мы растем.
1: Но мне кажется, еще большое значение имеет то, продолжаем мы общаться с человеком, который нас обидел, или уже нет. Потому что я считаю, что когда мы продолжаем общаться, и уже мы видим просто, что эта тенденция у этого человека нас постоянно задевать. Или, может быть, это был такой разовый случай, и человек, ну, как бы мы видим, просто по поведению видно. Если мы, не ходим, не обходим друг друга стороной, вроде бы видимся, но обходим друг друга стороной, это не общение. А общение, когда вот мы действительно что-то вместе делаем, может быть, это на работе, может быть, в узком кругу друзей, вот, или в семье, опять же, да, муж и жена, или другие члены семьи. Мы видим, что, может, человек у нас прощения и не просил, но он отношение к нам изменил, и это видно в действии. И вот тогда, мне кажется, даже и слов-то никаких не нужно. Мы видим, как отношения как бы сами собой налаживаются. А когда человек вот обидел нас и ушел, его нет. Вот мы это все мусолим, мусолим и мусолим у себя в голове. И мы не знаем, что там у этого человека произошло, жалеет он, не жалеет. Потому что если бы мы знали, что он жалеет, нам бы было легче. А может быть, он не жалеет. И вот мы варимся в этом адском киселе обиды. Угу. И здесь уже тяжело.
0: Да, потому что мы посылаем и ему посыл такой энергии негативной, кроме того, что мы сами варимся в этом киселе, да, мы и ему посылаем, что мы не хотели бы возобновлять какие-то отношения. И эта боль иногда действительно имеет разные последствия. Для себя мы можем решить, что, возможно, я не буду так открыт. Возможно, мне в этих отношениях небезопасно, и тогда мне нужно быть поаккуратнее. И, вот эти претензии не вынашивать. Да, претензии к человеку, который должен быть, соответственно моему представлению о мире. Возможно, у него тоже проблемы непереработанных своих каких-то обид и стыда, боли, страха. Мы же не знаем, что он там переживает, да? Мы можем работать только со своими состояниями, но и давать четкое понимание, где заканчивается граница влияния на меня. Если это небезопасно, ни физически, ни эмоционально, мы должны сказать «стоп». Это неприемлемо в наших отношениях. Мне очень больно находиться, мне небезопасно. Я не чувствую себя спокойно и огражденно, если это близкие отношения. Да? Если это дружеские отношения, тогда проще, потому что мы не часто сталкиваемся.
1: Мы не живем вместе в одной квартире.
0: Или там какие-то наши друзья по работе, коллеги и так далее. Там мы можем как бы на нейтральную территорию выйти, что да, это ситуативно случилось, но мы это можем преодолеть. Когда мы живем вместе и случилась вот такая размолвка или нанес человек нам обиду, тогда действительно первое правило – не ложиться спать в обиде, как и написано в Библии, потому что солнце да не зайдет в обиде вашей, да, в гневе вашем, потому что на следующее утро этот гнев, он уже накапливается, он же обрастает какими-то претензиями, он обрастает такими другими чувствами и эмоциями, которые будут только разрушать наши отношения.
1: Ну, это когда произошла какая-то размолвка, это легко там за какие-то пару часов успокоиться. Но если, допустим, жена узнала, что муж ей изменяет долгие годы, а не ложится спать в обиде, что она его за какой-то часик должна сразу простить, да она хочет он все его вещи взять и выкинуть в форточку, его самого с лестницы спустить. А вы говорите, не ложится спать в обиде. Тут в голове просто полный кавардак от того, что она это узнала, и это вот просто так. За 5 минут в порядок не приведешь.
0: Конечно. И для этого нужно время. Эти 5 стадий, они не происходят за 5 минут. Угу. Они должны иметь свое время для того, чтобы в свое время все стало на свои места.
1: Ну, все зависит от масштаба обиды.
0: Масштаб.

0: для того, чтобы вот все эти стадии обиды преодолеть и выйти на тот уровень, когда мы действительно уже в сердце, ну, отпустили и не желаем зла человеку, и все простили.
1: Знаете, Бог нас так устроил, что мы можем собирать, как бусинки, нанизывать на ниточку разные истории. И если мы нанизываем только плохие истории, то это в конце концов выливается в образ себя как несчастного, образ себя как жертвы, с которым случаются только неприятности, которого только обижают и так далее. Но есть альтернативная история, которую мы должны тоже научиться нанизывать и собирать, да? Потому что есть исключения из таких вот правил, которые случаются всегда. И вот эти исключения, альтернативные истории нашей жизни, они очень важны, чтобы их тоже видеть. Чтобы видеть, что я смогу это преодолеть, я смогу простить, я смогу это отпустить, я смогу отгоревать. Да, гнев тоже очень важен, потому что эта энергия никуда не девается, мне очень больно. Гнев — это как индикатор того, что мои границы нарушены, и я должна выразить этот гнев в безопасной обстановке. Если не случается этой безопасной обстановки в семье, идите к специалисту, там рассказывайте о своих болях, переживаниях, о вот этих реакциях, которых вы не можете совладать с ними, когда вы встречаетесь с объектом, который вас да, обидел. И тогда вот эти альтернативные истории, они нанизываются, и создается другой образ себя. Что я целостная личность, я испытываю негативные эмоции, но я умею с ними справляться, я умею идти дальше.
0: Ну а не затуманиваем ли мы тем самым себе, ну, внутренний взор? Потому что вот произошло, если, допустим, в семье произошло предательство, и мы когда узнаем... Я не говорю о каких-то вот небольших обидах, которые решаются, и мы в целом, мы вместе, мы все-таки вместе. А я считаю, что вот основная тема, если мы, например, говорим о семье, это предательство, после которого семья, она вполне имеет право даже распасться. Да? И вот когда мы вспоминаем какие-то хорошие ситуации, которые были до этого, но ведь это же получается вранье, лицемерие, потому что человек в итоге нас предал, бросил, да? И вот и зачем нам вот эта правда, которую и правдой-то нельзя назвать, вот это хорошее, если в итоге мы пришли к плохому, он нас оставил, например, и ушел?
1: Я говорю о другом. Альтернативная история – это образ себя.
0: Образ меня себя, Бог, вот да, интересно.
1: Мог,
0: да.
1: Бог меня создал целостной личностью, даже когда не было второго, моего супруга. Да? И если я себя чувствую вот этой целостной личностью, как образ Божий, как человека гармоничного, который действительно проживает полноценную жизнь, то я не могу только себя чувствовать целостной личностью в связи с кем-то. Если случился этот разрыв, я не пропадаю как личность, как образ Божий. Я остаюсь ею до конца. И его нужно воссоздавать внутри себя.
0: То есть понимать, что я могу не только гнев испытывать, конечно, и ненависть, я могу и теплые чувства испытывать, чувства, да. Да, и культивировать это, привыкать.
1: Да, внутри себя и это буду чувствовать, но нужно пережить да, эти 5 стадий горевания. Нужно пережить и потом выйти на другой уровень, на другую стадию прощения, принятия и продолжения жизни.
0: Понятно.
1: Приобретение новых качеств.
0: Интересно. Вот прощение — это все-таки одна из тех тем, на которую можно говорить, мне кажется, бесконечно, потому что постоянно в жизни происходят такие ситуации, когда мы кого-то задеваем, нас кто-то задевает, и бывают очень сильные, серьезные обиды и драматические случаи в жизни, и все это хочется пережить и жить потом заново, и чувствовать себя счастливой, гармоничной личностью. Спасибо вам за те советы, которые вы давали нам сегодня. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего доброго. До свидания.

0: встали рано, потому что сегодня мы летаем в дальний путь.
1: Ну что, готовы взмахнуть?
2: Я захватил с собой пискарей. Вы, небось, тоже захотите?
3: Я пытаюсь похудеть.
0: И Есада решил, что мы должны донести его послание до крайних долин на юге. Сегодня мы летим к моему кузену Фрэнку, а куда потом, кто знает. Посмотрим, куда нас приведет вера. Как говорит и Есада, надо летать по вере.
4: Вы все готовы?
5: Мы готовы. Полетели.
6: Ну-ну, летите в свой жалкий вояж. Мне известно, что вы задумали, но знаю точно, у вас ничего не выйдет.
0: В тот день мы были не одни в небе. Со всех сторон летели птицы, а некоторые даже со своим багажом.
7: Не волнуйся, ми амиго, скоро мы тебя доставим.
8: Если он узнает, что надо делать.

0: страшно друзьям.
1: После долгого полета мы наконец достигли дерева кузена Фрэнка. Привет, кузен Фрэнк!
2: Рокки, так приятно тебя видеть. И сколько с тобой друзей. Добро пожаловать. Ты должно быть Есада.
3: Большое спасибо, что принял нас, Фрэнк. У тебя прекрасное дерево.
2: О, мне очень приятно. Думаю, вы голодны. У меня есть семечки, черри, нектар, пара сверчков. О, и немного рыбы для наших друзей-пеликанов.
4: Я знал, что мне понравится твой кузен.
2: Надеюсь, вы не возражаете. Я рассказал нескольким друзьям, что вы будете у меня в гостях. Так что они тоже могут прилететь.
1: Нескольким друзьям?
2: Да, один или два, или больше, может быть.

0: кажется, или кузен Фрэнк не умеет считать?
1: И не только тебе.
2: Вот сюда, Иесада. Я приготовил место для тебя, чтобы ты рассказал о своем учении, о котором говорил Рокки.
3: Спасибо, ты очень любезен.
4: Добро пожаловать. Так радостно видеть всех вас в такой прекрасный день. Сегодня я хочу поговорить о том, в чем я полностью уверен. Я называю это верой. Тот, кто приходит ко мне, никогда не будет голодать. И тот, кто верует в меня, никогда не будет жаждать. Все, кого отец дает...
1: Ты его видел? Кого его? Птицу, которая прячется.
5: Если он прячется, как же мы его увидим?
0: Наверное, это удод-шпион. Или, может быть, ворон?
1: Когда разойдутся, мы сможем его найти.
4: Возможно, вы думаете, что вам нужно много веры. Но даже если оно у вас размером с крошечное зернышко, этого достаточно. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Молитесь же так.
6: Отче наш, ай, пиде, estamos demasiado tarde. Мы опоздали.
0: Мы никогда не опаздываем, просто все остальные спешат.
7: Мы не сдаваться после такого долгого пути.
8: Есть идея.
4: В самом деле, если у вас будет хотя бы капля веры, и вы по-настоящему поверите, то сможете сказать горе: «Поднимись и сдвинься», и так будет.
5: Очень необычно, скажу вам.
0: Сеньор, мы пролетели много миль, чтобы попросить тебя, исцели крыло нашего амиго Сантьяго.
4: Верите, что он может быть исцелен?
9: Си!
0: Мы верим, что ты можешь это сделать.
4: Тогда, Сантьяго, встань и лети.
0: Потрясающе! Вот это да!
1: Это невероятно!

0: это был долгий, но прекрасный день. И Ясада исцелил многих птиц. Они полетели домой радостные. Но нашей маленькой стае нужно было разрешить одну загадку.
1: Итак, подкрадись и постарайся рассмотреть ту таинственную птицу.
2: А я думал, что Джек и Джейкоб хотят подкрасться и рассмотреть.
3: Нет, если это ворон, я не хочу подкрадываться и рассматривать.
4: Ну ладно, пойдем все вместе. Выходи оттуда, хитрый злодей!
2: Или нет, можешь не выходить.
0: Здесь так пусто, как на огороде после нашествия голодных кроликов.
2: Наверное, он улизнул.
0: А позже, в тот же вечер, Иесада молился у реки.

0: Здравствуй, Ник. Что привело тебя на берег?
1: Но как ты узнал?
0: Я видел, как ты прятался в дупле.
1: Я стараюсь, чтобы меня не заметили рядом с тобой. Другие удоды тебя очень не любят.
0: Почему ты здесь?
1: Ну, я слышал много плохого о тебе. Вот и решил сам посмотреть.
0: И что ты увидел?
1: Я увидел, как ты помогал птицам, исцелял их. И говорил о вере. Но мне это не очень понятно. Я имею в виду веру.
0: Ник, и ты можешь иметь веру, чтобы изменить свою жизнь?

0: Тебе надо научиться давать, а не брать, прощать, а не осуждать. А главное — научиться любить. Для этого начни все заново, как птенец.
1: Думаю, я слишком стар начинать заново.
0: Ты вовсе не стар для нового начала. Не так трудно иметь веру. Вспомни, как ты доверял в детстве, и постепенно вновь этому научишься.
1: Так просто. Только я вырос из тех перьев, которые носил, когда был птенцом.
2: Такого просто не должно быть! Эта птица — враг Есада. Как он смог заставить его поверить? Я избавлю нашу местность от этой глупой веры Есада. И очень скоро.
3: Ну же, Джек, ты съел всего лишь 7 рыбок. Я уверен, ты все еще голоден.
4: Не думал, что скажу это, но отдай их Джейкобу.
5: Нет, увольте. Мне и так уже будет очень тяжело в полете махать крыльями.
0: Все готовы лететь?
6: Да. Куда мы теперь?
0: Посмотрим, куда нас приведет этот день.
7: Кузен Фрэнк, спасибо, что принял нас.
8: Мое дерево, ваше дерево.
0: Спасибо за гостеприимство.
8: Может, и червячка на дорожку?
0: Нет, спасибо. Полетели?
7: Спасибо!
6: До свидания!
7: Еще увидимся!
6: Прощай!
5: Смотрите-ка!
9: Это же таинственная птица! И он удод.
10: Я знал, что он шпионил за нами.
0: Доброе утро, Ник.
1: Доброе утро, и Есада, и друзья.
10: Ничего не понимаю.
11: Разве он не удод?
6: И член Королевского совета удодов.
0: Все птицы должны решить для себя, жить ли им по вере. И я верю, что многие так и сделают.
7: Итак, мы снова летим в облаках. Даже не знаю, куда в этот раз. Нос и Есада. Каждое путешествие – это приключение.
12: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Алексей Семенчук. Песни исполняли Ярослав Микитин и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Принцесса. В одном городе, в прекрасной семье, жила девочка Эмили. Родители очень любили свою дочурку и ласково называли ее принцессой.
1: «Я принцесса!»
0: Она надевала короны на себя, бусы и была действительно красивой маленькой принцессой.
1: «Я принцесса! Я принцесса! Я принцесса!»
0: Часто говорила Эмили, любуясь собой перед зеркалом.
1: «Я очень красивая принцесса!»
0: Эмили была уже достаточно взрослой и ходила в детский сад. Сегодня после занятий все детки играли игрушками.
1: «Отдай мне этот мячик»,
0: – сказала Эмили, подойдя к веснушчатому мальчугану Тиму.
2: «Нет, сейчас я им играю. Я немножко поиграю и отдам тебе поиграть. Хорошо?»
0: – вежливо ответил Тим и поправил свои очки.
1: «Нет, не хорошо. Отдай мне этот мячик сейчас же!»
0: Сердито крикнула Эмили и топнула ногой. Тим не хотел отдавать мячик. И вообще, ему было очень неприятно, что Эмили с ним так разговаривает. Между ними возник спор.
1: Отдай сейчас же!
2: Что ты делаешь? Не запирай!
1: Я хочу играть этим мячиком!
2: Я
1: принцесса!
0: Спор еще продолжался несколько минут, пока, наконец, Эмили не отобрала у Тима мячик.
2: «Нельзя забирать! Надо попросить! Не забирай!
1: Мой!»
0: Довольная собой, Эмили играла. А вот Тим совсем расстроился. От обиды он еле сдерживал слезы. На замечание воспитателя Эмили не среагировала и сказала:
1: «Я очень хотела играть этим мячиком. Что поделать? Такова жизнь, ведь я принцесса!»
0: На улице во время дневной прогулки мальчики и девочки вместе играли. Кто-то катался на качели, кто-то игрался мячиком, но в основном все были в песочнице. Детишки делали пасочки. Вдруг к ним подошла Эмили и командным голосом сказала:
1: «Сейчас вы все будете строить мне замок!»
0: Мальчики и девочки так были заняты своим делом, что даже не услышали Эмили.
1: «Эй, вы что, не слышали? Сейчас вы все

0: вместе будете строить мне замок!»
1: Эмили еще несколько раз крикнула, а потом решила сама все исправить.
0: «Я сказала, строить мне замок! Я принцесса! А у всех принцесс есть свой замок!»
1: Она вскочила в песочницу и разваляла все постройки ребят. На детской площадке начался шум. Мальчики ругали Эмили, некоторые девочки плакали. Воспитатель успокоила детишек и попросила Эмили больше так не делать. Но нашей принцессе очень не понравилось такое отношение к ней. Конечно, после таких проделок с Эмили никто не хотел играть и дружить. Ей пришлось одной просидеть всю прогулку на лавочке. За обедом Эмили не притронулась к еде, объяснив это тем, что принцессы такое не едят.
0: «Я не буду обедать. Вы меня все сегодня очень огорчили. У меня из-за вас всех пропал аппетит».
1: Вечером, когда мама забирала свою маленькую принцессу из садика, воспитатель рассказала все приключения Эмили. Маме было очень неприятно и стыдно за поведение своей доченьки. Дома, когда никто не мешал, родители решили узнать, что случилось с их любимой принцессой.
2: «Эмили, а что случилось сегодня в детском саду? Почему воспитатель была очень недовольна тобой?»
0: «Что? Это я была всеми недовольна, и воспитателем в том числе!» —
1: капризно ответила Эмили.
2: «Но почему?» —
1: удивился папа.
0: «Со мной никто не играл и не делился. А я ведь принцесса, и все должны меня слушать. Что я захочу, то и должны делать. Вы ведь сами говорили, что я принцесса!»
1: И тут родители Эмили все поняли.
2: «Доченька, ты все правильно говоришь. Ты наша любимая принцесса. Но ты кое-что забыла».
0: «Что я забыла?» —
1: удивленно спросила Эмили.
2: «То, что остальные девочки и мальчики, они тоже принцессы и принцы у своих родителей».
0: «Это что, правда?»
1: Эмили с удивлением смотрела на родителей.
2: «Да, доченька, ты должна об этом помнить. И еще одно важное правило для принцесс».
1: Эмили застыла в ожидании.
0: «Правило? Какое правило для принцесс?»
2: «Есть очень важное правило, которое должна знать и выполнять каждая принцесса и даже принц. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Хочешь уважения – уважай. Хочешь, чтобы дружили – дружи. Хочешь, чтобы делились – будь щедрой сама».
1: На следующий день в детском саду никто не мог узнать Эмили. Она была настоящей принцессой, доброй, внимательной и дружелюбной. Похоже, Эмили запомнила важное правило и успешно его применяет. Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

И у нас много добрых новостей и хорошей музыки для вас. Добро пожаловать на передачу «Gospel в Америке». И наша программа посвящена хорошим новостям и хорошей музыке. Моя первая гостья провела 10 лет, служа своей музыкой по всему миру. Люди в более чем 20 странах мира услышали об Иисусе Христе от этой жительницы Калифорнии. Она прекрасна, и она поет невероятно, и вы это услышите. Она выступала суперзвездой христианской музыки Ларнеллом Харрисом, Day of Discovery, Сэнди Петти. Сейчас она выступает в Эпкоте в Орландо, Флорида, с голосами свободы. Так что поприветствуйте прекрасную Тиффани Мари.

0: О, Тиффани Мари, это прекрасно.
1: Спасибо.
2: Могу я спросить, откуда эта песня? Я с ней не знаком. Эту песню Лю Гэрит исполнял много лет назад, но я впервые услышал ее на Пасху в церкви в Орландо. Она говорит так много прекрасного, и ты поешь ее несравненно просто. Как у артиста, у меня бывало это чувство, когда я летел куда-нибудь и смотрел на закат. Я называю это Божий калейдоскоп. И я думаю, что он восхищается, когда мы замечаем его творение. Ну, абсолютно, и это... Мы недостаточно это делаем. Как говорит песня, все, что мы видим, было сотворено для нас, и он считает нас своим самым лучшим творением, потому что мы были созданы по его образу. Спасибо, что ты так поэтично и музыкально все это выразила. Ты пела в довольно хорошей компании некоторое время. Да, расскажи нам об этом. Я вообще-то выступала со своими концертами уже пару лет, но до этого я пела около 10 лет с разными группами. А с кем? С такими артистами, как Ларнелл Харрис и Труф, и недавно с Сэнди Петти. Сэнди Петти — это здорово. Она самая прекрасная артистка. Это лучшая евангельской музыки. И, конечно, настало время услышать тебя саму. Ясно и четко. И мы это делаем. Мы с тобой оба из Флориды и из Калифорнии. Правильно, Анахайм, Калифорния. Я там родилась и выросла, но я переехала в Орландо, штат Флорида, в 89 году, чтобы вступить в группу «Голоса свободы» в центре Эпкот. Так что ты сейчас живешь... В центре земли Микки Мауса. Это хорошее место для житья. Там прекрасно? О, там отлично. Там немного жарко для меня, но ничего. А что будет в будущем для Тиффани Мари? Люди хотят услышать больше твоего пения, и как это им сделать? У меня еще нет компакт-диска, но я сейчас записываю. А как насчет концертов? Концертов? Я делаю столько концертов, сколько могу в настоящее время. А где ты в основном поешь? В церквях? Сейчас в церквях. Я пела на женских конференциях, молодежных собраниях. Но сейчас в основном я пою в церквях, конечно. И я знаю, что ты недавно вышла замуж. Да, всего 2 года назад, и он прекрасный человек. Да, я познакомился с твоим счастливым мужем, так что у вас все еще медовый месяц. Да. Расскажи мне о следующей песне. Еще одна прекрасная песня. Эта песня говорит о том, что мы недостаточно думаем. Она называется «В тот день». Она говорит о том, что когда мы снова увидим Иисуса, и как все это будет, трубы зазвучат, и ангелы закричат. И это просто недостаточно скоро для меня. Да, мы уйдем отсюда, и мы не останемся здесь. Многие из нас уходят отсюда, и не потому, что мы хотим покинуть тонущий корабль, но потому, что Бог сказал, что Он заберет нас в конце. Я хочу быть с теми, кто уйдет. Я тоже. Я с нетерпением жду того времени. Итак, Тиффани Мари.

Просто прекрасно, Тиффани Мари. Вы, скорее всего, хотите еще раз услышать то, что я вам скажу. Возможно, вы предпочитаете других исполнителей или другие виды музыки gospel. И мы уделяем этому внимание. Вот почему этот адрес появился у меня на груди прямо сейчас. И когда вы пишете нам, ваши письма или открытки попадают в почтовый мешок. И время от времени мы проводим лотерею и вытаскиваем письма и посылаем их авторам компакт-диски или кассеты, которые мы получили от исполнителей на gospel в Америке. Так что мы продолжаем эту операцию и распространяем послание и распространяем музыку. И вы можете получить эту музыку тоже. Так что напишите мне. Наш следующий исполнитель — талантливый сочинитель песен и композитор. Его акустическое звучание поп сделало его одним из новых исполнителей современной христианской музыки. В августе 1995 года, когда был выпущен его первый альбом «Простая истина», он был очень популярен. И сегодня он продолжает писать новую музыку. Он проводит много времени в студии. Его друзья-артисты высоко ценят его музыку и говорят, что она проникает в сердце, разум и жизнь слушателей. И сегодня мы познакомим вас с новым стилем. Итак, поприветствуйте Джеффри Эллен Уэйд.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален и когда артист искренен, вот почему мы захотели вот так собираться. Видите адрес сейчас на экране? Нет? Сейчас он появится. Я хочу услышать от вас, и я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых хотели бы вы услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. Мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток, и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. Я надеюсь, что вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я женат на его дочери вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен, и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже не знали, что он записал многие из этих песен. Это было последнее, что он когда-либо делал. В его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа, перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности, по-моему, была его прощальной песней.

0: Наш сегодняшний гость обладает даром исцелять людей, страдающих шизофренией и другими психическими заболеваниями. Смотрите в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Чарльз Кэррин. Депрессия — это очень серьезная проблема. Что вы можете сделать, если ваша жена попала в ужасную автокатастрофу? Только наблюдать за тем, как она умирает. Вы запаниковали, Чарльз?
1: Это точно, Сид. В нашей жизни авария стала абсолютной катастрофой.
0: Вы были пастором, и для того, чтобы отвлечься, перестать думать о несчастье, вы стали посещать заключенных в тюрьме, но вы делали это не потому, что вас беспокоила их судьба, правда?
1: Правда. Тогда мы жили в Атланте, я был пастором. Моя жена попала в ужасную автомобильную катастрофу и целых 5 месяцев находилась в инвалидном кресле. Ее депрессия передалась мне. Сид, я никогда не был склонен к депрессии. Это не в моем характере. Но дух депрессии охватил меня настолько, что я стал думать о самоубийстве. Я никого не шантажировал этим. Не пытался привлечь чье-то внимание или вызвать жалость. Если бы Бог не остановил землю и не забрал меня, тогда я сам остановил бы свою земную жизнь. Но однажды ко мне пришел товарищ и спросил, не могу ли я навестить одного заключенного, который отбывал срок в федеральной исправительной колонии в Атланте. Я согласился, и там познакомился с молодым человеком, который за год до того в другой колонии был чудесным образом освобожден от духа самоубийства, рожден свыше. Исполнен Святым Духом и пережил очень реальную встречу с Богом. К тому времени я уже почти 30 лет был пастором, но не видел никого, кто пережил бы подобную встречу с Богом. Но самое интересное произошло позже. Я его посещал целых 3 месяца.
0: Вы говорили мне, что он мог делать что-то необыкновенное. Что, например?
1: Познакомившись с ним, я стал часто приходить к нему в тюрьму. Этот человек так понимал все и имел такие отношения с Богом, каких не имел ни один из моих знакомых.
0: Минуточку, сколько лет вы были пастором?
1: Сид, к тому времени я уже проповедовал 27 лет. Но это правда. У него были такие отношения с Богом, каких я еще не видел.
0: В чем это выражалось?
1: Например, в том, что он по силе Святого Духа, по дару Духа, мог рассказать мне, что я делал на протяжении недели, все, что со мной произошло. Не что-то обыденное, а важные и серьезные вещи. Я приходил в тюрьму, борясь с депрессией и мыслями о самоубийстве, и он не только приводил мне цитаты из Писания, но и давал мне надежду. Потом он рассказывал мне о том, что со мной происходило на протяжении недели, где я был, что со мной случилось. Он даже узнавал о моем приходе раньше, чем его вызывали на свидание. Я видел это.
0: Вы имеете в виду, что он уже готовился к вашему посещению, а вы еще сами не знали точное время своего прихода?
1: Именно так. Он не мог знать, когда я приду. Чтобы зайти в исправительную колонию, нужно как минимум 45 минут. Я всегда слышал, как называли его фамилию, и знал, если он во дворе, он должен зайти в душевую и принять душ, прежде чем его пустят в комнату для посещений. Помню, однажды я зашел в тюрьму, и как только назвали его фамилию, я сразу увидел в окошечке его лицо. Я спросил у него, «Что ты здесь делаешь?» И он ответил, «Жду тебя». Я сказал, «Но они ведь еще даже не позвали тебя». И он ответил, «Чарльз, Господь сказал мне, что ты пришел». Во всяком случае, Сид, было множество примеров того, что Святой Дух действует в жизни этого человека. И Бог сказал мне обратить на этого человека внимание и слушать его. Однажды Господь сказал мне, «Чарльз, у него есть ответ на твой вопрос».
0: То есть тогда вы все еще страдали от депрессии?
1: От суицидальной депрессии.
0: Но, имея ответ, предложил ли он помолиться за вас?
1: Видите ли, у нас возник спор. Мы спорили о моей конфессиональной доктрине, и я пытался отстоять свою позицию. Я верил в то, что Бог отвечает на молитвы. Однако я не понимал, что Библия предлагает образец понимания чудесных даров. Этого я не знал.

0: То есть вы верили в то, что они перестали существовать 2000 лет назад?
1: Да, я сам это проповедовал. Проповедовал то, что все чудесные дары перестали существовать, и мы не обладаем ими.
0: К какой конфессии вы принадлежали?
1: Я был баптистом старой кальвинистской закалки. Можно даже сказать, меннонитом.
0: Итак, между вами возник спор.
1: Хочу вам сказать, что я прекрасно отношусь к этим людям и совсем не критикую их.
0: Хорошо. У вас возник спор. Этот человек поступает согласно Библии, а вы нет, вы в депрессии, а он, находясь в тюрьме, страдал от депрессии.
1: Нет. Он получил освобождение за год до нашего знакомства. Он пытался покончить с собой, и тогда был рожден свыше, освобожден от демона депрессии и исполнен Святым Духом. До этого я никогда не был знаком с таким человеком. И я видел, Сид, руку Божью на этом человеке. Я знал, что Бог особенным, чудесным образом работает в нем, но не понимал, как именно.
0: Но почему же вы не позволяли ему помолиться за вас?
1: Нет, он молился за меня, но я все еще так много спорил с ним. Сид, это в сущности был вопрос конфессии. Я просто не мог отказаться от привычных традиций. Я был поистине в плену у традиций. Это не критика, но так было на самом деле.
0: Но что заставляло вас переступить через свою гордость и сказать заключенному, что нуждаетесь в его помощи?
1: Несколько раз я слышал, как Бог чудесным образом обращался ко мне. Мы сидели в комнате для посещений. И я оказывался в довольно глупом положении. Я страдал от ужасной депрессии и плакал. А он утешал меня. Я, известный проповедник, в темно-синем костюме и белой рубашке, черном галстуке, и заключенный утешает меня. Именно в таком состоянии я находился в тот день, когда Господь обратился ко мне и сказал, «Чарльз, посмотри на Тома». Я так и сделал. И Господь спросил, «Что ты видишь?» Я понимал, что дело не во внешности. Я смотрел на этого человека, заключенного, в тюремной одежде. Именно на это хотел обратить мое внимание Бог. И тогда я сказал, «Боже, я вижу свободного человека». Он сказал, «Правильно». После этого он сказал, «Чарльз, а теперь посмотри на себя».
0: То, что он хотел показать, очевидно. Тот, кто внешне похож на служителя, гораздо менее свободен, чем человек, который находится в тюрьме.
1: Именно.
0: Мы вернемся через минуту.

0: Здравствуйте, я Сидрот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Чарльз Кэррин. Пастор, казалось бы, свободный человек, посещает в тюрьме заключенного, и оказывается, что тот намного свободнее его. Итак, Чарльз, вы уже начали приходить в себя, когда однажды, перед Днем Благодарения, ваша депрессия стала еще глубже.
1: Сид, я думал о самоубийстве. Я был действительно опасен. Помню, я выехал на шоссе Stone Mountain в Атланте, вдавил педаль газа до упора, убрал обе руки с руля и кричал Богу. «Ну и что ты теперь сделаешь?» И ясно, что Бог сотворил какое-то чудо, потому что я сейчас здесь.
0: Это очевидно.
1: И я благодарен Богу за это. Но в тот год, как раз перед Днем Благодарения, я пошел в тюрьму в полной депрессии и с мыслями о самоубийстве. Я больше не мог бороться и совсем не понимал, что находился во власти духа. Духа, который парализует.
0: То есть вы хотите сказать, что депрессия — это дух?
1: Может быть. Я не говорю, что это в любом случае так. Это может быть болезнь, это может быть просто жизненная ситуация.
0: Но в вашем случае это был дух?
1: Да, в моем случае это был дух. В ноябре, где-то числа 23-го, в среду, перед Днем Благодарения, я в конце концов преклонил голову, и заключенный Том наклонился через стол, возложил на меня руки и процитировал слова Анании. «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И знаешь, Сид, я пришел домой.
0: Секундочку. Когда он помолился, что-то произошло?
1: Нет, ничего.
0: Совсем?
1: Совсем.
0: Наверное, вы ушли еще более подавленным.
1: Факт в том, что когда я пришел домой, моя жена все еще находилась в инвалидном кресле, и наша дочь вывезла ее на улицу. Я пошел в спальню и упал на кровать, не снимая костюма. И что-то как будто схватило меня за горло. Я стал задыхаться, и я почувствовал, что внутри меня началась напряженная, очень напряженная борьба. И я не мог понять, что происходит. Только через некоторое время я понял, что Бог овладел моей депрессией и выдернул ее из меня. У меня не было видения, Сид, но было такое ощущение, как будто какая-то сила пыталась вырвать огромный дуб, корни которого глубоко вросли в землю и очень крепко держали его. И в конце концов, я ощутил как бы рывок, и что-то вышло из меня. Но это не было похоже на твердые корни. Оно незаметно выскользнуло из меня, как угорь. И в тот же миг мою депрессию как рукой сняло. Это случилось более 20 лет назад, и депрессия никогда больше не возвращалась.
0: Но случилось еще кое-что. Что-то произошло. Так что же именно?
1: Депрессия не просто ушла. Вместо нее излился Святой Дух. Было такое ощущение, что я стою в Ниагарском водопаде. Никакая теология не в силах описать это. Я как будто стоял в Ниагарском водопаде, и все его воды изливались на меня. И я не понимал, что происходит. Когда я исполнился Духом, меня как будто подняло с кровати. Я не чувствовал ни своего тела, ни одежды, которая была на мне, ни силы притяжения. Я находился в невесомости.
0: Ощущение противоположное депрессии.
1: И это на самом деле было так.
0: А как же ваша теология?
1: Это пошло ей только на пользу. Я ничего не потерял, а наоборот приобрел. В тот момент я приобрел так много, что понял, чего Бог желает для своего народа.
0: После этого с вами стали происходить и другие необыкновенные события.
1: Да.
0: Люди получали исцеление и освобождение. Расскажите о больной шизофрении.
1: Хорошо. Но хочу сказать, Сид, что это не мой личный дар, а работа Святого Духа. В мой офис во Флориде из отделения психиатрии прислали 8 больных шизофренией, и мы служили им. Все они либо полностью исцелились, либо получили значительное облегчение. Но меня охватил страх. Я сказал их врачу. Да. А потом подумал, что я никогда этого не делал. Никогда не сталкивался с этой проблемой. Тогда я в отчаянии обратился к Богу и сказал, «Боже, покажи мне, что делать». И свершилось чудо. Сначала он указал мне на книгу пророка Амоса, где Бог обещает воссоединение израильского народа. Потом он показал мне 24 главу Матфея, в которой Иисус говорит, что в последний день Он соберет избранных. И тогда Святой Дух сказал мне, «Собери их умы, собери воедино». Это было легко сделать во время служения.
0: Вы просто молились за их разум?
1: Вообще-то это была не совсем молитва.
0: А что же?
1: У меня было несколько помощников, и мы очень-очень мягко обращались к расколотым частям сознания человека и очень нежно.
0: Оставайтесь с нами. Через несколько минут я попрошу Чарльза обратиться к людям, страдающим от этой проблемы. Через минуту мы вернемся к вам.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Чарльз Кэррин. Итак, Чарльз, вы молились за людей, страдающих шизофренией, и они полностью или в значительной степени исцелились?
1: Верно.
0: Вы говорили о том, что буквально уговаривали разум собраться воедино. Как это — собраться воедино?
1: Сид, Господь показал мне, что я должен заставить разум собраться воедино. И я сделал это с первой пациенткой, которая уже 2 года лечилась безуспешно. И Бог видит, что я не хвалюсь собой, а славлю Его.
0: Я понимаю.
1: Мы лечили эту женщину 2 недели, и она получила исцеление. И тогда Господь показал мне маленькую девочку, которая держится за трещину в стене, прячется под старым плетеным диваном и не хочет выходить. Нужно было очень нежно и мягко обращаться к расколотым частям ее сознания. Я говорил: «Ты, маленькая частичка ее сознания, не прячься и не бойся. Опасности нет. Теперь можно вернуться домой. Я знаю, что ты хочешь вернуться домой. Только ты можешь занять это место, и только это место ты можешь занять. Возвращайся домой».
0: Что с ней произошло?
1: Она выздоровела.
0: Я знаю, что большинство людей, которые смотрят передачу, не страдают шизофренией, но многие страдают депрессией. Вы не могли бы помолиться за них сейчас?
1: Я с огромной радостью сделаю это. Вы хотите, чтобы я помолился или послужил?
0: Выбор за вами.
1: Для начала я хочу кое-что объяснить. Моя депрессия была не психологической. Это была духовная депрессия. И поэтому я никогда не призываю пациентов отказываться от лечения. Я поддерживаю врачей и всех, кто может помочь. Я неоднократно видел, как по-разному действуют Божьи методы. Поэтому, если вы страдаете депрессией, которая в книге пророка Исаии названа «унылым духом», я хочу, чтобы вы поняли, он может быть разрушен по силе Святого Духа. «Покоритесь Богу», — говорится в Писании. «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Если вы страдаете депрессией, помните, что она может быть вызвана обстоятельствами, например, жизненным кризисом. Но она также может исходить из духовного мира. А теперь, во имя Иисуса, я обращаюсь к депрессии, и я говорю во имя Иисуса Христа из Назарета, я приказываю тебе, изыди. Я не прошу тебя что-то делать. Обращаясь к тебе, я не чту тебя. Я приказываю духу депрессии, выйди из этого человека, оставь его. Во имя Иисуса Христа я приказываю тебе, преклони колени перед господством Христа и изыди. Теперь я обращаюсь к тем, кто страдает от раздвоения личности. Та частица личности, которая прячется, я обращаюсь к тебе и говорю тебе, что теперь уже нет никакой опасности. Тебе не нужно больше прятаться. Опасность миновала. Теперь ты можешь возвращаться домой. Туда, где ты необходима. Только ты можешь занять это место, и только это место ты можешь занять. Во имя Иисуса Христа возвращайся туда. Возвращайся на свое место. Возвращайся на свое место. После этой программы ты прикажешь себе вернуться на свое место. Та часть вашего рассудка, которая погрузла во тьме и не сообщается с другими его частями, возвращайся. Отец, во имя Иисуса Христа из Назарета, великого исцелителя разума и тела, мы благодарим Тебя за исцеление и возрождение. Иисус, покажи свою славу.
0: Должен сказать, Чарльз, что присутствие Божье просто неимоверно. Во время нашей последней встречи вы сказали мне, что люди, принявшие Иисуса как своего Господа, живущие для Него, обладают огромной силой. Все дело в том, будет ли использована эта сила. Это как резина, которая обволакивает электрический провод, резиновая изоляция. И вокруг нас такая изоляция, которая не позволяет пользоваться этой силой. Вы молитесь за больных, и они исцеляются, но Бог хочет, чтобы все знающие Иисуса молились за больных.
1: Именно так.
0: И я хочу, чтобы вы помолились о преодолении этой изоляции для тех, кто принимает Иисуса как своего Господа.
1: Да.
0: Давайте возьмемся за руки. Я хочу, чтобы эта изоляция...

0: Апелляция полностью была снята.
1: Аминь. Отец, во имя Иисуса Христа, Назарея, мы обращаемся к этой силе сопротивления и к тем зрителям, которые не хотят, чтобы сила Божья сошла на них. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты разрываешь занавес их храма и позволяешь проявиться силе Святого Духа. Реально, чудесно. Мы приказываем, чтобы изоляция во имя Иисуса Христа была снята, полностью снята. Теперь продолжайте молиться о том, чтобы эта изоляция в вашей жизни исчезла. И не прекращайте молитв, пока это не произойдет.
0: Знаете, это напоминает мне о том, что говорил Иисус. Если в вашей жизни есть гора, и вы приказываете ей во имя Иисуса Христа, она исчезнет. Сейчас в вашей жизни существует гора, называемая грехом, страстью, гомосексуализм, порнография. Еще ее можно назвать похотью. И я говорю вам, что Иисус не только хочет простить вас, но и дать вам силу, чтобы стать свободными. Повторяйте за мной слова молитвы. «Дорогой Иисус, я согрешил против Тебя, Тебя одного. Я согрешил, и я сожалею об этом. Я верю, что Ты, Иисус, умер за мои грехи. Я верю, что свободен от того давления, которое заставляет меня грешить. Во имя Иисуса Христа. Я призываю кровь Иисуса, и теперь я свободен. Я принимаю Иисуса как своего Мессию и Господа. Господь Иисус, будь со мной. Освободи меня». Когда вы поднимаете руки к Богу, вы делаете то, что не могли сделать раньше, и ваша боль исчезает, спина исцеляется, и слава Божья изливается на вас. Изливается, изливается, изливается.

На этой неделе я хочу дать вам 5 видов молитвы. Высвободите свою веру в этих молитвах. И я верю, что Бог благословит вас и будет говорить с вами. Я обращаюсь к молодым и деловым людям, которые меня слушают. У Бога есть план для вашей жизни. Итак, 5 вещей, которые необходимы, чтобы Божий план исполнился в вашей жизни. Возможно, вы захотите их записать. Возьмите свой iPhone и сделайте заметки. Не просматривайте список покупок, займитесь конспектом. Я хочу быстро дать вам некоторые мысли. Запомните эти пункты, чтобы молиться в дальнейшем. Божье видение вашей жизни — это первое, о чем я хочу помолиться. Это то, с чем вы сталкиваетесь прямо сейчас. Божья перспектива. Это то, что пророк сказал своему слуге. Его слуга бежал к Илии и говорил: «Нас окружили ассирийцы, они идут отовсюду. Что же нам делать? Что же нам делать?» И пророк сказал: «Боже, открой ему глаза, или измени картину того, как он смотрит на врага. Но, Боже, если ты откроешь его глаза, то он узрит другое. Он увидит большую картину, у него будет Божий взгляд». И когда Бог открыл его глаза, то он посмотрел на ту же ситуацию. Он посмотрел и увидел не только врага, он увидел и множество ангелов. Они сходили с холмов на огненных колесницах. Он уже не был окружен ассирийцами. Бог окружил врага и собирался предать его в их руки. Вы смотрите либо на врага, либо на ангелов. Вы смотрите либо на проблему, либо на обетование. Мы хотим жить и в победе, и в силе. Значит, необходим правильный взгляд. Вам нужно видеть то, что видит Бог. Неважно, через что вы проходите. Не смотрите на то, что проблема мизерная. В каждом испытании, в каждой проблеме и в каждом несчастье есть большая картина. Есть большая картина, и в нем, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Перспектива важна. Молитесь каждый день: «Боже, покажи мне большую картину. Помоги мне всегда видеть больше, смотреть в большей перспективе, видеть то, что видишь ты, а не временную ситуацию, которая заставляет меня бояться и беспокоиться». Обретите Божие видение. Смотрите глазами Бога. Номер 2. Будьте человеком молитвы. Вы хотите победу в своей жизни? Вам необходимо постоянно молиться. «Господи, открой мои глаза. Позволь мне увидеть лучше. Позволь мне видеть хорошо. Позволь мне видеть величие Твоего плана и цели для моей жизни». Далее. Вам нужно быть человеком молитвы. Будьте молитвенником. Есть что-то, что другие называют совпадением. Когда мы молимся, происходят совпадения. Но когда мы не молимся, их не бывает. Повторите за мной. Когда мы молимся, происходят совпадения. Когда мы не молимся, их не бывает. Вот почему вам нужно обрести такую философию в своей молитвенной жизни. Молись, пока что-то не произойдет. Потому что когда мы молимся, случаются совпадения. Какое совпадение? Мне нужна была машина, и кто-то мне ее дал. Или мне предложили хорошую сделку с машиной. Какое совпадение? Просто удивительно, как часто совпадения происходят в жизнях одних, а у других их совсем не бывает. Я мог бы рассказать вам много таких случаев. Я молился за что-то, и Бог давал мне это. Будьте молитвенником. Повторите, будь молитвенником. Не переставай молиться. Молись, пока что-то не произойдет. Делайте так. Не просто молитесь раз в день, раз в неделю или раз в месяц, но молитесь, пока что-то не произойдет. Смотрите шире, обретите большую картину, увидьте то, что видит Бог. Номер 2. Будьте молитвенником. Станьте человеком молитвы. Номер 3. Вам нужно развить свой потенциал.
Бог дал каждому из вас уникальный потенциал. Но это не означает, что вы достигнете своего потенциала. Есть японская рыба, которая называется карп кои. Карп кои — это удивительная рыба, потому что ее размер зависит от среды. Позвольте мне рассказать об этом. Если карпа кои положить в маленькую емкость, то он вырастет не больше 10 сантиметров в длину. Но если вы возьмете ту же самую рыбу и положите ее в большую емкость, то она вырастет до 20 сантиметров. Пока карп кои будет находиться в небольшом водоеме, он будет оставаться того же размера. Но если его взять из пруда и пустить в озеро, то он вырастет до метра. Вот что я хочу сказать. У каждого карпа кои есть потенциал быть метрового размера. Но многие вырастают только до 10 сантиметров из-за среды, в которой их держат. То же истинно и для нас. В вас огромный потенциал, но если вы никогда не раскрываетесь для чего-то большего, если не принимаете вызов делать большее, но если

если вы остаетесь маленькой рыбкой в маленькой банке, вместо того, чтобы быть среди людей, которые умнее вас, быть среди людей, которые стремятся к большему, которые заставляют вас расти, которые заставляют вас идти дальше, использовать свою веру, наполняться и раскрыть свой потенциал, Библия говорит, что та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, обитает и внутри вас. Так что не живите в маленькой банке, когда Бог приготовил для вас что-то большее. Был один завод по изготовлению льда, и на нем произошел пожар. Но они вызвали пожарных, чтобы потушить огонь. На том заводе было необходимое количество воды. Проблема была в том, что все запасы воды были заморожены. Я говорю, что у вас огромный потенциал, но он будет заморожен, он не будет высвобожден, пока вы не примете вызов. Вы не сможете стать тем, кем вас видит Бог. Скажем все: «Боже, высвободи мой потенциал! Высвободи мой потенциал! У вас огромный потенциал! Будьте молитвенником!» И молитесь: «Боже, высвободи мой потенциал. Боже, пусть в моей жизни будут вызовы. Позволь мне двигаться из веры в веру, из победы в победу. Не позволь мне остаться маленькой рыбкой, если ты приготовил для меня что-то большое. Помоги стать больше и высвободить мой потенциал». Обретите большую перспективу. Увидьте большую картину. Будьте молитвенником. Я хочу, чтобы вы поверили, что Бог высвободит в вас огромный потенциал. Номер 4. Будьте позитивными. Когда Давид увидел Голиафа, то у него было два выбора. Он мог сбежать и сказать: «Он такой огромный, я должен убежать, чтобы спасти свою жизнь». Но вместо этого он побежал на него и сказал: «Он такой большой, и я не промахнусь. Я попаду в этого глупца с большой головой. Я поражу его камнем». Будьте позитивными. Будьте позитивными. Расскажу вам кое-что о жизни. Если у Билла и Сью проблемы, у Билла и Мэри проблемы, у Билла и Джека проблемы, у Билла и Сэма проблемы, значит, Билл проблема. Я видел такое в негативных людях. Если к нехорошему человеку тянутся плохие люди, значит, у него много негатива. На него нельзя рассчитывать. Можете себе это отметить. Это правда. Это закон. Ты притягиваешь такие же, какой ты сам. Будьте позитивными, и будет происходить позитивное. Не разочаровывайтесь. Не падайте духом. Не будьте подавленными. Не бойтесь, что жизнь закончена. Не сдавайтесь. Как бы ни менялась жизнь, что бы ни происходило, будьте более позитивными. Номер 5. Ожидайте Божьего обеспечения. Ожидайте обеспечения от Бога. Потому что Бог владеет всем. Скажите аминь. Когда я только начинал, то у меня ничего не было. Я был разбит сильнее, чем 10 заповедей. У меня ничего не было, но я научился тому, что у Бога есть все. Однажды мужчина в аэропорту ожидал свой рейс. У него было немного времени. Он хотел перекусить и взял себе чашку кофе и небольшой пакетик пончиков. Мужчина решил присесть, но не мог найти стол. Все столы были заняты. Остался только один где-то в углу. Он направился туда. Вероятно, у вас тоже так бывало. Это обычное дело в аэропорту сесть с кем-то за один столик. Ты с одной стороны стола, а другой человек с другой. Мужчина подходит со своим кофе и садится за стол. Он снимает пальто и кладет его на стул. Кладет свои вещи, садится и делает глоток своего кофе. Потом он вытаскивает газету, протягивает руку, берет пакет с пончиками. Он вытаскивает из пакета пончик и начинает его есть. Вдруг парень с другой стороны стола тоже протягивает руку к пакету с его пончиками. Парень берет пончик, улыбается и начинает его есть.

только представьте себе такую наглость. Этот нахал ест мои пончики. Наш герой взял пакет с пончиками и пододвинул его к себе. Он дал понять парню, чтобы тот оставил его в покое. Мужчина встряхнул газету и взял следующий пончик. Тогда тот парень привстал, чтобы дотянуться через весь стол. Улыбнувшись, он взял еще один пончик. Мужчина не мог в это поверить. Ему очень хотелось его ударить или обругать. Видно, парень не в себе. Он как гнилой банан в корзине. Что-то тут не то. Возможно, он агрессивен. Он выглядит таким милым, но кто знает. Парень доел второй пончик, встал, взял свои вещи и пошел на посадку. Наглый пожиратель пончиков, подумал наш герой. Каков нахал! Он посмотрел на часы, уже было его время вылета. Он взял свое пальто и протянул руку, чтобы взять чемодан. И на своем чемодане он увидел пакетик с пончиками. Он думал, что тот парень брал его пончики. Я подожду. Когда на самом деле он делился с ним своими пончиками. Мои пончики на чемодане. А парень с улыбкой делился своими пончиками со мной. С нахалом. Вот что я хочу сказать. Бог владеет всеми пончиками. Что ты имеешь в виду? Хочешь один из моих 10 пончиков? Мы воспринимаем Бога как странную личность, которая просит у нас один из моих пончиков. Я даю тебе 10 пончиков каждую неделю, и все, что я хочу взамен, это один пончик. Скажите это со мной. Бог владеет всеми пончиками. Если Он захочет, то сможет забрать у вас все пончики и просто уйти. Но Он благой Бог. Он продолжает вас благословлять снова и снова. А вы едите 5, 6, 7, 8, 9 пончиков. А потом говорите, слишком много отдавать один тому, кто владеет всеми. Вы едите и едите, и у вас остаются лишь крошки. А потом, когда до вас доходит корзина для пожертвований, вы делаете вот так. Бог владеет всеми. И Он владеет всем. Нам нужно отдать Ему все время, все таланты, все сокровища. Что это значит? Это означает, что мы просто распорядители. Господь, я ставлю Тебя на первое место в этих сферах моей жизни. То, что я говорю, это больше, чем просто слова. Если вы хотите, чтобы Бог обеспечивал вас, то поставьте Его на первое место. Он благословит вашу жизнь, и все остальное последует за вами. Есть 5 вопросов, которые вам нужно себе задавать. Вы узнаете, стоит ли Иисус на первом месте в вашей жизни. Будьте серьезны. Мы говорим, Бог первый, я Его люблю. Но если Он не на первом месте в какой-то сфере вашей жизни, то Он не будет на первом месте нигде. Рассмотрим некоторые пункты. Первый ли Он в ваших финансах? Писание говорит, где сокровище человека, там и сердце его будет. Первый ли Бог в ваших финансах? Не говорите, что Он первый, если Он не первый в ваших финансах. Чтите ли вы Бога десятиной? Чтите ли вы Его даянием? Почитаете ли вы Его? Это не реклама, это не проповедник, который просит денег. Это Слово Божье. 16 из 38 притч, которым учил Иисус, имеют отношение к деньгам. Они относятся к вашим ресурсам, потому что он понимал, что любовь к деньгам – это корень всякого зла. 10-я заповедь гласит «не возжелай». Это выражение материализма.
Нет ничего плохого в том, чтобы владеть вещами, но Бог не хочет, чтобы вы им поклонялись. Он хочет, чтобы вы поставили Его на первое место. Вы распорядители всего, что дает вам Бог. Он владеет

Ли Бог большую часть ваших интересов. Если его нет в большей части ваших интересов, если вы не интересуетесь им всю неделю, тогда Бог не первый в вашей жизни. Если вы 8 часов проводите в Фейсбуке, 7 часов еще в чем-то, 3 часа еще где-то, в каких-то своих интересах, Иисус остается где-то сзади. Он первый в ваших финансах, Он первый в ваших интересах, Он первый в ваших отношениях. Следующий пункт — это отношения. На первом ли Бог месте в ваших отношениях? Первый ли Он? Ставите ли вы Его на первое место? Или вы встречаетесь с кем хотите? Это не имеет отношения к вашей духовной жизни. Это не ставит Иисуса на первое место. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Если Бог не первый в ваших отношениях, то Он не первый в вашей жизни. Я буду заигрывать с язычником, чтобы привести его к Богу. И я верю, что если буду с ним встречаться, то он спасется. Библия учит не этому. Мне все равно, сколько у него мышц. Мне все равно, как круто он выглядит. Мне все равно, насколько он богат. Мне все равно, как он симпатичен. Если он не любит Иисуса Христа, я не буду иметь с ним дела. Первый в ваших финансах. Первый в ваших интересах. Первый в ваших отношениях. Следующий пункт — это расписание. Как строится ваше расписание? На что похож ваш день? Если его нет в вашем дне и в вашем расписании, если нет молитвенного времени, нет чтения Библии, нет пищи для вашего духа, нет ничего, что обращается к Богу на протяжении недели, тогда вы христианин из багажника. Христианство у вас где-то в багажнике, и вы достаете его в радостные часы воскресного утра. Бог должен влиять на ваше расписание. В каждом дне должно быть место для молитвы. Каждый день должно быть время для Божьего Слова. Вы знали, что если вы читаете Библию 15 минут в день, то вы сможете прочесть всю Библию за год? Не требуется слишком много времени, но необходимо сказать, «Я должен читать Библию, должен молиться». Это очень важно. И если вы будете читать Слово, тогда Слово будет читать вас. Пыльная Библия ведет к грязной жизни. Но если вы читаете эту книгу, то она очистит и освободит. Светит вас, она освободит вас, она поможет вам, она укрепит вас. Возможно, вам не понадобилось слово, которое вы читали сегодня утром, или вечером перед сном вы открываете слово. Возможно, это слово не коснулось вас, но вы просто читаете. А вот на следующий день, ровно в 3, на вас будет извергаться весь ад. Но Дух Святой напомнит вам именно те слова, которые вы читали прошлым вечером. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И вдруг к вам приходит уверенность благодаря тому, что у Бога есть место в вашем расписании. И последнее. Это самая большая проверка, находится ли Бог на первом месте в вашей жизни. Последний пункт. Первый ли Он в ваших проблемах? Что вы делаете, когда приходят трудности? Достаете бутылку, бежите за таблетками, кричите, гневаетесь, впадаете в депрессию, начинаете бояться, беспокоиться и суетиться. Есть настоящий знак того, что Иисус на первом месте в жизни. Бывает, что вы встречаете кого-то, у кого Бог на первом месте. И дело не в том, что у них не бывает проблем. Но когда проблемы приходят, они знают, к кому обратиться. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Я бегу к нему во время скорби. Моя первая мысль не банк. Моя первая мысль не доктор. Моя первая мысль не то или это. Моя первая мысль — это Иисус». Кому вы бежите во время трудности. Это и есть настоящий знак того, на первом месте Бог для вас или нет. И если Он первый, тогда у вас будет Его видение. Вы будете видеть то, что видит Он. Если Бог первый, то вы будете молитвенником. Если Он первый, то вы поймете, что у вас огромный потенциал. Если Бог первый, то вы будете позитивными. Если Он первый, то вы увидите Его чудесное обеспечение, потому что Он владеет всеми пончиками.
И когда он первый, он благословит вас

так, что вы будете в восторге. Сейчас я говорю в вашу жизнь. Молитесь так на этой неделе. Боже, сделай меня позитивным. Боже, позволь мне видеть твоими глазами. Позволь мне видеть то, что мои естественные глаза упускают. Позволь мне увидеть то, что видишь ты. Господь, покажи мне, как быть молитвенником. Позволь мне молиться на этой неделе. Позволь мне быть позитивным. Позволь мне увидеть обеспечение, которое есть у тебя для меня. Я говорю, что если вы будете так молиться, то Бог это сделает. Я не верю, что кто-то из вас здесь сегодня случайно. Я верю, что этот день самый важный для многих, как это было на первом служении в жизни многих людей. Если вы отдадите свою жизнь Иисусу Христу, если вы поставите Его на первое место и скажете: «Господи, Ты не заслуживаешь второго места, места на задворках, в багажнике, где-то в стороне, на обочине. Я хочу, чтобы Ты был моим Господом. Я ставлю Тебя на первое место в своей жизни». Я говорю, что если вы сделаете так, то увидите потенциал и чудеса, которые Бог приготовил для вашей жизни. Если вы верите, скажите «Аминь». Я хочу помолиться со зрителями этой программы. Я не верю, что вы смотрите нас случайно. Я верю в пути, ведущие в Царство Божье. Я верю, что Бог знает, через что вы сейчас проходите. Он мог послать проповедника в вашу жизнь, чтобы нести послание, которое касается ситуации в вашей жизни. Я верю, что пока вы слушали нас, Бог что-то сделал в вашей жизни. Почему бы вам не открыть свое сердце? Почему бы не начать сегодня все заново и полностью отдать жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы никогда не молились такой молитвой, которой я хочу помолиться с вами. Прямо там, где вы находитесь, вы можете пережить силу и присутствие Иисуса Христа. Он всегда приходит туда, куда Его приглашают. Откройте сердце и пригласите Его. Помолитесь этой молитвой. «Господь Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь. Я покоряюсь Тебе. Прости меня. Очисти меня своей драгоценной кровью от моих грехов. Я принимаю это верой. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер и воскрес. Я верю, что Ты пришел ко мне, чтобы жить во мне и со мной. Ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Во имя Иисуса». Это могущественное имя. Имя Иисуса. Я призываю исцеление и здоровье для вашего тела. Если вы больны, будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Аминь.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь. messengerinternational.org

Итак, это восьмой урок, и мы будем говорить о хождении и рычании вместе с нашим львом. Я хочу начать эту историю с возвращения к одной из моих самых любимых сцен из «Хроник Нарнии». Я хочу вам сказать, не знаю, стану ли я достаточно взрослой, чтобы больше не читать хроники. Я очень люблю читать их. Они дают жизни правильную перспективу и делают все таким чистым, как в детстве. Я расстроена, что мои мальчики больше не хотят читать эту книгу вместе со мной, так что я читаю ее сама. Но гораздо важнее, хочу сказать это с самого начала, ваша способность слышать Бога гораздо важнее, чем способность слышать меня или кого-то еще. Именно в этом я хочу утвердить вас, насколько смогу. В последующие 25 минут вам нужно научиться слышать Бога. И я хочу воодушевить вас следовать путем Божьим. Я уже говорила, что этот Божий путь — хождение со львом. Конкретно в этой истории я не буду читать ее всю, а расскажу основные факты. Люси, я всегда любила Люси. Сьюзен меня всегда раздражала, но Люси я всегда восхищалась. Я представляла, что я — это она, и думаю, она любимица всех. Ну так вот, они возвращаются, чтобы помочь принцу Каспиену вернуть то, что принадлежало ему — трон и наследство. Но они потерялись, они не могут восстановить связь. География мира изменилась, и все стало незнакомым. Все дороги, все места, по которым они ходили, все реки — все изменилось. Не знаю, заметили вы или нет, но все изменилось. География духовного мира изменилась за последние пару лет, и то, как мы получали доступ к разным вещам, все это изменилось. Все изменилось. Знакомые места изменились, и на месте рек появились пустыни. Много что изменилось в географии нашей жизни. Вот как произошло. Вначале они не узнали замок. Там, где была небольшая река, образовался глубокий каньон. Они не знали, куда идти. И вот появляется Аслан, но он является только Люси. Она видит его, он ничего не говорит. Но по выражению его лица и движениям, она знает, что он хочет, чтобы она и остальные следовали за ним. Она говорит: «Вы видите его? Видите?» Но остальные его не видят, никто его не замечает. Она говорит: «Он хочет, чтобы мы шли за ним. Откуда ты знаешь? А откуда ты знаешь?» «Я не знаю, откуда я знаю, я просто это знаю». Подобно этому примеру, нам бывает трудно что-то объяснить, потому что бывают вещи, которые мы просто знаем. Мы не знаем, откуда мы это знаем, но мы просто это знаем. Часто Бог является нам или подсказывает нам, но никто другой этого не чувствует. И Бог приглашает вас следовать за Ним, независимо от того, последуют за вами другие люди или нет. Люси старается убедить всех, но Питер на своей волне. Он говорит: «Я главный король. Почему он явился тебе, а не мне? Он должен был явиться мне». Эдмунд говорит: «Послушайте, так раньше уже было. Мы не слушались ее, и это плохо кончалось». Сьюзен опять настаивает на своем и говорит: «Зачем ее слушать? И почему это тебе кажется, что ты видела его?» «Мне не кажется, что я видела его. Я знаю, что видела его». Но они голосуют по поводу того, что надо делать, и идут неправильным путем. И для них этот день был ужасным. В них летели вражеские стрелы, они все исцарапались, враги обнаружили их. Они проходят 1 километр, а потом на 2 возвращаются назад. Это был ужасный день, и в конце концов они оказались там, откуда и начали свой путь. Они уже устали, вымотались, и те, кто нуждались в их помощи, не получили ее, потому что они сбились с пути, и у них больше нет сил. Люси засыпает, но потом просыпается и чувствует, что Аслан зовет ее. «Знаете, проснувшись, я люблю чувствовать, что Господь зовет меня. Я ненавижу, когда, проснувшись, просто идешь в ванную и делаешь обычные дела, но я люблю, когда я просыпаюсь и чувствую, что Бог зовет меня. Потому что в эти моменты просыпаешься по-другому, ты почти что слышишь, как будто кто-то назвал тебя по имени». В такие моменты вы просыпаетесь, видите, как ваш муж похрапывает, и понимаете, что вас звал не он. И если вы встаете...

идете, идете, вы понимаете, что Бог что-то приготовил для вас. Что-то особенное и очень значительное. Люси встает, идет, и она очень рада. «Я была права. Я знала, что это ты, Аслан». «Да, отлично. Все остальные повели себя просто ужасно. Они не поверили мне, они меня не послушали. Но теперь, когда ты здесь, ты покажешь им, что я была права». «Все будет потрясающе. Давай просто сделаем это». Но Аслан отвечает ей, «Они не увидят меня». Она говорит, «Ну тогда ничего не получится. Если они не увидят тебя, они за мной не пойдут». А он говорит, «Тебе надо пойти и снова разбудить их». «Разбуди их, в первый раз они не проснулись». «Так что разбуди их еще раз, разбуди их». Но она отвечает, «Они не поверят мне». А он говорит, «Это не важно». Она говорит, «О, я была так рада, что снова нашла тебя и думала, что ты останешься. Я думала, что ты победишь и разгонишь всех врагов, как в прошлый раз, а теперь все будет ужасно». И он отвечает, «Да, малышка, для тебя это тяжело, но одно и то же не происходит дважды». Порой мы хотим включить кнопку «Воспроизвести еще раз», а Бог хочет внести в нашу жизнь тайну. Он хочет писать историю вместе с нами. Он хочет творить это путешествие вместе с нами. Он хочет идти по этому пути вместе с нами. Мы следуем за Ним, видим Его, видим, что Он делает через нас. Но в этой динамике все не будет происходить так, как происходило раньше. Мы ждем, что Он сделает все, а Он ждет нас, потому что Он уже все сделал. Я понимаю реакцию Люси на это. Бог предлагает им путешествие, а она говорит, что оно будет ужасным. На самом деле, ужасным был предыдущий день. Когда они пошли своим путем, это было ужасно. Но она по-прежнему оценивает то, что перед ней, через призму того, что она знала, что видела, и через то, что от него ожидает. И она начинает плакать. В истории говорится, что она спрятала свое лицо в его гриве, но в его гриве было что-то, из-за чего она почувствовала, как наполняется силой льва. И вдруг она встала и сказала, «Прости меня, Аслан, теперь я готова». Он посмотрел на нее и сказал, «Теперь ты львица, и теперь обновится вся Нарния». Когда я прочла это в первый раз, я стала плакать. Я стала плакать, потому что что-то происходит, когда мы готовы и говорим Богу. «Прости, прости меня, теперь я готова». Хотя я не знаю, куда ты меня поведешь, хотя я не знаю, чего мне это будет стоить, но даже если мне придется идти в одиночку, я пойду. Потому что может быть так, что вы следуете за Богом тогда, когда другие этого не делают. И дальше она говорит, «Да, это именно моя вина, ведь ты говорил». А он отвечает, «Да, никто не сможет помешать вам следовать за Богом, ведь в конечном итоге принимать решение вам нужно самой. И когда вы готовы следовать за Богом, Он готов вести». Так что давайте будем сильными. Давайте поднимемся и последуем за Богом туда, куда только Он может повести. Ведь мы плывем по неведомым водам. Мы идем по тропам, по которым никто не ходил так, как мы. Мы нуждаемся в руководстве Бога, и Он всегда хочет вести нас. Я хочу сделать паузу и спросить, куда ведет вас Бог? Вы боитесь идти туда? Что это за место? Я знаю, Бог не покажет вам то, как вы туда попадете, но я верю, что вы здесь из-за того, что боитесь последовать туда, куда вам надо последовать вслед за мужчинами. И вам необходима сила других женщин, чтобы воодушевить вас пойти в это место. Я люблю это местописание. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 и 25 стих в переводе «Месседж». Тут сказано, когда Иисус стал работать над своими учениками, это удивительно, Он как бы сказал, «Я работаю над этими парнями». И дальше Он сказал, «Всякий, всякий, мужчина, женщина, молодой, старый, всякий, любой человек. Это условие для каждого человека. Всякий, кто хочет идти за Мной, должен позволить Мне вести его». Вы должны позволить Ему вести вас. Не вы на месте руководителя, а Я. Не убегайте от страдания, а встречайте его с радостью. Следуйте за Мной, и Я покажу вам, как через Него пройти. Кто-то должен показать нам, как это делать, потому что никто не хочет встречать страдания с радостью. Только Бог может показать нам, как нам переносить страдания так, чтобы оно не убило нас.

но сделала непобедимыми. И дальше сказано, самопожертвование — это путь. Мой путь к обретению вашего истинного «я». В других переводах написано, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. У Бога бремя за людей. У Него бремя за людей. И обычно, когда Он говорит «возьми крест свой», это подразумевает отношения с людьми. Он делает именно так. Я люблю изучать жизнь королевы Елизаветы. Я считаю, что из всех исторических фигур именно королева Елизавета была близка к льву так близко, что это просто потрясало меня. Она была незаконнорожденной дочерью. Ее отец, король, приказал казнить ее мать. Ее двоюродная сестра, которая была известна как Мария Кровавая, постоянно выискивала причину, чтобы убить ее. У нее не было родительской заботы, долгое время не получала образования. Но знаете, что она делала? Она занималась самообразованием. Она использовала это время одиночества, несвободы и отверженности для того, чтобы стать сильной. Не знаю, знала ли она, что наступит день, когда она взойдет на престол и будет править Англией. Но скажу вам, что когда этот день пришел, тогда то, что она унаследовала, было сущим кошмаром. Ей досталась страна, которая морально, духовно и финансово была банкротом. Она была поделена на католиков и протестантов. На севере царствовала королева Мария, которая старалась убить ее. Хотя другая Мария, ее двоюродная сестра, уже умерла, теперь была другая, которая тоже хотела ее убить. При всем этом, Елизавета была очень сильной христианкой. Она вела молитвенный дневник на четырех языках, потому что она хотела, чтобы определенные молитвы не могли быть прочитаны другими людьми. Она описывала дела Божьи в дневнике. Она взошла на престол, когда ей было 25 лет, и вот что она сказала. Бремя, которое возложено на меня, изумляет меня. Мне нравится такое отношение. Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком велико, чтобы мне справиться с ним». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, должно быть возложено на мужчину». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком тяжело для меня». Нет, но она сделала выбор, изумиться тем, насколько огромное доверие ей было оказано. И когда мы делаем выбор изумиться, а не испугаться, тогда мы даем место Богу, потому что она знала, что не может сделать это своими силами. Так что она сказала, «Я изумлена этим, поэтому мне необходимо участие Бога». И знаете, период ее царствования называют «золотым веком». При ней Англия из маловажной страны превратилась в могущественную военную державу. Во время ее царствования процветали искусство, наука, открытия. Она наняла каперов, которые некоторые называют пиратами, и таким образом очистила моря от людей, враждебных по отношению к ее стране. Англия была маленькой уязвимой страной, окруженной противниками, которых объединяла Инквизиция. Но именно благодаря Елизавете первые колонисты поселились в Америке. Она любила Америку. Она сказала, что Америка — ее подарок. Думаю, она даже не была здесь. Но знаете что? Женщины, которые изумлены тем, что им доверено, понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом. Понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом. Она понимала, что пошлет людей за пределы своей страны, чтобы основать другое государство. Некоторые историки называют ее львицей, потому что ее отца называли львом. Нам необходимо быть женщинами, которые изумлены, даже если мы не можем сделать доверенного нам своими силами. И нам необходимо добавить фактор молитвы. Нам необходимо добавить силу Божью. Я думаю, что именно

0: Эта церковь не делает так, как должно. Я не говорю, что люди не молятся, но необходима весомая молитва. Необходимо добавить к ней цель и изумление. Смирение начинается с шепота, но молитва должна заканчиваться рыком. В одном из переводов Писания сказано: «Бог рычит, как лев с высоты небес, раскаты грома из его святого жилища». Мне нравится это место, потому что я верю, что когда мы начнем являть пример нашего небесного льва, мы услышим его рык. Он начнет рычать Сиона, а мы будем разносить этот рык по земле. И Бог провозглашает: «Вот что я люблю». В конце концов, люди пойдут за Богом. «Я зарычу, как лев». «О, я зарычу, и мои испуганные дети прибегут с запада». Те, кто относится к числу его детей, прибегут, а те, кто не принадлежат ему, убегут. Те, кто принадлежат ему, прибегут, когда услышат этот рык, когда он начнет потрясать небеса и землю. Моя подруга Бобби Хьюстон всегда говорит, что Божий шепот стал криком. Когда я говорила о ней в 2009-м и прочла эту брошюру, я увидела в этом действие Бога. Шепот Бога стал провозглашением, он стал криком. Читая ее, я сказала сама себе. Я услышала в своем духе. Коллективный крик становится рыком. Ни у одного отдельного человека в теле Христовом нет такой способности. Это коллективный звук сынов и дочерей Божьих, его детей. В Евангелии от Матфея 10:27 говорится: «Что я шепчу вам на ухо, кричите с крыш так, чтобы все слышали». Бог поднимает шепот до уровня провозглашения. Когда Бог начинает шептать, у нас есть привилегия возвещать это. В книге Иисуса Навина 6:9 сказано: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и не шепчитесь до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Мы живем в опасные времена, и поэтому своевременность становится крайне важной. Бог блокирует определенные вещи в этом мире, в нашей жизни и в духе. И блокируя эти вещи, Он говорит: «Никаких разговоров, никаких слов, никаких восклицаний. Позвольте мне заблокировать все ненужное». Но когда это будет окружено, тогда Он скажет: «Воскликните», и тогда мы должны воскликнуть. У меня есть ощущение, что Бог действует на столь многих уровнях, что мы и представить себе не можем. Но когда Он скажет нам воскликнуть, перед нами встанут задачи, которые мы не сможем выполнить своими силами. Знаете, когда я думаю о таких вещах, как сексуальная работорговля, простите, но это настоящая война, и это ужасно. Из-за того, что этому уделяется столько внимания, ситуация стала еще хуже, потому что эти люди еще глубже ушли в подполье, стали действовать еще более скрытно. Но знаете что? Бог все об этом знает. Он возгремит с небес, и его народ будет участвовать в этом. Господь сокрушит и разрушит такие вещи, которые сами мы победить не способны. Но это произойдет, когда мы начнем молиться. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И когда это произойдет, царство смерти и разрушения будет уничтожено. Также Писание говорит: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, кричит от боли». Мы уже знаем, что кричать от боли — это не решение. Многие женщины кричат от боли, но давайте сделаем так, чтобы из этой боли родилась жизнь, чтобы эти муки не прошли зря. Давайте объединимся ради блага других, избавимся от предрассудков и всего прочего. Я на самом деле верю, что мы можем возвещать то, что говорит Уинстон Черчилль. Он сказал: «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». Знаете что? Мы не лев, но Иисус — лев. А нам выпало возвещать то, что возвещает Его голос и Его рык. Мы не можем молчать, в то время как такое количество людей лишены голоса. И мы не можем молчать, когда Бог ясно показывает, что Ему нужны наши молитвы. Ему нужен наш голос. В книге Екклесиаста 4:12 сказано: И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это удивительно, но львицы рычат, когда собираются в группу из трех. Бог говорит нам то же самое. Иисус обещал, где двое или трое. Двое или трое. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Я посреди них. Я хочу верить, что от нитки, скрученной втрое, мы перейдем к нитке, скрученной в 30. В 300, в 3000, в 30 тысяч, в 300 тысяч, что мы будем увеличивать эти нитки, скрученные втрое. Это можно сделать, позвонив по телефону. Вы можете собираться вместе и молиться. Но мы не только молимся втроем. Сама наша молитва должна быть тройной. Как сказано в Библии, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Также Писание говорит, «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь». Наши молитвы должны быть мотивированы тремя этими существенными факторами. Бог хочет от нас страстных, разумных, целенаправленных молитв, а не просто таких. Ну, я должна молиться, я же христианка. Это должны быть стратегические, полные святой страсти молитвы, в которых заключена Божья цель. Заканчивая книгу, я нашла вот эту цитату Перси Биши Шелли. Вот она. «Поднимитесь, словно львы после дремоты, в непреодолимом числе. Стряхните свои цепи на землю, словно росу, которыми вы были скованы, когда спали. Вас много, а их мало. Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с врагом». Мне очень понравилось, как пару недель назад пастор проповедовал на тему «Открой его глаза, чтобы он увидел, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними». Если мы на самом деле это увидим, то будем молиться сильными молитвами. Я прошу вас прямо сейчас поднять руки, и я помолюсь. Боже, я прошу, чтобы ты направлял мои молитвы. Боже, я хочу быть женщиной, которая молится с целью, которая молится со страстью, которая молится разумно и со стратегией. Боже, мне необходима мудрость небес, и поэтому мне необходимы уши, которые слышат, и глаза, которые видят, что делают небеса. Отец, я молюсь, чтобы при звуке моего голоса ты помазал каждую женщину и привел в ее жизнь других женщин, чтобы они стали в ее жизни ниткой, скрученной втрое, чтобы они вместе молились, и чтобы происходило приумножение, чтобы каждая не была сама по себе, чтобы это была не двойная, а тройная нить, Отец. Отец, я прошу о приумножении молитвы. Я молюсь о бесстрашной, сконцентрированной молитве. Я прошу, Отец, чтобы ты дал нам силу идти в те места, куда мы боимся идти. Отец, мы делаем выбор быть удивленными и изумленными бременем, возложенным на нас. Господь, мы хотим быть сильными женщинами, которые собираются вместе во благо и представляют собой никогда невиданную силу. Отец, мы не относимся к этому моменту времени легкомысленно. И мы отдаем все в Твои руки, чтобы это исполнилось в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь.
2: sessions on 3 DVDs and 4 CDs. A hard

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Oh, this is how. This is how I fight my battles.
1: Praise and worship. Hey.
0: This is how I fight my battles.
1: Oh yeah, yeah.
2: That's what we're doing tonight.

В этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим». Посещение Арсенальной горы в годовщину одного из самых жестоких сражений шестидневной войны. Рассказ одного из руководителей мемориала Ammunition Hill, чей отец погиб здесь в бою. Трампу предстоят нелегкие решения по поводу войны с Ираном. И еще, Хизбалла требует вывода израильских войск из Южного Ливана. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», я Крис Митчелл. Сейчас израильтяне отмечают годовщину шестидневной войны 67 года, когда Израиль сражался с Египтом, Сирией и Иорданией и захватил территории, известные как Западный берег, Газа, Синайский полуостров, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Сегодня мы рассмотрим одну из ключевых битв той войны – битву за Арсенальную гору. И поговорим с человеком, жизнь которого навсегда изменилась в тот день. Но вначале сводка свежих новостей. Соглашение о перемирии, призванное положить конец боевым действиям между Израилем и Хизбаллой, под угрозой. Лидер Хизбаллы Наим Касем отверг его и отказался вывести боевиков из Южного Ливана. Ответ Касема был крайне категоричным. Капитуляция, поражение и достижение целей врагом звучит как мечта сатаны попасть в рай. Он заявил, что Хизбалла продолжит конфликт с Израилем. Пока продолжится оккупация, сопротивление продолжится. В четверг в результате обстрела противотанковой ракетой на юге Ливана погиб израильский офицер. Израиль ответил авиаударами и артиллерийским обстрелом по позициям Хизбаллы. Европейский Союз пообещал выделить 10 миллионов евро ливанской армии. И, как написала у себя в Твиттере Кая Калас, перемирие между Израилем и Ливаном даст шанс предотвратить возобновление полномасштабных боевых действий. Президент Ливана охарактеризовал это предложение как последний шанс достичь перемирия. Несмотря на заявление Хизбаллы, Трамп настаивает на том, что переговоры продолжаются. Они позвонили нам и сказали, давайте остановимся. Переговоры о прекращении огня в Ливане связаны с переговорами с Ираном. Президент выступил с предупреждением Тегерану, заявив, что нападение на американских военных вызовет ответ со стороны Соединенных Штатов. Если бы пострадали американские солдаты, я бы действовал немедленно. Когда его спросили о текущих переговорах, Трамп ответил: «Главное условие соглашения в том, что у них не должно быть ядерного оружия». Президент также сгладил озабоченность по поводу запасов обогащенного урана у Ирана. «Мы могли бы заполучить его прямо сейчас, но в этом нет никакого смысла. Он погребен». Между тем, в заявлении, приписываемом аятолле Моджтабе Хаминеи, утверждается, что США и Израиль получили решающий удар в ходе конфликта и теперь глубоко унижены. Несмотря на это, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран до конца недели дал ответ на предложение в надежде на то, что на следующей неделе в Женеве состоится церемония подписания. Посольство США в Иерусалиме предупреждает американских граждан, что обстановка остается нестабильной и может резко измениться в случае возобновления боевых действий. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Сегодня мы на месте битвы за Арсенальную гору. Мы поговорим с человеком, чья жизнь навсегда изменилась после нее. То, что произошло, открыло израильтянам путь к захвату старого города Иерусалима. Покойный Скотт Росс беседовал с подполковником из 55-й бригады того самого подразделения, которое ранним утром 5 июня 1967 года отправилось отбивать этот холм у иорданцев. 55-я парашютно-десантная бригада и сегодня остается резервным подразделением, как и во время битвы за Иерусалим в 1967-м. Мы часть 98-й дивизии, это как 101-я дивизия ВДВ США. Подполковник Аншел Пфефер командует 28-м резервным батальоном 55-й бригады.
Мы выполняем самые опасные и сложные миссии в Цахале. Как десантники, мы следуем своему кодексу – бесшумно передвигаться ночью, а затем наносить удары по противнику, где бы он ни находился, не давая ему обнаружить нас. Пфефер, в гражданской жизни один из руководителей компании, занимающейся высокими технологиями, провел Скотта Росса по окопам, где 50 лет назад солдаты батальона сражались за Иерусалим. На холме был бункер Иорданской полицейской академии, и именно полицейская академия была главной целью того сражения, прежде чем они двинулись дальше к старому городу. И это был второй день шестидневной войны. Да, второй день. После прохождения полицейской академии они двинулись к тому, что сегодня называется Арсенальной горой. Сколько человек здесь сражалось? Почти 200 израильских солдат сражались здесь, и очень немногие остались в живых к концу битвы. Но ведь они не готовились к такой войне, не так ли? Они были очень разочарованы, что их не десантировали на египетский фронт. Затем это стало одним из важнейших сражений в истории Израиля. Битва здесь и в других частях Иерусалима велась в условиях, которые мы называем импровизированной войной. Трудно представить, как солдатам, несущим винтовки, гранаты и другое снаряжение, удавалось протискиваться через узкие окопы для того, чтобы вступить в бой с противником? Да, это очень хороший вопрос. К сожалению, многим из них приходилось карабкаться наверх, и молодые солдаты говорили своим командирам: «Я прикрою вас сверху пулеметом, а вы пока спускаетесь в окоп». И каждый раз, когда они продвигались, если пулеметчика ранили, следующий парень поднимался и прикрывал движение. И так им удавалось продвигаться вперед. Раненых оттаскивали, а врачи следовали за ними. Я стою здесь, как американец, и вспоминаю нашу историю. Войну за независимость, гражданскую войну. Это было сотни лет назад, но то, что происходит здесь, было 50 лет назад. Я не хочу преувеличивать, да и как можно. Но это священная земля. Как вы считаете? Да, это так. Это земля святая, поскольку здесь погибли наши друзья, наши товарищи. И мы чтим это место. Как видите, оно стало национальным мемориалом. Стоя рядом с бронетранспортером, который вломился в старый город через львиные ворота, подполковник сказал, что для него большая честь продолжать дело предшественников. Вы разговаривали об этом с кем-нибудь из тех, кто участвовал в боевых действиях? Каждый год мы встречаемся с нашими предшественниками. Мы также вспоминаем павших и говорим о них. Это очень важная часть нашего наследия. Что побудило этих людей отдать свои жизни? Они сражались плечом к плечу со своими друзьями, с братьями по оружию. И это давало силу подниматься навстречу вражескому огню и наступать. Главная цель – завоевание Иерусалима. Это было важно, но в момент боя ты воюешь ради твоих друзей. У ваших солдат сегодня такая же мотивация? Сегодняшние молодые солдаты по своему профессионализму и ценностям ничем не уступают тем, кто был тогда. Под командованием Пфефера примерно 700 резервистов. Он рассказал мне, как уроки войны важны для современных солдат. Как прошлое повлияло на подготовку нынешних солдат. Битва за Иерусалим 1967 года была одной из первых в условиях городских боев. Сегодня, как в Цахале, так и в армии США и любой другой западной армии, в гражданских и городских условиях стала наиболее распространенной частью войны. И мы этому учимся. Даже сегодня вас окружают люди, которые хотят вас уничтожить, истребить, стереть с лица земли. Ваше существование ставится под сомнение. Вы постоянно обороняетесь? Или люди живут в страхе? 80% своего времени я провожу с семьей на работе, наслаждаюсь жизнью, и я думаю, что большинство израильтян живут мирной, очень счастливой, я бы сказал, западной жизнью. Каждые пару лет у нас бывают несколько напряженных недель, но мы здесь, чтобы защищать людей от опасности. Скотт Росс для новостей CBN. Арсенальная гора, Иерусалим.
Далее в программе Алон Вальд рассказывает историю своей семьи и о том, как она связана со сражением за Арсенальную гору. Я здесь, на Арсенальной горе, вместе с Алоном Вальдом. Вы являетесь директором по оперативной деятельности. Это место имеет для вас особенное значение. Расскажите нам. Мы стоим в самом сердце поля битвы. Точно так же, как и 58 лет назад, когда здесь сражался мой отец. Он был резервистом 55-й бригады. Он был любовью всей жизни моей матери и отцом 10-месячного сына, когда принял судьбоносное решение присоединиться к 55-й бригаде в качестве резервиста. Вам было 10 месяцев? Да, 10 месяцев. Отца убили буквально в 56 метрах от офиса United Иерусалим, где он работал каждый день. Я верю, его наследие никогда не будет восприниматься как должное. Что это значило для вас в детстве, когда вы узнали о его истории? Я был единственным ребенком в классе, у которого не было отца. Я завидовал каждому из своих одноклассников. Каждые 2 месяца кто-нибудь из них приходил похвастаться, и я всегда завидовал им, потому что мой отец оставил меня ради Израиля, ради Иерусалима, ради своих товарищей. Я не понимал. Каждый день памяти, каждый день независимости, каждый день Иерусалима все говорили, его отец был храбрым, он освободил Иерусалим. Я злился. Мы не воспитываем наших детей, молодежь, чтобы они становились мучениками. И я хотел ответов. Я хотел знать, что он любил меня. Что вы сейчас чувствуете, когда произошла эта перемена в вашем сердце? В конце концов, после того, как я задал все те сложные, эгоистичные вопросы, которые мне, как израильскому мальчику, приходилось задавать, я получил ответы. Я хотел знать, что он любил меня. Я хотел знать, что у него не было выбора. Я очень горжусь им. Я знаю путь, который привел его к смерти. Я знаю, что он в последний раз обнял меня, отдал дедушке и сказал: «Береги моего сына». Тогда он был абсолютно убежден, что спасает мне жизнь. Никто не мог заменить его. И наследие, которое он оставил для меня, заключалось в том, что он был отцом, членом семьи, гражданским человеком. Он часть истории Израиля. Я горжусь им и простил его много лет назад. Он участвовал в одном из решающих сражений за всю историю Израиля. Да, это очень известное поле битвы, это известная битва, ее считают решающим сражением, которое открыло путь к воссоединению Иерусалима. 5 июня 1967 года. Глухая ночь. 120 десантников ворвались в эту крепость, защищавшую Иерусалим с севера, в ходе того, что стало одной из самых страшных битв, без артподдержки и без поддержки с воздуха. В 6:30 утра взошло солнце. Они поняли, что одержали победу, и благодаря их достижениям правительство Израиля воспользовалось моментом, чтобы противостоять СССР, США, ООН и сотням мусульман по всему миру и направило одного командира взвода, чтобы взорвать львиные ворота, а остальное история. Как вы продолжаете дело отца? Он был резервистом, и 1% жизни он провел в роли воина. А как же остальные 99% его жизни? Я знаю, как он погиб. Мне это показывали снова и снова. Я знаю, что он был храбрым. Но каким он был как? Плотник, отец, муж, лидер, спортсмен. Я хочу, чтобы вы это знали. Его друзья, моя мать, дали мне все, что мне было нужно. Из их рассказов я сложил пазл об отце, которого я не знал и по которому скучал всю жизнь. Так что его наследие – это образ армейского капитана и десантника, и то, что он вырос в Израиле, был частью провозглашения независимости Израиля, сражался за нашу свободу – это его наследство для меня. Последний вопрос – как вы используете свою роль, чтобы научить следующее поколение продолжать его дело? Раньше это было просто место на поле боя, но теперь я понимаю, что у него огромная образовательная ценность. Я хочу, чтобы это место не утратило своего значения. Я хочу, чтобы люди приходили сюда и осознавали. Они могут впитать в себя ценности, за которые мы все выступаем, и приносить пользу без сражений. Вдохновлять. Что такое общий знаменатель основных ценностей? Вернитесь домой, кем бы вы ни были, и скажите: «Я могу делать то же самое и могу быть
Таким же я могу вдохновлять других, если Бог бросает мне вызов в работе, в вере. Я верю в себя и могу изменить мир к лучшему там, где я нахожусь. Далее в программе продолжение интервью с Алоном Вальдом из Национального мемориала Амунишен Хилл. Алон, мы находимся на священной земле. Расскажите об этих двух машинах, о танке и бронетранспортере. Мы в полной безопасности. Это американский танк «Шерман», один из двух, которые действительно сражались здесь, а это бронетранспортер

0: которую мы отстаиваем. И наша миссия заключалась в том, чтобы перенести внимание со смерти на то, что имеет смысл для будущих поколений. Потому что, если провести аналогию с этими окопами, внутри них чувствуешь себя в полной безопасности, но нельзя жить, глядя на свои проблемы, как лошадь в шорах, которая чувствует себя в безопасности, но ничего не видит. Мы используем это. Мы буквально выпрыгиваем из окопов. То есть это аналогия, которой вы делитесь с молодым поколением. Да, и в течение многих лет до того, как мы взяли на себя руководство, история Арсенальной горы использовалась лишь для того, чтобы понять, кто с кем сражался, кто бросился на гранату, кто лишился руки. Но нельзя смотреть на эту историю только через прицел винтовки. Поэтому сейчас мы привозим сюда детей и ставим перед ними задачи по выживанию, позволяя им проявить смелость, работать вместе, вести за собой других. Неважно, какой путь вы выберете, в жизни будет момент выбора, да? Как использовать мудрость, друзей, общество, веру, чтобы выбрать свой путь? Вот такая аналогия, и мы используем ее. Благодаря этому количество посетителей у нас увеличилось втрое. Это подобно школе жизни. Да. Что вы советуете им делать, когда они возвращаются домой? На этом история не заканчивается. Я вырос без отца, я не мог его обнять, когда он возвращался с работы и посидеть с ним на диване. Я не мог запрыгнуть ему на колени. Я не мог с ним спорить, бунтовать против него, выпрашивать ключи от машины. Все эти вещи, которые мои одноклассники считали само собой разумеющимися, не были частью моей жизни. Поэтому я никогда не принимаю вещи как должны. Вот почему я говорю этим детям. Вернувшись домой, цените свою маму, своего папу, своего дедушку, братьев и сестер. Обнимите их. Скажите им, что вы их любите. Вот как вы побеждаете в жизни. Они будут частью вас на протяжении всей вашей жизни, на всех ее перепутьях. И именно так я веду свою семью. У нас 7 детей, 4 моей жены и 3 моих. Я усыновил 4 детей, которые стали моими, потому что быть отцом – это миссия. И эти дети возвращаются домой, обнимают своих родных и смотрят на жизнь по-другому. Алон, просто потрясающе. Ты используешь поле битвы для того, чтобы давать жизненные уроки и воспитывать новое поколение. Я всегда говорю, что не могу воскресить отца, но они могут понять смысл его жертвы. Да. Это поразительно, но стали приезжать иорданцы. Люди, не являющиеся евреями, начали понимать, кто мы, что мы представляем собой как народ, что означает война в Израиле, какую роль играем мы все? Отличная работа, Алон. Спасибо, все самое трудное позади. Я лишь должен понять, каков мой путь. Какова в этом моя роль. Далее в программе. Надежда на будущее Израиля и значение оливковых деревьев. После того, как 23 года назад я был ранен во время теракта вместе со своим 3-летним сыном, мы пережили огромную травму. Дело было не только в физических ранах. На протяжении многих лет мы наблюдали, как травмы сказывались на всей моей семье. У меня возникла идея каким-то образом объединить образование и терапию, чтобы превратить боль, причиненную терроризмом, в чудеса. И поэтому я основал детский фонд «Шило Израиль».
1: Травма – тяжелое бремя. Мы ищем способы впустить в жизнь хотя бы лучик надежды, чтобы найти возможность, даже посреди всего этого, создавать что-то новое, быть счастливым и двигаться вперед, к свету. Это очень большая школа. В ней учатся 600 девочек из 14 населенных пунктов. Этот район всегда страдал от терактов. Здесь нет ни одной девочки, которая не пострадала бы от террора. Мы задумались, как мы можем подарить им радость? Как помочь им научиться заботиться о себе? Благодаря этим занятиям они устанавливают связь с землей предков, выращивая растения. Мы изучаем тару. Это помогает им обрести уверенность в себе. Девочки видят, как растут их растения, видят плоды и чувствуют связь с этим местом, ведь это их земля. Ребенку трудно объяснить, что не так. он просто не знает,

0: Как это сказать? А с помощью искусства он может выразить свои переживания.
1: У нас предусмотрено несколько уровней сложности. После базового мы переходим к лошади посложнее. Когда пациенты садятся на лошадь и начинают править ею, они испытывают чувство удовлетворения. Мы создали команду выездных психотерапевтов, которые посещают семьи и проводят так называемую семейную терапию. Тысячи семей были вырваны из привычной среды, разлучены, и наша задача — снова объединить их, превратить тьму в свет, а горечь — в радость. Алон. Спустя 5 лет после сражения некоторые из выживших и их жены приехали сюда. С какой целью? 182 семьи, 182 солдат, погибших при освобождении Иерусалима, решили прийти сюда и посадить 182 оливковых ветви. Это было сильное заявление. Эти деревья выросли и стали тем, чем они являются сейчас – садом на Арсенальной горе. В течение многих лет, десятилетий, никто не собирал их плоды. Раньше люди приходили и брали столько, сколько хотели. Но 6 лет назад, увидев, что во время ковида никто не приходит, мы решили воспользоваться моментом и начать собирать урожай с деревьев. Это стало частью традиции первоначального исцеления. Приезжают дети, приезжают семьи, потерявшие близких, приезжают освободители Иерусалима, солдаты, приезжают со всего Израиля, чтобы собирать урожай с этих деревьев. И каждый год мы получаем около 100 литров лучшего оливкового масла, выпущенного ограниченной серией. Для меня это значит много, это часть нашего будущего, а наше прошлое – это часть моей уверенности в том, что мы победим, потому что мы смотрим в будущее, а не только в прошлое. И с вашего позволения хочу подарить это вам. О, это честь для меня, спасибо. Это Израиль, это вера и это надежда. Это вселяет в вас надежду на будущее, конечно. Для наших детей это действительно непросто, нам приходится бороться, но мы боремся уже 59 или 78 лет. Мы по-прежнему надеемся на мир, мы по-прежнему верим, что у нас здесь есть будущее. Просто другой стороне нужно принять такое же решение. Да. Я хочу отметить, что половина моих сотрудников – арабы из Восточного Иерусалима. Мы прекрасно ладим друг с другом, да, мы делимся хлебом. Но мы должны быть сильными. Что-нибудь в заключение, Алон. Мы живем в Иерусалиме уже 4000 лет. У нас по-прежнему есть наследие, которому мы должны следовать. Просто выбери правильный путь, и ты сможешь творить чудеса. Алон, спасибо за вашу историю. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что были с нами в этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим» здесь, на Арсенальной горе, где произошла одна из самых важных битв в истории Израиля. Пожалуйста, продолжайте молиться за мир для Иерусалима и спасение Израиля. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас.
Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили: «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал: «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня. Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте». Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж, и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело – верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал: «Долготой дней ты насытишь меня». Мои дети неправильно поступают,
Но ты сказал, «Я и мой дом будут служить Господу». Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет. Или «Я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр». Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог недвижим фактами. У Него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек.

Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы. Прекратите ограничивать Бога, будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго, мечта никогда не осуществится, проблема не решится, слишком поздно». Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал, «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал, «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение, она мертва. Иисус мог подумать, «О нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как и Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким, «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит, «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами. В Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить, вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты. Но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит, вы достигли своих пределов. Вы не талантливы, вы не привлекательны, вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь, не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи,

что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал, «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала, «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть, это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал, «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала, «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят, слишком плохо, просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас, ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать, «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери, имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства.
Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное — это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы и вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его. Экономика не останавливает его. Медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах.
Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в Гленроузе, штат Техас. Сегодня мы поговорим о воде. Насколько она важна для нас? Прослеживается ли в воде особенный дизайн? Помню, как летом, еще перед тем, как я стал подростком, я работал вместе со своим отцом на полях центрального Техаса. Я помню, как длительное время я ничего не ел и не пил, пытаясь быть настоящим мужчиной, понимаете? Наконец, где-то в полдень, я сказал своему отцу: «Я очень хочу пить». Он ответил: «Хорошо, выпей воды». И мы держали ее в примитивном термосе, чтобы она была холодной. Я сказал: «Нет, я хочу, чего-то настоящего, Кока-Колу, например». И отец ответил: «Сын, лучше воды ничего нет». Я ему: «Да нет, я подожду». Мне пришлось ждать несколько часов, чтобы закончить всю работу, и когда мы приехали на заправочную станцию, отец купил мне хорошую холодную Кока-Колу. Но сейчас я вот что скажу вам. Мой отец был прав. Никакой напиток в мире не сравнится с водой. Почему? И я не предлагаю вам какую-то особенную воду. Я просто хочу поделиться с вами серией деталей, которые, я надеюсь, изменят вашу жизнь. Они изменили мою. Как видите, я поднял бокал воды, а вот этот пустой. Когда я переливаю из одного в другой, происходит ли что-нибудь особенное? Да, происходит. Недавно в технической монограмме я прочитал статью одного из издателей журнала о природе. Он написал о воде, описав ее как самую уникальную из всех средств. Он утверждал, что каждую миллиардную долю секунды водород и кислород в воде распадаются и преобразовываются. Можете себе представить, если вы хорошо присмотрелись к воде, которую я переливаю, вы заметите, что в ней как будто бы спиральный механизм или даже целая система волнообразных спиральных движений. Она просто вся сразу не выливается. Она ведет себя очень особенно. Вода жизненно необходимо. Фактически, как недавно было опубликовано в журнале Scientific American, вода составляет 71% веса всей нашей с вами системы, нашего тела. Таким образом, большинство из того, что в нас — это вода. В той же статье было написано о чудотворности воды. Ведь каждая клетка в большинстве своем состоит из воды. ДНК также пропитана водою. Благодаря своим особенным взаимоотношениям с органическими материалами, вода является составной частью всего происходящего в них. Без нее это было бы невозможно. Давайте поговорим об особенностях воды. Их очень много. Это фотография первой гиперборической биосферы нашего мира. Мы показали еще ее более 5 лет назад. На этой фотографии вы видите, как я стою перед этой биосферой. Я читаю лекцию группе студентов. Если хорошо присмотреться, можно различить вот эти медные катушки. И мы на самом деле привели в движение эту электромагническую систему. Это осциллоскоп, следящий за вибрационным циклом всей системы. В эту биосферу мы также поместили и живые организмы. И результаты оказались феноменальными. К сожалению, на этой фотографии не показан огромный аквариум. От одного конца биосферы до другого этот аквариум был 1,3 метра. И в этот аквариум мы поселили рыбу паку пиранья. Начали мы с небольшого аквариума в 39 литров, но они начали феноменально расти, находясь всего в 1,5 метрах от биосферы. Тогда один из сотрудников сказал: «Здесь что-то не то происходит». И он специализировался в разведении этой рыбы. Они действительно стали просто большими.
Ведь в других местностях мы также наблюдаем за целыми группами этой рыбы. За 5 лет эта рыба должна была увеличиваться всего лишь на 15 или 17 сантиметров. Но та, которая жила рядом с биосферой, не была 15 или 17 сантиметров. Она была 60 сантиметров длиной, и вес у нее был 8,5 килограммов. Она была просто огромная, в 3 или 4 раза больше, чем должна быть в обычной среде. На этой стадии развития эти рыбы могут стать такими большими, но для этого требуется очень много времени. А эта рыбина стала такой большой, что хвост достигал от одной стенки аквариума до другой. Что-то здесь не так. Чуть меньше, чем 1.5 года назад, мы поместили в этот аквариум небольшую рыбу чистых вод Picostastomus. В это время ее длина должна была быть не более чем 9-10 сантиметров. Но она выросла и стала целых 33 сантиметра длиной. Мы наблюдаем за этим видом рыбы и в других аквариумах. 7- или 8-летние из них всего лишь 15 или 20 сантиметров длиной. А этот приятель за год и 4 месяца достиг длины 33 сантиметра. Здесь происходит что-то необычное. В системе дизайна вода — самый главный компонент всего того, что Бог сотворил. Таким образом, давайте подробнее рассмотрим строение и природу воды. Во-первых, вода всегда в движении, даже если этого движения и не видно. Как я уже упомянул, каждую миллиардную долю секунды разрывается связь между водородом и кислородом, что вызывает их полное преобразование. Вода выполняет очень, очень особенную роль. Во время проведения

проведения настоящих научных исследований всегда указывается особенная природа воды. Конечно же, в Бытие подчеркивается, над водами носился Дух Бога. Каждое движение воды стимулируется очень особенным путем. И я собираюсь подробнее это рассмотреть. В соответствии с недавней работой, опубликованной в Кембридже, космос очень хорошо приспособлен для нашего существования. Отпечаток дизайна можно заметить по всей Вселенной. И это технические ссылки. Космос так хорошо соответствует существованию биологической жизни на Земле благодаря просто феноменальной теплоемкости воды. Вода чрезвычайно важна в этом смысле. Согласно этой технической монограмме, физические и химические свойства фундаментальных составных частей клетки подтверждают, что существование клетки и жизни, основанной на углероде и воде, критически зависит от целого ряда удивительных адаптаций и свойств множества жизненно важных компонентов. В этом строении совершенно исключена хоть какая-нибудь возможность случая. Давайте подробнее рассмотрим воду. Ведь с виду это просто естественная, обычная субстанция, обычная материя. Ну что ж, так оно и есть. Но у нее очень специфическое предназначение. По своей структуре вода состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Они хотят объединиться в специальную форму под углом 109 градусов. Однако, из-за целого ряда электронов в кислороде и молекулах воды, эти уединенные пары электронов находятся вот здесь. В этом месте соединяется и водород. Таким образом, вода формирует четырехгранную структуру, которая похожа на пирамиду. Но поскольку элемент этих уединенных пар электронов немного выходит за ее рамки, и из-за веса самих атомов водорода она сдвигается к углу в 104,5 градуса. Возможно, это нагромождение информации, и вам это не интересно, но это очень важно. Позвольте мне вкратце повторить, что я только что сказал. Из-за этих отдельных пар связи углерода с кислородом в этой четырехугольной структуре, которая похожа на пирамиду, из-за дополнительного веса водорода угол соединения получается не 109 градусов, а 104,5 градуса. Таким образом, каждый раз, когда вода льется свободно, свободной спиралью, и происходит изменение в обтекаемой основе, и происходит изменение в теплоемкости воды из-за того, что температура воздуха вокруг немного отличается. Другими словами, постоянное изменение температуры всего лишь за долю секунды. И это растягивает всю структуру, молекулярную структуру, до соединения в 109 градусов. И потом опять до 104,5 градуса. Таким образом, состав молекул в капле воды подхватывает дополнительно 3 электрона. Но они не соединяются внутри этой молекулы. Фактически, они просто заряжают эти капельки. Таким образом, если вода льется свободно, если это вблизи пульсирующего электромагнитного поля, угол этих водяных капелек постоянно изменяется взад и вперед и привлекает свободные электроны, и это заряжает эту воду энергией. Это жизненно необходимая информация. Все это было описано в технической литературе. А я просто неофициально поделился с вами. Я знаю, что, может быть, утомил вас. Давайте поговорим о гидрологическом цикле. Мы все знаем, что он включает в себя и лед, и обычную воду, и газ. Скажем, осадки выпадают в океан, потом испаряются, а затем тучи выливают эту воду обратно на землю. Определенное количество воды просачивается в землю, остальная ее часть опять испаряется, чтобы позже опять возвратиться

сюда же. В то же время у нас есть и подземные воды, и это естественный гидрологический цикл, о котором мы все хорошо знаем. Но в начальной структуре воды происходило что-то особенное. Я имею в виду, что в оригинальном, изначальном дизайне воды происходило что-то особенное. Так, сама по себе вода прекрасна, она ведет себя прекрасно. Но в наших современных условиях она просто утратила свою энергию. Ведь больше она не течет свободно. Помните, я говорил вам об этих капельках, которые свободно переливались одна в другую? Этот свободный поток напоминает спираль, когда я переливал из одного стакана в другой. Но когда эта спираль сгофрирована, когда что-то мешает переливанию, тогда у этой воды нет никакой энергии. Эта энергия растворяется прямо в этих же капельках. И это проблема для нас. Если в ней нет никакой энергии, наши тела также не могут подкрепиться энергией. И это современная социальная и экономическая проблема всего нашего земного шара, которую необходимо решить. Вода должна опять наполняться энергией. Но как же это сделать? Очень внимательно послушайте информацию, которую я узнал и которая потрясла меня. Как мы знаем, в первоначальном дизайне Земли, Земля была защищена небесным сводом. Он был очень тонкой кристальной формы, приблизительно 10 миль над Землей, примерно 15 километров. Как же это возможно? На иврите он назывался ракия, что означает «природный хрусталик». И в лаборатории под относительно низким давлением был сформирован так называемый I-7. И в хрустальном контексте это I-6, но I-7 более объемный и более твердый, как оболочка. Технически это водород, который соединен в специальной кристаллической металлической форме. Таким образом, это как раз то, что и нужно. Так как же в природе заряжается вода? Позвольте мне вот что вам описать. Летом в Техасе мы поливаем свои газоны столько раз, сколько нам позволено это делать, чтобы не истратить всю воду. И чтобы сохранить наши газоны зелеными, необходимо довольно много воды. Мы поливаем их очень часто. Поливаем 2-3 раза в неделю, и они едва дышат, потому что настолько жарко. Но только одна хорошая гроза, и утром газон зазеленел. Почему? В Западном Техасе я читал о воде целую лекцию. Один человек пригласил меня на обед, чтобы задать мне какой-то вопрос. Я сказал, хорошо, все остальные будут обедать, я присоединюсь к вам, мы поговорим. Ну что ж, мы пошли вместе в ресторан, и он сказал мне, я хочу объяснить, почему я хочу с вами поговорить. Он сказал, вы говорите, что вода, которая падает во время грозы, обладает энергией. И это решает важную проблему. Поскольку я фермер, меня это интересует давным-давно. Он сказал, здесь у себя, в Западном Техасе, мы копаем колодцы, и в них хорошая холодная вода, мы наполняем ею металлические резервуары в цистерны. И он сказал, что и коровы, и лошади всегда пьют из них воду. Но после грозы животные предпочитают пить дождевую воду из каких-то мутных луж или из своих же следов. После грозы они как будто забывают об этой чистой воде в этих огромных цистернах, которую мы добыли для них из-под земли. И он говорит, интересно, почему эти животные предпочитают дождевую, грязную воду чистой воде из цистерн? Видите ли, довольно часто животные намного чувствительнее, чем мы с вами. Поэтому они предпочитают воду, которая заряжена энергией. Почему же дождевая вода наполнена энергией? Как это происходит? Смотрите внимательно.
Вот

И процесс, он вбирает в себя и всю дополнительную энергию свободных электронов. Таким образом, вскоре мы замечаем, что гроза поднимается все выше и выше, и поскольку она содержит в себе как положительные, так и отрицательные разряды, появляется молния. Но это неправда, что молния заряжает эту тучу. На самом деле, вода заряжается во время всего процесса в целом. Испарение, свободного выпадения и опять испарение и свободного выпадения. Это уникальная связь, вибрирующая назад и вперед, и это как раз и наполняет энергией эту тучу. В этой связи одни мои друзья провели целую серию экспериментов, ведь вода, заряженная энергией, избавляет человеческие клетки от ядовитых свойств. Вот почему после 7 или 8 дней употребления этой воды наше тело выделяет определенный запах, ведь оно избавляется от ядов. Если этой водой наполнить аквариум, его почти не нужно чистить. Мои друзья подтвердили это на эксперименте, и рыба в нем живет намного дольше. Ведь я недавно описал, что произошло в аквариуме, который находился рядом с биосферой. Присутствие бактерий в воде резко сокращается. А анаэробическая бактерия очень вредная. К тому же от нее очень тяжело избавиться. Мои друзья вылили несколько галлонов воды, заряженной энергией, в очень болотистый колодец. В одном дворе в университете. В нем было столько много бактерий, что он был совсем непригоден для питья. А эта вода, заряженная энергией, всего лишь за одну ночь очистила этот колодец настолько, что его опять все начали использовать. Теперь уже неудивительно, почему у нас столько разных медицинских проблем, которых раньше никогда не было на планете Земля. Ведь теперь электромагнитное поле намного меньше, чем раньше, и как раз оно очень важно для того, чтобы заряжать нашу воду. Поэтому и развелось столько бактерий. Для них просто большой праздник сейчас. Ведь если пить много воды, заряженной энергией, седые волосы начинают приобретать прежний естественный цвет. Как мы сами увидели, рыба увеличивается до огромных размеров. Кукуруза вырастает до 6 метров, и на ней много початков. Редиска вырастает такой большой, как дыня. Результаты феноменальны, но им не уступает то, что записано об ископаемых. Как мы знаем, перед потопом во время Ноя все было намного большим. Это значит, что в то время и вода была намного более заряженной энергией, чем сейчас. И какой формы была эта вода? Знаете, последние минуты нашей программы чрезвычайно важны. Итак, как показано в технической литературе, эта вода формируется в определенные формы, которые соединены вместе. Вот здесь она представлена в увеличенном кистевидном плане, а вот здесь в плане, который сейчас развалины не вместе. Вы видите, вот это ориентированы, здесь 280 молекул, собраны в определенную форму заряженной энергией воды, ведь эта структура может либо увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от энергии. Молекулы этой воды могут накопляться и накопляться. Знаете, увидев это, я был изумлен. Несколько таких структур японской весенней воды, заряженной энергией, было сфотографировано и заморожено. Для меня эти формы совершенно изумительны по своей красоте. Вы, наверное, слышали о целебных свойствах источника в городе Лурде, Франция. Вода из него исцелила многих людей. Но изумительно то, что вдали от источника эта вода постепенно теряла все свои целебные свойства. И на этой фотографии вы видите ее структуру. Поразительно, не правда ли? Мы провели несколько опытов, чтобы понять, как заряжается вода в этом источнике. Меня изумило то, что она отзывалась на очень разные виды энергии. Например, на акустическую энергию. Знаете, я хотел сказать вам и хочу еще раз подчеркнуть, что мы разрушаем свои собственные тела. Ведь помните, что в соответствии с научным американцем, Scientific American, 71% нашего тела — это вода.
Так что же происходит с этой водой при звуке музыки? Вот здесь у нас

образцы дистиллированной воды перед и после того, как мы включили спокойную японскую мелодию. Вот эти неориентированные кисти образовались после проигрывания спокойной оркестровой симфонической музыки. После музыки они объединяются в целые структуры, которые легко различить. Между прочим, мне также посчастливилось увидеть очень специфическую кистевидную структуру после проигрывания рок-музыки. Она была совершенно искажена. А ведь сегодня у нас столько разных вещей, которые совсем не гармонируют с оригинальным дизайном Божьего сотворения. Симфоническая музыка очень благоприятна для нашего тела, и часто христианская симфоническая музыка, потому что эмоции совпадают с ней. Давайте-ка в эти последние минуты опять возвратимся к дизайну сотворения. Как сказано в Библии, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынной, на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Бога. Здесь представлена также и иллюстрация второго дня, когда был сотворен небесный свод. Должно быть, тогда в воде было столько энергии, что она прямо танцевала от радости. Она была благотворной и для растений, и для человека, и для животных, сотворенных в эту очень особенную неделю. Следовательно, я опять задам же тот же вопрос. Когда я переливаю воду из одного бокала в другой, происходит ли что-то особенное? Да, происходит. Потому что ее поток не ограничен никакими трубами. Я не против труб, но нам нужно ценить тот факт, что Бог сотворил воду для заряжения энергией. Трубы лишают ее этой возможности. Ведь вода заряжается только тогда, когда она свободно течет по разным естественным уклонам. Тогда пульсирующие электромагнитные поля высшей интенсивности заряжают ее своей энергией, которая передается и нам с вами. Иисус называл себя водой жизни. Ведь вода обладает очень особенной энергией. Она поднимает уровень нашего существования до квантовых размеров, увеличивая нашу собственную энергию. И вы видели синхронизацию кистевидных форм воды, когда они заряжаются симфонической музыкой и акустической энергией, заряжаются энергией пульсирующего электромагнитного поля. Иисус — это центр жизни. Пусть Он благословит вас своей энергией. Но сначала вам нужно Его узнать, вам нужно принять Его в свое сердце как Спасителя.

0: Ну уже, Мириам, поцелуй меня.
1: Ты прекратишь когда-нибудь? Отстань от меня.
0: Мириам!
1: Похоже, что у Лемеха сегодня отвратительное настроение. А ты как думала?
0: Пришло письмо из Капернаума от твоего брата.
1: От Ионы? 100 лет его не видела. Что он пишет?
0: Откуда я знаю? Симон книжник его получил. Тебе придется сходить к нему домой.
1: Даже не думай. На меня все будут пялиться в той части города.
0: С самого утра и пойдешь. Вдруг твой братец денежку прислал.
1: А тебе какая разница?
0: Ты мне должна.
1: Это ты мне должен жалование за месяц.
0: Я ничего не должен таким блудницам, как ты. А ты что уставилась?
1: У меня язык не поворачивается сказать, кто ты такой. Не отходи от меня.

0: Oh, may I...
1: Чем могу помочь?
2: Меня зовут Мариам. Мне сказали, что у вас есть письмо для меня от моего брата из Капернаума.
1: Я бы с радостью пригласил тебя зайти, но...
2: Не подобает грешнику входить в дом праведника.
1: Можешь обижаться, но я не собираюсь извиняться за то, что оберегаю свой дом от греха. Да, у меня действительно есть письмо для некой Мириам. Иона из Капернаума желает сообщить своей сестре Мириам в Иерусалиме, что... О, дорогая, что он при смерти. Еще говорится о том, что к тому времени, пока письмо дойдет, он уже, наверное, умрет. Женщина.
2: Он выслал деньги?
1: Нет. Они от меня. Здесь 10 серебряников. Они будут твоими, если пообещаешь начать новую жизнь.
2: Благодарю вас.
1: Ради бога, иди же. Таким, как ты, здесь лучше не показываться. Уходи!

0: Jonah.
1: Jonah.
0: Jonah.
1: Jonah.
2: How is he?
1: Как он?
2: It's the end.
1: Боюсь, он умирает.
2: Jonah.
1: Jonah, послушай.
2: Listen to me.
1: Иисус пришел в селение. Я отведу тебя к нему. Нет. Мне нельзя к Иисусу. Он вылечит тебя, если ты поверишь. Я видел, как он исцелял других. Не хочу, чтобы он меня видел. Я растратил свою жизнь на грехи. Я заслуживаю смерти. Он все еще жив. Давай, отнесем его к Иисусу. Но он умрет, как только мы его приподнимем.

0: Ты его видишь?
1: Нет, но я слышу его голос.
0: Дай мне посмотреть. Простите, пожалуйста, извините. Мы несем тяжело больного. Ему нужно увидеть Иисуса. Все хотят увидеть Иисуса. Ждите своей очереди.

Не уподобляйтесь тем, кто внешне кажется праведным и чистым, но изнутри переполнен грехом и нечестивостью. Простите меня, Иисус, но у меня нет выбора. Опасные люди. Твоя вера прекрасна. Нет. Успокойся. Я прощаю грехи твои. Это уже богохульство. Никто, кроме Господа, не может простить грехи. Почему мои слова так удивили тебя? Что для меня сложнее сказать? Прощаются твои грехи или сказать «Встань, возьми свое ложе и иди». Но я... Сложнее всего исцелить. Правильно. Теперь, чтобы ты знал, я имею власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свое ложе и иди.

0: Он исцелен.
1: Смотрите, он встает. Чудо! Я прощен. Это для меня ценнее жизни.

0: Jonah.
1: Иона.
0: Samuel.
1: Самуил.
0: Thank you.
1: Спасибо тебе. Спасибо вам. Я ваш должник навеки. Ты куда собрался? В Иерусалим. Я должен найти свою сестру Мириам. Она должна узнать о деяниях Иисуса. Бог, помощь Иона. Это, наверное, Иисус и толпа его последователей. Они движутся в нашу сторону. Скажи, Матфей, что может быть прекраснее денег? В смысле, только полюбуйся, мы столько заработали. В смысле, украли. Да ладно, не будь ханжой. Что изменилось от того, что мы собрали немного денег и в свой карман? Все сборщики так делают, и ты так поступал, пока не превратился в святошу. Так неправильно. Нечестно. Если тебя они так донимают, займись другой работой. Точно. Меньше их, больше нас. Матфей, следуй за мной.

0: Ты не поверишь. Мне никогда еще так не везло. И Симон просто так тебе их отдал? Я пообещала начать новую жизнь. И я начну ее, Тамара. Как? Мой шанс навсегда покинуть это место. А как быть с Лемехом? Он тебя просто так не отпустит. А он и не узнает, пока сам не увидит. Я наняла человека, который мне покажет путь к городку далеко-далеко отсюда. 10 серебряников. Их как раз будет достаточно. Но, Мариам, Тамара, я так больше не могу жить. Меня раздирают стыд и чувство вины. Смерть Ионы заставила меня по-иному взглянуть на свою собственную жизнь. Я не хочу умереть блудницей. Я знаю, не будет мне прощения за грехи мои. Но, по крайней мере, можно хотя бы попытаться что-то изменить. Можно и мне с тобой? О, Тамара! Собери свои вещи и приходи сюда ночью.
1: Послушайте меня, наконец. Мы знаем. Ты нам уже 100 раз говорил, что Иисус особенный, что мы должны Его услышать. Он вечером будет в моем доме. Как ваш друг, прошу вас, придите ко мне сегодня. Я устрою грандиозный пир. Хорошо, мы придем. Что я тебе говорил? Иисус хоть и кажется святым, но не брезгует трапезничать в доме сборщика налогов. Как он только может. Это вас удивляет? Говорю же вам. Близится время, когда умершие встанут из могил. Эй, вы! Как же так, что учитель ваш ест вместе с грешниками и мытарями? Он ведь такой святой.

0: Стой у вас!
1: Up, please,
0: поднимись, пожалуйста, и спроси его сам.
2: Don't do it.
0: Не ходи туда.
2: Like
0: он умеет читать твои мысли. Он очень
2: He's
0: умный.
2: Smart.
0: Я его не боюсь. Ты задал очень важный вопрос. И я жду на него ответа. Доктор не посещает дома тех, кто здоров. Он ходит по домам больных. И что это значит? Я пришел, чтобы помочь грешникам покаяться. Но я не смогу делать так, если буду ходить только к праведным. Говорил тебе. Послушайте, было у одной женщины 10 серебряников. Однажды она заметила пропажу одного.

Однако затем нашла его, позвала всех своих друзей и соседей и устроила большой праздник. Бывает радость и у ангелов Господних, когда хотя бы один грешник покается.

0: Ты уверена, что проводник не подведет? Не подведет. Он не получит деньги, пока не объявится. Я не вижу его. Ты видишь? Давай уходить, пока Лемех нас не хватился.
1: Минутку. Половину сейчас, половину по приезду. А остальные мне. Приятно было иметь с тобой дело.
0: Я хотела начать все сначала.
1: Какая же ты дура! Ты действительно думаешь, что сможешь бросить все?
0: Не слушай его. Мы сами доберемся.
1: Желаю найти идиота, который даст блудницам нормальную работу. Об этом не подумали, да? А ей что будете? А спать где?
0: Пойдем, Марьям.
1: Иди, иди, если думаешь, что справишься. Правильно. Без меня ты никто. Попались. Когда Матфей рассказывал нам о тебе, я не верил. И даже сейчас все кажется таким... Ты говоришь, учитель, что даже мы, сборщики налогов, дороги Господу? Как такое может быть? Жил-был пастух, у которого было 100 овец. Однажды он заметил, что одной не хватает. Так он оставил 99, чтобы найти одну.

Я безнадежен. Я не увижу больше света, только темноту. Далеко от стада отбился этот агнец. Укажет ли пастух его путь ко мне? Даже если тучи

Мрачное небо застилает, заслоняя дорогу. Даже когда ветер заглушает стоны страждущих, все же верой и любовью ведомый, я не успокоюсь, пока не найду утомленную, разбитую, одинокую и заблудшую. Радость переполняет ангелов небесных. Заблудшая овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока все потерянные не найдутся. Сколько я могу отворачиваться от него, от которого отбился? Слышит ли он меня, слышит ли мои мольбы? Но все же в глубине души теплится вера, надежда для меня. Держись! И вдруг из тумана и дождя я слышу тихий зов. Тот, кто отбился от 99. Теперь семья наша в сборе. Теперь здесь ангелы радуются. Потерянная овечка найдена. Потерянная овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока не найдутся все потерянные.

0: А когда овечка была найдена, он созвал своих друзей и воскликнул: «Возрадуйтесь со мной, ибо нашел я потерянную овцу». Говорю же вам, на небесах больше радости от одного покаявшегося грешника, нежели от 99 праведников. Я ухожу, Мириам. Я возвращаюсь в Капернаум.
1: Извини, что все получилось не так, как ты хотел.
0: Все еще впереди.
1: Иона, пожалуйста.
0: Если ты придешь к Иисусу, я уверен, Он поможет тебе, как помог мне.
1: Иона, никто мне не поможет.
0: Попробуй.
1: Я уже пробовала. 100 раз уже пыталась. Я не вырвусь отсюда никогда. Я этого не заслуживаю. Ступай, Иона. Ты не сможешь мне помочь. Иди.
0: Друзья мои, что вас привело в Иерусалим?
2: Рэбе
0: Иисус. Я слышал, он вернулся. Это правда, что о нем говорят? Что его следует опасаться? Я даже не знаю, что сказать о нем. Мы пришли за твоим советом. Он говорит, что имеет власть прощать грехи? Похоже на богохульство, я знаю, но есть также и положительные вещи, если говорить о нем. Мне трудно судить его, ведь я даже не видел его ни разу. Не пригласить ли вам его на ужин ко мне сегодня вечером?

Не могу больше. Не хочу больше так жить. Господи, если ты меня слышишь, позволь мне умереть.

0: How? Как? Я... Я знаю тебя. Тебе нельзя сюда входить.
1: Иисус. Ты... Иисус.

0: Если он такой святой, как о нем говорят, то он должен знать, что эта женщина грешница, ее следует осудить.
1: Симон, я расскажу тебе кое-что. У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50.
0: Продолжай.
1: Но так как они не имели чем заплатить, он простил их обоих. Скажи же, который из должников более возлюбит его?
0: Думаю, тот, которому больше простил.
1: Правильно. Видишь эту женщину? Когда я вошел в твой дом, ты мне не дал воды ноги обмыть, а она слезами облила мои ноги и волосами своими отерла. Ты не встретил меня с целованием, а она не перестает целовать мои ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие.
2: Спасибо тебе, Иисус.
1: Твоя вера спасла тебя. Иди с миром.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословляет ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии, в Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда я однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем, разочарованы в Боге, разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать: «Почему это так со мной произошло? Объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы». И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это
такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи, больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. Знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит: «Но смиренным Он дает благодать». Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца. Так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас». И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились. Мы тут, распинаемся, мы уже, не знаем, как больше смириться. И ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки. И вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти. И еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть».

видеть. Но вместо этого они говорят: хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь. Я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл. И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много болей и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя вот, ну, жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу. А почему это? А почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это, ну, не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, ну, как бы равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы вот как бы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять, и сатана у него украл просто, ну, все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там, ты такой. Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1, 20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Амен“. В
Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль.

какие разочарования, и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы вот Богу, чтобы он как бы объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходят боли, разочарования, я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать как бы роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция – поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований. Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил? Почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы: почему? А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: на какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле. И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности переживания боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов: «Бог, а где Твое обетование на мою жизнь?

Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство? Но он эти слова не говорил, он не начинал роптать Богу. Но

Состояние, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, передо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить, и вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа, буду петь и славить, и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя. Знаешь, и последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом, в такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни, потому что ты склоняешься и смиряешься только перед ним одним, и Он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И Он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь Его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов, во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение, и я буду говорить: да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями, благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском,

а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

Добро пожаловать на следующее занятие. Один из этих вопросов я хотел бы обговорить для тех, кто смотрит нас на видео. Вопрос следующий. Те цифры, которые я приводил в прошлый раз, это количество членов церкви или посетителей вообще? Это действительно важно, так что уточню, что я говорил о посетителях. Такое понятие, как членство, имеет разный вес в разных церквах в зависимости от конфессии и церковных устоев. Но цифры, которые я приводил, касались непосредственно всех взрослых, сидящих в зале во время богослужения. А теперь, говоря о богослужении, давайте перейдем к следующему закону – закону вдохновения. Закон вдохновения гласит, в растущих церквах подготовке богослужения уделяется много времени, усилий и средств. Пожалуйста, подчеркните эти слова. Делается все необходимое, чтобы каждый из элементов служения – музыка, проповедь, творческая часть и даже приветствие – воодушевлял и духовно преображал присутствующих. В рамках своего исследования Кристиан Шварц прямо спрашивал людей, интересно ли им посещать церковь. Не в том смысле, что это должно быть развлекательным мероприятием, но тем не менее, ждут ли они следующего воскресенья с нетерпением? Аналогично тому, как мы говорили о молитве, приносит ли это радость? Думают ли люди, не могу дождаться следующего служения, хочу снова услышать Бога? Есть ли у них ощущение праздника? Знают ли они, что когда они придут в церковь, Бог будет говорить к их сердцу и ободрять их, что их там ждет особая атмосфера и близкие люди? Это совсем другое отношение к церкви, чем «что ж, дорогая, пора в церковь». «Папа, а можно мы сегодня не пойдем?» «Нет, нельзя, быстро всем построиться». «Ля-ля-ля». Сначала вы выслушиваете заунывные песни, потом занудную проповедь, когда, наконец, он закончит, и так далее. В растущих церквах, если вы спросите людей, стремятся ли они как можно скорее снова оказаться в церкви, вы услышите уверенное «да». И это потому, что подготовке богослужений уделяется много времени, усилий. И, старшие пасторы, послушайте внимательно эту пилюлю. Нам сложнее всего проглотить и средств. Я специально упоминаю о средствах для тех, у кого в церкви много сотрудников или, по крайней мере, один хороший лидер прославления. Я называю музыкальное служение черной дырой расходов, ведь технологии так быстро развиваются. Я помню, как церкви достаточно было иметь гитару или пианино, а теперь нужна звуковая система, нужна масса штекеров и проводов. Чтобы служения были передовыми и прогрессивными, особенно в больших городах, все должно соответствовать уровню развития общества. Вот, например, я недавно был в Мозамбике, и там можно провести очень прогрессивное служение без единого инструмента. Но я видел там радость, живое общение, акцент на Боге. Все было очень продумано. В любом случае, требуется много времени от вас, как от старшего пастора или от проповедника, а зачастую и много средств. Помните, говоря о структуре, мы рассматривали отрывок из Деяний 2:42-46. Хочу напомнить вам контекст –

прежде чем мы обратимся к 47 стиху. Мы помним, что первые христиане, когда собирались, пребывали в учении апостолов, в общении, греческое «кайнония», и преломлении хлеба, и в молитвах. Вот чем они занимались, и я думаю, это было увлекательно. На этой неделе проповедует Петр, на следующий Яков, здорово! Думаю, это было очень интересно. Был же страх, то есть благоговение на всякой душе, ведь они видели, как действовал Бог. Все же верующие были вместе и имели все общее. В это время, подвергаясь преследованиям, они делились друг с другом всем, чем только могли, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Они встречались каждый день в большой группе в храме, а также в малых, преломляя по домам хлеб. И что еще они делали? Взгляните на 47 стих. Они хвалили Бога, то есть поклонялись Ему. Когда они собирались, их внимание было сосредоточено на Боге, на поклонении Ему. И Слово Божие преподавалось им искренне, точно, доступно для понимания и применимо к их жизни. Уходя со служения, они могли сказать: «Я сегодня встретился с Богом, мое сердце ощутило Его прикосновение, мой разум получил новые знания, в мои руки были вложены духовные инструменты, чтобы я мог применить на практике то, что Бог мне открыл». Это и есть то, что называется вдохновляющим богослужением. У нас с вами есть пример ранней церкви. И дальше заметьте, что сказано у вас в пособии: постоянный высокий уровень богослужений оказывает большое позитивное влияние на здоровье и рост поместной церкви. В 11 главе 1 послания к Коринфянам мы видим, что верующие уделяли много внимания обсуждению богослужений, что было хорошо, а что не очень. Обратите внимание на данные исследования, они очень интересны. Изучив 1000 церквей из 32 стран, где говорят на 18 языках, проанализировав 4 с лишним миллиарда единиц данных из церквей всех конфессий и традиций, ученые пришли к выводу: независимо от типа церкви, будь она формальной или неформальной, харизматической или нехаризматической, ориентированной на ищущих или нет, богослужение должно быть тем событием, которое несет людям вдохновение, мотивирует их, обращает их сердце, душу и дух к Богу. А теперь подчеркните последнюю строку в этом разделе пособия. Одним из вернейших признаков растущих церквей являются вдохновляющие богослужения. Все мы, как пасторы, готовим святых к делу служения. Мы стремимся оснастить всех наших людей и в идеале хотели бы, чтобы у всех был дар благовестия. Но хоть мы и учим всех благовествовать из практики, мы знаем, что не у всех есть этот дар. 90% людей им не обладают. И что происходит? Их друзья замечают, что эти люди живут не так, как все, что у них лучше семьи, что они всегда говорят правду, что они хорошо относятся к подчиненным и так далее. Это привлекает их друзей. И те интересуются, откуда у них все это, откуда у них надежда. К сожалению, многие из верующих не способны красочно рассказать об этой надежде. И что они говорят? «Пойдем со мной туда, где я научился быть таким человеком». И куда они приходят? На богослужение. Поэтому так важно, чтобы оно было вдохновляющим. И, кстати, существуют разные мнения по вопросу, на кого должно быть ориентировано воскресное богослужение, на верующих или на неверующих. Я уважаю оба мнения и считаю, что это не так важно. Главное, чтобы все было искренне. Если неверующие увидят, как люди по-настоящему общаются с Богом, это хорошо. Другое дело, что нужно говорить на языке, понятном неверующим. Пусть неверующие слышат Слово Божье. Что говорил об этом апостол Павел? Он объяснял, почему пророчество так важно, а пророчество – это проповедь и провозглашение слова, применимо к жизни конкретных людей и общества. И тогда происходит озарение. Мое личное мнение, что Бог приведет вас, как пастора, в такую церковь, где подход будет совпадать с вашими дарами. Например, угадайте, какой мой основной дар? Преподавание Библии. Я осознаю всю важность благовестия и люблю неверующих, но у меня нет особого дара благовестия. Если учитывать, что церковь вытекает из даров ее прихожан, а я в ней старший пастор,

то угадайте, что получается? Наши служения не были ориентированы на неверующих. Тем не менее, мы убрали все препятствия, которые бы мешали неверующим понимать, о чем идет речь. У нас была современная музыка, хотя мы часто использовали обработки гимнов. Я обычно проповедовал непосредственно по книгам Библии, но, что интересно, большинство неверующих об этом и не догадывались из-за того, как я это преподносил. Например, если я собирался прочитать цикл проповедей по посланию к Ефесянам, я не говорил: «Итак, ближайшие 42 недели мы будем изучать послание к Ефесянам». Не сомневаюсь, что каждый верующий мечтает об этом услышать, и приводите своих друзей, им тоже понравится эта книга. Греческое слово, которое у нас переводится как «а», на самом деле означает. Вместо этого я разработал 8-недельный курс по первым 3 главам, который озаглавил так: «Как преодолеть свое прошлое». Я начал с самых первых стихов 1 главы послания, и мы говорили о том, как преодолеть неправильное представление о себе. Я сделал вступление, в котором говорил о маленьких мальчиках и девочках, о популярных журналах, о низкой самооценке, о том, как мы себя не любим и что принято в этом мире. И представьте, все слушали, затаив дыхание, ведь практически все страдают от низкой самооценки. Дальше я говорил о том, что мы всегда ищем принятие, что мы на многое готовы ради того, чтобы быть принятыми, что люди нас часто подводят. Но сейчас я хочу рассказать вам о том, кто всегда вас принимает и никогда не подведет. И потом я прочитал 1 стиха послания к Ефесянам и сказал, что мы приняты Богом через Его возлюбленного Сына. И я стал учить, что означает быть во Христе. Вторая проповедь из цикла рассказывала о том, как преодолеть боль отвержения. Во вступлении я спросил: «Вы когда-нибудь чувствовали отвержение? Может быть, вы прошли через развод, может, вас уволили с работы, может, ваш отец бросил вас?» И так далее на тему отвержения. И знаете, что происходит? Верующие, неверующие, все слушают, затаив дыхание. Итак, мы поговорили о том, что мы не только приняты во Христе, но усыновлены и избраны им. И тут можно преподнести доктрину о том, что значит быть избранным. Понимаете, о чем я говорю? Таким образом, мы уже прошли 3 главы послания к Ефесянам. Верующие думают: «О, мы изучаем послание к Ефесянам», а неверующие думают: «О, мы говорим об отвержении и усыновлении». Кстати, проповедь по 2 главе называется «Как преодолеть наследие неблагополучной семьи». Просто, не правда ли? Как вы думаете, вам бы удалось найти хорошие примеры, чтобы начать эту тему? А потом можно преподать Ефесянам и объяснить, что неблагополучность вашей семьи началась не с ваших родителей, не с бабушек и дедушек. Все началось еще с Адама. Здесь нужно процитировать 1-3 стиха о том, что все мы были пленниками тьмы и так далее, прямо по тексту Библии. Почему я выбираю такой подход? Потому что так Бог меня одарил, так я мыслю. А взять, к примеру, Билла Хайлбилса. Он евангелист. Как, по-вашему, он строит свои проповеди? Он стремится достичь неверующих. Так какой подход правильный? Думаю, это зависит от ваших даров, вашей команды и того слоя общества, который вы хотите привлечь. Но вот что неизменно, на кого бы вы ни ориентировались, на верующих или неверующих, в любом случае нужно, чтобы ваши богослужения были творческими, качественными, вдохновляющими, насыщенными, мотивирующими. Что бы вы ни делали, какой бы стиль ни выбрали, этот принцип неизменен. Итак, давайте поговорим о составляющих качественного богослужения. Первое – это искреннее прославление, идущее от сердца. Не знаю, какой у вас музыкальный стиль, к чему вы привыкли. Как-то я был в очень старой церкви с витражами в окнах, органом, занимающим целую стену. Там было ощущение святости и почтения к Богу, и во время поклонения я ощущал особую близость к Нему. Я по-настоящему встретился с Богом благодаря музыке, благодаря человеку, который вел нас в пении, и благодаря всем окружающим. А на этой неделе я был в церкви, где играла современная группа с барабанами и гитарами, а я читал проповедь. В этой церкви люди вели себя гораздо экспрессивнее. Здесь стояли молодые люди с микрофонами и много музыкантов, и человек 8 стояло вот тут на платформе, и когда они пели, они так радовались, что вся молодежь делала так. Как вы думаете, это мой стиль? Не совсем. Мне 51 год. Но должен вам сказать, что это было искренне. Я видел, что они прославляют Бога от всего сердца. И примерно на 3-й или 4-й песне Бог помог мне выйти из зоны комфорта и

Я вдруг заметил, что поклоняюсь Богу вместе с ними. Как велик наш Бог! Как велик наш Бог! Не думаю, что Бога впечатляет орган или, наоборот, барабаны. Думаю, Его впечатляет искреннее поклонение, соответствующее музыкальному вкусу аудитории. Главное, чтобы оно шло от сердца, чтобы оно помогало встретиться с Богом, а форма может быть любая, в зависимости от нашего вкуса. Второй компонент – это Слово Божье, которое преподносится так, что его легко понять, прочувствовать и применить. Проповеди должны быть хорошими. А это означает, что недостаточно питать мозги людей, недостаточно затрагивать и вдохновлять их сердца, недостаточно давать рецепт, как сделать то или это. Должно быть все вышеперечисленное. Хорошие проповеди служат проводником по тексту Слова Божьего, наполняя и обновляя разум. В хороших проповедях есть истории и примеры, затрагивающие сердце. Например, сегодня утром я писал дневник и благодарил Бога за то, как Он действует на наших занятиях, в частности, вчера, когда мы говорили о законе зависимости. Я живо вспоминал, как я проповедовал и рассказывал о примере Христа. И когда я проповедовал, я почувствовал, как будто Бог обнимает меня. Не знаю, помните ли вы, но я еще приводил иллюстрацию, когда ваш ребенок приходит к вам в слезах, натворив кучу ошибок. И тут я чуть не запорол все занятие, потому что я подумал не только о своих детях, но и о себе самом. Бог дал мне осознать, что такие же чувства Он испытывает ко мне, когда я делаю ошибки. Я чувствовал, что вы тронуты до глубины сердца, потому что я сам был тронут до глубины сердца. Мы все здесь пасторы и проповедники. Скажите, разве это не замечательно, когда Бог иногда говорит к вам прямо посреди вашей проповеди? Вот что главное. Итак, хорошие проповеди одновременно дают знания, затрагивают сердце и построены так, чтобы люди могли легко применить их на практике. Третий компонент богослужения, по моему мнению, это восприимчивость к вашей целевой аудитории. Нужно быть восприимчивыми именно к вашей целевой аудитории, поскольку вы не сможете угодить всем и каждому. Например, я бывал в больших городах, где подавляющее большинство населения черные, латиноамериканцы, китайцы и вьетнамцы. А посреди города стоит церковь с витражами в окнах, куда исторически ходят только белые люди. 150 лет назад это была крупнейшая церковь, и музыка там и сейчас отражает вкусы белых людей, живших 150 лет назад. Как вы думаете, с такой музыкой, с таким стилем, непонятным никому, кто живет в радиусе 15 километров, много ли там прихожан? Человек 40. Такая церковь есть в центре Далласа. Мы там снимаем кое-какие помещения. Почему так? Да потому что нужно отвечать потребностям людей. Либо решите, что вы будете служить другим людям и переедете вместе со всей церковью, либо адаптируйтесь к населению. Скажите себе, я знаю общее назначение церкви – забивать духовные голы, взращивать учеников. Но в чем особенность нашей церкви? Мне очень нравится, как поступил один умный человек, старейшина нашей церкви в Калифорнии. Сначала у нас была музыка в старом стиле, но общество вокруг нас было очень молодое, с различными духовными интересами. Было много искателей, много язычников. И вот этот старейшина сказал так: «Лично мне гитары не нравятся, но еще больше гитар я ненавижу барабаны. На небесах уж точно барабанов не будет. Разве может Богу нравиться этот шум?» Так и запишите в протокол. Как я уже сказал, это был очень старый человек. И к тому же он явно не читал некоторых псалмов. И тем не менее, поскольку мы хотели служить нашему обществу, мы решили перейти к современному прославлению. И он, как старейшина, участвовал в принятии этого решения. У нас появилась группа прославления с барабанами, со скрипкой и так далее. Ведь Санта-Крус – очень музыкальный город, отсюда происходят некоторые известные группы. У нас было множество музыкально одаренных людей, и музыка лилась отовсюду. Прославление было потрясающим. У нас была подростковая группа прославления, молодежная группа прославления из людей, не состоящих в браке, группа прославления из бывших наркоманов. И этот старейшина понимал, хоть мне и не нравится такая музыка, но сюда ходят мои внуки. Я хочу, чтобы эта церковь была для них своей. А моим внукам нравится другая музыка, не такая.

как мне. И другой стиль. Думаю, Бог привел меня в эту церковь не для того, чтобы подстраивать все под себя, а чтобы благовествовать и служить тем, кто вокруг меня.

Кстати, мне очень нравится брат Боб. Он много меня критикует, но такой уж он человек, этот брат Боб. Бог привел его в мою жизнь, чтобы научить меня терпению. И я хорошо его понимаю, потому что на своем опыте я понял одну вещь. Оказывается, хорошей, правильной христианской музыкой каждый человек считает ту, которая была популярна в то время, когда он пришел ко Христу и начал возрастать в нем. Вот подумайте. Если вы выросли на гимнах в церкви с высокими потолками, значит, все должны любить гимны. Если вы пришли ко Христу в 60-е годы, тогда была популярна студия Maranatha, чуть позже Integrity, потом Vineyard. И каждое поколение думало, вот эта музыка, это настоящее прославление. Или если вы принадлежите к определенной этнической группе, вы тоже уверены, что музыка должна быть именно такой, как принято у вас. Но музыка – это часть общественной культуры. Вы должны использовать тот стиль, который нравится вашей потенциальной аудитории. Я не думаю, что музыкальные стили сами по себе делятся на плохие и хорошие. Музыка может быть искренней и неискренней, может быть в духе и истине или нет. Итак, выбирая стиль музыки и поклонения, нужно быть восприимчивым к вашей потенциальной аудитории. Несколько конкретных идей о том, как сделать ваше богослужение вдохновляющим. Во-первых, при организации богослужения следуйте сначала духу, а потом уже форме. Сначала дух, потом форма. Здесь я имею в виду не только Святого Духа. Спросите себя, какой должен быть дух этого собрания? Чего мы хотим достичь? Нельзя все делать по шаблону. Две песни, объявление, четыре песни, проповедь, одно крещение. Так всегда было, и так всегда будет. Аллилуйя, аминь. Следовать форме – это когда вы убеждены, нужно всегда проводить причастие в конце служения, петь в начале, делать объявление тогда-то. Но почему? Разве у нас одна и та же тема каждую неделю? Понимаете, форма должна соответствовать содержанию, как одежда телу. Вы же не покупаете своим детям одежду одного стандартного размера и не говорите, что ж, пока что она очень большая, так что расти, занимайся спортом, пока она не сядет как надо. Форма всегда следует за содержанием и назначением. Второе предложение. Старший пастор должен участвовать в планировании богослужений. Не думайте, что объявления не заслуживают вашего внимания. Кстати, я лично верю, что объявления – это мини-проповеди. Не думайте, что музыка – это разогрев аудитории перед выступлением звезды, а звезда – это вы с вашей проповедью. Когда мы будем говорить о законе целесообразности, мы еще вспомним, что у каждого вашего действия есть цель. Перед вами висит мишень. Например, вы собираетесь проповедовать, что Бог хочет донести до своего народа через эту проповедь. Я призываю вас спросить себя, когда люди уйдут с собрания, какие знания они с собой унесут, какие чувства, чем будет гореть их сердце, что они будут делать? Да, снова это Троица, голова, сердце, руки. И что если вы заранее встретитесь с лидером прославления, сформулируете эти три цели и заручитесь его поддержкой? Значит так, я буду проповедовать о том-то и о том-то. Нужно, чтобы их чувства были готовы, поэтому давай подберем подходящие песни. Например, сегодня я буду проповедовать о браке и разводе. У многих людей проблемы в этой области, так что им будет очень больно. Поэтому давайте сделаем продолжительную паузу после проповеди. Просто помолчим, хоть мы обычно такого не делаем. Потом давайте споем особенную песню, например, о Божьем прощении. И кроме того, давайте вложим в бюллетень карточку, по которой желающие смогут записаться на консультирование. А может, сегодня вы хотите отпраздновать что-то прекрасное, что Бог совершил? Например, много людей обратилось к Богу, и вы переезжаете в новое здание. Тогда опять начинаете сначала. Что людям нужно узнать, почувствовать и сделать, и, соответственно, планируете собрание. Мы начнем с торжества. Бам-бам-бам! Мы хотим, чтобы люди восклицали «Да-да, спасибо Боже!» А дальше нужно подчеркнуть, что главное не деньги и не новое здание, главное сам Бог. Так что об этом будет проповедь. После этого давайте создадим тишину, чтобы каждый мог поблагодарить Бога.
Что еще можно сделать? Почему бы не пригласить на сцену детей, у которых теперь новое здание воскресной школы, и молодежь, и представителей домашних групп, и других людей, помогавших в совершении этого проекта? А потом мы все вместе помолимся и поблагодарим.

Благодарим Бога, и это будет время тихого, близкого общения с Ним. И, наконец, в завершении служения мы снова споем несколько громких, радостных песен и выйдем из этого здания со словами «Спасибо, Боже». Вы видите, насколько это отличается от схемы «Две песни, объявление, три песни, молитва». А теперь мне нужно быстро двигаться дальше. Еще пару идей. Проявляйте творчество и всегда вносите что-то свежее. Бог выступает за разнообразие. Я всегда думаю, о чем я буду сегодня проповедовать, а потом спрашиваю себя, какие ресурсы я могу использовать, чтобы раскрыть эту тему. Такими ресурсами могут быть, собственно, проповедь или свидетельство, или ответ на молитву, или видеоклип, если у вас имеются для этого технические возможности. Но главное, помните об основной идее сегодняшнего служения и сделайте так, чтобы и проповедь, и прославление, и объявление, и все остальное служило раскрытию этой идеи. Посмотрите на следующую страницу. Несколько предложений о том, как уважать прошлый опыт церкви, но не быть связанными маловажными традициями и ожиданиями людей при внедрении вами перемен. Пожалуйста, не нужно внедрять все, о чем вы здесь услышали в ближайшее воскресенье. Верный способ потерять работу и совершить профессиональное самоубийство – это сегодня услышать хорошую идею, а завтра броситься ее воплощать. Нет, нет и еще раз нет. Они убьют вначале вас, а потом выйдут на мой след и убьют меня. Вам нужно проложить путь новациям через обучение своей аудитории. Объясните, что для Бога содержание важнее формы. Покажите, что ранняя церковь, если было нужно, шла на перемены, как описано в 6 главе Деяний. Расскажите, что в Ветхом Завете использовались разные стили поклонения Богу. Донесите до людей, что стиль – это не что-то святое и нерушимое. Напомните, как Христос нарушал субботу, как Он говорил, что для нового вина нужны новые мехи. Пусть они сами увидят, чему учит Библия и что вам нужны перемены. И второе предложение. Внедряйте изменения постепенно. Пусть они будут небольшими. Например, вместо того, чтобы в конце петь песню, отведите время для тихой молитвы. Кстати, мне кажется, чтобы служение было вдохновляющим, нужно чередовать разнообразные виды деятельности. Должно быть время всеобщей активности и время тишины, молчаливое благоговение и громкое ликование. Глубокое общение с Богом наедине и ощущение единства со всей Церковью. Поэтому старайтесь представить весь диапазон действий, чтобы богослужения были разнообразными и живыми, но внедряйте перемены постепенно, понемногу. И кроме того, хочу подчеркнуть, что эти перемены должны отвечать целям Церкви и Слову Божьему, а не вашим собственным предпочтениям. Может быть, вам нравится гитара или барабаны или орган, но если вы хотите приспособить все под себя, вы делаете ошибку. Вы должны спросить, чего хочет Бог? Кого мы хотим привлечь в Церковь? Каким образом это сделать? А теперь практические идеи относительно того, как впустить свежее веяние в ваше богослужение. Мне кажется, я уже сказал достаточно, поэтому сейчас я хочу передать слово вам. Уверен, что в этой комнате есть люди, которые не раз это делали, и у которых есть масса замечательных идей. Поэтому давайте закончим. И сейчас я попрошу вас разделиться на группы по 3-4 человека и рассказать о том, что очень хорошо сработало в вашей церкви. Например, мы сделали то-то и то-то, и это так оживило наше служение. Мы даже не надеялись, что это так хорошо пройдет. Понятно? Позвольте мне помолиться. Господь Иисус, с Тобой никогда не скучно, Тебя нельзя предугадать. Ты Творец всего живого. Ты создал 5000 видов одних только жуков. Тебе уж точно не занимать творческих способностей. Пожалуйста, помоги нам тоже быть творческими, держаться Библией, быть чувствительными к нашему окружению и проводить служения, вдохновляющие Твой народ. Напомни нам лучшие из наших идей и мероприятий, чтобы мы могли поделиться ими друг с другом. Во имя Иисуса. Аминь.

Друзья, друзья, Господь удивительный. Когда пришел на землю грех в одни Адама и Евы, то пришло поражение. Это пришло поражение. Это противоположность победы. Согласитесь, что это поражение, да? То есть люди духовно умерли, а потом и физически стали умирать. Это поражение. Когда пришел грех, то написано, смерть стала царствовать. Смотрите, царство – это победа, но победа неправильной личности, то есть смерти. Так не должно было быть, понимаете? Это была украденная победа у людей. Это было похищенное, люди были обмануты, и они проиграли. И вот некоторые побеждают лукавством. Но вот они, да, на этом мире так бывает. И есть разные, и такие самые разные, так называемые победы. То есть победа на выборах нечестные. Ну, но это не победа. Как бы перед Богом это не есть, правда. Есть победы в каких-то неправильных, скажем, судах, когда победило не добро, а зло. Это грустно. Это называется поражением. Кто-то говорит поражение на выборах, да, кто-то говорит поражение в суде. И есть разные-разные поражения. Когда человек повержен, поражен, повержен грехом, поражен там, болезнью, поражен болезнью, есть такое выражение, поражен болезнью. Неприятное слово, правда же? Вот. Написано, Бог поразил проказы вот, там, ну, вот этого человека, который обманул, да, обманул, он был поражен проказой, которая была раньше на Неймане, пророк поразил его, ну, своего слугу, который обманул его и там присвоил имущество. Это Библия говорит, и так далее. Так вот, поражение – это плохо. Это плохо для самого человека. Господь всегда остается победителем, но человечество или человек, общество страдает. И поэтому поражение –

оно неприемлемо, не должно быть приемлемо нами. Мы должны стремиться всегда к победе. Скажите, вера, Библия говорит, верой мы побеждаем, да, написано, отражаем. То есть это победа. Если, естественно, неверие или нет веры, тогда будет поражение. Любой пример сейчас мы возьмем, да, то, что является, не является победой, а чем-то противоположным, да, то это приносит человеку поражение. Давайте возьмем мир Божий, покой. Если человек имеет покой, он находится в победе. То есть у него все спокойно. Что бы ни происходило, у него внутри есть покой. Это победа. Согласитесь, правда же? Победа — это быть над. Над ситуацией, над обстоятельствами, над нуждами, над плотью, над дьяволом и так далее. Подумайте, победа в нашей жизни. А если беспокойство человека охватило? Его так тревожит, его такие беспокойства, такие тревожные, бессонные ночи, то получается, он как бы в поражении. То есть у него нет победы, а нужно победить беспокойство. Скажите, правда же, друзья? Поэтому, когда у человека покой, это божественный мир, это победа. А если у человека беспокойство, это попытка его победить. То есть поэтому тревожные новости в мире, события, они могут нас тревожить и выводить нас из состояния покоя, соответственно, из состояния победы. Итак, есть область покоя, область победы. И поэтому, когда человек имеет божественный мир внутри, он победитель, он парит, ему хорошо, вот как сейчас, ему просто хорошо. Вот. Но сатана будет пытаться потревожить. То есть побеспокоить страхом, экономическим страхом, потому что общество меняется, налоги увеличиваются, автомобильные налоги, там какие-то другие счета. И это может человека беспокоить. И если мы примем беспокойство как и поверим в него, что нам будет трудно, что мы не сможем, тогда мы мир Божий упускаем. И оказываемся, к сожалению, в поражении. Поражение. И поэтому это поражение может называться депрессией, то есть печалью, это может быть отчаянием, поражением. И это ужасно. И некоторые настолько были этим побеждены, что они решили больше не жить на земле. И об этом мне недавно рассказывали, вот, когда молодой мужчина не выдержал, что у него долго не было работы, и он решил свести счет с жизнью. То есть он оказался в поражении. Поражение. И это не то, что хочет Бог, чтобы было в нашей жизни. Скажите, пожалуйста, аминь. И поэтому любую ситуацию, которую мы возьмем в жизни, она может быть либо победоносной, либо проигранной. Но Бог хочет, чтобы мы были победители. И победители в духовной жизни, победители в физической жизни. Вот. Давайте подумаем о победе. Сегодня мы с вами отмечаем в эти дни победу Иисуса Христа над смертью. Это самая великая победа. И я начну, наверное, с этого стиха. Это он у меня под пунктом 7 идет, но я прочитаю вначале. 1 Коринфянам, потому что я слышу, 15 глава, 57 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Апостол Павел говорит: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу». Не просто победившему только лично для себя, а нам подарившему победу. Иисусом Христом. Когда вот в Великой Отечественной войне там побеждала Красная Армия, они как бы победу подарили, получается, своей стране, своим семьям, своим там соседям, ну, так можно сказать. Так вот, когда Иисус Христос победил, Он победил не просто за Себя, Он победил за нас. Он все сделал вместо нас. Он и грех победил за нас. Если мы принимаем Иисуса, мы становимся победителями над грехом. Скажите аминь, пожалуйста. Аминь. Вот. Он победил болезни наши. У него не было болезни. А если он победил, восстав из мертвых, значит, мы имеем в нем победу. Это значит, он даровал нам победу во Христе. Победитель – это тот, кто над, находится выше, на высоте. На земле есть разные победы. Кто-то победил гору, кто-то даже Эверест победил. То есть, но это на самом деле земная победа, лишь победа физической возвышенности. Это победа, скажем это, недостатка кислорода там в горах, победа восхождения. Это земная победа.

но это суть о том, что человек как бы оказался выше вот этих самой высоты. И я этого не так не понимаю, что зачем так рисковать себя? Там так много усыпано телами, так много людей там, они там в вечной мерзлоте. И все-таки находятся те, которые думают, что это они рискуют свою жизнью, они приносят страдания близким, потому что ну, близкие потом плачут, переживают. Но они хотят победить во что бы то ни стало. Вот я не думаю, что вот именно к этой победе нас призвал Господь. Потому что из последних сил, знаете, от недостатка кислорода, недостаток еды, нехватка силы, потеря сознания, но люди хотят достигнуть вершины. Так вот, чтобы быть над. Есть победа над водой. Я считаю, победа над водой — это не только чтобы проплыть дальше всех, а вообще держаться над водой. Когда человек над водой, он плывет, и вода его не побеждает. Это победа. Правда же, согласитесь? Это победа. И, а если человек еще в плавании побеждает других, получается еще и победа над другими людьми. Но мы, наша не цель победить других людей. Наша цель победить обстоятельства. Держаться на воде. Это победа. Быть высоко. Вот почему поплавок для меня всегда пример. Он легче, чем вода. И он всегда наверху. Поплавок, который у рыбака, он наверху, потому что он легче. Масло, оно выходит на поверхность также, пятна масла, да, оно как будто легче воды, но оно поднимается вверх. И как будто бы оно побеждает. И если это масло хорошее, и там немножко, то одно. А когда это вот нефтяные пятна, то это плохо. Но с другой стороны, хорошо, когда они поднимаются вверх, тогда можно их как-то собирать. Но суть о том, что человек, который парит над водами, то есть плывет, он победитель. Человек, который парит в облаках, он победитель над воздушными массами, да? И поэтому люди радовались, когда у них получился планирование, полеты, там братья Райт и другие. Так вот, они тогда радуются, что они могут лететь, перелетать леса, озера, даже моря, они могут оказаться гораздо быстрее и гораздо дальше, чем они могли бы идти пешком или ехать на скакать на лошадях или на автомобилях. Но это еще не та победа, которую победил Господь. Есть самая главная проблема. На земле можно ходить, не летая по воздуху. На земле можно ходить, не плавая в водоемах. Ну, можно жить. Люди многие живут в пустынях и никогда не видели таких больших рек там или озер. Но как войти в Царство Божие? Как получить благословение Божие? Все, что есть на небесах, все, что есть, это могут получить только победители Божьи. И об этом сказано Откровение 21, 5 или 7 сказано, «Побеждающий наследует все». Он получает все. Побеждающий наследует все, получит наследие. И я буду ему Богом, и он будет моим сыном. Побеждающий наследует все. Вы знаете, есть победа лично каждого, и есть победа Господа одна за всех. Есть особенная победа, которую мы не могли сами победить, но за нас это сделал Господь. Но Он эту победу нам подарил, то есть полученная победа. Полученная победа. То есть, когда кто-то на земле побеждает в спортивных играх, то вот этот кубок или какой-то приз, он остается потом, ну, наследие детям. Ну, если это не переходящий приз, а такой постоянный. Но вот Господь даровал нам удивительные победы. И Он хочет, чтобы мы были победителями. Как я уже сказал, победителями над беспокойством, над волнением. Потому что от волнения приходят болезни, от волнения приходит бессонница, от волнения нервная система расстраивается, от волнения давление высокое поднимается, от волнения приходит тревожность, теряются силы. И человек получает как бы поражение, а мы должны быть в победе. Скажите, мы должны быть в победе, правда же? Аминь. И поэтому Бог говорит, и поэтому есть разные победы на земле, но одна из великих побед – который я прочитал, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, какую победу Господь имел в виду. Там говорится очень сильно. Смотрите. 50 стих. Это 1 Коринфянам 5:50.
Братья, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Павел говорит нам радостную весть, что, оказывается, наши тела, которые такие несовершенны и немножко иногда стареют, они, слава Богу, что они будут преображены. Это нас утешает. Потому что тленное не наследует нетление. Там же нетление. Зачем там надо, чтобы было тление, было в нетлении? И зачем, чтобы смертное вдруг находилось среди всего бессмертного? Поэтому Господь хочет, что сделать изменения. И в следующем стихе Бог говорит так через Павла. «Говорю вам тайну». Тайна – это значит еще непонятно людям. Но он говорит, что мы не все умрем. То есть часть людей не успеют умереть, когда Иисус придет. Но мы все изменимся. Мы все изменимся, он говорит, вдруг. То есть внезапно мы все изменимся. Во мгновение ока. Вот как моргнул глаз, все. И в одно мгновение уже вместо людей, как ангелы, да? Дальше. При последней трубе, потому что трубы будут звучать, вот в книге Откровения трубы, при последней трубе, ибо вострубит, то есть ангел, и мертвые воскреснут нетленными. Смотрите, тленное тело получит действие силы Бога с небес, то есть ангел затрубит, это будет Божий сигнал. И тленные тела, которые вот на земле, они вдруг станут нетленными, то есть они прям изменятся. Это называется в английском языке трансформация, по-русски преображение. Преобразователь, вот есть энергия, преобразователь. Нужно одну энергию преобразовать в другую. Например, есть 220, а нам нужно 12. Вот Валера об этом лучше знает. Спросите у Валеры, что такое 12? Он скажет, нужно такой 12-вольтовый аккумулятор, нужно 12 вольт. Нельзя 220 ток пустить в машине. Представляете, 220 по всем панелям, приборам. Что будет, если человек дотронется, он тогда умрет. Поэтому, чтобы в автомобиле должен быть ток вот такой. 12, по-моему, да, Валера? Да? Или 12. И сколько? И 24. Так вот, 12 и 24. Тогда вы, когда коснетесь случайно, замыкание будет в сети, вас не ударит током. Вы же должны ехать на машине десятки лет. И поэтому должен быть преобразование тока. Должно, чтобы ток был не 220, а он был преобразован именно в 12 или в 24 вольта. И поэтому такой же аккумулятор дается с такой мощностью. Это уже, ну, простые такие, но изменение тока происходит. А есть наоборот, что нужно в машине, да, преобразовать от двигателя 220, да, это специальные приборы, наверное, отопительные такие системы бывают, вибаста или что-то так называют. А? Как? Инвектор. И вот, видите, так что потом к брату подойдите, и нужно наоборот преобразовать в мощный ток. Так вот, смотри, что мы тут проповедуем, да, сестры, скажите. Так вот, суть в том, что преобразователь, то есть изменение, трансформация, от слова трансформатор, ну, вы слышали трансформатор, трансформаторная будка есть, там изменяется ток, потому что туда приходит ток огромной мощности, не 220, туда приходит очень мощный ток. А нужно распределить по квартирам на 220, в Америке 110. Так вот, чтобы это преобразовать, должно быть изменение произойти. То есть там, ну, уже по этим законам, которые там физики и электродинамики, преобразователь. Так вот, Господь говорит слово «преобразовать» о нас с вами. Что раньше мы были в тленном теле, а теперь из тленного тела Бог хочет из 220 преобразовать в 12, то, чтобы приемлемо. Вот. Нужно, чтобы из 10 тысяч вольт сделать 220. Преобразователь. Есть преобразователь ржавчины, да? Когда металл ржавый, ему касаются химическим элементом, и вдруг ржавчина уходит, тление уходит. И он очищается, и тогда его красят. Преобразователь. Так вот, друзья, Бог хочет преобразовать тебя и меня. Мы будем внешне выглядеть, может быть, вот так, и мы узнаем друг друга. Мы с Валерой там будем, с Сашей обниматься, все будем радоваться. Но
мы уже будем другими. Это и есть победа, трансформация. То есть мы все, Павел говорит, изменимся, то есть преобразуемся, трансформируемся. И вот мы с вами получим победу, когда наше внешнее физическое тело станет нетленным. Вот эта победа, самая великая победа, это больше, чем покорить Эверест или там любую гору там, Кавказа. Это победа жизни над смертью. Это победа духа над плотью. Это победа вечной жизни над временной жизнью на земле. 70, 80, 90, 100, там с каким, с небольшим лет. Павел говорит, что плоть и кровь тленная не может наследовать Царство Божие. Плоть и кровь не могут. Вот мы состоим из плоти. А это еще это недостаточно для славы Божией. Кто из вас помнит слова Господа, которые Бог, Он сказал Моисею? «Моисей, меня нельзя увидеть, если и остаться в живых». Вот эта плоть, которая из крови и плоти, плоть, состоящая из крови и плоти, она не может выдержать той силы и энергии, которая есть в Боге, потому что Он ярче, чем солнце. Он будет своим сиянием освещать все Царство Божие. Там не будет светильников, там не будет свечек, лампад. Там будет один Господь. Написано, для вас, благоговеющие, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. То есть Господь будет освещать. Там не будет ночи и дня, потому что Господь, Он там будет всегда. Раз Господь всегда, Он никогда не меркнет. Там не будет потребности в ночи отдыхать, набираться сил, потому что мы не будем состоять из плоти и крови, будем состоять из нового человека. Представьте, какая прекрасная жизнь нас ожидает. И это все написано, вы взыграете, как тельцы упитанные. Мы настолько возрадуемся, как телята вот прыгают на поле, они прям подпрыгивают ногами, вот они поели там травы, все, у них тут вся тут энергия. Вот так Бог говорит, вы будете выпрыгать и радоваться, как тельцы упитанные. Потому что для вас зайдет солнце правды. И вот когда солнышко, полянка и все это, друзья, Господь Иисус Христос это все сделает благодаря своей победе, когда Он воскрес из мертвых. Потому что смотрите дальше. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Кто такой мы, которые остались живых? Которые до пришествия Христа остались живых. Ну, допустим, кто-то из нас, возможно, если Господь не придет до того, как наша жизнь прервется, то мы изменимся, будучи мертвыми. Но если мы останемся кто-то в живых, то до пришествия, тогда написано, мы оставшиеся в живых. Павел говорит, вместе с ними будем восхищены Господу на облаке. И так всегда с Господом будем. Это победа. И дальше сказано, дальше что говорится? Ибо тленному сему, тленному телу, нужно облечься, то есть одеться в нетление, и смертному сему, то есть смертное тело, облечься, одеться вне бессмертия. Друзья, вот это особенно для пожилых и вообще для всех. Вот эти места Писания запомните, напишите их у себя дома. Что будет с нами происходить? И утешайте себя. Вот этими словами Библия говорит, что мы всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4 глава, 18 стих. То есть, потому что там, ну, там то же самое описывается. 1 Фессалоникийцам 4 глава, конец. Но здесь сказано, смотрите, вернемся сюда в Коринфянам. Когда же тленное, Павел подчеркивает опять, тленное, скажите, давайте скажем вместе, когда мое тленное тело облечется, то есть оденется в нетленное тело, в небесное, скажем, и смертное это, облечется в бессмертие, тогда сбудется слово. Какое слово? Поглощена смерть победой! Поглощена смерть. Представьте, смерть поглощена. Вы знаете, когда поглощение происходит, это значит то, что
поглощаемое, оно как бы растворяется, оно уничтожается.

Вы знаете, вода, она поглощает сахар и соль. И в определенной мере это очень много. То есть, помню, в школе наш учитель по там, биологии, это, она это, так, сейчас мы сделаем эксперимент. И она вот сахар, она трясла в этой колбочке, сахар в воде, и пока это растворялось, растворялось, растворялось. И дальше уже получался как сиропик, уже не очень хотел сахар растворяться, уже она говорит, это состояние называется насыщенным. Как бы вот так интересно было. Была женщина такая вот. Это состояние. Так вот, соль также растворяется в воде. Но вот, когда ее очень много, она там кристаллизируется. Так вот, смотрите, смерть, не соль, не сахар. Смерть будет поглощена победой Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Дадим слава Богу! Аллилуйя! И это будет, это не та победа, которую Господь, когда воскрес лично, вот, вот это уже была победа Его над нами, но это уже победа будет каждого верующего, представьте. И тогда скажут, смотрите, какой будет брошен вызов. Жало. А, скажут, смерть, а где твое жало? Ну где? Чем ты можешь нас ужалить? То есть у смерти вырвано жало. Это как вот ядовитая змея, которая, у которой нет жала больше, нет яда. Смерть, где твое жало? И ад, где твоя победа? Кто эти слова скажут? Я не знаю. Господь точно скажет. Ангелы, наверное, тоже скажут. Наверное, и мы, верующие, такие будем смелые, из-за спины Господа выйдем и скажем, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И за Господа опять спрячемся. Может быть так. А может быть, мы смело скажем, смерть, где твое жало? Моя мама теперь на небесах с Иисусом живая. Папа, мы, мои братья и сестры, там, ну, которые друзья на земле, которые, пастор Рейн, я имею в виду те, которые братья во Христе и сестры, мои еще, слава Богу, пока живы, но те, которые ушли туда, мы скажем, смерть, где твое жало? И что дальше Павел говорит? Жало смерти – это грех. Вот где смерть начала жалить. Именно смерть жалила посредством грехом. То есть, змей предложил очень вкусный плод, но он сказал, не, вы не умрете, у вас откроются глаза, вы сами станете как боги. То есть это было привлекательно. Так вот, когда они это сделали, они жало получили смерти. И теперь грех – это жало смерти. Смерть жалит грехом. Если человек совершает грех, сделанный грех рождает смерть, написано в Библии, Иакова 1:13. Похоть зачавшая, то есть зачавшее желание, получив зачатие в человеке, желание, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому, если ты вкусишь смерть, умрешь. Поэтому жало где? Жало будет побеждено. А сила греха, закон, кажется, закон – сила греха. Что значит? И не в смысле, что грех сильный законом. Нет, просто закон показывает, насколько силен грех, насколько он ужасен грех, в смысле силы греха, что, потому что там были ну, очень суровые наказания Божьи, это говорит о силе греха, то есть насколько ужасен, не в смысле силен, как бы он возвеличен, а насколько он имел силу над человеком, что закон обозначал, и поэтому по закону нужно было получить определенные очень сильные наказания, потому что грех был очень, как бы имел, взял силу над людьми. Так вот, Павел здесь рассказывает, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Тленное не наследует нетление, и смертное не наследует. Вот. А когда наше тленное станет нетленным и смертное бессмертным, то исполнится слово «смерть, где твое жало?» То есть, где сила греха? И Павел говорит, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом. Нам победу. Можете ли со мной сказать, Бог даровал нам победу? Подчеркните, пожалуйста. Бог даровал нам победу Иисусом Христом. Поэтому Пасха наша, Христос, это наша победа. Это за нас Он совершил. Это не просто событие мы отмечаем. То есть люди отмечают события, слава Богу, что они отмечают события. Говорят, даже Христос воскрес что-то. Но мы понимаем, мы празднуем значение Пасхи. Не только события, но значение. А значение, оно очень многогранным. И это одно из значений Пасхи, то есть воскресения Христа,
Это победа Господа, дарованная нам. Поэтому человек, который ждет встречи с Богом, он уже победитель над смертью. Понимаете, его невозможно запугать пытками, невозможно запугать репрессиями, там, смертной казнью, потому что он уже умер со Христом. Он понимает, что его тело изменится. Он понимает, что он будет с Господом на небесах. Он уже победитель на земле. И вот эта победа, есть очень разные области. У меня 7 написано здесь, 7 пунктов о победе. Но я начал с последнего, потому что, ну, вот, может быть, вдруг я не успею. Друзья, что так как Пасха, то победа над смертью. 1 Коринфянам, благодарение Богу, который даровал нам победу. Поэтому мы говорим, наши родители в Господе, они там, мы увидимся. Это победа. Мы наследуем нетление. И Бог говорит, побеждающий все получит, наследует. Все. Так есть особенная победа, которую никто не мог победить. Написано, не было никого на земле, ни на небесах никого, кто мог бы. Только один. Это Агнец. Это Откровение, 5 глава, 5 стих. Один из старцев сказал, не плачь. То есть Иоанн плакал, что вообще он ему так хотелось знать эту тайну, эти печати. И никого не было. Это, очевидно, показано во всей драме, вот это все было показано. Никого нет на земле. Не нашлось. Вот. Кто достоин открыть эту книгу, снять печати? Никто не мог. Ни на небе, ни на земле, ни под землей. Раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. Мы сейчас смотрим на это поверхностно. Но картина, которая была показана Иоанну, она была очень важная. Там была какая-то тайна, представьте. И он начал плакать. И он много плакал. Не просто плакал, много плакал Иоанн. Что нет никого. Очевидно, было время, была вот пауза такая. И вдруг старец один на небесах говорит, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил. И он может открыть эту книгу. И вот эти тайны, которые потом были открыты, это благодаря Иисусу Христу. Лев из колена Иудина, то есть Иисус Христос, он победил. Слово «победа», давайте обратим сегодня внимание в Библии на слово «победа». Мы не говорим сейчас о земных победах. Вот. Мы говорим о духовной победе. И есть области, в которых нужно победить. И вот это самая великая победа, которая есть, это победа над смертью, то есть это победа вечности над временным. То есть небес победа над адом. Потому что мы на земле живем ограниченное количество лет. А там проводить будем всю вечность. Нам нужна вот эта важная победа там. И Господь говорил в книге Откровения, кто побеждает и соблюдает мои дела до конца, тот тому дан власть над язычниками. То есть в книге Откровения, тут во 2-3 главе, написано о победителях. В каждой церкви Господь говорит, кто побеждает, тот получит вот это. Тот получит камень и имя новое. Кто побеждает, кто побеждает. Кто побеждает, тому дам власть, да, силу. Кто побеждает. Итак, Бог тебя и меня рассматривает как победители. Он предлагает нам жить в победе. Скажите, пожалуйста, радость может быть победой над печалью? Аминь. Правда же? Свобода может быть над победой над давлением. То есть, правда же? Когда под давлением человек находится, под... Написано, Павел говорит, стесненных обстоятельств. Да, это победа. И поэтому благодаря во Христе мы имеем все это, все победы. Но нам важно пребывать в Нем. И тогда мы будем жить жизнью победителя. Слава Господу. И есть разные победы на земле. Есть победа над страхом. Недавно об этом говорил Байо Оневинде. Но я только коротко. Евреям 2.15. Что через всю жизнь были подвержены рабству, значит, от страха смерти. Итак, страх смерти приносит рабство. Рабство – это не победа, это поражение. Вы знаете, рабство – это поражение. Человек находится побежден. Он в послушании неправильному, значит, руководителю. Рабство. И люди были подвержены рабству. То есть они были в поражении от страха. Перед смертью. То есть смерть пугала, люди жили всегда со страхом. Но
Христос пришел избавить нас от страха смерти. Это значит, когда мы

знали, что Христос нас оживит, преобразит, вот, трансформирует нас, вот, преобразователь, сделает нас той энергией, которая нужна. Вот. Не 220, конечно, не 110 и не 12, но сделает нас в такой силе, которая нужна. Так вот, когда мы вдруг понимаем, что Господь меня ждет, Он меня любит, и мне будет с Ним очень хорошо, тогда мы имеем победу. Слава Господу! Много лет назад Господь мне показал одно видение. Может быть, об этом и не нужно говорить, но просто я хочу сказать, что там была победа. Это было 6 лет назад. Когда мне нужно было идти, полностью доверившись Господу в ситуациях, я увидел красивую реку. Это река жизни. У нее были такие обрывистые берега, песчаные. И там трава, и песчаные берега. И на берегу этой реки была красивая белая ладья. И я видел, что я как будто бы посажен в эту ладью. И она невидимой рукой, не краном, а по воздуху. Это ладья жизни, она опускается на воду. И там нет двигателя, там нет паруса, там нет весел. Там кто-то, я мельком вижу, что кто-то впереди кормчий. Вот мельком, вот так вижу краешек лица, что там что-то с бородой, ну как бы личность. И я вот в этой ладье. И тогда у меня возник вопрос, ведь река же идет в море. А как же я, вдруг меня вынесет в море? Я не могу сопротивляться волнам, я же не смогу ничего сделать. И в одно мгновение Бог показал мне с высоты птичьего полета вот эту лодку мою и меня с высоты, и показал всю реку. И Бог показал мне, что эта река, если на нее смотреть, то она идет, то ладья идет не ровно посредине в море, она идет с маленьким курсом вправо, что через определенное расстояние она обязательно пристанет к правому берегу. Она не уйдет в море. Я вижу вдалеке бушующее Черное море. Она уйдет, Бог показал мне, успокоил меня, что однажды, что я пристану к правому берегу, то есть я достигну Божьего, то есть с одного берега на другой, но это был не то, чтобы путь вот так пересечь, а как бы медленно, под таким маленьким градусом. И я проснулся успокоенный. Я знал, что Господь поведет меня. Я знал, что... Я лично рассказываю это свидетельство, может, я в церкви не рассказывал, только близким друзьям, что Господь поведет меня на правильным курсом. И тогда... Я тогда победителем чувствовал себя, что все будет хорошо. Он со мной, Он любит меня. Это было яркое, красивое солнце. То есть Бог направит мою жизнь. И Бог показывал несколько видений подобных в моей жизни, я не буду сейчас рассказывать, которые давали мне ободрение, что Он доведет меня к желаемой пристани. Значит, моя жизнь где-то... Мне не было показано, что я буду восхищен. Наверное, мы все будем однажды восхищены. Но, наверное, где-то моя жизнь, не знаю, буду ли я жить столько лет, или Господь еще не придет, но мне показано, что я приду к правильному берегу. И я хочу держаться этого пути. Так вот, тогда, когда мы вдруг узнаем, что Христос нас избавил от страха смерти, что мне не надо бояться, я туда не попаду, я в ад не попаду. Конечно, при условии, что если я послушен Господу буду, тогда мы получаем победу в сердце, что мы идем как победители. Вот. Но это как бы личное свидетельство, можно в это верить или не верить, можно относиться по-разному, но я лично вот просто как лично имел такую поддержку от Господа, иногда сверхъестественно. Помните, Даниилу было сказано, пророку Даниилу. А Даниил говорит, я не мог понять, он даже заболел, переживал. Господь говорит, иди, Даниил, ты иди, как бы, ты потом к концу своего времени, и ты-то потом восстанешь для получения своей там награды. Ты иди как бы вперед. Ну, так Бог ему сказал. Так вот, друзья, если бы Христос не воскрес, то вера наша была бы тщетна, напрасна. То есть верить в вечность, если сам Господь побежден был, если Он там сам повержен, и если, знаете, где Рефаимы и все вот эти личности, они сказали бы, ой, и ты один из нас. Нет, они так сказали Люциферу, теперь ты.

Ты один из нас, ты, который ходил среди огнистых камней, ты, который там был на горе Божией, то есть, ну, вот этот ангел Паши. Теперь ты повержен, ну, так написано, правда, в Писании? Но Господу такого никто не сказал, потому что он туда пришел как победитель. Он ходил и проповедовал Евангелие. Он, наверное, им сказал, что через некоторое время я покину вас. Возможно, он им сказал, я скоро воскресну. Поэтому сейчас, пока я здесь, поверьте, что Бог вас любит, покайтесь. Он проповедовал, так Петр пишет, что он проповедовал тем, кто во время потопа Ноя были непокорны Богу. Господь, о них не было закона, не было Моисея. Бог решил их помиловать, объявить им амнистию, если они примут. И поэтому Христос спустился после смерти в преисподние места земли, чтобы дать им надежду, дать благую весть. И они, очевидно, приняли, чтобы, подвергшись суду по плоти, то есть потопе, жили по Богу Духом. Это победа, друзья, это милость. Аллилуйя! И поэтому мы с вами, мы избавлены от страха смерти. Вот, поэтому я и вы с вами, мы избавлены. Поэтому я говорил слова моего папы, когда ему в армии сказал разгневанный офицер, я таких, как ты, расстреливал, ну, во время войны. Он сказал, ну, ты можешь сделать, ты можешь меня расстрелять, но если только Господь тебе позволит. Так папа сказал, бесстрашно, то есть такой был смелый, спокойный, потому что Бог нас избавил от страха. Друзья, каждый, находящийся здесь и смотрящий нас по телевидению, будьте уверены, что вы освобождены от страха смерти. Не бойтесь, Иисус победил. Лев из колена Иудина, Он даровал нам победу Иисусом Христом. Павел говорит, Иисус сказал, если мы умрем, оживем. Всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек, то есть будет жить вовеки. Еще очень быстро я заканчивать буду проповедь. Друзья, видите, хотел 7 пунктов сказать, но пока не получается. Так много здесь Библии, так много... Так вот, друзья, помните, что Пасха – это победа для всех нас. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Сначала Христос, а потом Христовы в пришествии Его. То есть великая победа будет еще впереди. Потом написано Христовы. То есть сначала Христос победил, а потом будут вот 2 с лишним тысячи лет проповеданы Евангелие. Люди будут спасаться. И представьте, миллиарды людей, миллиарды познают Бога, будут жить вечно. Смерть. И потом миллионы, миллиарды скажут, смерть, а где твоя жало? Мы тебя боялись, но теперь мы с Богом, мы живем вечно. Вот какой дар нам дал, победу даровал. И теперь еще очень быстро пройдемся по пунктам, друзья, потому что пастор Генри приедет, и чтобы пока мы здесь, смотрите, победа над страхом. Евреям 11:20 написано, верой не убоялся гнева царского. Мы побеждаем страх во Христе, но чем? Верой. Евреям 11:27. Евреям 11:27. Помните, вера. Нужно верой принять победу над страхом. Скажите аминь, да? Верой, поверить. Дальше. Победа над одиночеством. Господь мне положил на сердце этот пункт сегодня. Победа над одиночеством. Луки 22:43. Господь молился, ученики оставили его, то есть они не молились с ним, они его не ободряли, они его не поддержали. Он победил это. Ангел с небес подкреплял его. Ангел с небес. Поэтому я хочу сказать вам, друзья, если вы одиноки, если вы чувствуете одиночество, если вам трудно, если вот вы в отчаянии, что никто вам не позвонил уже сколько недель подряд там, и вы знаете, вы через это можете прийти к Богу так близко, что почувствовать Его присутствие, Его посещение. Ангел явился, ангел же явился. Люди не смогли, а ангел явился. Второе место Писания в пустыне, Матфея 4:11. Ангелы явились и служили Ему. Он был один в пустыне. Правда? Один Иисус в пустыне. Никого не было. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством юношам, девушкам, женщинам, мужчинам, пожилым людям. Победа над одиночеством. Есть победа над одиночеством. Есть победа. Человек может радоваться, поклоняться Богу в пожилом возрасте, когда детки выросли, когда внуки разъехались, детки. Человек может иметь победу. Это тоже победа важная. Скажите аминь, аллилуйя. Третья победа. Победа над грехом и искушениями. Значит, Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение. В другом переводе, побеждает искушение. Победа над грехом – это
по-разному может быть. Бывает у кого-то сразу все вот отрезало, вот просто мгновенно. А у кого-то бывает, у человека еще борьба есть, его еще враг искушает. Но раньше или позже вдруг человек побеждает, это есть победа. Кому-то далась мгновенно, вот человек. А кто-то еще какое-то время, говорю, боролся, может быть, не знаю, с курением или какими-то мыслями, но есть победа. Есть победа над грехом. Есть победа. И Библия говорит, Откровение, кто побеждает, тот... Это победа духа над плотью. Это победа веры над атаками и искушениями. Поэтому Римлянам 8:13. Если духом побеждаете дела плотские, то живы будете. Духом побеждаете. Умерщвляете. Ну, умерщвить, это значит победить. То живы будете. Итак, есть победа над грехом. Кто верит, что есть победа над грехом? Вы тут все свидетели, миллионы людей свидетели. Они освободились от власти наркотиков, алкоголя, похотей, всяких страстей, не знаю, каких-то лукавств, обмана и так далее. Четвертая победа. Победа над всем миром греховным. Я очень быстро скажу. Победа над греховным миром. Если у кого автобус, могу подвезти. Так что, смотрите, друзья, победа над миром. Мы говорим 1 Иоанна 5:4-5. «Сия победа, победившая мир, вера ваша, слава Богу». Дальше. «Победа над дьяволом. Вы от Бога и победили их». То есть дух Антихриста. 1 Иоанна 2:14. «Вы от Бога». Скажите кому-то, ты от Бога. «И ты победила их», то есть демонов. Запомните, друзья, есть победа над демонами. Есть, не бойтесь. Как говорил здесь Байо, противостойте ему, он убежит. То есть есть власть верующего. Еще место Писания. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. 1 Иоанна 4:4. Вот. Юноши, вы победили лукавого. Вы победили лукавого. Представьте, вы, молодые люди, юноши, девушки, победили лукавого со всеми его обольщениями, потому что Слово Божие в вас пребывает. Шестое. Победа над болезнями. Ну, вы знаете, когда человек исцеляется, есть победа во Христе. Ранами его мы исцелились, есть победа. Вот. Некоторые говорят, человек победил рак. Ну, да, есть такая победа. Кому-то удалось. Слава Богу, есть победа в Боге тоже. Аминь. Скажите, еще сильнее. И поэтому последнее, это победа над смертью, о чем мы говорили в начале. Мы верой побеждаем. Евреям 11:33. Побеждали верой. Побеждали верой. Я не буду применять там царство, там начитать царство, там сирийское царство какое-то. Просто мы берем принцип, который верой побеждали. Вера и победа тесно связаны. Луки 10:19. Кто помнит? «Се даю вам власть наступать на змей и скорпион». И теперь уже не просто плывете над водой, победитель. Вы наступаете над врагом душ. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Давайте встанем. Господь, слава Тебе.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Katpatouka.
1: One of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть пятая. Афины и Павел. Добро пожаловать на программу «Путешествие в историю». Мы едем по центральной части Афин. Если вы захотите увидеть, как люди ездят против законов физики, то приезжайте сюда. Как мне казалось, моя цель была проста — найти Афинский Акрополь. Это то плато, которое вы видите на изображениях Афин, здание с развалившимся верхом. Вскоре я его нашел. Как и в случае с Римским Колизеем, это не всегда получается, когда точно следуешь указателям. Нужно срочно уволить тех, кто расставлял знаки и указатели в этом городе. Я уже начал отчаиваться, но в такие моменты прибегают к отчаянным мерам. То есть нужно поступить не по-мужски. Просто остановиться и спросить дорогу. Ясно. В ту сторону? Прямо? Первый поворот направо? Понятно, направо. Старания подделать местный акцент не очень помогли. Снова остановка, чтобы спросить дорогу. Даже местные полицейские не очень помогли. Акрополь, Парфенон. Он о нем слышал. Моя третья и последняя попытка была с человеком, который, как и я, тоже что-то искал, как я понял. Даже примерно не подскажете направление? Когда он сам стал спрашивать дорогу, я понял, что у меня проблемы. Развернитесь на круге и налево. Поверите или нет, его указания по кругу и налево. Спасибо, друг. Мне очень помогли. И почти после состоявшейся встречи с местной фауной, я его нашел. Великий Афинский Акрополь. В Древней Греции были развиты идеи свободомыслия, открытых вопросов и критического мышления. Очень влиятельными были такие люди, как Сократ и его ученик Платон, а также ученик Платона Аристотель. Их мышление вытеснило старую систему с непререкаемой покорностью царям, придворным мистикам и религиозным лидерам и познакомило людей с новым подходом к интеллектуальным и жизненным вопросам. Они приняли многие жизнесоставляющие позиции человека, повлиявшие и на будущую западную цивилизацию. К ним относятся народовластие, образование для масс и право подвергать сомнению старые традиции и авторитеты. Человек, которого миллионы людей считают одним из наиболее влиятельных личностей в истории человечества, еврей по имени Павел. Он поступил именно так здесь, в Афинах. Он подверг сомнению религиозные традиции того времени, на этом месте, в Ареопаге на холме Марса. В этом выпуске «Путешествие в историю» мы посмотрим на жизнь человека, бывавшего здесь, на холме Марса, который, по мнению многих историков, был одним из самых влиятельных людей, живших на Земле. Многое из того, что мы воспринимаем как должное, может быть напрямую связано с тем, чему он учил и проповедовал. Его звали Савл из Тарса, но позже он стал известен как апостол Павел. Он был знатным иудеем, родившимся в Малой Азии и имевшим римское гражданство. Учение, которое он распространял, противоречило древнегреческой культуре и бросало вызов общепринятой человеческой мудрости, но при этом изменяло человеческие сердца. Его послания изменили курс истории. Но для многих апостол Павел — это историческая тайна. До того, как он стал наиболее влиятельным защитником Евангелия Христова, он был Савлом, безжалостным противником христианства. Он яростно шел против христианства, и главным его желанием было уничтожить эту новую секту и ее последователей. Но внезапно Савл обратился и стал главным распространителем веры Христовой. Чуть позже мы вернемся к Павлу в этой программе. Учитывая тот факт, что всегда важно знать контекст любого события в истории, давайте воссоздадим обстановку времен прибытия Павла в Афины. Я хотел бы лучше рассмотреть знаменитый Акрополь. В первом веке он был покрыт мерцающими мраморными храмами, которые как магнит притягивали любого посетителя Афин. И одна из самых важных речей Павла была произнесена в тени именно этого величественного Акрополя. В древнем мире было большое количество акрополей, ведь это просто термин, означающий самое высокое место города. Акро означает высокий, полис — город. Даже не верится, что я ехал там внизу. Но не все акрополи построены одинаково. Акрополь, находящийся в Афинах, не только окружен развалинами, но и символизирует славную эпоху в истории Греции, которую иногда называют «Золотым веком». Еще это время называют эпохой Перикла, в честь легендарного лидера, благодаря которому Афины превратились в один из величайших городов мира. Перикл использовал огромные оборонные средства для осуществления невероятных строительных проектов. Если вы кому-то скажете об Афинах, они сразу представляют это. Это Парфенон на Акрополе, который возвышается над Афинами. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей во всем мире. Может показаться, что Перикл и его архитекторы позаимствовали свои чертежи из учебников архитектуры нашего времени. Они подчеркнули естественную возвышенность Акрополя линиями обзора и подступов, чтобы по мере приближения он казался более массивнее. Первым и наиболее значимым объектом Акрополя был Парфенон. Здание, ставшее мировым символом греческого искусства, архитектуры, науки, философии и литературы. Его дизайн был разработан архитекторами, которые лично выбирал Перикл. Парфенон создавал иллюзию, казавшись более крупнее и величественнее, чем он был на самом деле. В отличие от современных, разработанных на компьютере зданий, в кажущемся прямолинейном дизайне Парфенона нет прямых линий, и колонны по его периметру в дорическом стиле были намечены.

Намеренно сделаны не идеально, слегка расширенные посередине и утончаясь кверху. Они немного наклонены назад. Да, слегка расширены посередине. Но стало ли это несовершенство результатом плохого дизайна или некачественных работ? Вряд ли. Колонны создают такой эффект, что на взгляд человека, приближающегося к храму, на уровне земли, они кажутся совершенно ровными и гораздо выше, чем они есть на самом деле. Даже вертикальные ребра на колоннах, которые утончаются ближе к верхушке, производят впечатление, что колонны выше, чем они есть в реальности. Другими словами, чтобы казаться идеальным, Парфенон был намеренно сделан не идеальным. Идеально. Можно с уверенностью сказать, что не существует архитектурного дизайна, который бы копировали, имитировали и воспроизводили чаще, чем Парфенон в Афинах. Возможно, мы не понимаем, но каждую неделю мы проезжаем мимо нескольких десятков клонов Парфенона, начиная от колонн местной библиотеки или городского центра до памятников американского наследия в Вашингтоне и учебных залов во многих колледжах и университетах. Парфенон повлиял на западную архитектуру больше, чем какое-то другое историческое здание. Но ни одна из его копий даже не приближается к оригиналу. Архитектура — это не единственное, с чем у людей ассоциируются древние Афины. Когда вы слышите «древняя Греция», то на ум приходит слово «философия», которое означает «любитель мудрости». Благодаря тому, что один из наиболее влиятельных мыслителей и философов происходит из Афин. Я говорю о философском триумвирате Сократе, его ученик Платон и ученик Платона Аристотель. Я стою на том месте, откуда открывается вид на древнюю Афинскую Агору, рядом с Парфеноном и Акрополем. Здесь когда-то философы делились своими мыслями с обычными людьми. Древняя Греция была местом зарождения философии и того, что мы называем современным образом мышления. Это был период, формирующий историю. Греческие философы во многом повлияли на мировоззрение обычных граждан. Они радикально изменили свой мир, а сделав это, они помогли также изменить и наш мир. К тому времени, когда Павел прибыл в Афины, они стали частью Римской империи, но он по-прежнему был известен как интеллектуальный и многокультурный город, давший многих великих философов и политических мыслителей. Это был и очень религиозный город. Повсюду на улицах были храмы и статуи богов и богинь. Афины был развитым городом с напыщенной интеллектуальностью и повышенным интересом к духовным вопросам и новым идеям. Теперь понятно, в какую обстановку попал Павел, когда впервые пришел в Афины. И что же Павел? Для чего он сюда пришел и что сподвигло его к этой встрече с великими афинскими умами? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо вернуться назад к тем событиям в жизни Павла, которые привели его к этому моменту. Так что пристегните ремни, вас ждет скоростная экскурсия по жизни одного из самых значительных людей в истории. Итак, поехали. Готовы? Савл родился в Тарсе, городе на юго-восточном побережье Малой Азии. Сегодня это Турция. Он был искусным изготовителем палаток и занимался этим ремеслом большую часть своей жизни. Будучи посвященным иудеям, он ревностно относился к своей религиозной идентичности. В молодости его послали в Иерусалим учиться у авторитетного учителя Гамалиила, который был членом иудейского суда под названием Синедрион. Савл стал ревностным фарисеем, одним из тех, кто считал себя защитником иудейского закона и традиции. Вначале главная цель деятельности Савла заключалась в уничтожении растущей группы людей, причиняющих им большие проблемы. Их называли христианами. Они верили, что Иисус из Назарета был истинным мессией Израиля. Для Павла в лучшем случае это было заблуждение, а в худшем — злостным искажением иудейской веры. Библия рассказывает, что Павел принимал участие в убийстве христиан. Он ездил повсюду и преследовал христиан, верящих, что Иисус — это Мессия. Впервые в Писании мы встречаем Савла в 7 главе Деяний. Стефан, апостол Иисуса и свидетель его воскресения, был обвинен в хуле на Моисея и Бога. Когда его привели на совет иудейских старейшин, Стефан выступил в защиту своей веры в Иисуса из Назарета, как мессию Израиля. В глазах религиозных лидеров это было богохульством. Савл также был на этом месте.
И после того, как Стефана вытащили за пределы городских стен, в Деяниях сказано, что Павел сторожил одежду людей, которые побивали Стефана камнями. То есть он одобрял эту казнь. Саул видел свою миссию в том, чтобы продолжать войну против послания христианской веры и полностью уничтожить людей, подобных Стефану. С этой целью Саул и отправился в Дамаск в 34 году после Рождества Христова. Его целью было преследовать верующих в Христа мужчин и женщин, возвращать их обратно в Иерусалим, чтобы там их сажать в тюрьму или казнить. Но по дороге в Дамаск произошло событие, после которого Павел ослеп, был в трепете, смиренный и изменился навсегда. В Деяниях говорится о свете с небес, который осиял все вокруг. Внезапно зазвучал голос, который буквально свалил Павла на землю. «Саул, Саул, почему ты гонишь меня?» Это был голос воскресшего Иисуса, который велел ему продолжить путь в Дамаск и ожидать дальнейших указаний. После той встречи с Христом Павел ослеп. Когда он прибыл в Дамаск, то верующий еврей по имени Анания вернул ему зрение, объяснив, что Бог предопределил ему увидеть праведника, и чтобы он, Саул, стал для всего мира свидетелем веры в Иисуса Христа. Обращение Саула, по свидетельству многих христианских апологетов, это настоящая проблема для тех, кто скептически относится к христианской истории. Как можно объяснить тот факт, что человек, который упорно преследовал христиан, внезапно и без какого-либо логического объяснения изменил мышление и стал членом той общины, которую так яростно преследовал? Радикальность, которой изменился Павел, дает все основания для вывода о реальности его встречи с воскресшим Христом. Результатом этого может служить и перемена имени. Он стал апостолом Павлом. Павел еще несколько лет осмысливал свой новый опыт, примеряя свое иудейское воспитание с вновь обретенной верой в Христа. Но когда пришло откровение, то Павел стал главным христианским проповедником не только перед иудеями в Израиле, но и перед язычниками. Ведь если Иисус был израильским мессией, он был и Господом для всех народов. Потом началось апостольское служение Павла, которое длилось 22 года и провело его по всему Средиземноморью. Карты в конце Библии позволяют увидеть, как много он путешествовал. Первое из трех миссионерских путешествий он совершил вместе со своим близким другом и соратником Варнавой, который первым представил Павла апостолом в Иерусалиме. Их первое совместное путешествие началось с родных мест Павла в Антиохии. Сначала они отправились на Кипр и привели к вере римского проконсула. Затем они пошли на север, в Малую Азию, и пришли в другой город под названием Антиохия. И в Деяниях 13 говорится, что оттуда их послание начало распространяться по всему региону. После того, как благая весть пронеслась по той земле, преследования обрушились и на самого Павла. Местные иудейские лидеры угрожали ему и выгнали его из региона. Тогда они отправились в Листру, где Павла побили камнями и оставили умирать, но ему удалось спастись. Павел с Варнавой отправились в Дервию, по пути приобретая обращенных. Затем они повторили свой маршрут в обратном направлении, ободряя уверовавших, которых они приобрели. Второе путешествие Павла было уже с другим другом иерусалимских апостолов по имени Сила. На этот раз они отправились в Малую Азию, проходя Тарс и Дервию. В Листре Павел встретил человека по имени Тимофей, которого убедил присоединиться к их путешествию. Этой дружбой Павел дорожил всю жизнь. Они пошли на север, где-то останавливались, но продолжали проповедовать Евангелие и приобретать учеников. Затем Святой Дух повел их в Троаду, где в видении Павел увидел мужа, македонянина, умоляющего о помощи. Этот Божий призыв повел их в Македонию, в город, который назывался Филиппы. Там они столкнулись с одержимой бесом-служанкой, которая, возможно, и была Пифией из Дельф, о которой мы говорили в прошлой передаче. Там Павла и Силу избили и бросили в тюрьму, где после молитв и песнопений тюрьму потрясло сильное землетрясение, и двери открылись. Два миссионера не позволили тюремному стражу убить себя и прямо там проповедовали ему Евангелие. Крестилась вся его семья, а Павел и Сила были освобождены.
Следующей их целью были Фессалоники и Верия. Там Павел встретился с иудейскими лидерами. Некоторые из них поверили Евангелию, а некоторые восприняли Павла враждебно и противостали ему, возбудив народ. Вскоре он был вынужден оставить Тимофея и Силу и уйти. Он решил идти на юг к Афинам, а там ожидать прибытия своих товарищей. Посещение Павлом Афин описано в Деяниях 17.

Павел увидел, что Афины — это не просто образованный город, но он полон идолов, обилие которых огорчило и возмутило его дух. Библия также говорит, что он беседовал с местными иудеями и даже с некоторыми философами на Афинской рыночной площади. Публичная дискуссия Павла произвела резонанс, чтобы представить ему возможность обратиться к элитной группе афинских интеллектуалов, которая называлась Ареопаг. Одно из мест, которое я хотел увидеть в Афинах, это древняя агора, или рынок. Именно сюда в первый раз пришел Павел беседовать с афинянами. От агоры здесь остался музей под открытым небом. Он так и называется — Древняя Агора. А именно сюда первый раз пришел Павел, когда посетил Афины. Отсюда вы можете видеть огромный мраморный холм, который называется Холм Марса. Там Павел встретился с элитным советом Ареопагом. Прямо здесь, перед великим памятником, храмом древних Афин Акрополем. Мы снова здесь, у Акрополя в Афинах. Греки называли его священной скалой. На протяжении веков он был центром греческого языческого поклонения. Язычество Древней Греции незначительно повлияло на ход истории западной цивилизации. Но великие мыслители и философы, а также идеи, которые обсуждались и рассматривались на холме Марса, они изменили мир, и одна из этих идей принадлежала Павлу. Чем же был Ареопаг? До 5 века до нашей эры он состоял из совета городских старейшин. А в классическое время это был суд по расследованию убийств. Но к тому времени, когда постоянно расширяющаяся Римская империя поглотила Грецию, Ареопаг уже функционировал менее официально. Он стал советом хранителей афинской морали, религии и традиции. Но в Деяниях 17 также говорится, что афиняне любили проводить время, рассказывая или слушая новые идеи. Поэтому, когда образованный и красноречивый иностранец пришел в город, рассказывая о воскресшем человеке, который был Сыном Божьим, то это было мгновенно оценено как что-то новое и необычное, и вскоре Павел уже стоял посреди заинтересованного, но скептически настроенного Ареопага, защищая эту новую радикальную идею. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Так Павел начал свое обращение на холме Марса, сказав также, что он видел несчетное множество объектов поклонения по всему городу. Он упомянул виденный им жертвенник, посвященный неведомому Богу, который, возможно, был их попыткой умиротворить Бога, которого они, может быть, случайно пропустили. Павел подводил их к ощущению, которое есть у всех людей, что есть что-то выше и больше нас, что заслуживает поклонения. И даже если они по-настоящему не понимали этого, но в своих бесконечных ритуалах они искали единого Бога, явленного в Иисусе Христе, хотя, как сказал Павел, он недалеко от каждого из нас. Возможно, одно из важнейших замечаний, сделанных Павлом на этом огромном куске мрамора, Ареопаге, в тени от Парфенона, заключалось в следующем. Хотя этот город был полон идолов, и афиняне были очень религиозными, но Бог, которого они назвали неведомым, на самом деле не пребывал в храмах, сотворенных человеком. Потому что христианская вера — это религия, основанная на послании, сконцентрированном вокруг одной личности. То, что Бог не пребывает в храмах, построенных человеком, было ничем иным, как прямым ударом по греческому мировоззрению, утверждением, что огромные архитектурные памятники, посвященные богам, возвышавшиеся за его спиной, были просто лишены смысла. Лжебоги греческих религий и даже человеческие структуры Римской империи не были и никогда не будут наивысшей властью. Они были лишь слабой имитацией одного Бога. На холме Марса Павел закончил свою речь рассказом о том, как Бог подтвердил, кто есть Иисус из Назарета, воскресив его из мертвых. И хотя афинянам нравилось обсуждать новые идеи, но они никак не могли вместить телесное воскресение Иисуса. Библия говорит, что некоторые даже начали насмехаться над Павлом. Но к досаде Ареопага и, возможно, к удивлению самого Павла, в тот день некоторые люди поверили. Одним из них был Дионисий, бывший член совета холма Марса. Прямо здесь, на этом, кажущемся незначительном куске мрамора, произошел эффект волны.
Из Афин Павел продолжил свое миссионерское путешествие, отправившись в Коринф, город, который мы детально рассмотрим в следующей передаче. Здесь Павел написал второе послание Фессалоникийцам, а возможно и послание Галатам. Потом, после короткой остановки в Ефесе, Павел отплыл в Иерусалим, а затем обратно в Антиохию, где он завершил свое второе миссионерское путешествие. Вскоре Павел отправился в третье и последнее миссионерское путешествие, которое вновь привело его в центр Малой Азии. Он поехал укрепить церкви, которые он насадил во время предыдущих путешествий. На этот раз его конечной точкой был Ефес. Здесь Павел написал первое послание Коринфянам, церкви, которую он насадил в Коринфе. На этот раз он столкнулся с яростным противостоянием, результатом чего стало бурное возмущение некоторых ефесских ремесленников, которые поняли, что послание Павла подрывало местную торговлю языческими идолами. Конфликт в Ефесе разгорался, и Павлу пришлось отбыть в Македонию, где он написал второе послание Коринфянам. Затем в Коринфе он провел зиму и написал послание к римлянам. И, наконец, следующей весной Павел вновь отправился в путь, чтобы вернуться в Иерусалим. По пути он постоянно посещал, ободрял и поддерживал церкви. Когда он был в Иерусалиме, некоторые иудейские лидеры ложно обвинили Павла в том, что он ввел язычников в храм, и эти обвинения вновь заточили его в тюрьму. Но Павлу, который был римским гражданином, удалось избежать местного суда в Иерусалиме, который, несомненно, завершился бы его смертью, опросить суда у кесаря. Будучи в заключении, Павел предстал перед правителем Фестом, царем Агриппой и его женой Вереникой. И у царя не было иного выбора, как послать Павла в Рим. Молил бы я Бога, чтобы не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Путешествие в Рим в 59 году нашей эры — это наиболее драматическая цепь событий в жизни Павла. Корабль, который вез Павла и других узников, попал в сильный шторм, вызванный северо-восточным ветром под названием Евроклидон, который обрушился на корабль с неистовой силой. Две недели корабль дрейфовал, затерянный в Средиземном море, пока не разбился о риф у побережья острова Мальта. Павла и других узников выбросило на берег. В Деяниях 27 сказано, что ни один человек не погиб. Наконец, после нескольких месяцев, Павел достиг Рима. Следующие 2 года он провел под домашним арестом, где мог беспрепятственно проповедовать Евангелие. Там он написал новозаветные послания Филимону, Колоссянам, Ефесянам и Филиппийцам. На короткое время он был освобожден из римского заключения и провел несколько лет, занимаясь миссионерским трудом. Там он написал первое послание к Тимофею и послание к Титу. В конце концов, он был снова посажен в тюрьму, на этот раз при правлении императора Нерона, который уже начал гонение на христиан. Последнее письмо Павла, второе послание Тимофею, было написано, когда он ожидал своей смерти. В 67 году Павел был обезглавлен. Противостояние культуры того времени Павел не отступал ни на шаг. Он был сострадательным, но и был жестким. Он был абсолютно логичным, но никогда не скрывал, что христианство основано на вере или доверии определенным историческим фактам. Он общался с интеллектуальной элитой, обычными людьми и царями, наделенными властью, не идя на компромисс со своим собственным посвящением Христу. Он подтвердил свое послание кровью, ранами, побоями и, в конце концов, мученической смертью. Возможно, такой эффект и влияние на историю дала Павлу его непоколебимая смелость и вера. Как он написал в Филиппийской церкви: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Здравствуйте. Ники Томпсон хотела указать своему бывшему мужу на двери. Его только выпустили из тюрьмы. До этого он лгал, изменял и торговал наркотиками. Но потом она поняла, что что-то в нем изменилось. И что бы это ни было, она захотела того же. С мужем я познакомилась в 20 лет, и у меня тогда уже было двое сыновей от разных мужчин. Я была разбита.
1: До знакомства с Тони Ники Томпсон прошла через череду проблемных отношений. Он был старше ее, воспитывал 5 из 6 своих детей и 6 лет назад освободился от наркотической зависимости. У нас был чудесный период свиданий, и через несколько месяцев мы решили пожениться.
0: Первые несколько лет прошли чудесно. Мы пытались соединить свои семьи. У Тони были дети, и у меня тоже. Вскоре у нас родился Фредди, и получились мои, твои и наши. Мы возили детей в секции, в парк. Мы делали то же, что делали обычные семьи.
1: В то время Тони открыл свою строительную компанию и нанял друзей из прошлого.
0: Мы думали, что сможем повлиять на них своим образом жизни, покажем наш счастливый брак. Мы не разрешали у нас дома курить, пить или принимать наркотики. Мы думали, что повлияем на них. Но, к сожалению, вышло наоборот. Плохая компания развращает добрые нравы. Уже через год муж снова вернулся ко лжи, неверности, а вскоре уже начал торговать наркотиками.
1: Супруги стали жить раздельно, а потом развелись, потому что Тони вернулся к старому. Я начал принимать метамфетамин. В итоге это стало зависимостью.
0: Через короткое время я позвонила ему и сказала: «Я знаю, что ты принимаешь. Я тоже хочу кайфануть». В своем извращенном восприятии я думала, что это поможет мне вернуть брак. Это была та единственная вещь, которая не была для нас общей. Я считала, что она свяжет нас. Он пришел ко мне, и я сразу же стала зависимой.
1: Ники начала ежедневно принимать наркотики, а Тони арестовали и посадили за производство мета.
0: Я подсела на иглу. Ты гонишься за первым кайфом и делаешь то, что обещала не делать. И ситуация становилась все темнее и темнее. Я уже некоторое время смотрела порнографию. Со мной начала заигрывать одна девушка, и мы с ней стали любовницами.
1: В тюрьме я стал думать о самоубийстве. Первые несколько недель у меня была ломка. Я винил себя, но через несколько недель я начал читать Библию и смотреть проповедников по телевизору. Я слушал то, чего ранее не слышал. Не помню, чтобы об этом говорили в церкви, когда я ходил туда в детстве и молодости. И мне стало интересно. Оказывается, Иисус любит меня и прощает мне все, что я сделал. Я должен был услышать это. Мне нужно было принятие. Я был на самом дне. Я начал писать Нике и рассказывать ей о том, что узнавал.
0: Честно говоря, я считала, что это просто религия. Я думала, у тебя был твой шанс, и ты потерял его. Твоя семья разрушилась из-за твоего выбора. Я не хотела слышать об его Иисусе.
1: Узнавая о новой жизни, я внезапно захотел то, что предлагала эта жизнь, и пошел в этом направлении.
0: Тони начал подписывать письма: «С любовью навеки, твой муж Энтони». А я думала: вот глупец, мы же не женаты уже.
1: Через 18 месяцев Тони вышел на свободу. Он поехал к Нике, потому что обрел веру в Иисуса и хотел заново начать жизнь.
0: У меня были мысли: погляди, как он смотрит на тебя. Он пришел, чтобы осудить тебя. Он видит твои вены. Он не будет наблюдать, как ты принимаешь наркотики и спишь с кем попало. Он заберет у тебя Фредди. Но перед тем, как я успела хлопнуть дверью, выбежал наш сын Фредди, потому что услышал голос Томми.
1: Сыну было 1.5, когда я сел. Он видел меня несколько раз, когда я был в тюрьме, но в 3.5 года ему достаточно было услышать мой голос, чтобы понять, кто я. Это коснулось моего сердца.
0: Он взял Фредди и посадил его на руки, а затем сказал: «Сынок, мама и папа любят тебя. Мы очень хотим быть с тобой, но нам нужно сначала поговорить. Будь послушным мальчиком, пойди в другую комнату. А когда мы закончим, то выслушаем тебя». Я никогда не видела подобного. Это была доброта Божья в деле. Он не разгневался, это был полный самоконтроль. Тогда я подумала, это не просто религиозность, это правда. Что-то в нем изменилось. И если у него есть этот мир, то я тоже хочу его. Я просто не верила своим глазам.
1: Через несколько месяцев они снова сыграли свадьбу, и со временем Ники также приняла Иисуса. Они освободились от всех зависимостей и живут в браке, основанием которого является сам Бог. Я спрашиваю Ники о том, что она узнала, и слушаю, как она делится Евангелием со мной. Это же она делает и с другими людьми. Делится Евангелием с незнакомцами. Это была та особенность, которой отличались наши браки.
0: Мы знаем, каким был наш первый брак без Иисуса. Тогда все было неплохо, но со временем разрушилось. А теперь у нас новый брак с Иисусом. Это не просто контракт, это навсегда. Это прекрасное посвящение друг другу, и мы наслаждаемся этим, потому что мы сотворены по образу Его. Один мужчина и одна женщина. Брак в Завете — это прекрасная вещь. У Бога с самого начала был план для жизни, которая должна быть. Жизнь, которую Он хочет нам дать. А когда мы пытаемся все делать своими силами, то лишь глубже и глубже утопаем в грязи своего эгоизма. Бывает, так сильно застреваем, что тяжело поверить, что с самого начала был хороший план. У Ники тоже были проблемы с этим. А Тони приобрел благодать и милость Божью. Когда он познал Господа, он изменился. И по освобождению пришел к Нике, не отступил, а остался. Он верил. Он поделился с ней добротой, истиной и мечтой. Бог начал их менять. Божий план для нас так прекрасен и чудесен. Он с самого начала приготовил для нас нечто хорошее, что должно было принести нам Божье присутствие. Когда мы познаем Бога, Он становится основой наших отношений в жизни. Ники говорил о том, что все было неплохо, когда они пытались делать все своими силами. Но в итоге привело к множеству проблем. Когда мы выбираем Божий путь, все меняется. Все становится таким, каким и должно быть. Это касается не только отношений. Возможно, вы тоже испытываете проблемы сейчас и не видите, что у Бога есть план, который позволит сделать все правильно. Вы должны кое-что понять. Божий план состоит в том, чтобы принести Его присутствие в нашу жизнь, чтобы мы смогли понять, какой Он удивительный и как чудесно мы созданы с замыслом, с целью и планом. И когда мы не знаем план, мы попадаем во тьму, как Ники и Тони. Но мы можем вернуться. Мы можем прийти к Богу, ответить на Его приглашение и оказаться в Его объятиях. И мы говорим: «Иисус, я хочу знать Тебя, я хочу поступать по-Твоему. И не просто хочу, а прошу Тебя простить мне мои грехи, потому что их очень много». Бог не зацикливается на том, где мы были и что сделали. Вы должны понимать, что Он — Спаситель. Иисус умер на кресте за вас и за меня. Он перенес невообразимую боль, отделение от Отца, от Его Царства, чтобы мы с вами получили все это. И сегодня Он спрашивает: «Ты придешь? Ты позволишь мне исправить все разбитое, что есть в твоей жизни? Позволишь мне прийти и исцелить тебя?» Это духовное, психологическое и физическое исцеление. И в чем бы вы ни нуждались, я прошу вас, придите сегодня к Нему, потому что Его руки протянуты к вам. Он сможет изменить вашу жизнь. Он сделает это легко. Вам главное прийти к Нему вовремя, и Он изменит вашу жизнь. Он сделает ее радостной и благодатной. Вам самое важное — это прийти к Нему, не побояться изменить свою жизнь. И я прошу вас, сейчас начните свою молитву словами: Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня. Ты увидел меня в той грязи, которую я сделал сам, но все равно полюбил меня. Я прошу тебя, прости мои грехи. Приди в мое сердце, в мой разум, в мою душу. Наставь меня на твой путь, Господи. Я хочу жить для тебя и с тобой. Я знаю, что для этого мне нужен ты. Наполни меня Духом Святым. Приди в мою жизнь, наполни ее собой. Я меняю все, что есть у меня, на то, что даешь ты. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Малыш Кинан не был похож на других детей, потому что родился с заячьей губой. Это был удар для всей семьи. Родители искали помощь в интернете и нашли операцию благословения.
1: 22-летняя Анел обвиняла себя в том, что ее сын Кинан родился с заячьей губой.
0: Помню, на 4-м месяце беременности я упала с мопеда и сломала правую руку. Я пошла к знахарю и начала принимать лекарства в надежде на то, что рука сама заживет. Возможно, именно из-за тех лекарств мой сын родился таким.
1: После родов Анел попросила свою мать помочь с Кинаном. Все понимали, как трудно будет мальчику дальше.
0: Ему было тяжело пить. Молоко выливалось через нос. Я в ужасе представляла, с чем он может столкнуться, когда вырастет. Сначала я думала, что у него не будет нормальной жизни, как у других людей.
1: Родители понимали, что Кинану нужно сделать операцию, но это казалось невозможным. Это отец Кинана. Я работаю таксистом и зарабатываю всего $7-10 в день. Я знал, что мы не можем отложить достаточно денег для такой операции. Анел решила поискать помощь в интернете. Там она нашла операцию благословения Индонезии.
0: Врач сказал, что чем раньше сына прооперируют, тем лучше. Вскоре я узнала, что ваша организация делает такие операции бесплатно. Я очень обрадовалась, когда поняла, что они нам помогут.
1: Операция благословения полностью оплатила лечение маленького Кинана. И уже через несколько недель его губа заживала. Теперь Кинан может есть и пить, не захлебываясь. Кроме того, он набирает вес.
0: Я не могу выразить словами благодарность операции благословения и всем партнерам, которые помогли нашему сыну.
1: Март – месяц информирования о рассеянном склерозе. Мы должны знать о том, что он делает с людьми, и молиться, чтобы появилось лекарство. Мари Спенсер знает, что происходит с телом от этой ужасной болезни. Она страдала от нее 5 лет. У нее были приступы по несколько раз на день. Женщина нуждалась в круглосуточном уходе. Ее подруги говорили, что она может получить исцеление, но Мари не могла поверить.
0: У меня случались приступы где угодно, в магазинах или ресторанах. Я принимала препараты, которые немного уменьшили количество приступов, но они случались 3-4 раза в день. После одного из приступов у Мари Спенсер диагностировали рассеянный склероз. Врачи сказали, что в итоге эта болезнь может забрать жизнь. Друзья и родственники видели, как она ударила по Мари.
1: Она круглые сутки лежала в кровати. Если нужно было куда-то идти, то садилась на кресло и просила сиделку помочь ей.
0: Мария практически стала лежачей. С ней всегда находились сиделки. Я существовала, просто существовала без цели. Следующим шагом был переход в хоспис. Я это понимала. Ее подруга Джули, которая была христианкой, подарила Мари аудиобиблию и посоветовала слушать. Она ободряла меня. Я слушала ее вновь и вновь. Матфея, Луку, Иоанна. Вновь и вновь. Это дало мне надежду. Что-то, чего у меня не было раньше. Мари начала изучать с подругами Библию. У Мари были приступы во время чтения Библии. Иногда она даже теряла сознание. Ее тело тряслось. После этого она была истощена. Друзья любили меня, принимали такой, какая я есть. Они являли мне любовь и рассказывали о Господе. Подруги молились об исцелении, несмотря на ухудшение состояния Мари и нерадостный прогноз врачей. Они сказали: «Бог поможет исцелить тебя, вот увидишь». А я обиделась на них. «Как вы можете давать надежду, если медицина говорит о другом? Как вы смеете сеять такие семена в мою жизнь?» Мы молились за Мари, потому что хотели, чтобы она исцелилась. Мы верили, что у Бога есть нечто большее для нее. Чем больше Мари слушала Евангелие и посещала курсы по изучению Библии, тем больше ее сердце открывалось для сверхъестественного исцеления. Вскоре она согласилась пойти на женское служение исцеления. Я произнесла простую молитву. Моя единственная молитва звучала так: «Господи, я готова принять все, что Ты имеешь для меня». Вот и все, что я сказала. Когда началось служение, у Мари случился самый сильный приступ. Я оказалась на полу, но моя подруга сказала: «Бог справится с этим, не переживай, Он справится». Ко мне подошли другие женщины и молились за меня, и приступ прекратился. Мари попросила Иисуса прийти в ее жизнь и молилась о полном исцелении от рассеянного склероза. Она ощутила сразу же, как что-то покинуло ее тело. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Дух рассеянного склероза уходит от нее во имя Иисуса Христа». И он вышел через мою голову. Я поднялась и пошла. Я прошла мимо других женщин, а потом вышла в коридор и побежала. Я бегала туда-сюда, туда-сюда. И когда я бегала, Дух Святой говорил мне: «Ты исцелена, ты исцелена». Я плакала. Это было невероятно. Только что я не могла ходить, а теперь я бегаю. И приступа нет.
1: Я помню, как мама вернулась домой и сказала, что она исцелена. Мы с братьями и отцом посмотрели, что...

0: Она встала и начала ходить. Мы говорили ей, чтобы она не делала этого, потому что может упасть, но она продолжала ходить.
1: Я видела Мари до исцеления, и теперь это просто невероятно.

0: исцелением. Она служит людям. У меня уже 8 лет не было приступов. Независимо от вашей болезни или проблемы, знайте, что Иисус реален. Он наш целитель. Он говорит об этом в своем слове. Я поверила ему и приняла его. Ранами его мы исцелились. Исцелились. Я верю в это. И вам надо просто поверить.
1: Разве это не чудесно? Я верю в это. Поверьте в эти чудесные факты. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Младенец Иисус родился в яслях в Вифлееме. Он родился от Марии, которая сказала: «Да будет мне по слову Твоему». Этот младенец вырос и прожил безгрешную жизнь. Его кровь божественна. Он сам выбрал крест. Он сделал это ради нас. Он сознательно отдал себя, и ранами его мы исцелились. Кровь Иисуса, Новый Завет в его крови, решает все. Он привел его в действие своим телом. «Я отдаю вам мое тело и мою кровь». И он не остановился на этом. Он воскрес из мертвых. И он пленил плен. Он триумфально взошел на небо, показав всем силам на земле, кто тут главный. Вся власть была дана ему. Когда Иисус приходит в вашу жизнь, бесам приходится уходить. Старые привычки отпадают, все ваши болезни уходят, Он прощает все ваши беззакония. Он делает для вас просто удивительные вещи, если вы говорите «да». Вы слышали историю Марии. Современные люди склонны думать, болезни из-за микробов, это какой-то вирус или бактерия, какая-то проблема. Но послушайте, что говорит Мария. Из нее что-то вышло. Она ощутила, как что-то вышло. И когда это вышло, она исцелилась. Это и есть библейский метод. Мы смотрим на вещи и понимаем, что их причиной был враг. А теперь явится слава Божья. Мы с Терри будем молиться в согласии. Вы слышали Евангелие и знаете все, что вам нужно знать. Давайте верить, как верила Мария. Верить в то, что Иисус сделал для вас. Давайте придем к согласию в этом. Остальное сделает Бог. Мы помолимся. Господь и Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем ту власть, которую Ты дал нам как верующим в Иисуса Христа. Ранами Твоими мы исцелились. И с этой властью мы возлагаем руки на себя и говорим вслух: «Исцелись!» Ты дал нам власть над силой врага. И с этой властью мы говорим: «Злой дух, уйди из моего тела сейчас же! Ты не имеешь власти надо мной. Ты должен уйти!» Иисус, прошу, приди в мое сердце, обнови мое тело, наполни меня Твоей силой и свободой. Я прошу об этом сейчас во имя Иисуса. Сын Давидов, смилуйся надо мной. Мы связываем всякий дух немощи, всякий дух, который угнетает людей в мыслях, в разуме, в делах. Мы приказываем ему сейчас же уйти из них, чтобы они были свободны с этого дня. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Звоните по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из 1 Петра. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас».

0: встали рано, потому что сегодня улетаем в дальний путь.
1: Ну что, готовы взмахнуть?
2: Я захватил с собой пискарей. Вы, небось, тоже захотите?
3: Я пытаюсь похудеть.
0: И Есада решил, что мы должны донести его послание до крайних долин на юге. Сегодня мы летим к моему кузену Фрэнку. А куда потом? Кто знает? Посмотрим, куда нас приведет вера. Как говорит Есада, надо летать по вере.
4: Вы все готовы?
5: Мы готовы. Полетели.
6: Ну-ну, летите в свой жалкий вояж. Мне известно, что вы задумали, но знаю точно, у вас ничего не выйдет.
0: В тот день мы были не одни в небе. Со всех сторон летели птицы, а некоторые даже со своим багажом.
7: Не волнуйся, ми амиго, скоро мы тебя доставим.
8: Если он узнает, что надо делать.

0: Точно друзьям.
1: После долгого полета мы наконец достигли дерева кузена Фрэнка. Привет, кузен Фрэнк!
2: Рокки, так приятно тебя видеть. И сколько с тобой друзей. Добро пожаловать. Ты должно быть Есада.
3: Большое спасибо, что принял нас, Фрэнк. У тебя прекрасное дерево.
2: Мне очень приятно. Думаю, вы голодны. У меня есть семечки, черри, нектар, пара сверчков. О, и немного рыбы для наших друзей-пеликанов.
4: Я знал, что мне понравится твой кузен.
2: Надеюсь, вы не возражаете. Я рассказал нескольким друзьям, что вы будете у меня в гостях, так что они тоже могут прилететь.
1: Нескольким друзьям?
2: Да, один или два, или больше, может быть.
4: Мне кажется, или кузен Фрэнк не умеет считать?
5: И не только тебе.
2: Вот сюда, Есада. Я приготовил место для тебя, чтобы ты рассказал о своем учении, о котором говорил Рокки.
3: Спасибо, ты очень любезен. Добро пожаловать. Так радостно видеть всех вас в такой прекрасный день. Сегодня я хочу поговорить о том, в чем я полностью уверен. Я называю это верой. Тот, кто приходит ко мне, никогда не будет голодать. И тот, кто верует в меня, никогда не будет жаждать. Все, кого Отец дает...
5: Ты его видел? Кого его? Птицу, которая прячется.
6: Если он прячется, как же мы его увидим?
4: Наверное, это удод-шпион. Или, может быть, ворон?
5: Когда разойдутся, мы сможем его найти.
3: Возможно, вы думаете, что вам нужно много веры. Но даже если оно у вас размером с крошечное зернышко, этого достаточно. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Молитесь же так.
7: Отче наш, Estamos demasiado tarde.
8: Мы опоздали.
9: Мы никогда не опаздываем, просто все остальные спешат.
10: Мы не сдаваться после такого долгого пути.
1: Есть идея.
3: В самом деле, если у вас будет хотя бы капля веры, и вы по-настоящему поверите, то сможете сказать горе «поднимись и сдвинься», и так будет.
11: Очень необычно, скажу вам.
9: Сеньор, мы пролетели много миль, чтобы попросить тебя, исцели крыло нашего амиго Сантьяго.
3: Верите, что он может быть исцелен?
1: Си!
9: Мы верим, что ты можешь это сделать.
3: Тогда, Сантьяго, встань и лети.
12: Потрясающе! Вот это да!
5: Это невероятно!

0: Это был долгий, но прекрасный день. Ясада исцелил многих птиц. Они полетели домой радостные. Но нашей маленькой стае нужно было разрешить одну загадку.
1: Итак, подкрадись и постарайся рассмотреть ту таинственную птицу.
2: А я думал, что Джек и Джейкоб хотят подкрасться и рассмотреть.
3: Нет, если это ворон, я не хочу подкрадываться и рассматривать.
4: Ну ладно, пойдем все вместе.
5: Выходи оттуда, хитрый злодей!
2: Или нет, можешь не выходить.
3: Здесь так пусто, как на огороде после нашествия голодных кроликов.
2: Наверное, он улизнул.
0: А позже, в тот же вечер, Иесада молился у реки.

0: Здравствуй, Ник. Что привело тебя на берег?
1: Но как ты узнал?
0: Я видел, как ты прятался в дупле.
1: Я стараюсь, чтобы меня не заметили рядом с тобой. Другие удоды тебя очень не любят.
0: Почему ты здесь?
1: Ну, я слышал много плохого о тебе. Вот и решил сам посмотреть.
0: И что ты увидел?
1: Я увидел, как ты помогал птицам, исцелял их. И говорил о вере. Но мне это не очень понятно. Я имею в виду веру.
0: Ник, и ты можешь иметь веру, чтобы изменить свою жизнь. Но тебе надо научиться давать, а не брать. Прощать, а не осуждать. А главное, научиться любить. Для этого начни все заново, как птенец.
1: Думаю, я слишком стар начинать заново.
0: Ты вовсе не стар для нового начала. Не так трудно иметь веру. Вспомни, как ты доверял в детстве. И постепенно вновь этому научишься.
1: Так просто. Только я вырос из тех перьев, которые носил, когда был птенцом.
2: Такого просто не должно быть! Эта птица — враг Есада. Как он смог заставить его поверить? Я избавлю нашу местность от этой глупой веры Есада. И очень скоро.
3: Ну же, Джек, ты съел всего лишь 7 рыбок. Я уверен, ты все еще голоден.
4: Не думал, что скажу это, но отдай их Джейкобу.
5: Нет, увольте. Мне и так уже будет очень тяжело в полете махать крыльями.
0: Все готовы лететь?
6: Да. Куда мы теперь?
0: Посмотрим, куда нас приведет этот день.
7: Кузен Фрэнк, спасибо, что принял нас.
8: Мое дерево, ваше дерево.
0: Спасибо за гостеприимство.
8: Может, и червячка на дорожку?
0: Нет, спасибо. Полетели?
7: Спасибо!
6: До свидания!
7: Еще увидимся!
6: Прощай!
5: Смотрите-ка!
9: Это же таинственная птица! И он удод.
10: Я знал, что он шпионил за нами.
0: Доброе утро, Ник.
1: Доброе утро, и Есада, и друзья.
10: Ничего не понимаю.
9: Разве он не удод?
6: И член Королевского совета удодов.
0: Все птицы должны решить для себя, жить ли им по вере. И я верю, что многие так и сделают.
7: Итак, мы снова летим в облаках. Даже не знаю, куда в этот раз. Нос и Есада. Каждое путешествие – это приключение.
11: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Алексей Семенчук. Песни исполняли Ярослав Микитин и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьмина.

0: Истории Люси Робин. Принцесса. В одном городе, в прекрасной семье, жила девочка Эмили. Родители очень любили свою дочурку и ласково называли ее принцессой.
1: «Я принцесса!»
0: Она надевала короны на себя, бусы и была действительно красивой маленькой принцессой.
1: «Я принцесса, я принцесса, я принцесса!»
0: Часто говорила Эмили, любуясь собой перед зеркалом.
1: «Я очень красивая принцесса!»
0: Эмили была уже достаточно взрослой и ходила в детский сад. Сегодня после занятий все детки играли игрушками.
1: «Отдай мне этот мячик»,
0: — сказала Эмили, подойдя к веснушчатому мальчугану Тиму.
2: «Нет, сейчас я им играю. Я немножко поиграю и отдам тебе поиграть. Хорошо?»
0: Вежливо ответил Тим и поправил свои очки.
1: «Нет, не хорошо. Отдай мне этот мячик сейчас же!»
0: Сердито крикнула Эмили и топнула ногой. Тим не хотел отдавать мячик. И вообще, ему было очень неприятно, что Эмили с ним так разговаривает. Между ними возник спор.
1: Отдай сейчас же!
2: Что ты делаешь? Не запирай!
1: Я хочу играть этим мячиком!
2: Я
1: принцесса!
0: Спор еще продолжался несколько минут, пока, наконец, Эмили не отобрала у Тима мячик.
2: «Нельзя забирать! Надо попросить! Не забирай!»
1: «Мой!»
0: Довольная собой, Эмили играла. А вот Тим совсем расстроился. От обиды он еле сдерживал слезы. На замечание воспитателя Эмили не среагировала и сказала:
1: «Я очень хотела играть этим мячиком. Что поделать? Такова жизнь, ведь я принцесса!»
0: На улице во время дневной прогулки мальчики и девочки вместе играли. Кто-то катался на качели, кто-то игрался мячиком, но в основном все были в песочнице. Детишки делали пасочки. Вдруг к ним подошла Эмили и командным голосом сказала:
1: «Сейчас вы все будете строить мне замок!»
0: Мальчики и девочки так были заняты своим делом, что даже не услышали Эмили.
1: «Эй, вы что, не слышали? Сейчас вы все будете строить мне замок!»
0: Эмили еще несколько раз крикнула, а потом решила сама все исправить.
1: «Я сказала, строить мне замок! Я принцесса! А у всех принцесс есть свой замок!»
0: Она вскочила в песочницу и разваляла все постройки ребят. На детской площадке начался шум. Мальчики ругали Эмили, некоторые девочки плакали. Воспитатель успокоила детишек и попросила Эмили больше так не делать. Но нашей принцессе очень не понравилось такое отношение к ней. Конечно, после таких проделок с Эмили никто не хотел играть и дружить. Ей пришлось одной просидеть всю прогулку на лавочке. За обедом Эмили не притронулась к еде, объяснив это тем, что принцессы такое не едят.
1: «Я не буду обедать. Вы меня все сегодня очень огорчили. У меня из-за вас всех пропал аппетит».
0: Вечером, когда мама забирала свою маленькую принцессу из садика, воспитатель рассказала все приключения Эмили. Маме было очень неприятно и стыдно за поведение своей доченьки. Дома, когда никто не мешал, родители решили узнать, что случилось с их любимой принцессой.
3: «Эмили, а что случилось сегодня в детском саду? Почему воспитатель была очень недовольна тобой?»
1: «Что? Это я была всеми недовольна, и воспитателем в том числе!»
0: Капризно ответила Эмили.
3: «Но почему?»
0: Удивился папа.
1: «Со мной никто не играл и не делился. А я ведь принцесса!» и все должны меня слушать. Что я захочу, то и должны делать. Вы ведь сами говорили, что я принцесса.
0: И тут родители Эмили все поняли.
3: Доченька, ты все правильно говоришь. Ты наша любимая принцесса. Но ты кое-что забыла.
1: Что я забыла?
0: Удивленно спросила Эмили.
3: То, что остальные девочки и мальчики, они тоже принцессы и принцы у своих родителей.
1: Это что, правда?
0: Эмили с удивлением смотрела на родителей.
3: Да, доченька, ты должна об этом помнить. И еще одно важное правило для принцесс.
0: Эмили застыла в ожидании.
1: Правило? Какое правило для принцесс?
3: Есть очень важное правило, которое должна знать и выполнять каждая принцесса и даже принц. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Хочешь уважения? Уважай. Хочешь, чтобы дружили? Дружи. Хочешь, чтобы делились? Будь щедрой сама.
0: На следующий день в детском саду никто

мог узнать Эмили. Она была настоящей принцессой, доброй, внимательной и дружелюбной. Похоже, Эмили запомнила важное правило и успешно его применяет. Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Чакры нельзя измерить никаким современным медицинским аппаратом. Но почему-то существуют целые направления на Западе и в России, которые основывают лечение человека на данном учении. Мы вернемся к первоисточнику и разберем, что подразумевают под собой чакры. Это религия или наука? Есть ли научное обоснование существования чакр? Согласно науке, не существует никаких психоэнергетических центров. Ученые выяснили, что ни МРТ, ни КТ не обнаруживают никаких чакр, так как в физическом мире их просто не существует. Тогда вопрос, где же они находятся? Чакра – это круг, колесо, диск или падма, со слова в санскрите, что означает лотос. Чакра относится к духовным практикам индуизма. Это психоэнергетический центр в тонком теле человека. Когда же они произошли, эти чакры? Самыми ранними текстами, где встречаются упоминания о чакрах, являются, во-первых, йога-сутры Патанджали, которые датируются примерно 2 веком.

веком до нашей эры и четвертым веком нашей эры. Мы привыкли считать, что чакр всего 7, но на самом деле в текстах индуизма разное их количество. Система 7 чакр была изобретена Чарльзом Лейтбитером, который являлся оккультистом, медиумом и соавтором Елены Петровны Блаватской в написании книги «Чакры». Дело в том, что в теософии Елены Блаватской, учеником которой он являлся, особое значение всегда придавалось числу 7. И теософы пытались подогнать под это число вообще все восточные понятия, с которыми они сталкивались. Отсюда и всякие идеи 7 рас, 7 тел человека и так далее, чего ни в одном тексте буддизма и индуизма вообще не встречается. То есть это все выдумки Блаватской и ее последователей. Каждая чакра, согласно индуизму, в человеческом теле имеет соответствующий символ, мантру и цвет, а также соответствующий элемент – цветок лотоса, животное и божество. Эти символические образы иллюстрируют качество каждой чакры. Великий французский индолог Андре Паду в контексте концепции чакр предложил термин «имажинальные», то есть «воображаемые». То есть йог созерцает не какие-то реально существующие органы, которые недоступны для простых людей, а он просто своей фантазией их порождает, вызывает к жизни. Поэтому чакры существуют только в воображении. Другой индолог, переводчик санскрита Андрей Игнатьев говорит, что чакры – это фантом, который вызывает к жизни сознание адепта. Потому что если бы чакры были чем-то объективно существующим, то их описания не различались бы столь сильно в разных источниках. Йог не видит чакр. Он их визуализирует, он порождает их своим воображением, силой своей мысли. Какая же цель раскрытия чакр? Чакры раскрываются только с помощью йоги, так как они тесно связаны между собой. И автор этих учений один и тот же – древний змей Патанджали. Одна из целей учения йоги – раскрытие чакр, этих ворот в теле и душе, дабы энергия скапливалась и росла внутри вас. Эту энергию часто представляют и описывают как свернувшуюся змею, известную как шакти или кундалини. Цель данной практики, как и цель йоги вообще, поднять эту энергию в сознание, чтобы достичь осознания того, что мы тождественны Богу. То есть человек – это Бог. В разных книгах чакрам приписываются разные божества. К примеру, шат-чакра Нирупани, Брахма, Шива и Вишну помещены в первой, второй и третьей чакрах. Соответственно, в других чакрах размещены разные формы Шивы. Об этом пишет Лейтбитер. Все-таки наш мозг, наше сознание – это обитель Господа или змея. Для всех тех, у кого есть тело, их тело – это храм Шивы. Оно дает им сиддхи, достижение йогической цели, а именно спасения. Пишется в Упанишадах. В Библии, Евангелии от Иоанна, в 14 главе написано, «Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И для того, чтобы раскрыть чакру и объединиться с Шивой, необходимо заниматься йогой, в особенности кундалини-йогой. Кундалини представляет собой змея, который спит у человека у основания позвоночника. С помощью и заклинаний, и мантр, и духовных упражнений йоги поднимают этого змея, свое сознание, чтобы отдать ему свою волю. Возникает вопрос, мы хотим отдать свою волю Господу или змею? Таким образом, когда человек занимается кундалини, открывается третий глаз. То есть змеиная сила кундалини борется за то, чтобы поселиться на месте в нашем сознании, которое предназначено для Господа. Что же Бог говорит об отношении к поклонению другим божествам? В исходе 23 главе в Библии сказано, «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих, да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному». Откуда у нас есть система 7 чакр? Как было уже сказано выше, Лейтбитер является автором западной системы 7 чакр. На спиритических сеансах
Я действительно видел, что голос медиума, его манеры и сами его черты действительно совершенно менялись физически. Но это всегда означает полное подавление его «я», говорящее через него сущностью, что должно быть совершенно чуждо системе подготовки, принятой нашими учителями. Об этом пишет Лидбитер. Господь запрещает обращаться к спиритам, к умершим. Это написано в книге Левит, 19 главе. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». В Левитам, 20 главе, написано: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить во след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». В Исаии, 8 главе: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Цель данных чакр или работы с ними в индуизме – это открытие третьего глаза. Третий глаз, другие названия – глаз разума или внутренний глаз – это мистический и эзотерический невидимый глаз, обычно изображаемый расположенным на лбу, который обеспечивает восприятие за пределами обычного зрения. Шива и Будда всегда изображаются с третьим глазом. Это божества в индуизме. В индуизме и буддизме третий глаз расположен примерно посередине лба, немного выше соединения бровей, представляя просветление, которое человек достигает посредством медитации. Индусы также помещают тилаку между бровями как символ третьего глаза, который такое можно увидеть, также такое можно увидеть на изображениях Шивы. Буддисты считают третий глаз глазом сознания, представляющим собой точку обзора, с которой достигается просветление за пределами физического зрения. Вы думаете, что вы на пути просветления и открытия тайн Вселенной. На самом же деле может быть такой опыт, которым поделилась одна из адептов. Ее зовут Риторша, как она представилась на сайте, одна из поклонниц йоги и раскрытия чакр. Она открывала третий глаз и написала следующее. «Но факт остается фактом. Кундалини вас пробудится, вне зависимости от того, верите вы это или нет. А вы не сможете ею управлять. Управлять вами будет она. И вот лежу я в шавасане, это поза в индуизме, с закрытыми глазами, и вижу яркие фиолетовые круги перед глазами, а внутри в теле разливается приятное тепло. Я даже не смогла сдержать улыбку, когда практика закончилась, я рассказала об этом своему тренеру, на что она ответила, что у меня открылась аджана, то есть третий глаз. Он представлен фиолетовым цветом. Дальше же события стали развиваться крайне негативно для меня. Я стала ощущать упадок сил, а все созданное мной ранее начало рушиться. Негативному воздействию подверглись все сферы моей жизни. Семья, здоровье, бизнес, финансы. Разрушение началось так быстро и так стремительно, что я не успевала тушить пожары и незаметно для себя погрузилась в депрессию. Еще о змеиной силе или кундалине пишет сам Чарльз Лидбитер и Елена Блаватская в книге «Чакры». Они говорят о том, что пробуждение пятого центра в области горла дает человеку способность слышать голоса, которые порой что-то внушают ему. Змеиная сила не только вызывает их, но и усиливает их действия до такой степени, что человек просто не в силах противостоять им. Ибо перед силой, приведенной в действие, он беспомощен, как пловец перед челюстями акулы. Такие люди становятся сластолюбцами, чудовищами безнравственности, потому что они оказываются во власти силы, мощь которой несравнима с обычными человеческими способностями к сопротивлению. Об этом пишет Лидбитер и Блаватская в книге «Чакры». Еще они пишут следующее. Неконтролируемое движение этой энергии часто влечет за собой сильную физическую боль. Она легко может повредить ткани и даже разрушить физическую жизнь. Тем не менее, это наименьший из зол, на который она способна, ибо она может постоянно наносить вред телам более высоким, чем физическое. Чарльз Лидбитер, Елена Блаватская. Книга «Чакры».
Невозможно себе представить Иисуса Христа, который бы творил с человеком то, что делают бесы, представляющиеся энергией кундалини или змеиной силой. В Библии описан характер Иисуса Христа в Исаии 42 главе. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Если у вас проблемы со здоровьем, то идите к врачу, а не обращайтесь к шарлатанам и оккультистам. От первых, в лучшем случае, никакой пользы, от вторых – только зло, поскольку это прямой контакт с бесами. В церкви чакры не чистят, тут такой чушью не занимаются, пишет протоиерей Дионисий. Что же такое истинное просветление согласно Слову Божьему? Первое послание Иоанна, 5 глава. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». Источником чакр являются оккультизм и спиритизм, поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами. Чакры существуют только в воображении человека, занимающегося йогой или другой практикой, призванной пробудить третий глаз. Ни один медицинский источник не подтверждает их существование. Источником современного понятия чакр является оккультизм, спиритизм. Поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Тема, которую мы сегодня с залом обсудим, ребята, здравствуйте, и вы тоже, называется так «Отдых и развлечения». И я сразу начну с вопроса. Хотелось бы, чтобы я поменьше говорил, чтобы мы вместе с вами обсуждали вот все, о чем мы будем говорить. Вопрос очень простой. Есть ли разница между отдыхом и развлечением? Кто как думает? Ну, что, может быть, для кого-то дело обстоит так, что если ты пришло время развлечения, то значит пришло, то есть знак равно, пришло время для отдыха. Так ли это? Или есть разница между этими понятиями? Отдых и развлечение. Пожалуйста.
1: После развлечения тоже иногда нужен отдых.
0: Поясни, а в каких случаях? Что значит после развлечения тоже иногда нужен отдых?
1: Ну, например, экстрим какой-нибудь ты...
0: Ногу сломал, да?
1: Ну, нет, просто, например, ради развлечения ты собрался, я не знаю, забраться в горы.
0: Так.
1: И ты вот собираешься, и тебе периодически нужен отдых от твоего развлечения.
0: То есть подниматься в горы – это тяжелый физический труд. Какое же это развлечение?
1: Но тебе же доставляет это удовольствие, значит, это развлечение.
0: Ага, то есть это грань развлечения – это удовольствие, которое он получает.
1: Да, если ты на этом деньги еще не зарабатываешь, например.
0: Я почему как бы акцентирую внимание, просто наша задача – это все-таки попытаться лучше понять вообще сами эти понятия – отдых и развлечение. То есть одна грань развлечения – это удовольствие, которое доставляет нам занятия тем или иным. Но иногда это удовольствие может быть сопряжено и с физической нагрузкой, в том числе.
1: Конечно, да.
0: И поэтому после этого нам приходится отдыхать. Мы как бы развлекаемся, получаем удовольствие, что-то там отвлекаемся от повседневности. Но после этого тоже мы должны восстановить свои силы, как одна из граней. Вы что-то хотели сказать?
2: Ну, вы почти все сказали, что я хотел сказать. Но я хочу добавить к тому, что Маша сказала.
0: Да.
2: Более мелкий такой пример, понятный для меня.
0: Ага.
2: Вот я, например, люблю играть в футбол. Это для меня приносит огромное развлечение. Вот. Но после каждого футбола, то есть мне нужно реально время для реабилитации физически. И я понимаю, что как бы это для меня и отдых. Во-первых, я, например, меняю, например, если я работаю где-то там на работе, сижу перед компьютером, то мне нужно вот... выплеснуть всю вот эту энергию свою, которая внутри меня. Я играю в футбол, это для меня развлечение. Не знаю, я бы назвал это отдыхом, конечно, потому что любая смена деятельности – это отдых, я считаю. Вот, особенно, который тебе нравится.
0: Вот. Мы с вами сейчас дали понять друг другу следующее, что иногда от отдыха я могу устать, от развлечений я могу устать, поэтому мне нужен отдых. Но не ответили на главный вопрос. А есть ли разница между отдыхом и развлечением? В ваших ответах прозвучала следующая мысль, что развлечение для меня – это отдых. Я это понимаю. Но все-таки разница есть между отдыхом и развлечением?
3: Ну, отдых – это в большей степени расслабление организма, да, то есть человек должен поспать там подольше или просто полежать где-нибудь там на солнышке, позагорать. В общем, расслабление. А как бы развлечение – это то, что доставляет какое-то, ну, удовольствие дополнительное, активность какую-то подразумевает, да. Поэтому, ну, можно соединить, например, расслабляясь на солнце, там, ну, заниматься там чем-нибудь полезным, там, более приятным, да, там, музыку, например, сочинять там в уме, когда все тебе хочется, да, там, придумывать что-то, стихи, там, кто любит писать стихи, да. Вот это вроде развлечение, но при этом это тоже активность умственная, допустим. И человек, расслабляясь телом, умственно напрягается, но при этом может тоже от этого устать.
0: Вы согласны, что это смежные понятия?
3: Да, это какие-то такие...
0: Что разница есть, но понятия очень близкие, очень смежные. Прямо вот так взять, там, разделить вот здесь отдых, а здесь развлечение, это очень сложно. Это смежное понятие. Хотя какая-то разница есть. Поэтому главный, основной вопрос, который я хотел задать. Когда развлечение перестает быть отдыхом? Есть ли у вас мысли какие-то на эту тему? Может ли развлечение перестать быть чем-то, что тебя заряжает, а превратиться во что-то другое? И мне кажется, что у вас есть ответ на этот вопрос.
1: Ну, не знаю, может быть, когда вся твоя жизнь – это развлечение, и когда ты, ну, не знаю.
2: Может быть, когда ты становишься зависимым от этого развлечения, например, не знаю, может быть, когда на тебя влияют твои друзья или так далее, которые тебе говорят, пойдем там и сделаем опять то, что мы привыкли делать, то, что мы считаем развлечением. Ты уже этого как бы и не хочешь, но как бы, ну, я не знаю, вот может быть так вот, когда, то есть ты привык что-то делать, или это у тебя вошло в зависимость, или что-то еще, и как бы это уже для тебя совсем не отдых.
0: И что происходит, когда ты зависим от развлечения?
1: Мне кажется, здесь друзья-то при чем.
0: Что, друзья не при
1: чем? Друзья не при чем,
2: это же твой выбор. Подтолкнуть,
1: про,
2: да.
1: про твою же жизнь говорим.
0: Ну, хорошее начало для того, чтобы нам развернуть эту мысль. Во-первых, когда... Давайте начнем вот с этой мысли. Развлечение перестает быть отдыхом тогда, когда вся жизнь превращается в развлечение. То, о чем мы говорили с вами до этого, говорит о том, что развлечение, так же, как и отдых, не должно быть слишком много. Вы согласны или нет? Было ли у вас так, что, возвращаясь с отпуска, кто-то работает, возвращаясь с каникул, уже наконец-то хочется начать работать или хочется пойти на учебу? И ты уже с такой ностальгией вспоминаешь, там, я не знаю, двери своего учебного заведения, представляешь, как ты туда зайдешь, наконец встретишься с друзьями, сядешь за парту. Почему? Тебе что, надоело на каникулах, что ли? Или то же самое ты испытываешь, когда возвращаешься с отпуска. Даже такая ностальгия, вот как ты встанешь утром, сядешь в автобус там. Ну, про нижегородский автобус я, конечно, ничего плохого сказать не хочу. Может быть, вы такой ностальгии не испытываете, но тем не менее. Думаешь, как придешь на работу, как сядешь на свое рабочее место. Ты что, устал в отпуске? Да, я согласен с тем, что, развлечение, как и отдых, перестают выполнять свою роль, то есть заряжать человека, тогда, когда их становится слишком много, в том числе и развлечений. А можете привести какой-то...

0: Какой-то пример. Когда развлечения становится слишком много, это, наверное, то, что вы сказали. Когда ты начинаешь становиться зависимым от него.
1: Да, я правда вот сам сейчас пытаюсь вспомнить, если было ли у меня такое в жизни.
0: Ну, не обязательно у вас.
1: Вот, ну, и пример, в принципе, я не знаю, может быть, какие-нибудь походы в клубы. Я, конечно, не сталкивался с этим, что у меня как бы становились мои развлечения, как бы участились, и я не знаю, что до того, что они мне уже просто как бы были лишним.
0: Уже все здесь.
1: Ну да, есть как бы спорт, который я еще очень люблю. Бывает, что я за неделю слишком часто занимаюсь этим, и это просто истощает мой организм. Я понимаю, что так нельзя.
0: Да.
1: Вот. Но как бы это мне нравится, развлечение, но как бы организм говорит совсем другое. И после этого я принимаю решение, то есть сокращать для себя такие походы, например, футбол, хоккей и так далее.
0: Хороший пример. Хороший пример. Физическое развлечение, которое привело к физическому истощению. К чему еще может привести неумеренное развлечение в любой области? Вот развлечение спортом, любимым делом каким-то. Ну, не каким-то любимым делом, конкретно мы говорим о спорте. Чрезмерное им увлечение истощает физически, и ты понимаешь, его стало слишком много. Оно уже меня не заряжает, оно уже мне ничего не дает, оно у меня только отнимает. Потому что у каждого из нас есть в жизни какие-то обязанности. Да? У кого их нет? Поднимите руку. А? И слава Богу. Хорошо, что у всех есть обязанности. И вот те силы, которые ты должен был направить на то, чтобы выполнять свои обязанности, учиться или работать, заботиться о детях или служение в церкви нести, эти силы отняло у тебя твое развлечение, которого у тебя было больше, чем требовалось. Давайте попробуем привести еще какие-то примеры. Когда бывает так, что развлечение оно высасывает, а не дает?
2: Я бы сказала, что сейчас развлечений очень много стало, разнообразных, и человек пытается то пойти в магазины, там, накупить себе много одежды, то потом походить по всяким кинотеатрам, то там, я не знаю, в бильярд или еще куда-то. Раньше как-то было все это поскромнее, собирались там в клубе, посидели, потусили по подъездам. Да, там вообще в древние времена там вообще тоже гуляли по улицам с гармошкой. Ну, как бы вот было развлечения, были такие примитивные. Сейчас настолько много развлечений.
0: Давайте лучше скажем, развлечения были есть более естественные, да? То есть встреча с друзьями, общение, гармонь по вечерам. Вот поразвлекались, на утро работа, да, и не было времени для того, чтобы заполнить слишком много времени, так сказать, этим развлечением. Я правильно?
2: Сейчас приманивает это развлечение.
0: Сейчас их как бы настолько индустрия в нашем потребительском обществе, обществе потребления, настолько развита индустрия развлечения, что она занимает слишком много времени, отнимает слишком много сил, и ты иногда, ну, если ты этим увлекаешься, ты можешь остановиться и задать себе вопрос: стоп, куда ушли мои деньги, например? Куда ушли мои силы? Куда ушла моя сессия? Да? А потом вспомнишь, так, опа, а я знаю, куда. Она ушла там в клуб, она ушла в кинотеатр, она ушла в компьютер, она ушла в интернет, в конце концов.
3: Да, хотела как раз сказать о том, что одним из особо популярных развлечений сейчас это компьютерные игры. И молодой человек, приходя там с учебы или с прогулки, засаживается за компьютер и проводит, ему кажется, там 15 минут, он перевел взгляд на часы, уже 5:30, и пора вообще вставать. И его жизнь вот так пролетает. А недосып, они, как говорится, очень пагубно влияют на организм. И человек, проведя за компьютером довольно много времени, может потом потерять интересы к самой жизни и аппетит к еде, и закончить очень плачевно свою жизнь.
0: Позвольте мне сделать маленький комментарий. И потому что он как раз подходит, к вот этим словам. Было проведено очень интересное исследование в Соединенных Штатах Америки. Я взял эту информацию с портала здоровье.com. 12 тысяч подростков были опрошены. И вот что выяснили, что сегодня современные подростки 70% спят меньше положенных 8 часов в сутки. Это приводит к следующему. К недосыпанию, такое хроническое недосыпание приводит к тем, что такие подростки отличаются рискованным поведением, они слишком часто рискуют. Это их подталкивает к злоупотреблению алкоголем, к курению, к агрессивному поведению и ко всяческой невоздержанности. И, к примеру, вот 50% школьников и студентов, спавших меньше 8 часов, признали, что они употребляют алкоголь, в то время как молодые люди, у которых нет проблемы со сном, которые высыпаются, 36% из них сказали о том, что они употребляют алкоголь. Но это статистика, это наука, это говорит о чем-то говорит. И вы действительно правы. Современные развлечения преимущественно они ночные. Ну, я, конечно, не берусь утверждать в целом, но, как мне кажется, это интернет, это те же самые компьютерные игры. Если днем все-таки тебе приходится идти или на работу, или на учебу, то больше именно к вечеру начинают люди развлекаться. Это интернет, это компьютерные игры, это просмотр художественных каких-то фильмов допоздна. И потом это развлечение, которое ничего не дало человеку, а только отняло силы, приводит к тому, что человек теряет интерес к повседневности, к реальности. И вот теперь ваша очередь.
4: У меня просто складывается такое ощущение, что развлечение — это bad, это зло. Плохо, это зло. Ну, я не знаю. Есть достаточно много молодежи, которые умеет отдыхать. Которая умеет контролировать процесс отдыха, процесс развлечений. Ну, я не хочу всех под одну гребенку, что вся молодежь сидит в интернете, и это зло. Ну, мне не хочется так говорить.
0: А кто умеет контролировать время, проведенное в интернете? Вот, я хочу посмотреть в глаза этому супермену. Очень
4: Почему
0: приятно
4: бы
0: познакомиться.
4: Нет?
0: Вот лично у меня это с трудом получается, но я не говорю, что это плохо.
4: Просто мне кажется, проблема вот этих вот негативного влияния развлечения на человека, это не внешняя проблема, а внутренняя.
0: Проблема не в самих развлечениях.
4: Не в самих развлечениях, а внутренняя проблема человека. В его одиночестве, в его непринятости в обществе, в его семейных проблемах, его психических травмах детства. Ну, и не хочется говорить, что это развлечения такие плохие.
0: То есть, если ты одинок, если у тебя в детстве были травмы, ты обречен стать зависимым от интернета и не вылазить из клубов.
4: Это, по-моему, прямая такая.
0: И что? Ну, хорошо, и вопрос, а что делать в таком случае?
4: Вот.
0: И тут мы с вами зависли. Но тем не менее, да, мы подошли, наверное, к самому важному вопросу. И замечание, я это замечание поддержу. Проблема, безусловно, не в самих по себе развлечениях, если это разумные вещи. Конечно, если кто-то скажет, что я развлекаюсь тем, что я курю марихуану или курю наркотики, я, конечно, скажу, что это развлечение плохое само по себе. Оно зло само по себе, правильно, да? Вы согласитесь, что есть развлечения, которые являются злом само по себе. Но если речь идет о чем-то действительно нормальном, естественном, те же самые фильмы, интернет, то сказать о том, что это зло само по себе, конечно, нельзя. Проблема в твоем отношении к ним и в том, как ты их используешь. Правильно я вас понимаю?
4: Мне кажется, это вот так же, как с едой, например.
0: Да. Еда — это не зло.
4: Еда — это не зло. Арбуз, например, это не зло. Но когда ты съешь его...
0: Хотя после 9 часов...
4: Когда ты съешь его очень много, тебе будет просто плохо.
1: Я, когда вы говорили, вспомнил один пример. Разговаривал со своим другом, одногруппником. Я не знаю, конечно, это не развлечение, а курение. Он курит, значит, я не знаю, сейчас продолжает, но он тогда хотел бросить. И мы с ним говорили о том, я его спрашивал, слушай, тебе нравится или у тебя зависимость или что, почему ты куришь? Но, говорит, ты знаешь, я, говорит, задумался об этом, он смотрел какую-то программу там какого-то психолога в интернете, и он реально понял, говорит, я не хочу курить. Я даже не от того, что мне это надо, от того, что говорят, нервы успокаивают. Да, я понимаю с каждым разом, что я курю просто от того, что или привык, или ребята зовут, пойдем покурим. Ну, как бы это то ли зависимость от общества иногда тоже, то ли... Он говорит, я понимаю, что это мне ничем не помогает. Ну, реально, я, говорит, понял, что у меня нет такой, зависимости. Я могу оставить курить и просто не курить, и будет то же самое.
0: Но это тема,
1: зависимости. Что я говорю, иногда развлечения, они могут уже как бы не доставлять развлечения.
0: А превратиться в зависимость уже не доставлять никакого даже удовольствия. Вы это хотите
1: именно
0: сказать?
1: Так, да.
0: Да. Это, конечно, это переживают и курильщики, это переживают и зависимые от наркотика, это переживают зависимые от алкоголя. Когда для них это было развлечение и было удовольствие, а со временем превратилось в зависимость и даже перестало приносить удовольствие. Поэтому есть вещи, которые я однозначно могу назвать злом по сути, по своей природе, и сказать, что развлекаться этими вещами нельзя.
4: Опасно просто.
0: Опасно, потому что они превратят тебя в раба и будут отнимать и вообще ничего давать не будут. То есть развлекаться этими вещами категорически нельзя. Ну, об этих вещах мы с вами только что как раз-таки поговорили. Мы отметили там наркотики, алкоголь, табак. И можно привести еще массу примеров. Но возвращаясь вот к замечанию, которое было сделано. А если говорить о вещах, которые ну просто нельзя взять и вычеркнуть из жизни, но которыми мы развлекаемся чрезмерно, а как себя контролировать. Давайте возьмем интернет, ну вот просто интернет, но ведь это же наша общая радость и боль и общее развлечение. Интернет. Ну хорошо, ну а как себя научиться контролировать? Вот что вы делаете, чтобы себя контролировать, чтобы не проводить слишком много времени в социальных сетях? Нет опыта такого.
4: Что плохого в социальных сетях?
0: Да нет ничего плохого. Но если ты там сидишь вместо работы, сидишь или вместо того, чтобы почитать книжку или в саду поработать немножечко, или помочь там по дому, ты сидишь в социальных сетях и в интернете оторваться не можешь, то это уже плохо.
4: Это уже говорит о твоей личности, о том, что ты незрелая личность, ты не можешь себя остановить.
0: И что делать?
3: Я знаю хороший способ.
0: Пожалуйста.
3: Чтобы долго не сидеть в интернете, нужно назначать какие-то себе дела, может быть, встречи. Еще знаю одних людей, которые очень хорошо следят за тем, чтобы их дети не сидели долго в интернете, это родители.
0: Это коллективная ответственность.
3: Да, возможно, коллективная ответственность.
0: Это отчасти это коллективная ответственность. Но Давайте мы поговорим немножечко поговорим о хорошем под конец. Много говорили о плохом. Единственное, что я хочу заметить, что я хочу сказать, что вы знаете, как из стакана, из простого стакана, как выкачать из него весь воздух, удалить весь воздух. Знаете, как это сделать? Если начать из стакана каким-то образом буквально выкачивать кислород, что с ним произойдет? Как вы думаете, когда там не останется кислорода? Он лопнет. Даже очень крепкий стакан, с толстого стакана, он лопнет, потому что внешнее давление будет настолько больше внутреннего давления. Внутри давления не будет, кислород создает это давление, что он лопнет. А на самом деле все очень просто, надо налить туда воды. И когда ты нальешь стакан воды, ты оттуда вытеснишь воздух. И так же самое с развлечениями, которые превратились в зависимость. Ты не можешь взять их просто и вынуть из своей жизни, удалить из своей жизни, потому что пустота, которая там образуется, и если ее потом не заполнить чем-то другим, эту пустоту, то оно вернется обратно с большей силой. Почему я в этом так уверен, как вы думаете? Я как пастор, как служитель, как человек, который знает Библию.
3: Потому что в Библии об этом прямо сказано.
0: Потому что Иисус об этом говорит, что если ты прогнал демона и не занял свой дом, твой дом, дом твоего сердца не занят чем-то другим, то этот демон, когда он будет скитаться и не найдет себе места, он возвращается обратно, видит дом выметенным, видит дом чистым, имеется в виду, Иисус говорит о сердце человеческом, идет, берет с собой 7 злейших других и возвращается. Этой притчей Иисус Христос хочет как раз-таки сказать, что если ты что-то удалил из своей жизни дурное, ты должен на это место обязательно поместить что-то доброе. Поэтому если есть какое-то развлечение, которое ты чувствуешь, оно отнимает, а не дает, ты должен чем-то другим начинать заполнять свою жизнь, чем-то добрым, что тебе поможет отвязаться от того, в чем ты зависим сейчас, и поможет переключиться на вот какой-то другой предмет, какой-то другой объект внимания. И тогда ты сможешь преодолеть свою зависимость. Поэтому вот последний такой вопрос. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? У нас все-таки тема развлечений и отдых. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? Пожалуйста.
4: Ну, я не знаю, но вот вчера, например, я в кино ходила, и, ну, было достаточно, это как бы конкурсный показ был, и было очень много молодых людей, ну, которые действительно это развлечение, которое тебя наполняет и, ну, наполнило вот всех людей, которые были в зале, потому что это была серия короткометражных фильмов, которые несли какой-то такой социальный, нравственный посыл, какой-то такой душевный, сердечный, uh-huh. вот. И, ну, причем вот каждый из короткометражек, ну, нельзя какую-то uh-huh. вот так вот...
0: Чему,
4: ну,
0: вы научились?
4: Ну, на самом деле, там просто эти вопросы поднимались, а решение ты уже, ну, сам принимаешь. И какой вывод сделать сам уже внутри себя примешь. Понятно. Ну, я просто к тому, что... умеют молодые люди отдыхать, и...
0: Когда хотят найти,
4: да, и это,
0: то, ну, что
4: и
0: их это, наполняет.
4: И можно они. Найти развлечение, которое тебя будет наполнять.
0: Которое будет тебя наполнять.
4: Да.
0: Вот хорошо, что еще может быть хорошим и развлечением, и отдыхом одновременно? Богдан, что ты думаешь об этом?
5: Ну, в прошлой зимой мы начали кататься на сноубордах, и я понял, что это очень классное развлечение. Вот. Ну, от него не так, может быть, и... отдохнешь, потому что там больше устанешь, чем отдохнешь. Но когда ты домой
0: эмоционально отдохнешь.
5: Но когда ты домой, я приезжаю домой, я просто, ну, я не хочу отдыхать. Мне вот понравилось, я хорошо провел время, я могу идти дальше учиться, ну, следующую неделю.
0: Тебя это зарядило?
5: Да, вот, мне нравится, поэтому я отдыхаю, хоть это и не приносит такого физического отдыха.
0: Вот. Да. Ну, это тоже отдых, замечательно. Вот физическая активность, да? Физическая активность — это великолепное развлечение, великолепный отдых. Вы, наверное, согласитесь, да, с этим, что умеренные занятия спортом, умеренные занятия физической активностью, особенно если это происходит на природе, на чистом воздухе, конечно, это великолепное развлечение и отдых. Вы что-то хотели сказать?
2: Мне, например, очень нравится, когда... развлечение становится для тебя деятельностью твоей по жизни. То есть, например, ну, не то чтобы постоянной работой, да, но mm-hmm. человек находит себя в этом и может, как бы, с помощью своего развлечения, например, еще и деньги зарабатывать. Mm-hmm. Вот я считаю, это очень хорошо. Например, ну, художники или какие-то творческие. Я, например, вот создаю графику. Мне очень нравится, как бы, это делать. И я чувствую, что я, ну, как бы, не то что работаю, а половину своей, как бы, деятельности у меня направлена.
0: Вам нравится то, чем вы занимаетесь.
2: Да, мне это приятно, я получаю удовольствие. То есть я развлекаюсь одним способом, как бы, создавая графику,
0: классно.
2: И работая параллельно.
0: Как это классно, когда то, чем ты занимаешься по жизни, тебе действительно реально нравится. Тебя в этом случае не будут увлекать развлечения и поглощать. Безусловно, это так. Поэтому молодые люди, которые только становятся, как бы, вот на этот путь обретения там, профессии, учебы, должны об этом тоже думать, правильно? Что будет в будущем? Потому что если ты плохо учишься и учишься лишь бы для галочки, у тебя и профессия будет такая, ты попадаешь в зону риска, если тебе не будет это нравиться, то, чем ты занимаешься, ты попадаешь в зону риска людей, которые могут стать зависимыми от чего-то, потому что основное дело твоей жизни тебе не нравится. Оно тебе не доставляет удовольствия. Очень хорошее замечание, спасибо. Да,
3: вы. Есть такое мнение, что отдых — это смена деятельности. И однажды после долгой трудовой недели мы с ребятами решили вместе отдохнуть и поехали просто делать добрые дела. Поехали в дом инвалидов и там убирались. Ну, как бы, конечно, с ведома администрации. Во-первых, мы хорошо провели время вместе. Во-вторых, мы получили удовольствие от того, что помогли другим. И в-третьих, мы сделали приятное для тех людей, которые сами, может быть, ну, как да. бы хотели бы это сделать, но не могли в этом участвовать.
0: Я хотел подчеркнуть. Физический... Вот я хотел задать вопрос, вы уже мне помогли на него ответить. Физический труд может ли быть развлечением? Да, может. И только что мы услышали прекрасный пример, который говорит о том, что физический труд — это прекрасное развлечение, которое наполняет и приносит пользу. Но это тогда, когда это делается вместе, когда это делается коллективно, с друзьями, в хорошей компании. Всегда можно найти какое-то полезное дело, которое можно, собравшись вместе, сделать. Это будет и развлечением, это будет и общение, ну, общение, развлечение, это как бы вместе идет, и пользу это принесет. Так что, дорогие друзья, вот заканчивая, подытоживая, конечно, хочется сказать, что из развлечения как такового, безусловно, нельзя делать идол. И нужно избежать любыми способами той ситуации, когда То, чем ты развлекаешься, начинает тебя чрезмерно поглощать. Когда начинает отнимать твои силы, когда начинает отнимать твои физические, эмоциональные, интеллектуальные силы, развлечение должно быть отдыхом, которое тебе что-то дает и тебя наполняет. Самое интересное в жизни, знаете что? Самое интересное в жизни – это строить. Не дом, а строить и развивать свою собственную судьбу. Развивать свое тело, развивать свой ум, развивать свой характер. Вот это по-настоящему интерес.

И хороший отдых – это часть этого процесса. Часть процесса твоего личного, индивидуального строительства твоей личности. Но чрезмерное увлечение развлечением может как раз-таки наоборот этому помешать.

0: Здравствуйте. Стоматологи Стэн и Одри Кроуфорд воспитывали 5 детей. Но Одри ощущала в сердце, что было место еще для одного. После 6 поездок в Гану и 9 месяцев бумажной волокиты они усыновили своего сына Эммануэля. Спасли его от рабства, в котором его держали торговцы людьми.
1: Эммануэль Кроуфорд, хавбэк рекордсмен из Оклахомы. Игрок года по версии Gatorade. От него можно ожидать взрывных рывков и проходов, но мало кто знал о его ужасном детстве. Но однажды желание одного быть в семье, а других усыновить ребенка сбылось.
0: Семья из Америки и раб из Ганы. На такое способен только Бог.
1: Родители продали Эммануэля в 3-летнем возрасте. Он стал жертвой торговцев людьми. Его сделали рабом в рыболовном промысле в Гане. Эммануэль, что ты помнишь из детства?
2: У меня остались мрачные воспоминания. Помню только лодку с дырками. В 3 года моей задачей было вычерпывать воду из лодки, чтобы она не утонула. Я постоянно черпал воду, потому что дыры были огромные. Там было где сесть? Нет. Ты стоял на коленях? Да. Помню, просыпался рано утром и шел на работу. На другой стороне мира, в Оклахоме, Стэн и Одри воспитывали своих 5 детей. Одри всегда ощущала в сердце желание от Бога иметь еще одного ребенка. Хоть мы и так были большой семьей, однажды ко мне на прием пришла пациентка. Она была знакома с женщиной, которая спасала детей из Ганы.
0: Так и открылись эти двери. Мы попросили нашу подругу Пэм Коук, которая участвовала в спасении Эммануэля, помочь нам. Это на самом деле было чудо. Пэм сказала: «Посмотрите этот ролик и летите со мной в Гану».
3: Меня зовут Эммануэль. Мне 5 лет.
1: Перед тем, как что-то предпринимать, мы убедились, что остальные дети не против и не будут думать, что мы их чего-то лишаем. Дети полюбили этого мальчика и благословили нас. После 6 поездок в Гану и 9 месяцев подготовки документов, усыновление было оформлено. Расскажи нам о том дне, когда ты впервые увидел родителей. Я знал, что меня ждет что-то хорошее. У нас сразу же возникла связь. Это было нечто настоящее. Это Дух Святой подарил нам такую связь. Мне казалось, что это Бог перенес меня в город с озером. Я начал ценить то, что изначально казалось мне чем-то ужасным. Что вы думаете по поводу того, что Творец идет впереди нас?
0: Эммануэль верил в Бога еще в детстве. Тут ганец, который спас его, рассказал нам историю. Мальчик часто говорил: «Я буду бороться с белыми». Он говорил это на своем родном языке. Откуда он это знал? Он не видел белых людей. Спустя время он часто боролся со своими братьями на полу в гостиной, а потом на поле с командой. Теперь он борется с белыми. В детстве Эммануэлю приходилось защищаться, и сейчас он видит все с другой стороны. Он понимает и знает, как защитить себя, чтобы донести мяч.
1: Стэн, что именно американский футбол дал Эммануэлю?
2: Он дал ему возможность научиться доверять другим мужчинам, тренерам, слушать их. Он вырос без отца, и чужие люди поступали с ним жестоко. Я часто слышу крики и ругательства, но чувствую мир. Это невероятно, особенно учитывая то, через что я прошел. Я думал, что никогда больше не буду доверять людям. Где ты обрел этот мир? Мир ко мне приходит, когда я говорю с Богом. Бывает, когда я чувствую гнев или раздражение. Слышу, как какой-то голос говорит мне: «Ты должен отпустить это». Я поплакал и сказал: «Я прощаю вас, мама и папа. Я прощаю тех, кто ранил меня, когда я был маленьким». Я вырос духовно, изучая слово и научившись прощать. Это полностью изменило мое видение жизни.
1: Эммануэль,
2: Что твое имя значит для тебя? С раннего возраста я понимал, что есть нечто большее. И когда я приехал сюда, я узнал, что мое имя означает «С нами Бог». Я понял, что это правда. Все это случилось лишь потому, что Бог со мной. Насколько важной для вас была церковь и ее поддержка? Поддержка церкви была огромной. Мы знали, что нас поддержат. Я немного боялся, потому что у нас практически полностью белая община. У моего отца были предубеждения, но это усыновление изменило его. Перед своей смертью он говорил нам, как сильно гордится Эммануэлем. Что бы вы сказали тем, кто хочет усыновить такого ребенка?
0: Спросите Бога. Посоветуйтесь с окружающими. Нам пришлось сделать шаг вперед, и когда мы сказали Эммануэлю «да», то не думали, сколько будет длиться этот процесс и во сколько он обойдется. Мы не знали. У меня был страх. Я не понимала этого, но это так. А сейчас я не боюсь. Когда ты видишь, как Бог делает нечто удивительное, ощущаешь радость и удовлетворение от таких перемен. Я была готова на все. Главное сказать «да».
2: Я вижу Его любовь ко всем нам. Его любовь течет через нас. Он великий отец и чудесный пример для меня как отца. История Эммануэля начала новый виток в Арканзасе. Вскоре он начнет выступать за вепрей, продолжая свой путь. Не будьте жертвой обстоятельств, которые случились с вами. Вы становитесь пленником в своем разуме. Я не ожесточил свое сердце и увидел искупление от Бога. Эммануэль, если ты не жертва, то кто?

0: победитель. Я смотрю на то, как велик Бог.
1: Вот это да. Уверена, эта история коснулась всех, не так ли? В нашей жизни происходят вещи, которые делают нас пленниками нашего разума. Мы повторяем то же, что сделали с нами. Нам страшно, нам причинили боль, нам пришлось заплатить за это цену. Но Эммануэль сказал, что он одержал победу в этой борьбе. Мы должны отпустить. Это не значит, что то, что сделали с вами, это нормально. Это значит, что оно не будет определять вас. И если у вас есть проблемы с прощением, сделайте то, что сделал Эммануэль. Просто обратитесь к Господу, скажите: «Я отдаю все это тебе. Я прошу у тебя свободы, прощения, нового начала. Дай мне твой план, Господи. Не тот план, что есть у других на мою жизнь, но твой план для меня».
0: Дети по всему миру узнают истории из Библии благодаря суперкниге. И во многих странах, в том числе и в буддийской Камбодже, эти истории узнают и взрослые. Десятилетняя Парвин часто играла сама, потому что у нее со всеми, в том числе и с родителями, были плохие отношения.
2: Я считала, что родители не любят меня. Они покупали подарки моему брату, а мне нет.
0: Каждый день, когда отец уходил на работу, мать девочки Софии играла в карты с подругами.
1: Я боялась одиночества, и поэтому играла в карты. А когда мне становилось трудно или одиноко, я выпивала.
0: Однажды учительница из внешкольной программы, которую поддерживает обетование сироте, пригласила Парвин на урок.
2: Они научили меня танцевать и петь. Там было весело. Мне рассказали о Божьей любви, а еще мы смотрели суперкнигу.
0: После одного из просмотров учительница спросила детей, не хотят ли они помолиться и стать христианами. Парвин сказала «да».
2: Из суперкниги я узнала, что Бог любит меня. Я попросила Его простить мне грехи, а еще я попросила Его помочь моей маме бросить пить и играть в карты.
0: Парвин каждый день молилась за свою семью. Она рассказала своим родителям, буддистам, о суперкниге и Библии, и однажды пригласила их в церковь.
1: Парвин постоянно приглашала меня в церковь, но я всегда отказывалась. Но в конце концов я пошла. Я посмотрела много выпусков суперкниги и узнала, что Бог любит меня и прощает мои грехи, и решила принять Иисуса.
0: Моя жена изменилась после того, как поверила в Иисуса. Она больше не пьет и не играет в карты. Теперь мы все христиане.
2: Благодаря суперкниге мои родители и брат, как и я, узнали Иисуса. Спасибо, что подарили нам суперкнигу.
1: Отом Карвер заболела ковидом на 8-м месяце беременности. Вирус был таким сильным, что ей пришлось делать кесарево сечение. Женщину подключили к ИВЛ, а мужу сказали, что у нее нет шансов выжить.
0: Они вышли и сказали: «Это мальчик, у него все хорошо».
1: Экстренное кесарево прошло хорошо для третьего ребенка Зака Карвера. Теперь малыш отдыхал в отделении, а его мама, Отем, оказалась в реанимации и боролась за свою жизнь.
0: Мне сказали, что у нее нет шансов выжить. Это был худший день в моей жизни.
1: Когда Отем была на 8-м месяце беременности, они с Заком подхватили COVID-19. Это было в августе 2021-го. Зак быстро выздоровел, а вот Отем нет. Вскоре она была в реанимации на ИВЛ. Ей вынуждены были сделать экстренное кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенка. После операции ее подключили к аппарату полного жизнеобеспечения.
0: Мы с Отом с 14 лет. Я не знал жизни без нее. И тут мне говорят, что она не выживет. Это было ужасно.
1: В последующей неделе Отом оставалась в критическом состоянии. Зак мог только молиться и просить Бога о чуде.
0: Я был рядом с ней и все время молился. Это было трудно. Я ходил по коридору или сидел в комнате ожидания. Я молил Бога сохранить ей жизнь. Она нужна мне. Она нужна детям.
1: Зак написал на своей странице в Фейсбуке молитвенную нужду, которая зажгла целый пожар в соцсетях.
0: Миллионы людей по всему миру молились за нас. Я сказал, что не уйду отсюда без Отом. Я молился постоянно, каждую секунду. Не могу объяснить, почему, но я знал, что она выживет.
1: Днями Зак был рядом с Отом. По вечерам приходил к своим дочерям и новорожденному сыну Хаксли, которые были у его родителей. А на ночь он возвращался в пустой и темный дом.
0: Я приходил, ел и ложился спать. Мне не нравилось там.
1: Осенью у Отом возникли новые осложнения, воспаление органов и остановка сердца. Врачи не знали, что сказать. Они даже думали о трансплантации легких, но потом отбросили эту идею. Вместо этого предложили отключить Отом от аппарата жизнеобеспечения, чтобы она могла спокойно умереть. Но Зак отклонил такое предложение. Он не был готов сдаться.
0: Главврач сказал, что ее шанс на выживание равен нулю. Я пошел прогуляться тем вечером недалеко от больницы. Я молился, я знал, что она не умрет.
1: Зак и миллионы людей во всем мире продолжали молиться. В начале октября наступил приятный момент. Показатели Отом немного улучшились. И врачи согласились на просьбу Зака вывести ее из комы, чтобы она увидела и поддержала Хаксли в первый и, возможно, в последний раз. У меня не было сил даже, чтобы подняться. Пришлось подкладывать под спину подушки. Мне принесли малыша и положили на руки. Зак мне помогал. Мы покормили его с бутылочки. Потом его положили рядом со мной, и он уснул. Эта встреча была короткой. Отом снова подсоединили к аппарату жизнеобеспечения, и вскоре пришел еще один ответ на молитву. Известный хирург доктор Анкит Боррет из больницы Northwestern Memorial в Чикаго согласился осмотреть Отом перед возможной трансплантацией легких.
0: Доктор сказал, независимо от того, нужна ли будет трансплантация или нет, с ней все будет хорошо.
1: Хоть Отом все так же была подключена к аппарату жизнеобеспечения, она была лишь на частичной седации. Теперь они с Заком могли молиться вместе, ожидая решения доктора Боррета. Вскоре он сказал им то, о чем они могли только надеяться.
0: Врач сказал, «Вам не нужна трансплантация легких, все будет хорошо». Это была самая лучшая новость. Мы обнялись и поблагодарили Бога и врача.
1: Состояние Отом продолжало улучшаться, и ее начали постепенно отключать от аппарата жизнеобеспечения. Спустя 3 долгих месяца борьбы со смертью, женщину направили на 3-недельную реабилитацию. 1 декабря 2021 года она вышла из больницы самостоятельно.
0: Когда мы приехали домой, соседи уже ждали нас во дворе. Они кричали от радости. Я старался не заплакать. Это было нечто.
1: Меня просто накрыло эмоциями. Я имею возможность видеть, как растут мои дети, проводить время с мужем. Каждый день это подарок. Мои дочери говорят, «Мама, мы верим в чудеса». Сегодня у них все спокойно. Отом с радостью отдает своей семье то время, что упустила. Но жизнь семьи Карвер не будет такой, как прежде. Говорите людям, что вы любите их, обнимайте их. Все это может быстро измениться. Не оставляйте недомолвок.
0: Я стал ближе к своей семье. Теперь мы каждый вечер молимся с детьми. Я не делал этого ранее. Я очень благодарен. Каждый день много молюсь. Молитва спасла мою жену. И не просто спасла ее, но и изменила мою жизнь.
1: Молитва очень важна. Благодаря ей я живу. Когда люди стучатся в небесные врата, это нельзя игнорировать. Много может усиленная молитва праведного. Молитва меняет все. Мы знаем это. И вы это знаете. Поэтому мы регулярно молимся с вами в нашей программе. Жизнь этой семьи восстановилась благодаря молитве. Люди взывали к небу за них. И мы видим чудесную историю полного исцеления благодаря милости Божьей. Мы хотим помолиться за вас. У многих есть такие же, а может, еще серьезнее проблемы — Бог знает все, и мы должны держаться за это. Что-то может быть невозможным для нас, но не для Бога. Он в нашем настоящем и будущем. Когда мы знаем, что у нас есть Отец Небесный, который стоит во главе всего, это помогает жить совсем иначе. Ну что ж, давайте тогда молиться.
0: Хорошо, но у нас есть свидетельство.
1: Конечно.
0: Вот что пишет Роуз из China Springs. Она страдала от боли в челюсти 55 из 72 лет жизни. 55. Терри молилась в одном из выпусков. У кого-то из вас проблемы с положением челюсти во рту. Это уже давно не дает вам покоя. Прямо сейчас во имя Иисуса вы исцелены. Роуз из China Springs поверила и получила полное исцеление.
1: Слава Богу!
0: Это чудо.
1: Это настоящее чудо. Вот что нам прислала по электронной почте Клодет. В прошлом октябре у меня диагностировали застойную сердечную недостаточность, которая появилась из ниоткуда. Однажды в полном бессилии я смотрела «Клуб 700», молился Гордон. У кого-то проблема с сердцем. По-моему, он даже сказал «застойная сердечная недостаточность». Я подняла руку и приняла исцеление. Во время следующего визита к врачу обследование показало, что показатели сердца выросли с 15 до 35%. Это также уменьшило давление на почки, которые страдали от плохого кровообращения. Врачи были очень удивлены. Я еще несколько раз была на проверке, и ситуация продолжает улучшаться. Я верю, что Бог исцелил мое тело от этой ужасной болезни.
0: Хорошо. Мы сейчас будем молиться, но перед этим я хочу сказать, что рад снова видеть Терри. Мы также помолимся за Энди, мужа Терри. Недавно у него случился инсульт, и он нуждается в прикосновении Бога Всемогущего, в исцелении. Присоединяйтесь к нам, давайте молиться вместе. Мы вознесем вас, Энди, и всех, кто смотрит нас. Мы позволим Богу сделать то, что Он обещал. Он исцелит все наши болезни и простит все наши беззакония. Он венчает нас любовью, добротой, милостью. Он обновит нашу силу. Я принимаю это лично. Он сделает это. Почему? Потому что любит вас. Мы обратимся к этой любви и помолимся. Господи Боже Всемогущий, мы приходим в согласии. Во-первых, мы просим за Энди, чтобы ты восстановил его мозг, чтобы все его части работали хорошо, чтобы к его левой ноге и руке вернулись чувствительность, подвижность и сила. Обнови его разум, Господи. Исцели его сейчас. Я прошу, чтобы ты крестил наших зрителей в твоей любви. Вера всегда работает через любовь. Излей свою любовь на них, чтобы они познали, увидели величие твоей силы. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. И аминь. У кого-то сильный кислотный рефлюкс. У вас поврежден пищевод, и вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает все ткани. Он восстанавливает связь с желудком. Он делает так, чтобы с этого дня все работало правильно. Вы боялись есть определенную пищу. Не бойтесь, Бог коснулся и исцелил вас во имя Иисуса.
1: Есть одна пожилая женщина, и как та женщина, которая 55 лет страдала от проблем с челюстью, вы страдаете от проблем с ногами, лодыжками. Они отекают. Вы знаете, что речь о вас, потому что у вас есть пара обуви, которые вы носите постоянно, и на ней есть застежка. Она похожа на обувь малышки Мэри Джейн. Бог исцеляет вас. Кровотечение в ваших сосудах меняется. Вы почувствуете покалывание в ногах, когда Он полностью исцелит вас во имя Иисуса.
0: У кого-то из вас есть проблемы с левым глазом. Вот как вы поймете, что речь о вас. Вы носите особенные очки. Справа они прозрачные, и вы смотрите этим глазом. А слева очки темные, чтобы через них не проникал свет. Бог исцеляет сейчас ваши глаза. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы. Если Бог прикоснулся к вам, сообщите нам, поделитесь радостными вестями. Если вы нуждаетесь в молитве, то знайте, что мы верим в силу молитвы, которая не сдается, пока не получит ответ. Вам лишь нужно написать. Терри снова возвращается в госпиталь к мужу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет! Хорошо выглядишь.
1: Привет!
0: И в гостях у нас Виллис. Виллис, привет!
2: Здравствуйте!
0: Как мы знаем, Виллис, ты у нас проживаешь и учишься не где-то, а на другой части земного шара по сравнению с Россией в Аргентине.
2: Да, учусь и далеко.
0: Учишься и далеко. Вот мы знаем, что есть у тебя очень интересная история, которую ты бы поведал нашим зрителям, о том, что, оказавшись в далекой стране, ты смог найти, наверное, даже свое целое призвание среди друзей, которых там завел. Расскажи нам.
2: Да, это, наверное, история, можно так заговорить, единомышленники. Она о том, как... Это уже было, когда два с половиной года назад я полетел в Аргентину учиться. Вот. Но всегда как бы было желание служить Богу, всегда было желание каким-то образом делиться любовью Божьей, да, с другими, с окружающими. И сначала это было сложно, потому что улетел я и другие ребята, которые туда прилетели из России, из других ближайших здесь стран, которые говорят на русском языке. Мы никто не говорили на испанском, но у нас у всех было желание делиться Словом Божьим и делиться любовью Божией с другими.
0: То есть так получилось, что когда ты прилетел со своими соотечественниками в Аргентину, вас объединяло не только то, что вы верующие люди, потому что верующих может быть очень много, и у всех свои менталитеты, а еще объединяло то, что у вас была именно цель вот нести Божью весть.
2: Да.
0: То есть прям все были...

0: вот именно, так скажем, вот именно такой вот закалки, что надо энтузиасты, да. Так, и...
1: Нас еще объединяло то, что мы все дружно как бы не говорили на испанском языке, мы посещали курсы, да, которые нас подготавливали к университету. И первое время мы не знали, чем мы можем заняться, мы просто вместе по вечерам садились, изучали Библию, и однажды нам пришла такая идея, это же прошло где-то полгода, создать свою миссионерскую группу. Тоже думали, что мы можем сделать, потому что знания языка еще были достаточно слабые, объясниться было трудно, и мы решили, что мы сможем найти своих единомышленников в школе, которая рядом была школа, то есть ребята до 12 класса, они там тоже учатся, приблизительно возраст 10, 15, 18 максимум лет мы выбрали, поговорили с ребятами со школы и предложили им участвовать в миссионерской группе, там, где они смогут говорить о Боге.
0: А эти ребята, они были русские или это уже
1: местные? Нет, это уже были местные, местные с Аргентины.
0: Виллис, вот ты говорил, что пришла, вот у вас появилась у вас идея создать миссионерскую группу, да, ты сказал?
1: Да.
0: А вот еще какие-то идеи были у вас, может быть, еще как-то чем-то, так скажем, вот, ну, каким-то, так скажем, правым делом себя занять? Какие-то, может быть, были попытки, варианты или вот... А почему бы нам не создать миссионерскую группу сразу же, бац, и вот пошло оно?
1: Нет, но мы до этого вместе как бы изучали Библию, мы старались просто общаться с людьми, но общаться на серьезные, допустим, да, темы или там духовные, да, для этого уже нужно иметь как бы глубокие знания языка, потому что там как бы лексикон нужен достаточно с большим словарным запасом.
0: Угу.
1: Вот.
2: А вы дети быстро согласились?
1: Вы знаете, на удивление, да, потому что у них было... много свободного времени, мы им как бы сделали интересное предложение в плане служения, потому что это было нестандартное служение, как бы это было связано с рисованием, с посещением домов и с наклейками на столбах.
0: Кстати, вот мне в плане детей очень понравилось, потому что вот я люблю русских детей, ничего против них не имею, но сейчас, если взять детей возраста 10-18 лет, да, то, знаете, вот поанализировав, посмотрев на них, ну, там сейчас в приоритетах у них многое другое, там гаджеты современные, какие-то игры, там погулять туда-сюда, а тут ребята сразу же согласились вот на такую вот хорошую работу.
1: Потому что это тоже было на улице, мы их не заставляли сидеть в помещении, слушать какие-то лекции, да, это как бы здесь надо ходить, здесь ты можешь общаться, здесь они могут ходить группами, что люди, ну, как бы у нас было три подгруппы, да, в которые приблизительно было по 15-20 человек. То есть в общей сумме у нас было где-то 60 человек в нашей миссионерской группе. Вот, и они делились на маленькие группки, кто с кем общался, ходили, общались между собой на свои темы и в то же время могли служить тем, что они проходили мимо дома и оставляли письмо, которое мы до этого заготавливали в течение недели. И каждую субботу вот мы делали такой маленький обход по городу, делили его на сектора. Первая группа у нас клеила на доски объявлений и на столбы, допустим, это слово «надежда». И небольшой текст из Библии о надежде. И получается, человек может пройти, увидеть слово «надежда» и оторвать этот листочек, прочитать и как бы оставить себе это обетование. Вторая группа у нас занималась письмами. Да, то есть мы писали письмо в течение недели, думали, как бы, что лучше можно было бы оставить людям, какое послание, которое делилось у нас на четыре фазы. Первое — это мы просто как бы знакомство с Богом. «Здравствуй, что я Бог, я есть, я существую, я тебя люблю, и у меня для тебя есть обетование». Второе письмо — это уже более подробное обетование о его любви, да, о том, что как бы он нас всегда слышит, заботится. Третье письмо у нас уже было больше связано о том, что человек должен осознать свою жизнь и задуматься, что он может сделать для Бога. И в четвертом письме мы его приглашали в церковь.
3: Найди, найди свой путь.
0: А скажи, Виллис, какие-то сложности возникали вот у вас? Потому что вроде так вот все интересно, красиво звучит. Но, что называется, даже в дружных коллективах порой возникают очень большие трудности, может быть, конфликты, какие-то разногласия.
1: Разногласия у нас тоже иногда были. Это, скорее всего, в выборе, что будет делать какая подгруппа. Это было в самом начале. И потом у нас были больше не разногласия, а, наверное, сомнения. Правильную работу или мы делаем, потому что как бы уже ребятам это понравилось, да, которые со школы были, они были достаточно заинтересованы, потому что они ходят, общаются, как бы, и в то же время могут служить. А у нас, как бы, да, как бы лидеров проекта, мы начинали задумываться, есть ли это вообще какой-то результат.
2: И как долго проходил этот миссионерский проект?
1: Он до сих пор работает, уже больше года.
2: Ничего себе. И какие у вас результаты?
1: Слава Богу, результаты позитивные. Люди действительно начали приходить в церковь. Мы получили тоже много позитивных ответов. Как бы самая популярная там социальная сеть — это Facebook. И люди, которые срывали вот эти вот письма, библейские текста, они много кто делал репост в Facebook, писали о том, что действительно в нужный момент и в нужное время этот текст им помог. Вот те, которые тоже получали письма, тоже слышали много позитивных ответов о том, что действительно они почувствовали, что Бог есть. Потому что многие не задумываются, да, его существование, его любви, как бы живем в своих заботах, в своих проблемах, работа, дети, семья, как бы не задумываемся. А так они смогли остановиться и немножко задуматься.
2: Но ты-то сам не католик, и как была реакция у людей?
1: Вы знаете, оказалось так, что достаточно позитивная, потому что мы просто хотели рассказать людям о Боге, призывали их как бы читать Слово Божие, это Библию, и делились опытом и любовью, которая у нас есть.
2: А у вас есть какой-нибудь там, не знаю, прям яркий пример приходящих людей, которые вот прям вот писали, что вот да, вот этот стих или вот это слово меня очень спасло, или...
1: Угу. Наверное, есть немножко другие примеры. Это когда люди приходили в церковь со временем, они говорили, что вот в той суете, которая у них проходит каждый день, они были верующие, да, говорили, что мы верим в Бога, но не задумывались на протяжении недели или даже в конце недели, когда есть свободное время, говорят, что просто не задумывались, только там на праздники, да, как бы христианские праздники. И сказали, что эти письма и эти карточки, да, которые висели, которые они могли сорвать, действительно оказали свое позитивное влияние на них, они стали задумываться больше о духовных ценностях и начали больше задумываться как бы о Боге и что они могут сделать для Него.
0: А каким вообще вот образом вы распространяли вот эту всю религиозную информацию? Прям вот как в России, я знаю, там на столбы куда-нибудь наклеить, почтовый ящик бросил, я не знаю, в офис пришел, на, вон, читай.
1: Да, мы оставляли в почтовых ящиках, в обычных жилых домах, вот, и на столбах, и на досках объявления.
0: Велиса, а почему ты вообще захотел стать миссионером?
1: Вы знаете, наверное, мне кажется, каждый человек, который знаком с Богом, который чувствует, что он присутствует в его жизни, он не сможет промолчать, не сможет жить без желания поделиться, потому что Бог, он действительно велик, он творит чудеса в нашей жизни, он нас заботится. И когда человек это чувствует, когда он видит его в своей жизни, я думаю, он просто обязан, и у него горит желание рассказать это другим, о том, какой он великий, о том, что он заботится о нас. Это, я думаю, это была наша основная как бы причина, да, потому что все мы были верующие, да, то есть мы верим в Бога, то есть это вся наша группа из приблизительно 10 человек. Мы продолжали изучать Слово Божие и понимали, что надо с этим что-то делать, делиться с другими, чтобы тоже другие могли испытывать эту радость.
0: Виллис, а вообще расскажи, в чем вообще разница менталитета аргентинского народа и русского? Все-таки мы все россияне, в Аргентине, извини, мы не каждый день бываем.
1: Ну, наверное, первое то, что заметил, здесь люди немножко более холодные, да, то есть не такие эмоциональные. То есть эмоции у нас как бы не принято сразу показывать, а там, даже когда ты здороваешься с человеком, как бы это не просто рукопожатие, это люди чаще обнимаются, то есть завести разговор немножко легче, они более доверчивые, очень разговорчивые. Ну, не все, конечно, но в большинстве. То есть войти в доверие человеку — это не так сложно. Как бы они легко идут на контакт, тоже сразу приглашают в дом. Очень общительная достаточно вообще нация.
0: А вот про русских говорят, что вот русские на улицах никогда не улыбаются. Вот я уже знаю, что ты сейчас ответишь. Вот в Аргентине, когда идешь по улице, вообще бывает, что люди идут, радостно улыбаются?
1: Ну, на самом деле, это такой очень... скользкий вопрос, потому что в большом городе, в принципе, я думаю, это в каждой стране одинаково. Люди нигде в больших городах не ходят и не улыбаются просто так. В нашем городе, я живу в маленьком очень городке, поскольку там всего население 10 тысяч человек, То есть мы относительно друг друга знаем, поэтому мы чаще улыбаемся, да, в городе маленьком. А в целом

0: не могу сказать именно про улыбку, что все ходят улыбаются, но с человеком все равно начать разговаривать, мне кажется, немножко легче.
1: Найди, найди свой путь.
2: А вот вернемся к миссионерскому проекту. Вот скажи, а какие опыты были у детей? Там что-то интересное у них случалось, там, может, забавные случаи?
0: Да, было у них там несколько забавных случаев. Я думаю, самое для них интересное было... Это встреча с собаками. Они всегда очень эмоционально рассказывали, как они думают, заходить в дом, не заходить в дом, потому что собаки лают, иногда они заходят и не замечают сразу, что есть собака, собака к ним, они давай оттуда выбегать со двора. Как бы, да, это, наверное, такие самые эмоциональные были истории. Но, слава богу, вроде бы за все время никого не покусали. Собаки в своем вовремя останавливались, либо выходил хозяин, либо они успевали выходить со двора, так что было все без печальных происшествий.
3: А что, табличка разве не было у дверей, у входа в калитку? Осторожно, злая собака, у нас же тут вообще у каждого частного дома висит, если есть собака.
0: А, табличек не было, потому что, в принципе, там у нас в городе нет многоэтажек, это все жилые, это все как бы частные дома в основном. И поэтому как бы уже не принято ставить табличку, потому что практически у всех есть собаки.
3: Угу.
0: Но все равно ребята шли на пролом, у них была большая цель. Да.
3: То есть даже собаки не останавливали детей?
0: Даже собаки не останавливали детей. Ну, конечно, есть некоторые ребята, которые конкретно у них есть страх, да, как бы они боятся собак, но вот они не заходили, да, они тогда клеили вот эти вот письма и... объявления, на которых они могли оторвать кусочек, да, бумажки, там, где было написано библейский текст.
3: Угу. Вирис, вот ты говоришь, что вот ваше вот это самое миссионерское служение, оно привлекает очень много людей в церковь. Но, как мы понимаем, оно состоит именно из молодежи. То есть молодежь, ребята молодые, а вообще взрослые люди. Есть такие, кто проявляет интерес и пытается тоже внедриться вот в эту,
0: да,
3: вашу группу?
0: Да, есть. Просто... именно этот городок, в котором я живу, это больше молодежный городок, потому что там школа, университет, и сначала был построен университет, а потом был построен городок. Поэтому 4 тысячи из 10 – это студенты, а остальные 6 – это те, кто работают в университете, либо в ближайших заведениях, там, кафешках или еще где-то рядом.
3: Вилис, а вот вообще, что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям, потому что все-таки... опыт у тебя очень интересный, и в Аргентину слетал, и в Бразилии был. Вот что бы ты хотел сказать нашим зрителям? Может быть, какое-то напутствующее слово, какую-то рекомендацию? Потому что сейчас евангельскую литературу все равно пытаются распространить везде, но твой опыт все-таки...
0: Я бы сказал, наверное, что каждый человек, у которого есть желание, может не переживать, если есть какие-то трудности, да, потому что они бывают у всех, если действительно чувствует побуждение... служить, чувство побуждения рассказать о любви Божией кому-то, людям, близким своим. Никогда не бойтесь, не переживайте, начинайте это делать, пробуйте. Сначала будет нелегко, но Бог всегда поможет, даст сил, даст мудрости и никогда не оставит.
3: Вилли, спасибо тебе за этот интересный рассказ. Оль, вот как ты считаешь, может быть, нам тоже стоит попробовать организовать нечто подобное?
2: Ну, я думаю, это можно, и надеюсь, что это заинтересует, но боюсь, что может некоторых из нашей молодежи это напугать. И вот что бы ты посоветовала, как с этим бороться, чтобы они не, ну, пошли тоже делать...
3: Чтобы ребята чувствовали себя увереннее.
0: Ну, страх — это нормально. Все, когда что-то начинают, это сразу нелегко. Есть препятствия, есть сложности, трудности. Но я думаю, в принципе... человек, который верит в Бога, да, и уверен в том, что Он его благословит в этом, будет немножко легче и начать, и со временем как бы не сдаваться, быть уверенным в том, что будет результат, как бы, да, Бог будет наставлять, давать мудрость, как это делать, каких себе компаньонов выбирать, да, в этом служении. И это не обязательно делать в большой группе, так можно и самому начинать, или с одним другом, если есть... больше компаний, которые это может делать замечательно. То есть здесь, я думаю, нет рамок в количестве людей, рамок, где ты находишься, рамок, на каком ты языке говоришь. Если есть желание, Бог всегда даст возможность.
3: Спасибо тебе, Вилли, за этот ответ, который в тот же самый момент является отличным выводом, друзья, к нашей передаче. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. В гостях у нас был Виллис. Пока!

Дети – цветы жизни. Когда-то это была аксиома, не терпящая возражений. Но сейчас все чаще люди готовы коренным образом пересматривать свои представления о семье и отношениях. Child-free – субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей –

0: Сегодня в нашей студии мы поговорим с прекрасными девушками. Здравствуйте. Привет, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Мы поговорим о теме Child Free. Хочу буквально вот сразу же в лоб задать вам вопрос. Что вы думаете об этой идее, о том, что дети – это не обязательно в семье? Какое ваше отношение?
1: Сказать честно, я была Child Free.
0: Серьезно?
1: Да. Долгое время... Я считала, что дети — это обуза. Ну, вот в данный момент, конечно, я не совсем готова к детям. Хочется реализоваться, хочется как-то развиваться, и пока есть на это возможности, да. Но вот мне кажется, это вот все на волне какой-то моды. Вот когда пошла эта мода на Child Free, какое-то вот такое инфантильное поколение, что... Не знаю, я вот прям на вене этой моды подсела, мне кажется. Что вот, ну, дети — это... На них надо зарабатывать, нет свободы, теряешь себя, декрет вот этот вот, мужа теряешь. Ну, какая-то вот эта бытовуха, какая-то печаль, тоска, и думаешь, ой, лучше не без детей уже жить тогда. В свое удовольствие, как говорится. Но со временем это стало меняться.
0: Интересно. Потом я обязательно задам вопрос, в связи с чем это поменялось. Спасибо. А ты как считаешь, Таня?
2: Ну, я считаю, что это, наверное, не норма. Ну, но это выбор каждого. И поэтому человек может и пусть выбирает, что хочет. Ну, типа, возможно, кому-то там по здоровью нельзя, возможно, еще что-то. Но, типа, это их выбор.
0: Поняла.
2: И их ответственность.
0: Спасибо.
3: Ну, мне всегда казалось, что семья и дети — это хорошо. То есть Child Free я никогда не была, и близких друзей таких у меня тоже нет. То есть я лично, мне не приходилось разговаривать и какие-то там выслушивать аргументы за или против.
0: Сама ты как считаешь, что Child Free — это, ну, нормально, что в обществе есть люди, которые говорят, никаких детей?
3: Знаешь, я с одной стороны, как Таня сказала, это выбор каждого, а с другой стороны, хорошо, когда выбор реально максимально осознанный и честный. А мне кажется, что большинство женщин молодых, которые... придерживаются точки зрения, что я Child Free, это хорошо, это круто. Они на самом деле сначала себя как следует обманули. Ну, прям скажем, не было мужчины, который предложил бы руку и сердце. И не, ну, ну, никто не предлагает. Об этом думать неприятно. Осознавать, что, возможно, мне это не светит, неприятно. И нужно по-быстренькому себя убедить, что... Вот, и уже как Вика сказала, что... Декретница — это опустившаяся, не следящаяся за собой. Ну, в общем, отупевшие мамаши, которые кроме пеленок вот и ничего не знают, вот этих лекарств, вечных нычущих детишек, и они как бы рабы вот этих существ, которые еще непонятно, будут себя радовать или наоборот будут огорчать. Ну и все, и дальше весь уже арсенал. Вот я как-то, честно сказать, так считаю.
0: Спасибо.
4: Вообще в Библии написано, да, в Бытие мы знаем, плодитесь и размножайтесь. Так было заложено, да, Богом. Для каждого, да, для мужчины, как для женщины. Вообще, ну, как ты сказала, дети — это счастье, да, только каждый дополняет эту фразу по-своему. И здесь очень интересный момент. Мы живем в обществе, где мы не всегда можем, как ты, Вик, правильно сказала, да, реализовываться в том плане, что зарабатывать, да. К примеру, у них не такой большой заработок, и их смущает. Ну, мы понимаем, что есть разного рода родители. Да, это когда дети радости, вот они там живут, копейка с копейкой еле складывают. И, возможно, эти дети, да, выросшие из таких семей, приняли такое решение. Я не хочу такое будущее для своего ребенка. И поэтому они принимают такое решение, что я хочу сначала встать на ноги, потому что я не хочу, чтобы мой ребенок видел вот эту вот бедноту, когда мы вот складывали копеечка копеечки, еле-еле выживали.
0: Получается, что культура Child Free — это вообще, с одной стороны, это какая-то модная субкультура, да? С другой стороны, это может быть результат какого-то осознанного выбора, связанного с желанием лучшего не только для себя, но и для потенциального ребенка, которого бы они привели в мир. С третьей стороны, это еще есть и другая сторона, как физическое здоровье супругов, и есть еще момент, связанный с нелюбовью к детям вообще. Кто-то там называет их спиногрызами, да, есть еще много спектр прям каких-то мемов в интернете о детях, как о каких-то паразитах и так далее. То есть есть еще такое мнение. Но вот мне интересно, Вик, твое мнение. Вот скажи, пожалуйста, что поменяло твое представление о том, что вот ты была Child Free, а сейчас нет? Вот что на тебя повлияло? Как ты это осознала?
1: Я не люблю детей. Так. Можете меня закидать камнями. Но это правда, с самого детства я просто не любила детей. Угу. Мне не нравятся капризы, они меня раздражают. Меня раздражает детский плач. Угу. Меня... Ну вот я такой вот человек, мне это не нравится. Но по мере взросления, ну это прям вот буквально в последний год, наверное, пришло ко мне. У меня есть племянники. Угу. Моему племяннику, ну как бы младшему, ему сейчас 9 лет. И вот когда он был маленький, я прям... Ну, он такой хулиганье был вообще. Он дрался, что попало. Тут 3 года ему было, он уже такого вытворял. Я думаю, кем ты вырастешь, мальчик? Но сейчас это самый любимый человек там на планете. Просто я так его люблю, я не могу. Он такой зайка. Даже вот, несмотря на то, что он хулиган, ну вот, вот он поменял мое отношение к детям.
0: Интересно.
1: Я не знаю, почему. Ну, вот. Так.
0: Спасибо.
1: Но это не значит, что я по-прежнему перестала раздражаться на плачи, там, капризы. Нет. Чужих детей я не очень сильно люблю все-таки.
0: А я как раз и хотела вас, девочки, спросить, вот какой у вас вообще личный опыт взаимодействия с детьми, какие эмоции они у вас вызывают, и как это влияет на ваше представление о собственной семье? Таня, у тебя есть какие-то вот, опыты, что ты общалась с детьми, да. И какие эмоции, ну, они тебя вызывают?
2: У меня был брат младший, когда он рос. Uh-huh. Вот. В целом нормально все, хорошо. У меня есть подружки, друзья, знакомые, у которых есть маленькие дети, вот до года, там кому-то 2-3. Я вообще любила детей, но сейчас...
0: Так, у нас обратная ситуация, да?
2: Да, ну, у меня наоборот какое-то такое нейтральное. Я как бы, она, ребенку мама на руках, вот если он малыш, и такая, у тебя батюшки, какая прелесть, все, мама ушла, и мне больше не надо. Я типа не рвусь уже. Раньше у меня было какое-то рвение взять его на ручки, там, подержать, посюсюкаться, а сейчас что-то, ну, вот я посмотрела издалека, красивый, миленький малыш, все, спасибо.
3: Я рада за вас, это ваше.
2: Пусть у вас все будет хорошо. Не знаю, ну, как-то нейтрально сейчас ушло на спад.
0: Поняла тебя, спасибо.
3: Ну, я, когда еще не замужем была, я к детям спокойно относилась, к чужим. То есть не скажу, что они меня раздражали как-то. Ну, иногда только, вот, может, как Вика говорит, когда плачут, уж совсем долго или капризничают. Не могу сказать, что они меня прямо очень сильно умиляли. Uh-huh. Ну, в общем, как все люди. Кто-то, вот этот ребенок нравится, это не нравится, как uh-huh. ко всем людям отношение было. Вот, но я детей, ну, я как бы понимала, что чужой ребенок – это чужой, а к своему-то я, наверное, по-другому буду относиться. Да. Ну, в общем, так и получилось.
0: Расскажи, что
3: поменялось? Да, у меня 2 детей, uh-huh. и я как бы хотела и дочку, и сына. Хорошо, что получилось дочка и сын, я рада. Uh-huh. Вот, ну, что сказать, кроме того, что я их люблю.
0: Uh-huh. А вот можешь описать, вот я по себе знаю, да, что когда ты относишься как-то к чужим детям, может быть умиление, но то, что ты испытываешь по отношению к собственному ребенку, это вот корневое какое-то есть отличие.
3: Это вообще, да, это uh-huh. не просто вот разница в силе чувств, это вообще какая-то вот небо и земля, это совсем по-другому. Uh-huh. Не знаю, как объяснить.
0: Да, там все захлестывает. Ты, Маша, можешь рассказать, о чем?
4: Мне интересен такой вообще момент. В плане хочется по вам пройтись. Ну, например, Танин пример мне напоминает о том, что нам иногда... Ну вот почему бывает такое, да, вот если мы порассуждаем, почему вообще, в принципе, возникает child-free? Понятно, что у нас с каждой эпохой, с каждым веком есть какие-то определенные моды, веяния и тому подобное, да? Почему мы сейчас с этим столкнулись? Потому что, мне кажется, у нас очень много того, что иногда детям, вот особенно старшим, поскольку Таня в семье старшая, да, вот доставалось вот это вот то, что они нянчились, они видели, и они как бы вот этот вот инстинкт, да, материнский, они как будто вот немножко отдали своим младшеньким.
0: Уже реализовали.
4: Да, они как будто немножечко его реализовали. И мне кажется, что вот в этом случае нужно немножко отдохнуть. Угу. Когда ты снова... Вот вы знаете, когда вот эта вот батареечка, она такая насыщается, когда немножечко это... подзарядилась, да, вот, то есть немножко вот этот вот отдых, вот, а момент такой вот, про который говорила Оля, у меня тоже есть такие друзья, которые, знаете, вот они так интересны, дети,
0: эу,
4: так рады за вас, но у меня сейчас одна из моих близких подружек беременная, и она так интересна, она такая, смотри, он растет, так интересно. Да ладно, серьезно? Отмотать вот на 3 года назад, там, 10? Ну, то есть вот эти моменты. А, вообще, почему момент с детьми очень важен, да? Мне кажется, это не просто так было задумано Богом. Смотрите, плодитесь и размножайтесь. Да, к чему это? Да, это же не только про секс, про удовольствие. Это про то, что когда у семейной пары рождается ребенок, вы знаете, вы как будто бы растете, да? То есть
0: продолжение
4: это человек,
0: рода.
4: Да, это и продолжение рода, и в то же самое время без рождения ребенка как будто бы... Я не могу сказать, да, что я не хочу оскорбить всех тех, у кого там нет детей, да, то, что, к примеру, они не взрослые, но здесь ты выходишь на новую какую-то ступеньку, ты сам в себе растешь, ты узнаешь новые грани, ты узнаешь что-то большее и о себе, и об этом мире. То есть с каждым новой какой-то ролью мы этот мир познаем все больше и больше. Это помогает нашей личности, в принципе, ну, расти и развиваться. Потому что если мы смотрим, да, потребности Маслоу, да, вот эту вот заезженную пирамидку, то мы понимаем, что там не только физиологические потребности, там есть они и выше. И мне кажется, в своем ребенке мы видим вот это вот продолжение. Бог нас как любит, как детей. Да? И здесь мы можем тоже проявлять себя, вот это вот, передавать любовь Христа, любовь Отца, вот, вот, которой мы наполнены уже изначально физиологически. Да? И тем самым взращивая и удовлетворяя нашу даже духовную какую-то потребность, да? Выражая материнский инстинкт, да? Или отцовский, к примеру. То есть мне кажется, что это очень важный физиологический, да, и психологический процесс. Конечно, он несет в себе много трудностей и сложностей.

0: И я понимаю, почему люди, которые относятся к child-free, не хотят сталкиваться с этим. Потому что это очень важный процесс жизни, который заложен как раз-таки Богом, чтобы мы могли вообще улицезреть всю эту палитру и гамму жизни, чтобы прочувствовать ее на себе.
1: Спасибо. У меня сложилось сейчас такое впечатление, что ты девчонок прям уговариваешь, что и настолько убедительно ты пытаешься сказать. Но вот есть еще один аргумент, о котором мы не говорили, и он касается именно христиан, верующих людей. О том, что мы живем в такие времена, что по всем признакам видно, что уже вот-вот будет второе пришествие, и что непосредственно вот к окончанию этого периода будет очень тяжелая жизнь. И как говорил Христос, да, в Евангелии от Матфея, 24 главе, он говорит, что как же будет тяжело беременным и питающим сосцами в те дни. И для некоторых это является аргументом к тому, что уже не время рожать детей. Вот вы как считаете, действительно ли этот аргумент стоит того, чтобы его принять и признать как достойный?
2: Да. Если я правильно поняла, мне кажется, рожать было трудно во все времена, не только сейчас. Просто, ну, на мой взгляд, почему люди сейчас не рожают, потому что раньше было тяжелое время, они все свое детство, грубо говоря, там, ну, батрачили, потому что сейчас какое поколение? Ну, вот 30-летних, вот это вот все, они же застали такие тяжелые времена, и у них, по сути, не было детства. У них не было того, чего, что есть у нас, вот, например, у современников, да? Мало игрушек, там, еды, может, у кого-то не было и так далее. Какой-то там бандитизм был в России. А сейчас у детей такой достаток, и вообще у людей, в принципе, сейчас перенасыщенная жизнь. И они этим питаются, они сейчас дополняют то, чего не хватило им в детстве. И мне кажется, поэтому у них нет, не хотят они детей, потому что им надо насладиться жизнью. Ну, это в какой-то степени эгоизм.
0: Ну да, когда мы только являемся потребителями. Вот я и говорю о том, что у нас сейчас некий бич того, что я хочу только потреблять. Мне не хватило, я хочу только потреблять в этой жизни. Да? Но здесь, извините, в эгоизме мы вообще тогда не сталкиваемся ни с чем. Ни с любовью, ни с близостью, ни с каким-то процессом личности. То есть мы вообще не говорим про взрослую личность. Это ребенок, который говорит «дай». И все.
2: Но опять же, женщина, которая рожает, вот говорят же, что беременность не болезнь. Но это еще какая болезнь? Потому что организм женщины претерпевает такие изменения кардинально, там просто внутренности все вот так вот в организме. Я не знаю, куда-то они там деваются, куда-то вот так вот скомкиваются. Ну, после беременности, во время беременности происходят такие вещи, могут вылезти какие-то болячки. И будет еще хуже, чем после беременности у некоторых. Это страшно. Страшно жить, страшно рожать вообще. Вот, ну, мне страшно, по крайней мере. Я
0: это,
2: вот этого боюсь.
0: Это понятно, да, что здесь мы сталкиваемся с определенными трудностями. Еще раз скажу, да, гормональный фон. И здесь там важно подобрать врача, да, важно подобрать...
2: Трудные роды, опять
0: трудные
2: же, не факт,
0: роды,
2: что
0: да.
2: выживешь.
0: Ну, то есть это тоже имеет место быть. Вот. Ну, а что будет, если, к примеру, ты не родишь?
2: А что будет, если я рожу, у меня получится вот это вот послеродовая депрессия, я убью своего ребенка?
3: У меня это сказочка вспоминается про Ганса, когда женщина, молодая девушка, пошла в погреб. Ну, это немецкая сказка какая-то, я уж, конечно, точно не помню. Пошла в погреб, ее семья ждет, а ее нет и нет. Значит, ушла мать, тоже нету ее. Потом ушла бабушка, отец, в конце концов, пошел. Они там сидят все в погребе и плачут около бочки какой-то. Говорит, вы чего плачете? Да вот мы подумали, выйдет она замуж, родит ребеночка, пойдет ребеночек в погреб, на лестнице споткнется, упадет, голову разобьет и умрет. Вот мы подумали, и нам так плохо стало. Проблема
0: все решена по мере
3: поступления.
0: Нет, понятно, что, я говорю, есть разные, ну, своего рода причины, да, но в беременности тоже есть свои плюсы. Ну, то, что ты родишь, смотри, здесь... Это плод твоей любви.
2: Это, а знаешь, если нет, даже, а если это плод насилия?
3: Даже если к беременности. У меня только одна подруга, наверное, я не знаю, из 10, сказала, что у нее была реально тяжелая беременность. Одна. У меня вот было 2, и они обе прошли нормально. Я даже, честно сказать, вот никаких особых сложностей не испытывала. Кроме того, что я знала, что мне теперь одежду надо другую. Вот с одеждой были проблемы.
1: Тут, смотрите, мы можем на частных случаях много моментов рассматривать, да? Но так или иначе, вот я как человек, который 3 раза рожал, слава Господу, что дети здоровы, что все хорошо прошло, но вариантов, что может пойти не так, они абсолютно в любой сфере могут быть, но почему-то

0: Для одной сферы мы готовы идти на риски. Те же самые профессиональное выгорание, оно тоже ведет к глубоким депрессиям и так далее. То есть, что значит не строить карьеру? Я не к тому, что я сейчас пытаюсь кого-то переубедить, а к тому, что вариант в том, какое направление для мысли мы выбираем, зависит только от нашей осознанности. От того, все-таки, какую стратегию жизненную мы хотим реализовать. И вот я хотела спросить, вообще тема child-free, по сути, она большую остроту и популярность приобрела в 70-е годы, что, по сути, это очень интересное явление. То есть были 40-е и 50-е годы послевоенные, которые вызывали у людей большое количество переживаний, как восстановиться, как популяцию восстановить. И этот период был, когда была популярна идея «Дети – это цветы жизни». Но потом, когда более-менее наступила стабильность, как раз и появилась идея child-free. Знаете, она как такой ответ, когда выросло то самое поколение, которое столкнулось, вот как ты говоришь, с трудностями, и оно вот из желания восполнить свои детские нереализованные потребности стало заявлять, что я сам ребенок, ну, по сути, вот это child-free звучит так, я сам ребенок, и поэтому я хочу жить для себя.
1: Поэтому какие мне еще тут дети?
0: Какие мне еще тут дети, потому что это дополнительная ответственность, которую я на себя брать не хочу. Видите, тут интересный такой момент. И поэтому, когда мы говорим, вот я child-free или не child-free, вопрос, а какая глубинная мотивация стоит за твоим выбором? Я вот хотела как раз вас спросить, есть ли среди вас такие знакомые, которые заявляют о том, что дети – это проблемы и трудности, и готовы ли вы поддержать эту беседу, или, может быть, у вас есть какие-то контраргументы? Вот в первую очередь я тебя, Оль, хотела спросить. Вот что ты бы могла сказать, если бы ты беседовала с человеком, который позиционирует себя как child-free?
2: Если бы я не почувствовала, что он реально спрашивает совет моего мнения, да, вообще да, бы да, ничего вот не говорила.
0: Нет, а вот если действительно человек хочет услышать мнение женщины, у которой двое детей, которая, мне кажется, ты выглядишь как человек, который наслаждается материнством.
2: Да?
0: Что бы ты сказала?
2: Ну, я просто своим опытом поделилась, и все. Что я могу еще сказать? Убеждать, но, слава богу, я не обличена саном проповедника какого-то, священника, который должен нести свет истины. Я только могу своим опытом поделиться. Да, я счастлива, что у меня двое детей, и желаю того же всем.
3: Спасибо.
0: Не надо.
2: Ну, хотя бы
0: ты так покачала головой, да скажи, что...
3: Я бы ничего не посоветовала, ничего бы не сказала этим людям. Ну, реально. Не знаю.
1: Я знаю пример людей, которые не хотят иметь детей, потому что в их родительской семье с ними рядом родились дети-инвалиды. И вы знаете, когда ты видишь ребенка-инвалида, и он растет вместе с тобой, это тяжело. Я не говорю о том, что это страшно, они какие-то не такие, нет. Это прекрасные дети. И для меня герои те родители, которые не просто, да, там справились, а это где-то счастливые люди, потому что они не бегут куда-то, да, вперед, у них есть свои огромные достижения. Это порой дети более искренне радующиеся, чем другие дети. И я понимаю, что люди, которые видят рядом с собой такую, как бы, да, не проблема, а о том, что, ну, как бы, человеку, может быть, тяжелее в чем-то там реализоваться или еще что-то, да, или которые отдают все силы, помогая кому-то, ну, этому ребенку реализовываться, да, на какое-то время они принимают такое решение не иметь детей. Не потому, что они такие эгоистичные, им тут не хочется, потому что они в своей жизни столкнулись с этой болью. Как бы меня сейчас, да, не осудили, что это такие же дети, да, и что они на многое способны, я всей душой всегда была за. Я всегда говорила о том, что это круто. И мне очень нравится наблюдать, когда такие люди достигают успехов. Но очень больно и гадко наблюдать, когда общество их не принимает. К сожалению, мы страдаем такой тенденцией, особенно в эгоистичном мире. Потому что у них меньше амбиций, потому что там, ну, и разного рода причин, да, мы сейчас не об этом. Да, возможностей. Хотя они очень одаренные, да, и у них есть свои какие-то возможности. Поэтому, наверное, столкнувшись с такими, как бы, людьми, да, и сталкиваясь с такими людьми, в первую очередь действительно нужно спросить, а какова твоя причина? Почему ты сделала такой выбор? Мне кажется, это самый главный вопрос. Вот. Потому что мы, да, как написано в Библии, мы не вправе вообще кого-либо осуждать.

0: человек решает наедине с Богом каждый сам.
1: Да, спасибо большое за то, что ты подняла этот момент, да, что у каждого... мы идем каждый вот тем путем, который нам предназначил Господь. И те решения, которые мы принимаем, они тоже очень сильно зависят от того, какие у меня есть ресурсы, какие у меня отношения с партнером, какой у меня семейный опыт, какие у меня финансовые возможности. Но в то же время мы понимаем, что веер вариантов для каждой семьи, он огромен. Потому что так же, как мы встречаемся с семьями, в которых люди, так сказать, живут в свое удовольствие, но понимаем, что они решают какие-то свои внутренние задачи. И есть семьи, которые готовы взять на усыновление детей-инвалидов, да, понимая, что все ресурсы семьи уйдут на то, чтобы воспитывать этих детей. И мне кажется, что есть все равно определенный баланс в жизни каждого, который каждый человек выбирает сам. Но в то же время мы понимаем, что дети – это та задача, которую нам дал Господь для того, чтобы мы достигали больших высот. Потому что так или иначе, та ответственность, которую возлагают на себя родители, когда приводят в мир нового человека или берут, усыновляют, да, чужого ребенка, это задача, которая выводит человека на новый уровень, заставляя его решать задачи более такие ответственные, где-то наступать на горло своему эгоизму и так далее. Спасибо, девчонки, за эту беседу. Спасибо большое за вашу искренность, за ваши ответы. Друзья мои, спасибо вам за то, что вы наблюдали за нашей беседой. И хотела бы задать вам вопрос, поменялось ли как-то ваше мнение об теме Child Free? И если есть какие-то идеи по этому поводу, пишите в комментариях. Спасибо вам большое за ваше внимание и до новых встреч.
2: Оживотворил. Об этом сказано в послании Ефесянам. Он оживотворил нас. Ефесянам 2:5. То есть оживил нас. Я хочу говорить, ну, как можно более просто, понятно. То есть мы стали необыкновенно живыми. Вы знаете, Бог спасает парней, девушек, спасает очень падших и очень сильно связанных когда-то в зависимости от алкоголя и наркотиков. И у них И он их оживляет. Помните, Иисус сказал притчу о блудном сыне? Он говорит, сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. И у них такое, в репцентрах есть такое выражение. Надо же, этот парень, он такой пришел, такой опухший, хромающий. Вот он такой мертвый. И вдруг глаза горят, он живет. То есть такое выражение, если он вдруг ожил, глаза горят. Это так рассказывают парни, которые раньше были спасены, про тех, которые вот опять спасены. То есть жизнь вдруг пришла. И вдруг этот человек ожил. Когда молодой человек, уйдя от отца и растратив безрассудно и грешным образом все имение, которое он мог бы иметь как наследие и мог вложить это в свою будущую жизнь и в свою семью, он все потратил, живя распутно, и он стал нуждаться. Он потерял финансы, он потерял здоровье, он потерял пищу, он потерял дом, кров, он потерял работу, он потерял друзей, он потерял чистоту. Он все потерял. И он дошел до уровня, когда он попросился к человеку пасти скот, а там были свиньи. И это был позор и стыд для юноши, еврейского юноши. Но он согласился на это, чтобы только жить. Но смотрите, что произошло. Вернувшись к отцу, то есть когда он пришел к отцу, а отец – это прообраз Бога, отец обнял его, то есть Бог обнимает нас, дадим слово. Он любит нас, он обнимает нас. Кто из родителей бы не хотел обнять своих детей? Конечно, мы очень хотим обнимать. И говорят, что полезно это даже для здоровья. Говорят, что если обнимать ребенка до 12 раз в день, это очень сильно приносит ему здоровье, его генам, его развитию приносит полезно. Оказывается, вот эта теплота любви и доброты, исходящая из родителей или друзей, она согревает человека, она утешает его, делает его здоровее, лучше. Поэтому, вот, к сожалению, деткам в детском доме не хватало этой любви, не хватало объятий. И они формируются часто колкими, такими вот черствыми. Они не виноваты в этом, просто им не хватало любви. Они были в административной системе. Но когда приходим к Богу Отцу и приходим в церковь, то Он идет навстречу. Он обнимает. И Он готов дать все новое. И вот И он говорит, дайте ему лучшую одежду, да,

ему перстень на руку, обувь на ноги. Закалите теленка, сейчас будем есть телятину, будем есть жарить мясо, будем иметь праздник. Вот так Бог, Иисус Христос, показывает любовь Отца. И потому что сын мой был мертв, но ожил. Он пропадал, но он нашелся, ожил. Так вот, где же начинается эта жизнь, когда мы оживаем? Когда мы оживаем необыкновенной жизнью, мы оживаем духовной жизнью. Мы были живы физически, но мы были мертвы духовно. Павел об этом пишет. Мы были мертвы. И да, сравнивая то, что когда мы получаем жизнь во Христе, с теми, кто мы были до Христа, это была не жизнь, это не была жизнь, это было существование, это была такая биологическая, вот, довольно иногда грустная, скучная, печальная, депрессивная. И ну, иногда, может быть, развлечения, какие-то смех и глупости, но это была грешная жизнь, это была не жизнь. Это по сравнению с Божьей жизнью, вы уж простите, но говорю правду, это не есть жизнь. Это определенная форма смерти, духовной смерти и жизнь душевного человека и плотского человека, но не есть жизнь духовного человека. Но подлинная жизнь – это внутри нас, это духовная жизнь. Но она была умерщвлена Адамом. То есть написано, Бог сказал, когда вкусишь, то ты смертью умрешь. То есть, когда ты согрешишь, когда ты вот сделаешь непослушание, если ты вкусишь, то ты умрешь смертью. Вот, то есть, и мы знаем все, что, и все об этом говорят христиане, что Адам физически остался живым. Бог не солгал. Но у него произошла вот эта disconnection, или как сказать, что разъединение контакта с Богом. Его дух не может существовать без Бога. Господь говорит, кто не пребывает во мне, тот засохнет, как ветвь. Он как засохнет, как ветвь, оно умрет. И это говорит о том, что есть жизнь Божия, которая была утрачена, к сожалению, Адамом. Он не знал, что это будет, как это будет. Они поверили змею. Они подумали, плод красивый, но что нам мешает? А может быть, правда Бог от нас скрывает что-то? Что мы... Он не хотел бы, чтобы мы стали вот как боги. То есть у них появился интерес. У них появилось такое знание, любопытство. У них появилось такое желание все-таки попробовать. И когда они это сделали, то вдруг они духовно умерли. Им стало стыдно. Они почувствовали чувство стыда, которое никогда детки не испытывают. Они маленькие, у них такие чистые сердца. Вы знаете, маленькие детишки, они могут бегать там и голышом. Там даже родители в Советском Союзе как-то было все. На пляж даже там они что-то бегали. Такие маленькие, смешные. Но... Это говорит о чистоте детской, о том, что детки, они невинны такие. Но вот эта невинность, она была утрачена первыми людьми, а потому что они стали смертными, грешными. И тогда, к сожалению, смерть перешла во всех человеков. Поэтому я сегодня назову причины, что убивает духовную жизнь, и назову способы, как мы оживаем духовно. Как мы живем духовно. Это настоящая прекрасная жизнь. И верующие, вы вкусили, что благ Господь. Мы вкусили, мы стали жить по-другому. Я вспоминаю, до принятия Иисуса я как-то ходил в каком-то полутьме. Вот как-то ходил, вроде бы пел иногда какие-то песни, играл на гитаре, ну, светские песни. Но внутри какой-то был мрак. Вот я помню, что путались мысли. Но когда я стал верующим, вот я принял Иисуса всем сердцем, мне было 16, я четко почувствовал, как будто бы вот... До и после, вот прямо грань такая наступила, что как будто я стал жить во свете. Все стало по-другому. Мне захотелось ходить каждое богослужение, каждое... Раньше мы ходили по закону, но мы понимали, что так нужно. А это хотелось не пропустить ничего, вот все делать, любое доброе дело, потому что внутри образовалась жизнь. Что это за жизнь? Это рождение свыше. То есть свыше мы родились заново. То есть родились опять заново, только внутри. Наш дух родился заново. И вот эта жизнь Божья... Как мы получили право на вот эту жизнь? Мы право на вот эту жизнь, которую потерял Адам, получили через смерть Господа за грехи и его воскресение. Благословен Господь, воскресивший нас, воскресением, возродивший нас воскресением из мертвых. То есть вот человек умер, и смерть перешла, вот духовная смерть во всех перешла. Я повторяю. Но когда Господь умер за нас, Он же умер за грех, то Он оживил наш дух во Христе. То есть, если мы приходим к Иисусу, мы свои грехи сложили Господу, отдали, отвернулись от греха, то есть обратились к Богу, то наш дух ожил. Потому что смерть для духа – это грех. Есть несколько причин для смерти, духовной смерти.
И она ужасна.

и она может постигать также некоторых верующих. Об этом написано. Это Бог нас предупреждает об этом. И, то есть, и жизнь важно сохранять. Вот как мы сохраняем физическую жизнь, да? Мы с вами сохраняем физическую жизнь, да? Мы кушаем, мы одеваемся тепло, если нам холодно, мы отдыхаем, мы сохраняем здоровье, мы оберегаем эту жизнь, мы пьем достаточно, стараемся воды, мы стараемся кушать что-то полезное, мы сохраняем эту жизнь. Физическую жизнь внутри нас. Мы сохраняем жизнь своих деток, да, мы пытались их укутать, там, одеть, подышать воздухом на балконе, чтобы они подышали, вот, погулять и так далее. Все это сохраняет физическую жизнь. Разминка, здоровье, массаж и так далее, там, ножки деткам, ручки растереть. Так вот, есть духовная жизнь, жизнь воскресения. Она прекрасная, она полна плодов, потому что это жизнь Духа. Какая она прекрасная? Давайте опишем ее послание Галатам, 5 глава. Что такое, какая духовная жизнь? Какие у нее прилагательные? Или какая это жизнь? Смотрите, что в ней есть? В ней есть любовь. В ней есть радость. Она полна мира, в ней есть мир. Жизнь Духа имеет долготерпение, то есть она может переносить скорби, трудности, финансовые проблемы, заболевания, то есть долготерпение. Дальше. Что в Духе? Какой же Дух? Вот какая жизнь? Что такое? Это написано благость, то есть доброта. Это милосердие. В этом Духе есть милосердие. Ну, поставим большой палец. Большое милосердие, да? Дальше. Вера. Это сильная вера в этом Духе есть. Человек живет полный веры. Дальше. Кротость. Воздержание. Это самоконтроль. И на таковых нет закона, потому что они не приступают к закону. То есть это жизнь Духа. Вот какой духовный человек? Человек духовный – это любящий, имеющий радость, имеющий покой, мир внутри, имеет благость, внутри у него доброта, долготерпение, в нем полно, много милосердия, он всегда готов всем помочь, в нем вера, он верит, что Бог может все, в нем кротость. Это значит, он кроткий, он не буйный, он не такой не тщеславный, не гордый, он кроткий, он воздержанный, и на него нет просто никаких, скажем, нет никаких взысканий, потому что он совершенный, то есть его дух совершенный. Так вот, вот такой он человек. А что этот человек еще может иметь? Вот что имеет живой человек? Он может иметь дары от Бога. Он может иметь дары Святого Духа, получать слово мудрости, слово знания. То есть получать слово мудрости – будущее. Он может получать слово знания о том, что Господь делает. Это удивительно. Удивительно. Когда в деталях Господь может открывать будущее, и это, ну, я не хочу приводить примеры, это пророческое слово. Он может иметь сильный дар веры, когда вдруг вера снисходит на него, и он уверен, что если сейчас он повелит там уху открыться, оно откроется. Вера. Дары исцеления. То есть в духовном человеке могут быть дары пророчества, дары исцеления, дары истолкования языков. Интересно. Вот. Мы молились с одним братом, и я услышал, что его речь арабская. То есть арабские языки, ну, очень похожи на арабский. Вот. И однажды у него шло слово ко мне на этом языке, и он включил Google-переводчик. И Google-переводчик говорит, вы, очевидно, имели в виду вот эти слова, и с арабского переводит слова прямо в мою жизнь, то, в чем я нуждался. Вот интересно. То есть языки ангельские, есть языки человеческие. И это было то слово, которое мне было нужно. Я не буду его говорить, потому что, ну, чтобы не отвлечь вас от темы. Так вот, Господь, он удивительный. И Господь через некоторых говорил на древнееврейском языке кому-то и так далее. Это тоже дар. Это тоже дар Святого Духа. И вот духовный человек, который имеет жизнь, вот жизнь в нем, она может течь через новые языки, через пророческое слово, если мы берем речь, через прославление. Это живое прославление, это искреннее. Это может быть молитва живая. Вот возьмем живой человек, духовная жизнь, она выражается в прославлении, в проповеди, в учении, в добрых словах, в радости, не знаю, в радостных словах, в пророческом слове,

и так далее. Духовный человек, живой человек, он имеет жизнь, как бы свет внутри себя, он сияет, но видно верующим. Говорят, у него блестят глаза, у него, говорят, у него сияет лицо. Что с этим человеком? То есть люди некоторые говорят, помните, когда на Стефана смотрели, у него было лицо, как ангела? Потому что он видел славу Божию, эта слава отражалась и преображала его. Духовная жизнь, жизнь воскресения, она многогранная. То есть мы берем, во-первых, какой человек внутри, какие у него плоды, да? Теперь, какие у него дары могут быть в духе? Вот, какой он, что он может делать с способностью духа и так далее. И это прекрасно. И у него есть, у духовного человека, у него связь с Богом. Он чувствует духовную связь. Он какая-то у него вот в молитве это происходит, в размышлениях происходит, происходит через чтение слова. Но живой человек, у него есть обязательно источник тока, источник жизни, источник соединения. То есть, вот, понимаете, да, как электрическая сеть. У нее должна быть обязательно генератор, обязательно электростанция или мощный щит, где, куда поступает ток, куда идет подключение. И так и Господь. И поэтому Он сказал, кто не пребудет во Мне, то есть кто не будет соединен со Христом, тот как ветвь засохнет. То есть он будет мертвой ветвью. А такие ветви собирают и сжигают, бросают в огонь, они сгорают. Итак, мы видим, Господь предупреждает, что, во-первых, Он говорит, что кто пребудет в Нем, тот будет приносить много плода. Это живая ветвь. А кто не пребудет, это 6 стих, 15 глава, он засохнет. То есть одна из причин, почему люди могут духовно умирать, они перестают общаться с Господом. То есть ветвь, она призвана получать соки. Ее вся жизнь находится там, в духовных корнях. Вот как дерево, мы понимаем, как цветочки, которые мы хотим подарить, мы всячески их оберегаем, хотя бы немножко влаги. Но мы знаем, это временные, они срезанные цветы. А уже в горшочках живые или посаженные, это уже они имеют источник. И вот нужно обязательно быть с Богом. Если вы не хотите потерять духовную жизнь, а вы, я уверен, не хотите, держите связь с источником жизни всегда. И вот это, поэтому Христос говорит причину. Что еще убивает человека? Что убивает духовно? То же самое, что Адама и Ева. И Павел говорит об этом. Грех ожил, а я умер. Все. То есть, если грех в человеке оживет, почему нельзя, чтобы человек оживлял в себе грех? То есть, никогда не нужно идти к источнику греха. То есть, потому что если люди будут смотреть на грех какой-то, да, или слушать грешное, или думать грешное, то они себя отождествляют с грехом, и тогда грех оживает. Написано, похоть зачавшая рождает грех. То есть возникает у людей желание, а желание рождает грех, а грех рождает смерть. Смотрите, грех рождает не что-то прекрасное, он рождает духовную смерть. И вот это об этом. И поэтому, смотрите, грех он убивает. А грех это, он звучит страшно, но на самом деле он может совсем казаться не страшным. Немножко обиделся, рассердился кто-то, а это уже грех. А Библия говорит, грех, гнев не творит Божьей правды, да? Человек разгневался, человек возгордился и так далее. И так можно перечислять самые грехи, и аморальные грехи, и воровство, и обман, и лукавство. Но это грех. И грех, он убивает. И поэтому, если мы хотим сохранить божественную жизнь, нам нужно хранить себя в чистоте. То есть, если что-то согрешили, Библия говорит, мы имеем ходатая, надо, значит, помолиться, надо, чтобы исповедать Господу, сказать. И мы имеем ходатая, праведника. Но то есть, человек должен срочно-срочно понять, что, может, не сразу понимает, бывает человек. Бывает, грех ослепляет. Он ослепляет нас, он ослепляет людей. Давид не сразу понял, что он согрешил. Он даже не понял, он потом только понял, что я согрешил. То есть это вот бывает ослепление. Так вот, когда Господь открывает человеку и показывает, что он неправ, нужно срочно покаяться, срочно обратиться к Богу, потому что сила греха – это сила смерти. Человек унывает, он печалится, он теряет радость, он теряет уверенность в Боге, он теряет уверенность в вечной жизни, он вообще расстроен, он недоволен собою, он в отчаянии, и дьявол его так начинает отталкивать от Бога, чтобы его погубить. Поэтому это ужасно. Вы знаете, я рассказывал уже случай, но один из молодых парней, он обратился к Господу, он бросил наркотики, алкоголь, стал служить Господу. И это было...

он обратился, по-моему, даже не в нашей церкви, это не важно, но он пришел в нашу церковь потом. И когда он пришел, и он сказал мне, я согрешил. И вот когда он согрешил, то есть он, какая-то женщина, этого молодого человека, она, как сказать, обольстила его. Короче говоря, когда он согрешил, он пришел в таком тяжелом состоянии, он вышел вперед с покаянием. И он принял, покаяние, он искренне покаялся. И потом, когда мы сидели с ним, беседовали, я спросил у него, скажи мне, что ты чувствовал, вот когда ты согрешил, вот что ты испытывал? Я спросил человека, бывшего грешника, бывшего наркомана, алкоголика, который стал праведным, и теперь он вот не устоял и согрешил. Он сказал, человек говорит, я чувствовал, как будто бы тяжелая бетонная плита придавила меня. Это как будто бы многотонная бетонная плита сдавила меня. Смотрите, что человек испытал. Он не испытал счастья, он не испытал радость, он испытал давление, поражение. Поэтому грех – это всегда плохо. Он выглядит, может быть, иногда хорошо. Не всегда хорошо, но иногда он приукрашен, как бы, как вот плод в Эдемском, но он всегда убивает. Поэтому если мы хотим иметь жизнь радости, мы хотим жить, мы хотим сиять, любить людей, быть добрыми, вообще получать Божьи благословения, получать свободные ответы на молитвы, нам нужно иметь святость. И вот Бог сказал в Откровении одной церкви в Сардисе, Он сказал, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И думаем, в чем же там причина? И когда мы читаем эту главу, в чем же причина, почему эта церковь была мертвая? А там есть ответ. Вот. Сардисской церкви. Что-то, там ответ ниже читаем. Прочие, которые не осквернили одежд своих. То есть были, есть те, которые не грешили. Дела были несовершенные. Я не нахожу, что дела были совершенны. Дальше написано, прочтем дальше, пожалуйста. Но прочие, кто не осквернили своих одежд, и всем прочим я говорю. Вот давайте почитаем эту главу. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Смотрите, и так вот, значит, другие люди осквернили свои одежды. Значит, они стали грешить. И поэтому они носили имя, что мертв. Знаете, церковь можно назвать самым красивым живым именем. Живые камни, живые источники, как угодно. Вот. Но если мы будем мертвы внутри, то нам название не поможет. Скажите, друзья, да? Не поможет. И поэтому скажите, это для нас предупреждение? Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Ой, я не хочу, чтобы Бог так обо мне. Я хочу быть живым. А для чего я должен быть живым? Во-первых, когда мы живые, тогда идет движение всего, что Божьей жизни через нас и внутри нас. Мы источаем Божью жизнь изнутри нас. Скажите аминь, да. Мы сами наслаждаемся Божьим миром и благословением. И мы... Второе, мы нужны Богу именно живые. Написано, представьте себя Богу, как живые, жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это Римлянам 12:1. И еще... Представьте себя как живые камни. Вот такой парадокс. Камни, но камни живые. Камни живые. Почему? Потому что это 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Смотрите, мы нужны Богу как живые. Как это описать, я не знаю. Камень – это прообраз. Бог не создал нас с каменным сердцем. Он описывает, что мы являемся частью Его строения. То есть мы являемся фактически, каждый из нас, Володя и Валерия и Анжелочка, и каждый из нас является частью Божьего строения. Как бы камень, но он живой. И Христос написано, камень драгоценный, живой, избранный. Там сказано, он живой. Он краеугольный. Почему Бог говорит о камне? Потому что люди понимали, чтобы строить дом, нужно положить основание, нужно хороший фундамент, нужны камни, краеугольные камни, крепкие. И поэтому камень краеугольный – это очень яркая картина. Тогда люди, знаете, они не поселялись в квартирах, они все строили дома какие-то. А это всегда фундамент, всегда камни. И Бог говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Смотрите, если человек не будет живым духовно, он не сможет участвовать в Божьем строении, он не годится как строительный материал. Кто может подтвердить? Аминь. Потому что это не живой камень. Он в нем... А что такое живой? Живой он слышит, он видит,
Он чувствует. Он проявляет чувства, эмоции. Поэтому Бог хочет, Богу нужны мы живые. Давид сказал, живой, и только живой прославит тебя. Только живой. Это не только в смысле физически, но и духовно. Только живой. И поэтому нам нужна вот эта жизнь. Представьте, не дай Боже, все, что я имею, у меня есть один страх в жизни, ну, самый большой страх, он правильный страх, это никогда не потерять Божье присутствие, вот силу Святого Духа. Вот этот страх. Потому что я знаю, что некоторые потеряли и духовно умерли. И я, когда об этом узнал, а когда я получил крещение Святым Духом и силу Божию, я так испугался, что я могу это потерять. Я так испугался, я вот все готов отдать, только чтобы это никогда не перестало во мне, когда это силы наполняет, когда Господь говорит, исцеляет, когда Он наполняет радостью. И я поэтому я решил, что нет, я буду всеми силами вот хранить то, что я имею. Библия говорит, то, что им держи, что имеешь, скажите аминь. И поэтому, что вот эта жизнь, я попробовал ее кратко описать. Хорошо, как мы увидим Божью жизнь? В ком? Во Христе. Когда мы читаем Евангелие, это настоящая жизнь. Он говорит, я жизнь. Он исцеляет больных. Он говорит слова точные. Он говорит правильные слова ученикам, которые были несовершенны. Он их с любовью корректирует, потому что он полный жизни любви. Правда же, друзья? Иисус воскрешает мертвых. Иисус, не знаю, там... обличает, он тоже это он делал, потому что Дух Святой через него, это была жизнь. Написано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот эта жизнь становится светом. Она, если человек, христианин, не живой, он не является светильником. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Если в нас не будет жизни, мы не будем живыми, мы не будем светом, мы будем религиозными, мертвыми, а это ужасно. И так что же убивает нас? Непребывание во Христе. Давайте запомним, кто не пребывает, тот засохнет. Да? Второе. Грех убивает. Павел говорит прямо Римлянам 6, 7 глава. Я умер, грех ожил, а я умер. Ужасно. А должно быть наоборот. Грех умер, тогда я ожил. Правда же? Аминь. Скажите, правда же? Аминь. Так что же нас еще убивает, лишает? Библия говорит, плотские помышления – суть смерть, а духовная жизнь – мир. Римлянам 8 глава. То есть, когда человек думает по плоти, если думаете по плоти, то умрете. Не надо думать по плоти. Мы должны четко понимать, что такое думать по плоти и думать по духу. Думать по плоти – это осуждать. Думать по плоти – это обижаться, думать по плоти – это, не знаю, огорчаться, думать по плоти – это, может быть, что-то плохое о себе, неправильные мысли какие-то допускать, какие-то фантазии. Это думать, это убивает человека. Римлянам 8:6. А помышления духовные, что это жизнь, это мир. Итак, мысли, наша жизнь, смотрите, чем мы наполняем свою мыслительную жизнь, чем мы наполняем свой разум. Так вот, если это будут плотские мысли, то это смерть. И поэтому человеку станет плохо, плохо и плохо. Поэтому люди, кто находится в депрессии, они пускают вот эти мысли тяжелые, и они их просто убивают, извините. Они их действительно давят. Нужно противостать, выбросить это все. У Бога есть светлые мысли, мысли веры. Авраам не помышлял, что его тело почти столетнего уже в омертвении, и утроба Сарина в омертвении он не помышлял. То есть у него мысли были мысли веры. Он знал, что Бог силен из мертвых воскресить. Бог силен чудо совершить. Вот это вера. Слава Господу. Аллилуйя. Он не изнемог вере. Он не помышлял. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы думали. Некоторые, я помню, как вот будучи подростком, всякие мысли в голову шли, всякий поток. Но я знаю, что это как-то прекратилось, когда я пошел за Иисусом. Но когда я стал ходить за Иисусом, то мне стали некоторые мысли посещать. Уже не помню, какие. Что я? Я слышал, нас учили говорить, надо говорить именем Иисуса отойди, сатана. Или говорить кровь Христа. И я стал так делать. И как только мне приходили какие-то мысли, уже не помню какие-то, я знал, что это неправильные. Или плохие мысли о ком-то. Я говорил, кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. То есть она же очищает нас. Защищает. Даже говорю, именем Иисуса отойди от меня, сатана. Именем Иисуса. И Библия говорит, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Значит, мы должны сражаться. Мы должны воевать духовно, правильно, по духу. Духом воевать против плотского. Так что же убивает? Убивает плотские мысли, убивает грех и убивает непребывание во Христе. А что же еще сильно людей убивает?
Я думаю, у нас есть интерес. Как вы думаете, что еще убивает? Оказывается, Иоанн пишет, кто не пребывает в любви, тот пребывает в смерти. Не любящий брата пребывает в смерти. Это значит, если мы откажемся кого-то любить, то есть если мы решили навсегда человека презирать, там, не знаю, ненавидеть, огорчаться на него, то смерть начнет у нас вкрадываться, духовная смерть. А это опасно. Представляете, как опасно? И поэтому лучше всего простить без всяких условий. Просто простить, потому что Христос нас простил. И потому что нелюбящий пребывает в смерти. Это 1 Иоанна 4,14. Или 3,14. Сейчас посмотрим. 1 Иоанна 3,14, да. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Нам нужно просто понять, что ни в коем случае я не должен на кого-то. Вот даже если мне очень больно, даже если горько. Если я даже поделился с сестрой, говорю, сестра, вот так, допустим, в какой-то ситуации. Она говорит, все равно, Володя, благословите его и все. Пусть их Бог благословит. Правильный ответ. Правда же, друзья, да? Когда мы говорим кому-то, вот как человек так мог ко мне отнестись, вот как он мог поступить. Вот. Благословите его. Это правильно. Аминь. Я рассказывал, то есть, когда... У меня накопился целый список, это было, 20 с лишним лет назад, очень давно, накопился список переживаний, то есть я видел, что кто-то постоянно опаздывает церковь, я очень печалился, огорчался, кто-то не хочет проповедовать, может, но не хочет, это меня огорчало, кто-то, пропускает служение регулярно, и вот у меня стало, я так переживал, и это меня так стало давить, у меня такая возникла какая-то обида, вроде бы я думал, что я прав, потому что я же хочу, чтобы люди служили Богу, чтобы они проповедовали. Но это была такая духовная обида, которая давила на меня. Я этого сам не понимал, но мне становилось тяжело и тяжелее, тяжелее, тяжелее. Вот. Мне казалось, это было так для меня существенно казалось, что я порой не спал и даже плакал иногда ночами. Я просто плакал, Господи, почему тот не любит тебя? Вот почему кто-то... И однажды я услышал голос Божий, который сказал мне, благословляй, и будешь благословен. Я ясно услышал внутри себя, я тут же это сделал, когда я это сделал, я получил такую свободу, мне сердце так легко стало. И вы знаете, что самое интересное произошло? Я забыл почти, кто эти люди, я вспомнил пару человек из того списка, а список был много десятков людей. Я вспомнил пару человек и думал, неужели они правда могли меня обидеть? Неужели они правда были? Так это все. Мне показалось все несущественным. Я даже не мог вспомнить, что же они конкретно виноваты были. Я пытался даже ломать голову, и мне не получилось. То есть Господь меня освободил. Он очистил мою память. Потому что когда мы обижаемся на кого-то, то мы не проявляем достаточно любви. Мы вроде бы справедливы, но мы не можем реализовать божественную жизнь. Она останавливается внутри нас. И мы тогда только начинаем любить тех, кто хороший, только кто достойный, и кто пример для нас в церкви. И, вы знаете, Бог хочет любить всех. Он любит врагов. Он говорит, любите врагов ваших, благословляйте. И поэтому, если мы откажемся любить врагов, если мы откажемся любить тех, кто нас обижали, кто нас очень сильно обижали, то тогда мы не сможем пребывать в любви. А если мы не сможем пребывать в любви, мы не можем иметь в себе жизни. То есть мы пребываем в смерти тогда. И эта смерть обволакивает нас. Она так, охватывает. Нам кажется, мы справедливы. Ведь они правда нарушили правила. Они на работу опаздывают. Они в школу опаздывают. Они в собрание опаздывают. Например... Но это на самом деле не то. Бог не дал нам права судить людей. Он хочет, чтобы мы миловали. Но молиться и благословлять. И это закон духовной жизни. Обязательно благословлять всех людей. Слава Господу Иисусу Христу. Что же нас еще может убивать? Что убивает жизнь воскресения? Христос воскрес, Он живой. А что убивает? Библия говорит, буква убивает, а дух животворит. Буква закона, то есть Ветхий Завет, если читать, и не понимать дух жизни в нем, то эта буква начинает убивать людей. То есть она вроде бы справедливая, но Павел говорит, мы служим не смертоносным буквам, а Бог дал нам служение духа. И когда люди пришли к Иисусу и привели женщину, взятую в грехе,
вот в грехе прелюбодеяния, то я сегодня подумал, может быть, некоторые думали, может быть, некоторым и жалко было. А буква говорила, таких надо побить камнями. Понимаете? Вот, и вот эта буква, она людей сделала жесткими, она сделала требовательными. И они взяли камни, и они пришли спросить, как же Иисус поступит в этом случае. Моисей сказал побивать таких камнями. Вот. Но Иисус, вы знаете, как Он поступил. Такая прекрасная сцена есть в фильме «Иисус Назарета». Он сначала не обращал внимания, они требовали ответа. Он восклонился и сказал, кто из вас без греха? Первый бросил камень. И он их обезоружил всех. Потому что он по духу понимал, он принес покаяние, он принес возможность людям исправиться. А люди судили по закону Ветхого Завета. И Господь говорит, к нему приходили, помните, мытари и грешники. Вот. И много их было, блудники приходили. И он им говорил слово. И поэтому, как поступает закон, особенно если люди по закону пропитываются буквой, они не понимают любви и милости Божией, тогда эта буква начинает их убивать. Она убивает, они хотят, вот, может быть, и нужно было простить того брата и сестру, но у нас такие правила в церкви, вот нет, нужно вот сейчас его, значит, вот так, так к нему, нет. Знаете, очень важно, чтобы мы не придумали такие правила, которые будут выше законов Божьих. Мы не можем придумать что-то выше Божьих законов, правда же? Библия говорит, милость превозносится над судом, правда же? Поэтому очень важно прийти в Духе Святом нежно, поговорить с человеком и сказать ему, Господь хочет, чтобы тебя простить, Он хочет тебя спасти. И сделать это в любви. И тогда и человек спасен, и церковь не пострадает. И поэтому я помню, когда был в городе Вильнюс, я проповедовал на собрании, и Дух Святой сильно действовал там, слава Господу. И вышло множество людей вокруг вот этой сцены. Я подошел и увидел одну молодую девушку, и увидел также молодого парня рядом. И Бог мне показал, что между ними есть греховная связь, что они не являются муж и жена, но они находятся в грехе. И я тогда сказал им на ушко тихонько, я сказал, вы... Ну, вот находитесь как бы в грехе, они признались, да. Сказал, Господь вас хочет спасти. Вы покайтесь сейчас. Ну, я лично им сказал. Я не стал говорить, пастор, у вас находятся два грешных человека в церкви. Сейчас вот вы должны с ними разобраться, поговорите с ними строго, спросите у них все грехи, которые они сделали. Нет. Господь Дух Святой не дал так мне сказать. Я подошел к ним на ушко, сказал, чтобы рядом люди не слышали. Это сделал Дух Святой. Правда же, Карина? И это что? Это служение Духа. И если бы я поступил не по любви, я бы сказал, ага, вы пришли сюда, вот. Вот. Нет, слава Богу, у нас-то мы как-то чуждаемся. Бог нас от этого избавил, слава Богу. Правда же, друзья? Так вот, буква убивает. Если по букве, ага, они грешные, так, срочно узнать, что они натворили, и как это все, как теперь церкви нужно срочно их так наказать, лишить их причастия, все. Знаете, надо начать с того, что нужно их с любовью призвать к покаянию. Правда же, друзья? И поэтому Господь, Он хочет, чтобы дать нам дух служения, не букву, а дух служения. И поэтому я сначала не знал, как поступать. Не знал, как поступать. Ну, как поступать вот к человеку? Там, где раньше я служил, там очень строго поступали. Сразу человека, ну, публично ему объявление, замечание. Все, вся церковь знает, все его осуждают, ну, переживают. И я думал, ну, как же поступить? Вот мы теперь служим, вот начали служение. Как же? И это такой серьезный вопрос. Знаете, и одна женщина пришла ко мне и сказала, она говорит... Она только была новообращенной, стала ходить. И она говорит, я согрешила, я вот поехала туда, в отпуск, куда раньше ездила, в этот санаторий, я знала, что я могу даже упасть. И вот там произошло, я упала. Она такая немолодая уже была женщина, вот я согрешила. Я позвал старейшину, там женщина Хельми, она такая мудрая. Я говорю, сестра Хельми, вот такая ситуация. Так, брат Володя. И Бог через нее вот меня тоже наставал. Знаете, так, пойдемте в канцелярию. Так, сейчас, так, сестра, мы сейчас молимся. И никто об этом больше все не должен узнать. Она такая говорит, так, мы молимся, все. И та женщина так и пошла за Богом, она больше никогда не упала. Потом она вышла замуж, ну, за мужчину из другой церкви. Вот. И
Вы знаете, я просто говорю пример. Если бы я по букве сказал так, что вот сейчас мы должны объявить, что эта сестра, которая несколько месяцев ходит к нам, вдруг она стала такой... Я думаю, это было бы по букве. Это было ранило ее, это было ранило окружающих людей. Ну, мы иногда не знаем, что делать, но Дух Святой – это Дух силы, Дух любви, целомудрия. Поэтому Господь учит нас. Я спрашивал у пастора Генри Мадава, ну, в 2004 году, как поступать, вот как быть в таком случае, если люди... И он меня наставлял, говорит, Володь, надо вот так сделать, вот так. То есть не надо делать публично, но если вот нужно вот так. Я спрашивал одного епископа Сергея Ивановича Николаева, как вот поступать? И он тоже мне говорит, Володя, надо, Владимир, надо. Говорит, священник должен на себе грех людей нести, не надо позорить их перед всеми, надо вот лично помолиться. Вот, потому что, представьте, говорит, вот он отец, у него четверо детей, и вдруг публично при детях рассказывает все его грехи в церкви, дети его возненавидят, и будет разбито сердце. И я послушал их и подумал, ну да, но есть, он говорит, есть тайное исповедание, есть возможность помочь человеку подняться. Ну, слава Богу. Кто верит, что так возможно? Правда же? Аминь. Скажите аминь. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. И поэтому буква убивает. Если мы по букве правилами, то мы просто можем людей духовно ранить. Они могут духовно умереть даже, вместо того, чтобы покаяться и ожить. И поэтому пусть Бог даст нам, как поступать не по букве, но по духу. Итак, что убивает? Грех убивает буква закона, убивает отсутствие любви, убивает отсутствие пребывания во Христе. И поэтому мы сейчас, мы хотим вот эти вещи, чтобы в нашей жизни этого не было. Чтобы у нас была полная любовь ко всем. Скажите аминь, да, друзья. Полная любовь. И пастор Рейн мне говорит, ко мне пришел один служитель. Он был в очень плохом состоянии. Ну, как бы что-то случилось. Какое-то у него было падение. И он мне сказал лично, Рейн, говоря по-человечески, я бы мог отвернуться и сказать, вот я не хочу общаться с этим братом. Ну, он мне рассказывал это давно, больше 12 лет назад. Но, говорит, вместо этого, говорит, я открыл объятия свои. Я пришел к нему, он пришел ко мне на дачу, говорит, на огород, он плакал, он, ну, как бы, в покаянии. Что-то случилось. И, говорит, я обнял его и молился, и он был восстановлен. Вот слава Богу, правда же, друзья? Поэтому, если мы хотим, чтобы жизнь Божия текла через нас, потому что без любви начинается инквизиция, начинается вот эта вот борьба, начинается, и это очень опасно. И Библия поэтому говорит, с одними будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгаясь с огня. И так вот, я очень быстро закончу проповедь. Так вот, мы сегодня говорим о том, что убивает, и о том, что нас оживотворяет. А что нас оживотворяет? Мы об этом поговорим, конечно, на следующем собрании. Скажу очень быстро. Библия говорит, 118 Псалом, 50 стих. 118 стих, 50. Слово Твое оживляет меня. В одном переводе говорится, Твое Слово вновь меня восстанавливает. Вновь меня оживляет Твое Слово. Читайте Слово, оно будет оживлять вас. Даже вам трудно, вы в отчаянии. Откройте утром Библию, уединитесь куда-то. Начните читать. Слова Божьи – это слова «дух и жизнь». Христос оживотворяет нас. Его Слово. Петр говорит, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. То есть глаголы вечной жизни. Еще не так. Что нас оживотворяет? Читая Слово, слушая Слово, мы оживляемся. Наша жизнь приходит в нас. Слава Господу.

0: 세계.
1: Из TVN-студии, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа New Vision, президент Ensol Records Скотт Блэквелл, записывающая артистка Ensol Gina, Private Boys и Limit X. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Слава Господу! Снова мы славим Господа, того, у кого есть все ответы на все вопросы жизни, на все то, что вы ищете в своей жизни. И церковь сегодня на марше. Дело Христово больше не в нерешительности. Мы агрессивно берем то, что Господь хочет от нас. Сегодняшние гости нашей программы готовы доказать это. А сейчас эта песня посвящается вам. Слушайте.
2: Christian soldiers cross the land. We're joining together, hand in hand. Full of power, we're full of grace. We're here to save the human race. Pray for the sick to make them well. We'll snatch the lost right out of hell. Pulling down strongholds day and night. Full of love, not afraid to fight. The world may criticize, joke, and scandalize. But one day they'll come to realize we know the one from up above who came below.

Один из путей, когда мы можем быть в движении, это наше свидетельство. Писание говорит, что мы победим сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Вы должны написать мне, я бы хотел прочитать некоторые из ваших писем здесь, на передаче, чтобы многие могли стать спасенными, услышав ваше свидетельство. И тогда сатана уступит место Господу Иисусу Христу. У нас сегодня много групп. Я говорю вам, мы будем сегодня славить Господа. Церковь действительно на марше. Я хочу, чтобы вы встретились с моим первым гостем. Он как будто бы стоит над всеми этими группами, он ими руководит. Поприветствуйте Скотт Блэквелл. Скотт Блэквелл. Как у тебя дела? Господь действительно дал тебе ответственность, да? Все эти группы... Они уже были у меня в программе, так что я хочу тебе сказать, каждый раз, когда они выступают, мы получаем письма, в которых говорится, что мы хотим, чтобы они снова вернулись. И поэтому вы здесь, все три группы. Да. Бог благословил нас людьми, которые действительно Его любят. Странным образом. У тебя есть название новое для этого евангельского стиля. Да, прежде всего, это Ansel Records. И если посмотреть словарь Ansel, значит «воодушевлять». Я не знаю, что может больше воодушевить души, чем Иисус. И я благодарен своей жене за то, что она придумала это название. Она сегодня не здесь. Она готовится к завтрашней свадьбе. Ее подруга выходит замуж, так что... Да, она бегает повсюду, ничего не делает, да? Я шучу. Да, у нас освященное танцевальное название. Танцевальная музыка — это как будто последняя граница христианской музыки. Эта область музыки еще не до конца открыта для христиан. Это замечательная область, что мы можем танцевать. Конечно, это индивидуальный вопрос. Наша цель — не заставлять церковь верить точно так же, как и мы. Но мы обеспечиваем музыкой, которую слушают подростки и молодые люди. И чем ближе мы к концу века, и мы довольно близко, я чувствую, что... Нужно больше делать, чтобы привлечь больше людей. И мы распространяем нашу музыку, как только можем. Я вот что тебе скажу. Мой первый альбом назывался «Станцуй еще один танец». И все просто радовались, знаешь. Знаешь, у меня есть небольшая история. Когда я был простым парнем в Нью-Йорке, где-то 7 или 8 лет назад, я зашел в христианский магазин. Я зашел в магазин, и, просматривая альбом, я натолкнулся на один из твоих. И на нем было написано «Иисус и гром». И я смог найти только этот альбом, и с задней стороны на нем были нарисованы барабаны и клавишные инструменты. И я купил этот альбом, и я исполнял это в Палладиуме. Да, в Нью-Йорке в 5 или 6 часов утра, когда все успокаивались. Это было утром, кстати, да. Я играл эту пластинку. Да, это здорово, этим мы связаны. Да, фактически я пытался достать один из твоих концертов, но я не мог их найти. Здорово. Мы хотим пригласить твою первую артистку. Это Джина Фолио, ей 18 лет, и она из Южной Калифорнии. И когда я впервые ее услышал, я просто воскликнул: «Здорово, Бог сделал так, что мы стали с ней записываться». И она пела в Nitro Praise. Это запись восхваления, которую мы сделали 6 месяцев назад. Это современный... песни танцевального стиля, поп-музыка. Итак, Джина!

0: don't let it pass you by.
1: All right, Gina.
2: Хорошо, я в первый раз увидел их в живой записи. Да, мы только прошлым вечером заменили несколько вокалов, это хорошо. Здорово, что вы стараетесь сделать все безукоризненно, ребята. Требуется очень много работы, чтобы все это отрегулировать, конечно. Многие просто приносят свои записи и говорят, я здесь вот для Господа только делаю. Но вы стремитесь к некоторым вещам, которые очень хорошего качества, и это здорово. Мы особенно благословлены с Джиной, Limit X и Private Boys. Все эти три группы, они как раз здесь сегодня, все они из Южной Калифорнии. И мы не соперники, у нас нет конкуренции, мы не соревнуемся за то, чтобы продать больше записей. Мы просто выступаем перед молодежью и пытаемся самым лучшим образом показать качественную музыку. Да, Private Boys выступают следующими. Да, опять-таки, когда-то я ходил в диско-клуб Flipside, христианский танцевальный клуб. И в пятницу вечером я увидел этих ребят. И я просто сказал, здорово, потому что Бог соединил все эти группы. Потому что это не моя заслуга, это только Он. И эти ребята веселые, задорные, сильные.

0: son, you don't go to work.
1: Я устаю только от того, что смотрю на них. Я говорю тебе, старина, это круто. Таким образом, мы получаем послание тоже. Это то, что нам надо делать. Нам нужно работать, старина. Я живу здесь, в Лос-Анджелесе, но время от времени я чувствую, что мне хотелось бы жить где-то вблизи небольших домов по приемных, по принятию детей, и купить небольшую ферму и успокоиться, знаешь. Но Господь говорит, что мы успокоимся, когда умрем. Но сейчас у нас должно быть время работать, так что иногда, знаешь, я очень устаю и так далее. Но Господь продолжает присылать таких ребят, как Private Boys. И мы принимаемся за работу. У нас еще одна группа. Она из Уганды, из Восточной Африки. Да, эта программа, эта группа была у нас на программе раньше, это называется Limit X. И благодаря Господу мы... Знаешь, мы были в 12 дюймах от записи, которую они выпустили в Англии где-то 2 года назад. Мой друг, который сейчас работает на нас, прислал эту запись нам из Англии на 12-дюймовом диске.

И он сказал нам, нам нужно проверить этих ребят, кто они такие. И сейчас группа Limit X. Мы все из Африки, но мы славим Господа в Америке. Аминь. И вот как мы это делаем.

Спасибо тебе большое, Скотт, за то, что ты пришел сюда и привел с собой такие группы. И Господь говорит: «Придите ко мне все те, которые тяжело трудятся, и я дам вам покой». Он говорит: «Отдайте мне свое бремя и возьмите мое». Представьте себе сильного, опытного вола, и вола послабее. Впрягайтесь вместе с ним, не пытайтесь делать это сами по себе. Присоединяйтесь к Царю, Царей и Господу Господь. Благословит вас Господь. До следующей встречи.

0: Нет.
1: Да, мам, скажи, что Меган засмотрелась на того симпатичного
0: официанта.
1: Успокойтесь.
0: Никакой он не симпатичный. Может, объявите перемирие хотя бы на время полета.
2: Самолет в порядке. Ну что, готовы лететь? Завтра уже в школу. Давайте все сумки в самолет.
0: Кажется, дети готовы лететь домой.
2: Я тоже. Надеюсь отдохнуть на работе. Отпуск меня вымотал.
3: Boulder Tower, я 5619 Янки, прошу взлет на полосе 24. Повторяю, 24, ко взлету готов, прием. Вас понял, 5619 Янки, разрешаю взлет на полосе 24. Повторяю, разрешаю взлет на полосе 24, прием.
4: В Библии в послании к Ефесянам сказано: «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих». Но многие христиане не принимают и не применяют эту силу. Они пытаются выработать в себе веру своими силами. Обычно это приводит лишь к разочарованию и убеждению в том, что Бог не приведет нас к успеху. Я читал, что ежегодно в Америке публикуется 2000 книг о том, как можно помочь себе. Нам кажется, что мы можем помочь сами себе. Но рано или поздно вы понимаете, что от себя ждать помощи нечего. Вы сами себя подводите, разочаровываете и обманываете. Но Бог знает, с какими нам приходится сталкиваться трудностями и проблемами. Поэтому, чтобы нам помочь, Он хочет буквально поселиться в нас в виде Духа Святого. Я не могу подробно объяснить, как это происходит. Однако, я испытал эту божественную силу на себе. Я знаю, что если вы тоже примете эту силу, ваша жизнь изменится раз и навсегда.
5: После того, как Иисус умер на кресте и на третий день воскрес, Он еще несколько дней встречался со Своими учениками на земле, пока, наконец, не оставил ее и не вернулся на небо. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, стихи 16-18, записано то, что Иисус сказал ученикам перед Своим вознесением: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами». Уходя, Иисус не оставлял Своих учеников одних. К христианам должен был прийти Дух Святой, чтобы быть с ними вечно. Мы не сможем быть полноценными учениками Иисуса, если не примем силу Духа Святого. Пребывание Духа Святого в верующем — настолько таинственное и сверхъестественное явление, что часто говорят: «Это нужно прочувствовать». Частично я с этим согласен. Жизнь с Духом Святым словами не объяснить. Ее нужно испытать на себе. Однако в Библии подробно описывается роль Духа Святого в жизни верующего. Он ведет и направляет нас. Он укрепляет, ободряет и обличает нас, наделяя нас сверхъестественной силой, чтобы мы жили как угодно Богу. Теперь я хочу задать два важных вопроса. Первый. Какова роль Духа Святого в моей жизни? И второй. Как принять и применять Его силу?
0: Поедешь, если мы быстро закупим все, что нужно для школы. Но ведь можно купить все сразу в торговом центре. Никакого торгового центра. Я не отдам за джинсы $90. Дэн? Дэн, что с тобой? Очнись! Что с папой? Разбуди его.
6: Почему папа упал? Мы разобьемся.
0: Меган,
6: папа!
0: Дэн, помогите поднять его со штурвала. Быстро! Быстро помогите же! Ну, тяните, тяните его назад. Сильнее! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Я 5619 Янки! Кто-нибудь помогите! Мой муж пилот! Он вел самолет и потерял сознание. Он дышит. Кажется, да. Проверь пульс, как вас учили в школе. Я Бет Янг. Меня слышно? Я не умею управлять самолетом. Не знаю. Пульс 120 еле прощупывается. Это ненормально. Бен, держи его голову. Мама, ему нужно привести в себя. Ты же не можешь управлять самолетом. Мэйдэй, я 5619 Янки. У нас беда. Меня слышно?
2: Вас слышно, Бет. Прием.
0: Ой, спасибо, спасибо. Мой муж вел самолет и потерял сознание.
5: Дух Святой утешает нас в трудные времена. Иисус называл его утешителем. Конечно, мы находим утешение в том, что всегда можем обратиться к Священному Писанию. И сам Бог Отец все контролирует, когда мы в отчаянном положении. Но, наверное, больше всего нас, христиан, утешает тот мир, что исходит от Духа Святого. Мир, который, согласно Библии, превыше всякого ума. Этот мир невозможно описать. Он сверхъестественный, и он приходит к нам в нужную минуту. Иногда, наблюдая за тем, как верующие преодолевают трудности, которые мне кажутся невыносимыми, я думаю, а если бы я потерял работу? А если бы моя жена заболела? А если бы мой ребенок погиб? А если бы у меня нашли рак? Кажется, я бы полностью отчаялся. Но я вижу, как христиане преодолевают все это. И не с мучениями, а с миром в душе, уверенностью и даже радостью. Согласно Библии, Дух Святой всегда сопровождает нас. Он всегда с нами. Он сопровождает отца, который идет рядом с гробом своей дочери. Он сопровождает супругов, которые боятся остаться бездетными. Он сопровождает женщину, мать троих детей, от которой ушел муж. Мы не одиноки. Сам Бог в лице Духа Святого всегда сопровождает нас. Перед Вознесением Иисус сказал Своим ученикам в 14 главе Евангелия от Иоанна. Он сказал им, «Не оставлю вас сиротами. Мир мой даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается».
2: Бет, вас поняли. Все будет в порядке.
0: Спасибо. Мой муж потерял сознание. Не знаю, что с ним. Со мной двое детей. Я не умею водить самолет. У мужа слабый пульс. Не знаю, что делать, если он не очнется.
2: Спокойно, Бет, спокойно. Все будет хорошо. Слушайте меня внимательно. И я скажу вам, что делать. Согласны?
0: Да, да. Да.
2: Вот и хорошо. Теперь глубоко вдохните и медленно выдохните. Так-то лучше. Думаю, сейчас вы изо всех сил сжимаете штурвал. Отпустите.

0: его одной рукой и разомните пальцы. Вы играете в гольф?
1: Да, а что?
0: Держите штурвал как клюшку. Крепко, но не сжимая. Получается, Бет?
1: Да, хорошо.
0: Хорошо. Если не ошибаюсь, вы в самолете King Air 2, верно?
1: Да, да.
0: Он ваш?
1: Нет, мужа. Он занимается чартерными рейсами. Мы возвращаемся из отпуска.
0: То есть вы знакомы с самолетом?
1: Немного.
0: Это хорошо. Бет, слушайте меня очень внимательно. Я знаю, что вам страшно, но не волнуйтесь. Я ваш новый лучший друг. Я все время буду с вами. У нас все получится, Бет. Поверьте, у нас все получится.

0: Кроме того, Дух Святой учит нас подчиняться воле Божьей. Перед Вознесением Иисус сказал Своим ученикам: «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Он это делает, помогая нам понимать и применять в жизни то, что мы читаем в Библии. Он напоминает нам Божьи истины в нужное время. Он учит нас и напоминает нам о воле Божьей, а затем еще дает нам силы ее исполнять.
1: А теперь, Бет, поговорим об основах пилотажа.
2: Но я никакой не пилот.
1: Для непилота вы очень хорошо ведете самолет. Просто слушайте меня. В этом нет ничего сложного. Я лишь по ходу дела буду больше рассказывать вам о самолете. Согласны?
2: Ну ладно.
1: Итак, посмотрите на приборную панель. Слева от вас находится указатель скорости. Видите?
2: Вижу.
1: Он показывает, как быстро вы летите.
2: 120 узлов.
1: Правильно. Если вы потянете штурвал к себе, то нос самолета поднимется и скорость уменьшится. Если же от себя, то нос опустится и скорость увеличится. Справа от указателя расположен искусственный горизонт, то есть показывает, поднимаетесь ли вы или опускаетесь. Давайте попробуем. Слегка утопите штурвал и посмотрите, что будет с указателем скорости и искусственным горизонтом.
2: Воздушная скорость увеличивается, и я опускаюсь ниже горизонта.
1: Правильно. Теперь медленно выравниваем. Отлично. Теперь взгляните направо от искусственного горизонта. Это высотомер. Он показывает, насколько вы поднялись или опустились. Чуть ниже находится указатель вертикальной скорости. Он показывает, как быстро вы опускаетесь или поднимаетесь. Рядом с ним компас. Видите, Бет?
2: Да, вижу.
1: Отлично. Теперь обсудим, как мы будем идти на посадку.
2: Нет, послушайте. Я не смогу посадить самолет. Пилот мой муж. А я вместо него, пока он не очнется. Это он должен посадить самолет.
1: Бет, ваш муж может очнуться в любую минуту. А может и нет. Я хочу, чтобы вы знали, как сохранить жизнь своей семье.
2: О, Боже, я этого не вынесу.
1: Вынесите. Все будет хорошо. Я вас не брошу. Я все время буду с вами. Хорошо?
2: Ладно. Я готова.
0: Еще Святой Дух действует как наш нравственный компас. В прошлом, до появления современных навигационных приборов, на кораблях, пересекающих океаны, было по два компаса. Один находился на палубе, где его всегда видел штурман, а второй был на верхушке мачты. Часто на эту мачту взбирался матрос, чтобы проверить по компасу правильность курса. По словам одного капитана, это было необходимо потому, что компас на палубе был подвержен постороннему влиянию. Его показания могли быть неверными из-за металлических деталей корабля, а компас на верхушке мачты не был подвержен постороннему влиянию, поэтому по нему часто сверяли правильность курса. Мы, как христиане, стараемся почитать Бога и не грешить. Однако на наш компас часто влияют обстоятельства. Окружающий мир может убедить нас в том, что хорошо, а что нет. Мы можем принять то, что в обществе считается нормальным. А может быть, на ваш нравственный компас влияют ваши чувства, и вы решаете, что хорошо, а что плохо под их диктатом. Но полагаться на чувства — очень ненадежное дело. Поэтому Дух Святой выступает в роли нравственного компаса. Он обличает нас в грехе и указывает правильное направление, не давая нам сбиться с курса.
3: Смотри, молния. Она нас не ударит?
2: Нет, не бойся.
1: Бет, вы молодец. Теперь я объясню вам, как сменить курс.
2: Кажется, началась буря. Мы попадем в шторм?
1: Нет, вы не попадете в шторм. Я помогу вам его обойти. Сейчас, Бет, я задам вам новый компасный курс, чтобы вы изменили направление полета. Медленно нажмите на педаль правой ногой, при этом плавно поворачивая штурвал вправо.
2: Хорошо. Ой, что это? Мы падаем.
1: Нет, Бет, вы не падаете. Вы летите на уровне, не дергайте штурвал, а то потеряете скорость.
2: Мы не летим, а падаем, я это чувствую.
1: Послушайте, Бет, вы летите на уровне, вам лишь кажется, что вы падаете. Когда из кабины ничего не видно, очень легко дезориентироваться. Это частая ошибка пилотов. Они поддаются ложным чувствам и разбиваются. Бет, нельзя верить своим чувствам. Нужно верить тому, что я вам говорю. Взгляните на планку горизонта на приборной панели. Она показывает, что вы поднимаетесь, а не опускаетесь. Вам нужно выровняться, иначе самолет потеряет скорость. Верьте своим приборам. Бет, доверьтесь мне.
2: Ладно, делаю, как вы сказали.
1: Однажды со мной связался пилот, который полностью дезориентировался. Он сказал, что не знает, где он летит. Он лишь знал, что летит вниз головой.
2: А как он это понял?
1: Он плакал, и слезы текли по его волосам.
2: Думаете, это смешно?
1: Нет. Я лишь хочу, чтобы вы меня слушались. Смеяться не обязательно.
2: Договорились.
1: Итак, как же мы будем садиться?
0: Кроме того, Дух Святой ходатайствует за нас перед Богом Отцом. Мой маленький сын еще не разговаривает, но издает всевозможные звуки. Я не понимаю, что он говорит, но моя жена, кажется, да. Он издаст один звук, и она говорит, он хочет пить. Издаст другой, он устал. Подаст еще какой-то сигнал, и она заключает, он хочет, чтобы папа сменил ему подгузник. Она так хорошо его изучила, что понимает, в чем он нуждается. В послании к римлянам сказано, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Мы не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он рассказывает Богу о нас, зная нас лучше, чем мы сами. И Бог Отец его слушает. Иногда мы не знаем, о чем молиться. Иногда молимся не о том, о чем нужно. Бывает, мы молимся из неправильных побуждений. Но Дух Святой постоянно обращается к Богу от нашего имени. Иногда нам так больно, что мы лишь плачем. Но и тогда Дух Святой рассказывает Богу о наших нуждах.
1: Объясняю процедуру захода на посадку.
2: Нет, я не могу. У меня не получится посадить самолет. Это гораздо сложнее, чем просто сидеть и поворачивать штурвал. Да у меня это плохо получается. Я вечно паникую, чуть не потеряла скорость.
1: Послушайте, Бет. Я с вами. Я шаг за шагом объясню вам, что делать. Я уже обо всем позаботился. Договорился, что вы сядете в аэропорту с полосой в два раза длиннее, чем вам нужно. Перенаправил движение всех самолетов в радиусе 25 миль. Только ваш самолет будет в небе, и только он будет садиться. На земле вас уже ждут спасатели и врачи. Они отвезут вашего мужа в больницу. Я уже все устроил.
2: Боже, помоги.
1: Бет. Бет.

0: Хотите, помолюсь за вас?
1: Да, пожалуйста.
2: Это лишь несколько сверхъестественных способов, какими Дух Святой помогает нам жить как угодно Богу. Развивая свои отношения с Иисусом и изучая Слово Божье, мы постепенно будем открывать новые дары, которыми Дух Святой наделяет нас, чтобы мы прославляли Бога и исполняли Его волю в этом мире. Дух Святой занимает важное место в жизни верующего. Но возникает вопрос, как принять Его силу? Здесь несколько моментов. Прежде всего, нужно молиться о наполнении Духом Святым. Звучит странно. Но мы же говорим, этот мальчик полон озорства, или кто-то полон жадности или похоти, или влюбленные полны нежности друг к другу. А быть наполненным Духом Святым означает полностью подчиниться Богу. Поэтому каждый день я прошу, «Боже, наполняй меня Духом Святым». Кроме того, можно наполнять свой разум Словом Божьим. Во втором послании Петра 1:21 о библейских пророках сказано, что они были движимы Духом Святым и говорили по воле Божьей. Потому чтобы наполниться Духом Святым, следует наполнять свой разум вдохновленными им словами. И Дух Святой может жить в нас. Но в каждом из нас есть сила, которая противится этому. У нас есть склонность к греху, наша греховная природа, которую называют плотью. Нужно решить, кого из этих двух вы будете подпитывать. Будете ли вы подпитывать плоть, усиливая свою греховную природу, или Духа Святого? У них одинаковый аппетит. Крейг Месси сказал об этом так. «У меня есть две сущности. Одну я люблю, другую ненавижу. Но буду служить той, которую кормлю».
0: Итак, Бет, остается 3 мили. Действуйте, как мы договорились. Опуститесь до 2000 футов и поддерживайте воздушную скорость 90 узлов. Смотрите на нос самолета, как на ствол ружья, словно целясь в центр полосы.
1: Так. 2000 футов. 90 узлов. Центр полосы.
0: Осталось 2 мили. Опускайтесь до 1500 футов. Скорость 70 узлов. Ровнее. Ровнее. Вот так. Видите посадочные огни?
1: Да, вижу.
0: Остается миля. Медленно опускайте самолет до 800 футов. Главное следить, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Хорошо. Теперь нужно выпустить закрылки на 10 градусов. Слева на панели рычаг, поверните его на 10 градусов. При этом следите за тем, чтобы нос не поднимался.
1: Боже, помоги.
0: Сбавляйте скорость до 65. Середина полосы должна быть прямо по носу. Остается 3/4 мили. Вас начинает немного трясти. Выпускайте закрылки на 20 градусов. Следите, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Остается 0.5 мили.
1: Мама, я тебя люблю.
0: Теперь полностью выпускайте закрылки. Вы уже прямо над полосой. Медленно тяните штурвал, чтобы самолет сел сначала на основные колеса. Очень медленно. Не спешите опускать нос. Эта взлетно-посадочная полоса очень длинная. Хорошо, очень медленно. Очень медленно опускайте нос, плавно. Тормозите, Бет. Помните, это делается 2 педалями. Медленно жмите на обе педали с одинаковым давлением. Пальцем дерните красный рычажок. Подача питания прекращена. Вы молодец, Бет. Я горжусь вами.
1: Мама, я так тебя люблю.
0: Ты молодец, мама.
1: Спасибо, и я вас люблю.

0: Отличная работа, мэм.
1: Моего мужа нужно срочно в больницу.
0: Для этого мы здесь. Бет! Бет Янг! Вы Бет Янг?
2: Да, это вы со мной говорили.
0: Простите?
2: Где тот диспетчер, с которым я говорила?
0: Мы с вами не говорили. Вы так и не вышли на связь с авиадиспетчером.
2: Что?
0: Мы знали, что вы в беде, потому что слышали все, что вы говорили. Но вы нас не слышали. Вы нажали на кнопку и говорили, но не отпускали ее, чтобы услышать нас. Вы так ни разу ее и не отпустили. Бет, что с вами?

0: Став христианином, вы сразу принимаете Духа Святого, но лишь со временем начинаете больше осознавать Его присутствие и применять Его силу. Помню, как мой маленький сын открыл, что у него есть руки. Он поднимал их вверх и шевелил пальчиками. Лишь недавно он понял, что эти руки — его. Он стал брать ими бутылочку, чтобы пить из нее. Стал поднимать руками вещи с пола и совать себе в рот. Думаю, скоро этими руками он начнет давать сдачи своим старшим сестрам и рисовать фломастером. Затем он научится играть в бейсбол, пользоваться компьютером или играть на гитаре. Он родился с этими руками, но нужно время для того, чтобы осознать их потенциал и научиться ими пользоваться. С годами я, как христианин, все больше открываю для себя силу Духа Святого. Он учит меня тому, чему сам я никогда бы не научился. Он может помочь вам преодолеть такие трудности, которые вам одному были бы не под силу. Он может дать вам силу и уверенность в любой ситуации. Иисус не оставил нас сиротами. Мы не одиноки. В нас живет сам Бог.
1: Я так скучаю по тебе и жду, когда снова тебя увижу. Все хорошо? Да.
2: Еще бы. Ты же теперь дипломированный пилот.
1: Да, наконец-то. Папа гордился бы тобой. Он бы завидовал. Я окончила летную школу в два раза быстрее, чем он.
2: А когда я стану пилотом?
1: Я бы с тобой никогда не полетела. Я так вас люблю.
2: И мы тебя.

0: Well, good evening.
1: Добрый вечер.
0: Good evening.
1: Добрый вечер.
0: Good to see you here.
1: Классно видеть вас снова.
0: And I'm happy that you came this evening.
1: И я рад, что вы пришли этим вечером.
0: Because you're going to have a word of God. Amen.
1: Потому что вы получите слово от Бога. Аминь.
0: I just were on a conference last week.
1: Я был на конференции на прошлой неделе.
0: And we had a real outpouring of the Holy Spirit.
1: И у нас было излияние Духа Святого.
0: And it was great encouragement.
1: Это очень было сильное ободрение.
0: So to see people meet God.
1: Я видел, как люди встречались с Богом.
0: Receive more of the Holy Spirit.
1: И получали больше Духа Святого.
0: Amen. We can always have more.
1: И мы можем всегда иметь больше. Аминь.
0: And we need more.
1: И нам нужно больше.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So I'm happy to be here tonight.
1: И я рад быть здесь сегодня.
0: And thank you so much Pastor Vladimir.
1: Спасибо пастору Владимиру.
0: For inviting me again.
1: За то, что меня снова пригласили.
0: And the whole team.
1: И всей команде.
0: Always giving me a new chance.
1: Всегда даете мне новый шанс.
0: Amen. And I love this church.
1: Я очень люблю эту церковь.

0: When Pastor Vladimir asked me the first time,
1: и знаете, когда пастор Владимир пригласил меня в первый раз,
0: I felt in my heart,
1: я почувствовал в сердце,
0: that I would be partnering up with you guys,
1: что я стану вашим партнером,
0: and that we will see a new season, a new time grow in this church.
1: И что мы увидим вместе, как новый сезон приходит в эту церковь.
0: And I think this is what's happening.
1: И я думаю, вот что сейчас это самое происходит.
0: That God will bring you to a new season.
1: Что Господь приведет вас в новый сезон.
0: You haven't seen the best yet.
1: Вы не видели лучшего еще.
0: Because Jesus is always serving the best wine last.
1: Потому что Иисус всегда дает лучшее вино в последнюю очередь.
0: Can you say amen to that?
1: Можете сказать аминь?
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah. Thank you, guys.
1: Спасибо.
0: Thank you for your service. God bless you. I love the worship here.
1: И мне очень нравится прославление
0: it's
1: здесь.
0: Wonderful. You get it to your just a few people playing, but it sounds like it's a whole orchestra. I like that.
1: Знаете, очень мало людей на сцене, но как будто звучит, как будто оркестр играет.
0: It's really nice, huh?
1: Это очень здорово.
0: So I'm full of inspiration.
1: Я полон вдохновения.
0: Because I see Jesus doing things in people's lives all the time.
1: Потому что я вижу, что Иисус делает в жизнях людей постоянно.
0: Now, of course, there are many challenges in life.
1: И, конечно, в жизни много трудностей.
0: And life is not always easy.
1: И жизнь не всегда легкая.
0: So it's not that I'm not saying that life is easy all the time.
1: Я не говорю, что жизнь всегда легкая.
0: Someone will say, "Well, you people say to me sometimes."
1: Знаете, люди говорят мне иногда.
0: Well, you seem so happy.
1: Ты выглядишь таким счастливым.
0: Yes, and tonight I will tell you why.
1: И да, и сегодня я скажу вам почему.
0: Because I'm not playing.
1: Потому что я не притворяюсь.
0: It's not a platform thing.
1: Я не только на платформе такой.
0: It goes deeper.
1: Это идет глубже.
0: But you see, the other day I got a text from one of my church members.
1: Несколько дней назад я получил сообщение от одного из человека из моей церкви.
0: Well, my mother and father-in-law is here visiting me.
1: И он сказал, что моя, ну, отец и мама моей жены, они у меня остаются.
0: The mother-in-law told me.
1: И тёща сказала мне.
0: She said that 10 years ago.
1: Сказала мне, что 10 лет назад.
0: You were preaching in the church.
1: А, то есть это получается. Тёща Петра, она сказала, что ты проповедовал в церкви.
0: Yeah, and I 10 лет назад. I came there to get prayer, she said.
1: И она сказала, а я пришла, чтобы за меня помолились.
0: I had constant seizures of epilepsy.
1: И она сказала, у меня были постоянные приступы эпилепсии.
0: She said to me.
1: Она сказала мне.
0: But when she said, but when your pastor prayed for me.
1: Она сказала, но когда твой пастор помолился за меня.
0: I was totally healed, she said.
1: Я была полностью исцелена, она сказала.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: God can heal from epilepsy.
1: Господь может исцелить эпилепсию.
0: That was encouraging to hear.
1: И это было очень ободряюще услышать.
0: But she said also.
1: Но она также сказала.
0: Because of unbelief.
1: Из-за неверия
0: I lapsed back
1: у меня это снова произошло.
0: To sickness again after a few years, she said.
1: Через несколько лет у меня снова стала эпилепсия.
0: So, she said, could he pray for me again?
1: И она спросила, а он может помолиться за меня снова?
0: So she will come to a conference and I will pray for her again soon in our church.
1: Да, и она приедет на конференцию, я снова помолюсь за нее.
0: Important,
1: но это очень важно,
0: that we know,
1: чтобы
0: that Jesus can heal any disease.
1: Чтобы мы знали, что Иисус может исцелить любую болезнь.
0: Amen.
1: Аминь. Но нам также нужно держать то, что Он нам дал.
0: By trusting Him, continuing to trust Him.
1: Продолжая доверять Ему.
0: And that's so important, you know.
1: И это настолько важно.
0: Because God is not giving us things.
1: Потому что Господь не дает нам
0: as
1: вещи.
0: Just some present.
1: Как какой-то подарок.
0: But he's giving something that will kind of connect us to him.
1: Но он дает нам то, что соединит нас с ним.
0: And keep us close to him.
1: И будет держать нас близко
0: Amen?
1: К нему. Аминь.
0: But you see, I never knew that this woman was healed.
1: Знаете, я не знал никогда, что эта женщина была исцелена.
0: I never heard that testimony before.
1: Я не слышал это свидетельство до

0: того момента.
1: And so I was unaware.
0: И я не знал.
1: But you see, I know.
0: Но видите ли, я знаю.
1: Jesus is doing his stuff.
0: Что Иисус делает?
1: If I step out in faith.
0: То, что Он обещает, если я выступлю в вере.
1: So tonight it can be your night.
0: И сегодня может быть твой
1: your
0: вечер.
1: Night to be healed.
0: Это твой, может быть твой вечер,
1: your
0: когда
1: night
0: ты
1: to be
0: исцелен,
1: restored.
0: Когда ты будешь восстановлен.
1: Your night to get a breakthrough.
0: Когда у тебя будет прорыв.
1: Your night to receive, receive a word from God.
0: Когда ты получишь слово от Бога.
1: Amen.
0: Аминь.
1: This can be your night.
0: Это может быть твоя, твой вечер.
1: Well, how can it be my night, you say?
0: И ты спросишь, а как это может быть у меня сегодня?
1: By you receiving in faith.
0: Это произойдет, если ты примешь это в вере.
1: You have to receive in faith.
0: Тебе нужно получить это в вере.
1: If you receive in faith,
0: если получишь это в вере,
1: isn't that what Jesus said?
0: Неужели это то, что Иисус сказал?
1: He said that you will be my witnesses.
0: Он сказал, вы будете моими свидетелями.
1: Because you will receive.
0: Потому что вы примете,
1: you will receive power.
0: Потому что вы примете силу.
1: You will receive power.
0: Вы примете
1: Amen?
0: Силу. Аминь.
1: Power is something you receive.
0: Сила — это то, что ты принимаешь.
1: Amen?
0: Аминь.
1: It is given from God,
0: Бог дает это,
1: but you need to receive
0: но тебе
1: it
0: нужно
1: by
0: принять
1: faith.
0: По вере.
1: So it becomes yours.
0: И тогда это становится твоим.
1: So I can preach myself blue and yellow today,
0: и я могу очень много и долго проповедовать.
1: But if you do not receive in faith,
0: но если ты не примешь это в вере,
1: it will not help you.
0: Это не поможет тебе.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Because God will not force you,
0: потому что Господь не заставит тебя
1: to things that you do not want to receive.
0: Взять вещи, которые ты не хочешь принять.
1: I have found,
0: и я обнаружил,
1: when I travel the world,
0: когда я путешествую по миру,
1: that in those places,
0: что в тех местах,
1: where they have great revival,
0: где есть великое пробуждение,
1: let's say in Africa,
0: давайте скажем, например, Африка.
1: Я
0: проповедовал в Африке.
1: I don't know how many people we are here now,
0: я не знаю, сколько сейчас людей здесь.
1: Usually, when I go to Africa,
0: но обычно, когда я еду в Африку,
1: it's between 20 and 50,000 people on the meetings.
0: Примерно 20-50 тысяч человек.
1: Amen?
0: Amen.
1: And you know, so I wonder.
0: И вот я интересуюсь.
1: Why does so many things happen?
0: Почему так много вещей происходит?
1: And why does so many people get touched by God?
0: Почему там так много людей, Господь их касается?
1: And you know, I came to a conclusion.
0: И знаете, я пришел к такому заключению.
1: We,
0: не значит, что они лучше
1: and
0: нас.
1: It's not that they have a bigger or another God than we. It's not that they have a bigger or another God than we.
0: Это не значит, что у них есть какой-то более сильный Бог, чем у нас.
1: Amen. Jesus Christ is the same.
0: Аминь, потому что Иисус Христос,
1: Amen?
0: Он один и тот
1: what
0: же.
1: He can do there, he can do here.
0: То, что он может сделать Amen? Там, он может сделать здесь.
1: But it is in the realm of faith.
0: Но это на уровне веры.
1: Because you see, the moment I step into that room,
0: потому что в тот момент, когда я вступаю в ту комнату,
1: everyone believes,
0: каждый верит,
1: that I carry their miracle,
0: что я несу их чудо.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: Not because they think I'm a special man from
0: Sweden, не потому что они думают, что я особенный человек,
1: but because they believe,
0: но потому что они верят,
1: that when the word of God,
0: что когда слово Божье,
1: comes through the minister of God,
0: исходит из служителя Божьего.
1: The power of God is released.
0: Сила Божья высвобождается. Аминь.
1: But in my country,
0: но и в моей стране,
1: all people, they are so suspicious.
0: Люди настолько подозрительны.
1: So they find something that they can criticize the preacher for.
0: И они всегда ищут что-то, за что они могут критиковать пастора или проповедника.
1: Something they can say, well, that, I don't think that was so good.
0: И они иногда говорят, ну, я не знаю, если эта
1: or
0: проповедь была такая хорошей.
1: So special.
0: Или это не было таким
1: Amen?
0: Особенным. Аминь.
1: But you see,
0: но видите ли,
1: God honors,
0: Господь почитает,
1: the way you honor him.
0: Когда ты почитаешь Его.
1: Amen?
0: Аминь.
1: When you honor the Holy Spirit,
0: когда ты почитаешь Духа Святого,
1: he will honor your desire.
0: Он будет почитать твое желание.
1: Amen? Jesus
0: Аминь.
1: Said it.
0: Иисус сказал
1: it's
0: это.
1: In what Jesus said.
0: Это то, что Иисус
1: so
0: сказал. It's not
1: just a modern gospel.
0: То есть это не то, что я сказал сейчас.
1: Jesus said, whoever receives a prophet,
0: Иисус сказал, кто примет пророка,
1: because he is a prophet,
0: потому что он пророк,
1: he will receive the prophet's reward.
0: Он получит награду этого пророка.
1: Amen. Can you think about that?
0: Аминь. Можете подумать.

0: receive the prophet's reward.
1: Он получит награду этого пророка.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So it is the way we come in contact with God.
1: И вот как мы контактируем с Богом.
0: And in the level we will experience His power.
1: То есть так как мы контактируем с Ним и так как мы переживем Его силу.
0: Is in the level we learn to receive.
1: Это зависит от того, насколько мы готовы принять.
0: If we have an attitude,
1: если у нас есть отношение,
0: of knowing better,
1: что как будто мы знаем лучше,
0: of being a bit suspicious or critical,
1: или быть такими критичными или подозрительными,
0: or, you know, hesitant,
1: или сомневающимися, и пытаться проанализировать все.
0: Our reward will be stolen from us.
1: Наша награда будет украдена у нас.
0: The reward is not in right theology.
1: Потому что видите, награда не в правильной теологии.
0: The reward is in the power of God.
1: Награда в силе Божьей.
0: Amen.
1: Аминь.
0: We can figure out things.
1: Ты можешь попытаться выяснить.
0: It's correct to test everything.
1: Да, ты можешь проверять, ты можешь задавать вопросы.
0: But Paul says.
1: Но Павел говорит.
0: Keep.
1: Держи.
0: Keep, he says.
1: Держи, он
0: keep
1: говорит.
0: The good things. Amen?
1: Держи благое, благо, которое ты получил.
0: So
1: это было настолько, это настолько важно, когда Дух Святой работает.
0: So this is what I want to address with you.
1: И то, что я хочу, о чем сегодня хочу поговорить сегодня, об этих
0: now,
1: вещах.
0: Go with me to John, chapter 4.
1: Давайте откроем от Иоанна 4 глава.
0: You ready for some word of God?
1: Готовы услышать Слово Божье?
0: Amen?
1: Аминь.
0: And your heart is ready to receive.
1: И ваше сердце готово принять.
0: Because God can do anything.
1: Потому что Господь может сделать все что угодно.
0: God can do anything.
1: Господь может сделать
0: with
1: все что угодно с вами.
0: If you receive in faith.
1: Если вы получите в вере.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So in John 4 we have this famous conversation between Jesus and a Samaritan woman.
1: И есть известная беседа между Иисусом и самаритянкой.
0: And they are talking.
1: И они говорят.
0: And Jesus is saying to her in verse 14.
1: И в 14 стихе Иисус говорит самаритянке.
0: 13.
1: Jesus
0: answered and said to her, "Everyone who drinks of this water will thirst again."
1: Иисус ответил: "Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить."
0: But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life.
1: Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим вечную жизнь.
0: And in chapter 7,
1: и в 7 главе от Иоанна,
0: verse 37,
1: от Иоанна, 7 глава, 37
0: you have the,
1: стих,
0: these famous words also. Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood up, cried out, saying, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink."
1: Последний самый торжественный день праздника Иисус встал и громко возгласил: "Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет."
0: He who believes in me, as the Scripture says, from him innermost being will flow rivers of living water.
1: Кто верит в меня, как говорит Писание, у того и сердца потекут реки живой воды.
0: So Jesus is connecting some things here.
1: И Иисус он соединяет определенные вещи здесь.
0: He's connecting water.
1: Он соединяет воду
0: with the spirit
1: с духом
0: and with thirst.
1: И с жаждой.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So he's connecting these things.
1: То есть он соединяет эти вещи.
0: Now, when I was, you know, everything actually we are reading in the New Testament.
1: И знаете, все, что мы читаем в Новом Завете,
0: have some kind of reference back to the old, what we call the Old Testament.
1: Мы можем увидеть это, когда это говорится в Ветхом Завете.
0: Jesus came to fulfill everything in the Torah. You remember that?
1: Потому что Иисус пришел исполнить все, что в Торе сказано. Помните об этом, да?
0: Means God has not. It was not that God had an old thing here.
1: Это не значит, что у Бога тогда было что-то свое.
0: And then all of a sudden he came to a better idea.
1: И неожиданно он пришел к какому-то новому умозаключению.
0: Then he ditched the old things and did a new thing.
1: Да, как будто бы он оставил Ветхий Завет и сделал что-то совсем новое.
0: Sometimes people say to me.
1: Иногда люди мне говорят.
0: Well, that's in the Old Testament.
1: Ну, знаешь, это в Ветхом.

0: me.
1: And I responded.
0: И я ответил ему.
1: Because I felt.
0: Потому что я почувствовал.
1: It can so easily.
0: Это может настолько легко.
1: Be that we replace.
0: Это может быть настолько легко.
1: Our place of comfort.
0: Что мы заменим.
1: Our place of rest.
0: Наш источник комфорта и отдыха.
1: Our place of encouragement.
0: Наш источник ободрения.
1: With something.
0: Чем-то.
1: In the world.
0: В мире.
1: Instead of the Lord Himself.
0: Вместо самого Господа.
1: So the people of God, they rejected their true source.
0: И люди Божьи, народ Божий, он отверг настоящий источник.
1: And recognize what Jeremiah says.
0: И поймите, что говорит Иеремия.
1: You have rejected.
0: Вы оставили.
1: They have forsaken me.
0: Они оставили меня.
1: The fountain of living waters.
0: Источник живой воды.
1: Isn't that exactly?
0: Неужели это точно
1: what Jesus
0: так же,
1: said to this woman?
0: Это то же самое, что Иисус сказал
1: and
0: этой женщине.
1: Imagine.
0: И представьте.
1: This little woman.
0: Вот эта женщина.
1: So hurt.
0: Она,
1: so hurt.
0: Она настолько обижена.
1: So wounded.
0: Настолько ранена.
1: So destroyed by life.
0: Настолько разрушена жизнью.
1: Such an outsider.
0: Она настолько такой аутсайдер, ее никто с ней не разговаривал.
1: She gets this word from the living. The Messiah.
0: Она получила это слово от Мессии.
1: The Lord.
0: От Бога.
1: And he comes to her.
0: И он пришел к ней.
1: And you know, not only does he say.
0: И не только сказано.
1: I will be your living water.
0: Что я буду твоей живой водой.
1: Through the Torah.
0: Через Тору.
1: Through the commandments.
0: Через заповеди.
1: No, he says to her.
0: Нет, он говорит ей.
1: You can drink.
0: Ты можешь пить.
1: Of the water.
0: Воду,
1: that I give to you,
0: которую я дам тебе.
1: And it will become a well,
0: это станет источником
1: inside of you.
0: Внутри тебя.
1: Amen?
0: Аминь.
1: It will become a well inside
0: это
1: of
0: станет
1: you,
0: источником внутри тебя.
1: That you can drink of,
0: и откуда ты можешь
1: and you
0: пить.
1: Will never be thirsty again.
0: И ты никогда больше
1: you see,
0: не будешь жаждать.
1: My dear friend, there is nothing
0: послушай, здесь
1: that can satisfy you,
0: нет ничего, что может
1: удовлетворить
0: like
1: тебя,
0: так как живая вода, которая идет от Духа Святого.
1: Nothing can satisfy you.
0: Ничто не может
1: you
0: тебя
1: see,
0: удовлетворить.
1: You are built
0: видишь, ты построен,
1: for the Holy
0: сделан
1: Spirit.
0: Для Духа Святого.
1: You are built
0: ты построен,
1: to be carrier of the Spirit.
0: Чтобы нести Дух
1: and
0: Святой.
1: Nothing but the presence of the Spirit
0: и ничто, как только присутствие
1: can
0: Духа Святого
1: really satisfy you.
0: Может по-настоящему удовлетворить тебя.
1: But you see, the problem is,
0: но видите ли, проблема вот в чем.
1: That when you substitute
0: когда
1: the Spirit and the presence of God.
0: Когда вы заменяете присутствие Бога и Духа Святой другими вещами,
1: not only do you forsake the living water,
0: не только ты оставляешь эту источник живой воды,
1: but you replace it,
0: но ты заменяешь
1: with something inferior,
0: чем-то незначительным.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: You see, every person in life,
0: видите ли, каждый человек в жизни
1: hungers for satisfaction.
0: Он нуждается в удовлетворении.
1: They hunger for a meaning in life.
0: Людям нужна значимость в
1: they
0: жизни.
1: Hunger for purpose.
0: Им нужен смысл.
1: They hunger for being loved and accepted.
0: И они хотят быть любимыми и принятыми.
1: This is the driving force in every human.
0: Это вот эта сила, которая ведет вперед, и она находится в
1: my
0: каждом человеке.
1: Friend, you cannot
0: мой дорогой,
1: stop that.
0: Мой дорогой друг, ты не можешь
1: see,
0: это остановить.
1: I'm thinking, you know, Buddhism.
0: Видите ли, я думаю, ну вот буддизм.
1: It's the religion of Buddhism.
0: Религия буддизма.
1: Is to get methods.
0: Это получить методы.
1: To quench the thirst for life.
0: Чтобы удовлетворить жажду к жизни.
1: Isn't that something? They had the eightfold way.
0: У них есть восьми, то есть
1: to kind
0: восьмишаговый путь,
1: close down the desires,
0: чтобы прекратить, остановить эту жажду.
1: And by closing the desires,
0: и когда они останавливают
1: they can
0: эту жажду,
1: to nirvana,
0: они приходят в нирвану.
1: That when they lose their individuality, so to say,
0: когда они, ну, так, иным образом, они теряют свою
1: and
0: индивидуальность.
1: And capture into something, you know, something out there.
0: Они пытаются присоединиться к чему-то более
1: basically, it's
0: высокому.
1: To kind of get rid of yourself.
0: Но на самом деле это они просто освобождаются от себя.
1: The passion that you carry.
0: Потому что

0: the longing that you carry,
1: жажда, которая у тебя внутри,
0: creates a suffering.
1: Она создает
0: a suffering.
1: Страдание.
0: You understand? So Buddha, he understood this.
1: И Будда, он понимал это.
0: I go around.
1: Что я езжу.
0: And I long for this.
1: Я иду куда-то.
0: And I long for that.
1: Мне хочется этого, мне хочется
0: and
1: этого.
0: I thrive for that and I strive for that.
1: И я пытаюсь получить это и это.
0: But there is no remedy.
1: Но нету лекарства.
0: Just disappointment.
1: Только неудовлетворение.
0: Amen.
1: И разочарование.
0: So he came to the conclusion.
1: И он пришел к заключению.
0: True happiness.
1: Что настоящее счастье.
0: Is to be relieved from the passion and longing in life.
1: Это чтобы у тебя не было этого желания и этих желаний, которые у тебя есть сейчас.
0: How depressing.
1: Насколько это депрессивно.
0: The Bible has another message.
1: Но видите ли, в Библии есть другое послание. Это говорит тебе,
0: you were created for passion.
1: Что ты был создан для жажды.
0: You were created to long for things.
1: Ты был создан, чтобы жаждать
0: какие-то вещи. You were created to desire.
1: Чтобы хотеть чего-то.
0: You were created to hunger and thirst.
1: А ты был создан, чтобы жаждать.
0: Amen. You were created for that.
1: It's not
0: anything wrong with you.
1: С тобой все в порядке.
0: When you have desires,
1: когда у тебя есть желания,
0: oh, I shouldn't have desires.
1: Ой, я не хочу, мне не нужно желать этого.
0: It's unselfish of me.
1: И мне не нужно
0: быть таким эгоистом. No.
1: Нет.
0: No, you are created.
1: Ты был создан.
0: To have desires.
1: Чтобы у тебя были желания.
0: You are created to long.
1: Чтобы ты хотел чего-то.
0: For something that is real and wonderful.
1: Чтобы ты хотел чего-то
0: Amen.
1: Чудесного и прекрасного.
0: And my dear friend,
1: и мой дорогой друг,
0: you cannot do anything about it.
1: Ты не можешь ничего с этим поделать.
0: The problem is just this.
1: Проблема только вот в чем.
0: That if you replace it,
1: если ты заменишь это
0: with the wrong source,
1: неправильным источником,
0: you see wrong desires that are not godly will, you know, arise in you.
1: Желания, которые не от Бога, они будут приходить тебе все больше
0: and
1: и больше.
0: And they will become substitutes for the true living water.
1: И вот эти желания, которые не от Бога, они станут заменой вместо живой воды.
0: Then you will begin to desire wrong things.
1: И потом ты захочешь неправильные вещи.
0: Because you have turned to a well that has wrong water.
1: Потому что ты как бы повернулся к источнику, у которого неправильная вода.
0: Contaminated water.
1: Зараженная вода.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Are you with me?
1: Понимаете, о чем я?
0: And the Lord says.
1: И Господь говорит.
0: No, turn to the right source.
1: Нет, а теперь вернись к правильному источнику.
0: But now Jesus says.
1: И Иисус говорит,
0: you know what?
1: Знаешь что?
0: I'm going to make a change.
1: Я кое-что изменю.
0: A revolutionary change.
1: Революционное изменение.
0: I'm going to place this water,
1: я помещу эту воду
0: not outside of you,
1: не снаружи тебя,
0: but inside of
1: а внутри тебя.
0: Amen?
1: Аминь.
0: A well inside of you, through the Holy Spirit dwelling in you.
1: Этот источник внутри тебя, потому что Дух Святой живет в тебе.
0: Do you know?
1: Знаешь ли ты?
0: That if you are a believer,
1: что если ты веришь в Бога,
0: of Jesus Christ,
1: в Иисуса Христа,
0: God has created a well inside of you.
1: В тот момент Господь сотворил этот источник внутри тебя.
0: With living water.
1: С живой водой.
0: That carries eternal life.
1: Которая несет вечную жизнь.
0: You have it in here already.
1: У тебя здесь она есть.
0: If you believe in Jesus.
1: Если ты веришь в Иисуса. Аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You have it. It's yours.
1: Она у тебя, это твое.
0: So, my dear friend.
1: Мой дорогой друг.
0: What is the key?
1: Какой же ключ?
0: The key.
1: А ключ?
0: Is to learn how to drink.
1: Это научиться, как пить.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You have to learn how to drink.
1: Нужно научиться, как пить.
0: You have to learn to drink the water.
1: Тебе нужно научиться пить воду.
0: Because it's living water.
1: Потому что это живая вода.
0: The Hebrew, you know, when they're talking about living water.
1: И евреи, они когда говорят о живой воде.
0: Моим шаим.
1: Они используют слово моим шаим.
0: Моим шаим, you say. You can say that to the neighbor. Моим шаим.
1: Скажите, моим шаим.
0: Amen. That's living water.
1: Это живая вода.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So that means.
1: Это значит.
0: They, when they were hearing that.
1: Когда они слышат это.
0: They thought of a, you know, of a well.
1: они думали о колодце.
0: A wellspring, a spring of water.
1: Колодце, из которого идет вода.
0: That constantly came with fresh water.
1: В котором постоянно идет чистая вода.
0: The water was never still.
1: Вода никогда не оставалась без движения. Она постоянно была
0: живой.
1: Она постоянно была свежей.
0: Well, that's the well inside of you.
1: Так вот, этот источник внутри тебя.
0: You know, contained water from 40 years ago.
1: Это не зараженная вода, которая осталась 40-летней давностью.
0: You have living water, spring of water inside of you.
1: У тебя есть источник живой воды внутри тебя.
0: With fresh water.
1: Со свежей водой.
0: And Jesus is promising this woman.
1: И Иисус обещает этой женщине.
0: And he says to her.
1: И он говорит ей.
0: If you drink of this water.
1: Если ты будешь пить от этой воды.
0: You will not be thirsty again.
1: Ты никогда не больше не будешь жаждать.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So how can this longing?
1: И как это жажда?
0: This desire.
1: Это желание.
0: This satisfaction.
1: Это удовлетворение.
0: How can it come?
1: Как это может прийти?
0: How can my all the things that I have in my life, how can they be satisfied?
1: Как вот эти вот, как я могу быть удовлетворен?
0: You say, well, if people recognize me.
1: Ну, ты можешь сказать, но если люди будут узнавать меня.
0: If I become important.
1: Если я стану важным, значимым.
0: Maybe if I become rich.
1: Может, если я стану богатым.
0: If I have a lot of money, hallelujah.
1: Может, у меня будет много денег, аллилуйя.
0: Maybe if I become famous.
1: А может, если я стану известным.
0: Maybe if I gather a lot of children.
1: Может, если у меня будет много детей.
0: And so on and so on, you understand?
1: И так далее, понимаете?
0: Amen. But those are substitutes.
1: Но вот это и есть замена.
0: They will never quench your thirst.
1: Это никогда не удовлетворит тебя.
0: I don't say that they cannot be that they cannot give you joy and enjoyment.
1: Я не говорю, что эти вещи не могут дать тебе просто радость.
0: But they are not enough to quench your you know inner thirst.
1: Но этих вещей недостаточно, чтобы удовлетворить твою внутреннюю жажду.
0: You see, your longing.
1: Видишь ли твое желание?
0: To become satisfied.
1: Стать удовлетворенным.
0: Is too great.
1: Оно слишком велико.
0: So either you have to do like Buddha.
1: И либо ты должен вести себя как Будда.
0: You have to try techniques to get rid of it.
1: Использовать техники, чтобы вообще полностью избавиться
0: Or
1: от этого.
0: You have to do like the people in the world.
1: Или тебе нужно поступать как люди в мире.
0: You have to find alternative wells.
1: Ты будешь искать альтернативные источники.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Or
1: либо
0: you can learn how to drink.
1: Ты можешь научиться, как пить.
0: It has shocked me.
1: Это шокировало меня.
0: How, when I looked at people,
1: когда я посмотрел, следил за людьми,
0: how believers in Jesus Christ,
1: как люди, которые верят в Иисуса Христа,
0: are so bad at drinking.
1: Они настолько не умеют пить.
0: I mean, this really shocks me.
1: Это действительно меня шокирует.
0: Now, how can you say so, Pastor Peter? You say?
1: И вы спросите, пастор Питер, как вы можете
0: Because
1: так говорить?
0: Because I look at their lives.
1: Потому что я смотрю на их жизни.
0: I look how unsatisfied they are.
1: И я смотрю, насколько неудовлетворены они
0: I
1: есть.
0: I look at how striving they are.
1: Я смотрю, насколько они пытаются чего-то достичь.
0: I look at how tired they are.
1: Я смотрю, насколько они уставшие.
0: I look at the small amount of strength and faith they have.
1: Я смотрю, насколько у них мало силы и веры.
0: I look at how dependent they are upon approval from other people.
1: Я смотрю, насколько они зависимы от одобрения других людей.
0: And I think,
1: и я думаю,
0: My God,
1: мой Бог,
0: why are we so bad?
1: Почему мы настолько не умеем
0: Because
1: пить?
0: Jesus doesn't say,
1: потому что Иисус не говорит,
0: that if you become approved by people,
1: что если ты, тебя будут одобрять люди,
0: if you become an important person,
1: что если ты станешь известным человеком,
0: if you become famous or rich,
1: может, ты станешь богатым,
0: you will become satisfied.
1: Что ты получишь удовлетворение.
0: No, you will not.
1: Нет, ты не получишь
0: you
1: это.
0: Will not. It will just be a substitute.
1: Это будет просто заменой.
0: And you will need more of it.
1: И тебе нужно будет больше и больше этого, понимаешь?
0: The only way.
1: Единственный путь.
0: To truly satisfy your heart.
1: Чтобы по-настоящему удовлетворить твое сердце.
0: How to drink.
1: Это научиться как пить.
0: Because in the living water, Jesus promises.
1: Потому что в живой воде Иисус обещает.
0: Your thirst.
1: Твоя жажда,
0: will be quenched,
1: она будет удовлетворена. И ты будешь жить удовлетворенной жизнью.
0: Can you think about this right now?
1: Подумай об этом прямо сейчас.
0: Each and every one of us,
1: что каждый из нас
0: is already carrying,
1: уже несет
0: the key,
1: ключ
0: to being, living a satisfied life.
1: Чтобы жить полностью удовлетворенной жизнью. Аминь.
0: Every one of us.
1: Внутри
0: If
1: нас.
0: You're a believer in Jesus,
1: если ты веришь в Иисуса,
0: you have everything,
1: у тебя уже все есть,
0: that you need,
1: что тебе нужно,
0: to live a happy, satisfied, fulfilled life.
1: Чтобы жить радостной, удовлетворенной,
0: and
1: полноценной
0: the only
1: жизнью.
0: Thing you need
1: и единственное, что тебе нужно знать,
0: is how to drink.
1: Это как пить.
0: That's the only thing.
1: Это единственная вещь.
0: Jesus says,
1: потому что Иисус говорит,
0: that whoever believes,
1: что кто поверил,
0: I will
1: я
0: create a well
1: создам этот источник внутри,
0: inside of them,
1: внутри них,
0: with living water,
1: с живой водой,
0: to constantly fresh water,
1: постоянно живой водой.
0: Amen?
1: Аминь.
0: You see, why are we so tired?
1: Видите ли, а почему мы настолько уставшие?
0: Why are we so disillusioned?
1: Почему мы настолько отстранены от мира или, наоборот, пытаемся достичь чего-то? Потому что откровение еще не вошло в нашу внутренность. Мы делаем так же, как народ в Иеремии 2 главе. Мы не только оставляем этот источник, мы
0: обращаемся to alternative wells.
1: Мы идем к альтернативным источникам.
0: And then we begin, then we wonder.
1: А потом мы думаем.
0: I believe in Jesus.
1: Я верю в Иисуса.
0: But I'm so tired.
1: Но я так устал.
0: I have no strength.
1: У меня сил нет.
0: So much sickness is constantly ruling in my life.
1: У меня столько много болезней в жизни.
0: Don't misunderstand me.
1: Не поймите меня неправильно.
0: This is not a teaching of condemnation. This is not a teaching of condemnation.
1: Я не сейчас не пытаюсь вас.
0: I'm not trying to say to you.
1: Я не пытаюсь обвинить.
0: I'm not trying to say to you.
1: И я не пытаюсь сказать.
0: If you are sick, it's your fault.
1: Если ты болен, это твоя вина.
0: That's not my message.
1: Это не то, о чем я говорю. Нет.
0: But what I'm trying to say to you
1: то, что я пытаюсь сказать
0: is that
1: сейчас,
0: the Lord
1: это то, что Бог
0: has given you and me
1: дал тебе и мне
0: a remedy
1: лекарство
0: for what goes on in our lives.
1: Лекарство, чтобы исцелить то, что происходит в наших жизнях.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Jesus
1: Иисус
0: has through his spirit
1: он через свой дух
0: moved into your inside.
1: Он вошел в тебя.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And he's living on your inside.
1: И он внутри тебя сейчас живет.
0: Like a miracle.
1: Как чудо.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And when you learn to drink,
1: и когда ты научишься пить,
0: then satisfaction, healing, restoration will come into your life.
1: Тогда удовлетворение и здоровье, и ответы, они придут в твою жизнь. Видите ли, я выучил этот урок, когда я был молодой. Это точно то, что мне Иисус сказал. Он сказал мне, что если ты не научишься как пить из этой воды.
0: I didn't understand it like I understand it today.
1: То есть я в тот момент я не понимал, как я понимаю сейчас.
0: Theological understanding.
1: То есть теологически я не понимал.
0: And I didn't have the experience either.
1: И опыта у меня тоже не было.
0: I just felt intuitively.
1: Я просто интуитивно чувствовал.
0: That there is something here.
1: Что здесь есть что-то.
0: And I need to get hold of it.
1: И мне нужно взять это.
0: And you see, when I came to this this first place.
1: И видели, когда я пришел к этому.
0: This was even before I the incident I or the situation I told you about the TV.
1: Да, то есть первый раз, когда я прочитал это место, это было еще до того, как телевизор я.
0: When I was examined as a pastor.
1: Когда меня проверяли как пастора.
0: I was in a denomination.
1: Я был в деноминации.
0: Yeah, and they said so they said to me.
1: И мне сказали.
0: Well, we will place you here up in the north of Sweden.
1: Мы поместим тебя на севере Швеции.
0: And I had lived several years in a what do you call it a collective with students, you know.
1: И я жил вместе со студентами в одном месте.
0: We had a pastor seminary, everyone lived together.
1: И у нас как семинария была, да, мы
0: 30-40 young people hungry for God.
1: 30-40 молодых людей, жаждущих Бога.
0: And then they just threw me out there.
1: И потом они просто меня условно бросили.
0: And then they said to me, well, you will take care of two churches.
1: И сказали, вот сейчас ты будешь следить за двумя церквями.
0: And it was about 65 kilometers between the churches.
1: И между церквями было 65 километров.
0: And both churches wanted me 100%.
1: И обе церкви хотели, чтобы там был 100%.
0: So they were kind of quarreling about my time.
1: И как бы я пытался отдать им свое время.
0: I was about 20 years at the time, something like that. 20,
1: да, и мне примерно было 20 лет тогда.
0: And so I had no experience.
1: И у меня не было опыта.
0: And you know, if you've been in Sweden in the winter time.
1: И если вы были в Швеции,
0: well, I guess it's the same
1: зимой,
0: here.
1: Также так
0: but
1: здесь.
0: Imagine now that you go. What can I say? 1,000 kilometers up.
1: Представьте, что нужно было 1,000 километров наверх поехать.
0: And you just see the sun a couple of hours each day.
1: И ты видишь солнце только пару часов каждый день.
0: Because it's very dark.
1: Потому что очень темно.
0: So I was placed there in September, you know.
1: И меня туда поместили в сентябре.
0: And the sun began to go down.
1: И солнце начало садиться.
0: And the church had a, you know, it had a big building.
1: И в церкви было большое здание.
0: That were from former days.
1: Которое было еще старым.
0: In the beginning of the 1900s, when there was revival.
1: Еще в начале 20 века это было, когда пробуждение было.
0: So there was a big hall.
1: И был большой зал.
0: And of course, when we had meetings, we maybe had 20 or 30 people.
1: И когда наши встречи были, ну там всего было 20
0: But the
1: человек.
0: Hall was, as big as this one.
1: Ну и зал был достаточно большой.
0: And then there was a cellar, a basement.
1: И там был подвал.
0: And then on top there was an apartment and an office.
1: А наверху было место, где кто-то
0: so
1: жил,
0: I lived in
1: и
0: that
1: офис.
0: Apartment and that office.
1: Я в этой квартире небольшой жил в том
0: and
1: здании.
0: I can say that my youth group.
1: И я бы сказал, что
0: consisted of people 60 plus.
1: Что наша молодежная группа состояла из людей 60 плюс.
0: Amen. Hallelujah.
1: Amen.
0: So it was joyful for me as a 20-year-old person to come there.
1: Было очень много радости, когда я там был 20 лет.
0: Anyway, so and you see, this church building it was a bit outside the city.
1: И знаете, эта церковь, она была немножечко вдали от города.
0: So when I came there,
1: и когда я приехал туда,
0: I walked out of the city,
1: я, то есть условно, я выехал из города,
0: and it was totally dark.
1: И было очень темно.
0: And I went out to the house there.
1: И я пошел в дом туда.
0: Big building,
1: огромное
0: totally
1: здание.
0: Alone.
1: Пустое.
0: And I went up to my apartment,
1: и я пошел в свой...
0: In the night,
1: свою квартирку небольшую ночью.
0: I was all alone.
1: Я был полностью один.
0: You know, if you're 20 years,
1: знаете, ну в 20 лет.
0: And you have lived in together with other people, you know.
1: И ты жил с другими людьми.
0: You know, before I came to the pastor seminary.
1: И до того, как я приехал в семинарию пасторства.
0: I have been leading I was a youth pastor in my own church first.
1: Я сначала был пастором молодых людей. В своей церкви там было пробуждение.
0: We had hundreds of young people.
1: И у нас были сотни молодых людей.
0: And then I became a youth pastor in another church.
1: И потом я стал таким же пастором в другой церкви.
0: We had a big youth ministry there too.
1: И у нас там тоже было большое молодежное служение.
0: Seminary,
1: а потом я приехал в эту семинарию и жил с другими молодыми людьми.
0: And then they threw me out there in the north of Sweden.
1: А потом меня выбросили на север Швеции.
0: So you can imagine I had some kind of, you know, it wasn't so funny.
1: Но, то есть, вы можете представить, мне вообще было не смешно.
0: And so, you know, and people said to me.
1: И мне люди говорили,
0: как
1: они могут так с тобой
0: делать?
1: Почему они тебя туда послали?
0: Temptation of the devil.
1: Это было как бы, ну, замысел дьявола.
0: But you know, I felt in my heart.
1: Но
0: listen to me very

0: Я почувствовал, послушайте сейчас внимательно.
1: Very clearly in my heart.
0: Я почувствовал очень, очень четко в своем сердце,
1: if I leave this place now,
0: что если я оттуда уеду,
1: my emotions said to me,
0: что мои эмоции сказали мне,
1: I want to go home to mama.
0: Я хочу домой к маме.
1: Amen.
0: Amen.
1: But my spirit says,
0: но мой дух сказал,
1: you have to stay here,
0: ты должен остаться здесь
1: and be with me.
0: И быть со мной.
1: Are you with me?
0: Понимаете?
1: Do you know what I did?
0: Знаете, что
1: once
0: я сделал?
1: Again, I had, there was no big entertainment platform I could, you know, turn to.
0: И еще раз, я не то, что я мог в каком-то развлечении найти в том месте.
1: So I made a decision.
0: И я принял решение.
1: I decided.
0: Я принял решение.
1: That I would be in the Word of God.
0: Что я буду пребывать в Слове Божьем.
1: This is a true story.
0: Это настоящая история.
1: Not telling it to you know say something good about myself.
0: Я не пытаюсь что-то хорошее о себе рассказать, я действительно рассказываю, как было.
1: Night.
0: Каждую ночь.
1: I was reading the Word of God.
0: Я читал Слово Божье.
1: I was praying.
0: Я молился.
1: Until.
0: До того момента.
1: I broke through.
0: Пока не получил прорыв.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: It was not something that I didn't know what would happen.
0: На самом деле я не знал, что произойдет.
1: It was a pure survival mode for me.
0: Я был в таком состоянии выживания.
1: You understand? I didn't do it because I was so spiritual.
0: То есть я не делал это, потому что я такой духовный был.
1: I didn't do it because I was such a man of God.
0: Я не был таким сильным мужем Божьим.
1: I did it because otherwise I would have perished.
0: Я делал это, потому что иначе, я бы просто там.
1: And I would have left the ministry and went home.
0: Я бы не прожил это время, и я бы просто вернулся домой.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: So I learned how to drink.
0: И я научился как пить.
1: It took time.
0: Это заняло время.
1: But you know what the key ingredients was?
0: Но знаете, какие ключевые ингредиенты были?
1: It was desperation.
0: Это была сильная жажда, сильная необходимость, отчаяние.
1: Because you see, I was unhappy and unsatisfied.
0: Потому что, видите ли, я был неудовлетворен
1: Because
0: и несчастлив.
1: I was used to other people.
0: Потому что я привык к другим людям.
1: I was used to being with friends.
0: Я привык быть с друзьями.
1: I was used with encouragement.
0: Я привык к ободрению.
1: With life together with others.
0: Жить с другими.
1: With approval.
0: Чтобы получить от них ободрение, одобрение.
1: And now I was deprived of all of it.
0: В тот момент меня как-то забрали все.
1: I had nothing of it.
0: У меня ничего
1: There
0: подобного не было.
1: There was no external source.
0: Не было никакого внешнего источника.
1: Give me that enjoyment.
0: Чтобы дать мне это наслаждение, понимаете?
1: I was just there, up in the north of Sweden.
0: Я был просто там на севере Швеции.
1: In two unsatisfied groups.
0: В двух группах, где люди были неудовлетворены. И они пытались просить меня молиться за них.
1: Having no people in my own age,
0: у меня не было людей, которые были похожи по возрасту.
1: And wondering, was this really what I signed up for?
0: И я спрашивал, Бог, неужели я действительно подписался под это?
1: Amen.
0: Аминь.
1: So, but that desperation,
0: но вот это отчаяние,
1: that hunger, if you might
0: но если вы можете по-другому
1: thirst,
0: сказать, это жажда,
1: said,
0: это жажда.
1: Became the fuel.
0: Это стало топливом.
1: Amen. It became the fuel that drove me to the well of living water.
0: Это топливо привело меня к этому источнику живой воды.
1: And you know what I found?
0: И знаете, что я понял?
1: I found a source.
0: Я нашел источник.
1: Of power.
0: Силы.
1: And strength and healing.
0: Силы, могущества и исцеления, которое было намного больше того, что кто-либо мог мне дать. И я почувствовал в тот момент, что я больше не зависим от этих вещей, которые внешние. Это все просто стало бонусом для меня. Понимаете?
1: Если я получил их,
0: то есть, если я получал это,
1: Thank God.
0: Слава Богу.
1: But I don't need them.
0: Но мне это не нужно.
1: My source
0: Мой источник
1: to walk with the Lord
0: ходить с Богом
1: is not by the approval of men,
0: это не по одобрению
1: but
0: людей,
1: it's

0: satisfaction of circumstances,
1: или от удовлетворения, которое получаю от каких-то вещей,
0: ministry,
1: или от успеха моего служения,
0: but by the presence of the living Jesus.
1: Но это идет от присутствия живого Иисуса. Аминь.
0: You understand? I remember.
1: Я помню.
0: Back to that place now, a couple of years later.
1: И пару лет спустя,
0: where I went back with my TV to my
1: когда я вернул этот телевизор отцу,
0: remember you, at that time,
1: я помню, в то время
0: I lived in an apartment,
1: я жил в квартире,
0: and you see, in this denomination,
1: и в этой деноминации
0: we moved into apartments,
1: мы въезжали в квартиры,
0: that was already furnished,
1: в которых уже была мебель.
0: Because they had the right to move us when they liked to.
1: Потому что у них было право,
0: so we could have a letter,
1: было право, чтобы сказать нам переехать в другое место. И, в общем, мне могли дать письмо, и там было сказано, вы должны переехать в другой город. И поэтому, на самом деле, у нас не было ничего того, что было нашим, потому что практически это не работало. Это было в армии спасения.
0: Okay. So anyway, so I moved in there.
1: И в любом случае я приехал в эту квартиру.
0: And before me,
1: и до меня,
0: elderly lady had lived there.
1: Там жила пожилая женщина.
0: And obviously,
1: и естественно,
0: her furniture style was not exactly the same as mine.
1: Стиль того, какая была мебель, это не то, что мне особенно нравилось.
0: So anyway, so she had chosen a pink Sammet sofa group.
1: У нее была розовый диван.
0: Yeah. And I inherited that.
1: Да, и я наследовал это.
0: So anyway,
1: в любом случае.
0: But there was one thing with this sofa group that was very good.
1: Но там единственная вещь, которая была очень
0: because
1: хорошей.
0: It had these armchairs.
1: Ага. То есть это вообще эта комната была, она вся розовая была. Там были кресла. И в то время
0: I really liked to pray kneeling down.
1: Мне очень нравилось молиться на коленях.
0: Then my prayer got more powerful.
1: Мне казалось, что тогда моя молитва становится больше, well, более
0: anyway,
1: сильной.
0: I kneel down today sometimes also. But
1: и,
0: anyway.
1: Да.
0: So, but and then when I kneel down over this armchair,
1: в тот момент, когда я молился на коленях,
0: it had this, you know, support here for the arms, you know.
1: Я молился вот наклоняясь так на эти кресла.
0: And it was so perfect for me.
1: Это было так идеально для
0: when
1: меня.
0: When I turned over like that,
1: что вот я вот так наклонялся.
0: It was exactly, you know, I could relax like this.
1: То есть я мог отдохнуть
0: very,
1: таким
0: very,
1: образом.
0: Very nice.
1: Это
0: so
1: было очень классно.
0: Every Saturday night,
1: и каждый субботний вечер
0: I was preparing myself for the Sunday service.
1: Я подготавливал себя к воскресному служению.
0: I had no TV.
1: И помните, у меня не было телевизора, у меня ничего не было.
0: So I was of course praying.
1: Естественно, я молился.
0: And above me, in the apartment above me,
1: и квартира надо мной,
0: there was a guy in my age.
1: Там был парень моего же возраста.
0: And every Saturday night,
1: и каждый субботний вечер,
0: he had a party.
1: У него была вечеринка.
0: It was I don't know how many friends he had, but every Saturday night.
1: Я не знаю, сколько там людей было, но каждый субботний вечер.
0: He had a party going on,
1: у него была,
0: you know,
1: вечеринка. Да, очень громкая музыка и шумно.
0: And it was such a contrast, you know.
1: Это был такой контраст.
0: I was laying down at the pink armchair.
1: Я склонился вот над этим розовым, да, над этим розовым креслом.
0: And he had a party.
1: Молился, а там вечеринка надо мной.
0: But you know,
1: но знаете,
0: because of this, I told you happened to me in the years earlier.
1: Но из-за того опыта, который произошел 2 года до этого,
0: I was totally alone in the north of Sweden,
1: когда я был полностью отделен на севере Швеции,
0: and I learned how to drink.
1: И я научился, как пить.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I didn't feel any envy.
1: У меня не было никакой зависти.
0: I didn't feel, well, why cannot I not be part of that party?
1: Я никогда не задавался вопросом, почему я не могу быть частью этой вечеринки.
0: Even though I maybe were 22-23 years of age.
1: Даже если мне было 23-24.
0: I have to go to other where other young people are.
1: Я никогда не чувствовал нужды пойти туда, где молодые люди есть.
0: I was satisfied.
1: Я был удовлетворен.
0: Not because I was boring.
1: Не потому что я был скучный.
0: Not because I didn't enjoy life.
1: Не потому что мне не нравилась жизнь.
0: Not because I didn't like to party.
1: Не потому что мне не нравилось, но эти ходить на вечеринки в хорошем плане, да?
0: Amen. No, But because I have learned how to drink of the living waters flowing inside of me.
1: Но потому что я научился пить от живой воды, источник, который исходил из меня.
0: You see, through life.
1: Видите ли, в течение жизни.
0: I've seen so many of my minister friends.
1: Я вижу столько друзей, служителей.
0: And I'm not saying this in a bad way.
1: Я не говорю сейчас в плохом смысле.
0: But I recognized.
1: Но я понял.
0: So many of them.
1: Что достаточно много из них.
0: Moments.
1: Они.
0: And seasons.
1: Они пришли к моментам и сезонам.
0: Burned out.
1: Когда они выгорели.
0: And they have stepped out of ministry.
1: И они ушли от служения.
0: And then had to retire or take long pauses.
1: И они взяли долгий перерыв.
0: And I never felt that need.
1: И знаете, а я никогда не ощущал этой нужды.
0: It has nothing to do with me being so good or so strong.
1: Еще раз, это не значит, что я такой хороший или сильный.
0: The quality of our spiritual lives.
1: Видите ли, качество нашей духовной жизни.
0: Are not in our souls.
1: Это не в нашей душе.
0: It's in our spirit.
1: Это в нашем духе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: It is in the spirit that dwells in side of us.
1: Это в духе, который находится внутри нас.
0: And how we learn to drink.
1: И как мы учимся пить.
0: And in seasons in my life.
1: И в сезоны моей жизни.
0: Where I got very discouraged.
1: Когда я был очень неудовлетворен.
0: Very tired.
1: Очень уставший.
0: I felt very unfulfilled.
1: Я чувствовал, как будто я был неполноценен.
0: I now had an experience.
1: Но у меня в тот момент уже был опыт.
0: That if I go to the well.
1: Что если я пойду к источнику.
0: And I drink.
1: И я буду пить.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Living water.
1: Вот эта живая вода.
0: Will begin to flow inside of.
1: Она начнет течь внутри меня.
0: Amen. Inside of.
1: Аминь. Внутри
0: so
1: меня.
0: See, the key is this.
1: Видишь ли? Ключ вот в чем.
0: The key is that you understand inside of you.
1: Ключ, что ты понимаешь, что внутри тебя.
0: The solution to your life is not outside of you.
1: Решение для твоей жизни, оно не
0: That's
1: снаружи.
0: The radical thing that happened when Jesus came and poured out the Spirit.
1: Это вот та радикальная вещь, которая произошла, когда Иисус пришел и излил Духа.
0: He set us free.
1: Он освободил нас.
0: He gave us liberty.
1: Он дал нам свободу.
0: Amen. By saying.
1: Сказав,
0: yes, all these things,
1: да, вот все эти вещи,
0: they can happen to your life.
1: Они могут произойти
0: you
1: с твоей жизнью.
0: Go through so many things,
1: ты можешь пройти через столько
0: so
1: много вещей.
0: Many things want to steal things from you.
1: И многое что-то хочет украсть у тебя.
0: But I
1: Но я
0: have put inside of you
1: вложил внутри тебя
0: a well of living water,
1: источник живой воды.
0: And it is to eternal life.
1: Это для того, чтобы была вечная жизнь.
0: It,
1: и если ты научишься, как пить из него, ты никогда не будешь жаждать снова. Неужели это не прекрасно?
0: Listen,
1: послушай,
0: listen to me now. This is very important.
1: Это очень важно.
0: You see, in order for this to work,
1: видишь ли, чтобы это сработало,
0: you have to believe in it.
1: Тебе нужно верить.
0: That is to say, you have to make it to the very thing that your life is circling around.
1: То есть тебе нужно еще раз вернуться к тому, вокруг чего крутится твоя жизнь.
0: This is the thing.
1: То есть вот в чем вещь.
0: If Jesus is saying,
1: если Иисус говорит тебе,
0: I can live a satisfied and fulfilled life,
1: ты можешь жить удовлетворенной, полноценной жизнью,
0: through learning how to drink from the Spirit,
1: научившись, как пить от Духа,
0: then this needs to become a truth for me.
1: Тогда это должно стать реальностью для меня.
0: Established standard in my life.
1: Это должно установить стандарт моей жизни.
0: See, if I say to myself,
1: что если я скажу себе,
0: no, I do not believe in that.
1: Нет, я не верю
0: This
1: в это.
0: Is not my experience.
1: Это не мой опыт.
0: I
1: это...
0: go in and out of depressions.
1: Я как бы ухожу от давления.
0: I'm so tired all the time.
1: Я постоянно уставший.
0: I have so many sicknesses,
1: у меня столько болезней.
0: And I experience so many seasons of depravity and lack.
1: И у меня постоянно сезоны, когда ничего-то не хватает.
0: So it cannot be.
1: Это не может быть.
0: That this is true.
1: Что вот это вот правда.
0: Do you understand what I'm saying?
1: Понимаете, что я говорю?
0: You have to understand, you have to decide.
1: Тебе нужно принять решение.
0: Who is speaking the truth?
1: кто говорит правду.
0: It's your experiences.
1: И если, или это твой опыт, или это опыт всего человечества, если является ли это правдой, или правда является Слово Божье, которое Иисус Христос сказал. Аминь. Видишь ли ты, если ты провозгласишь, и ты скажешь себе, ну, это нормально, что у меня постоянно что-то не хватает, я болею, мне сложно, я устал. Или ты скажешь, ну, из-за того, что вот такая ситуация происходит. У меня есть право на то, чтобы оставаться расстроенным и разочарованным.
0: Are you with me?
1: Понимаете?
0: Then you are speaking against the word of God.
1: Тогда вы говорите против Слова Божьего.
0: Because the word of God says, no, you don't need to live like that.
1: Потому что Слово Божье говорит, тебе не нужно так жить.
0: So in other words, when I discover those things in my life,
1: другими словами, когда я вижу, что это происходит в моей жизни,
0: I have to, they need to be like warning signals to me.
1: Это должны быть как предупреждающие сигналы для меня.
0: That says to me,
1: что говорит мне,
0: hello, Peter.
1: Привет,
0: Now
1: Питер.
0: You have not been drunk enough.
1: Ты недостаточно пил.
0: Понимаете,
1: о чем? Понимаете?
0: Because this will be the only way for you.
1: Потому что это будет единственная возможность для тебя,
0: to redeem this.
1: Чтобы исправить это.
0: As long as you proclaim your right to have a certain experience that is not according to the word of God.
1: То есть в тот момент, пока ты будешь говорить, что вот то, что с тобой плохое происходит, это нормально, и ты будешь противоречить Слову Божьему,
0: expressing doubt and unbelief.
1: В тот момент ты проявляешь неверие.
0: And you see, this reality only works by faith.
1: Видите ли, то, что, о чем говорит Иисус, это происходит только по вере.
0: You cannot earn it.
1: Ты не можешь заслужить это. Ты не можешь взять это какими-то усилиями человеческими. Ты не можешь пытаться достичь этого. Только можешь получить это по вере. А вера доверяет словам Иисуса. Если ты не
0: удовлетворен,
1: если ты живешь жизнью, где ты видишь, что ты разочарован,
0: you know,
1: уставший,
0: you feel that you are lacking,
1: и ты чувствуешь, что тебе недостаточно,
0: then you have to repent.
1: Тебе нужно покаяться.
0: I mean, I'm not saying this to be, I'm telling you my experience.
1: Еще раз, я говорю о своем опыте.
0: I'm repenting all the time. Do you understand?
1: Я постоянно каюсь, понимаете?
0: Because I know.
1: Вообще я знаю.
0: Jesus has said to me.
1: Что Иисус сказал мне.
0: Peter.
1: Питер.
0: You have a soul, you have a well inside of you.
1: У тебя есть источник внутри тебя.
0: With living water.
1: Живой воды.
0: And if you drink of that well,
1: и если будешь пить оттуда,
0: think, well, if I became more important,
1: а я говорю, ну, если я стал более важным,
0: to go there,
1: если я, мне, может быть, поеду туда, или Бог более сильно будет меня использовать, тогда я буду удовлетворен, аллилуйя.
0: No, Jesus says,
1: нет, Иисус говорит, это неправда.
0: What I told you.
1: Это не то, что я сказал тебе.
0: I told you,
1: я сказал
0: that I created a well inside of you.
1: Что я сотворил источник внутри тебя.
0: And if you drink of that well,
1: и если ты будешь пить от этого источника, от этой живой воды,
0: then you will not be thirsty again.
1: Тогда ты никогда больше не будешь жаждать. Аминь.
0: So when these thoughts and emotions come to me,
1: и когда эти мысли, эмоции приходят ко мне,
0: Lord, sorry.
1: Я говорю, Господь, прости, я каюсь.
0: I'm searching for people's approval.
1: Я искал, чтобы люди меня одобрили, или чтобы я получил успех, или еще что-то.
0: It's a contaminated well.
1: Я шел к зараженному источнику.
0: And I have to close it.
1: Я должен закрыть это.
0: Because I want the presence of the Lord.
1: Потому что я хочу присутствие Божие.
0: To be my only source of satisfaction.
1: Стать единственным источником моего удовлетворения.
0: But how can I drink, you say?
1: Но как я могу пить, ты говоришь?
0: It's very, very simple.
1: Очень-очень легко.
0: You see, I got my eighth grandchild a week ago.
1: Неделю назад родился мой восьмой внук.
0: So, yeah, thank you. And a little girl.

0: Маленькая девочка.
1: Name is supposed to be Estelle.
0: Ее имя должно быть Estelle.
1: So we visited the hospital.
0: Мы приехали в больницу.
1: And she was just one day old.
0: И она была только одного дня от рождения.
1: And you know what happened during that first day?
0: И знаете, что произошло в течение одного дня?
1: She learned how to find her mother's breast.
0: Она научилась, как искать Amen? Грудь матери.
1: Already.
0: Уже.
1: She directly said, You understand?
0: Понимаете?
1: Because she was thirsty, she was hungry.
0: Она искала, она нашла, потому что она жаждала.
1: Had nothing else.
0: И у нее не было ничего больше.
1: She was searching for something that could satisfy her.
0: Она искала то, что может удовлетворить ее.
1: And only satisfy her hunger.
0: И не только удовлетворить ее жажду.
1: Physically.
0: But her
1: emotional hunger.
0: Но также эмоциональный
1: connection between
0: то есть связь с мамой.
1: Amen. Her bonding.
0: Ее тело.
1: You see, if you go around,
0: и видишь ли, если ты будешь ходить,
1: and there is wonderful fresh water,
0: и есть чудесная свежая вода,
1: but you are constantly drinking Red Bull,
0: но ты постоянно пьешь Red Bull,
1: makes you fly.
0: И он помогает тебе летать, да?
1: Amen?
0: Окрыляет.
1: Then you will not be thirsty for the water.
0: А тогда ты не будешь жаждать воду.
1: Because you have substituted the water with something else.
0: Потому что ты заменил эту воду чем-то еще.
1: The way to learn how to drink.
0: То, как научиться как
1: is
0: пить.
1: Is exactly what I told you about.
0: Это вот то, что я вам рассказал.
1: I came to a place of depravity.
0: Я пришел в место, где ничего
1: I
0: больше
1: came
0: не
1: to
0: было.
1: A place of desperation.
0: Место отчаяния.
1: And in that place,
0: и в этом месте
1: I became so thirsty,
0: я стал настолько жаждущим,
1: because
0: потому что
1: I had nothing else to satisfy me.
0: У меня ничего больше не было, что могло удовлетворить.
1: When that happened,
0: и когда это произошло,
1: my spirit,
0: мой дух,
1: that was connected to Jesus Christ,
0: который был соединен с Иисусом Христом,
1: naturally began to drink.
0: Естественно, начал пить.
1: I did, it was no technique.
0: Здесь не было никакой техники, не было метода, не было никаких 10 шагов, чтобы стать успешным человеком, который пьет. Мне не нужно это было. Как моя маленькая внучка, я не пришел в госпиталь и сказал, маленькая Эстель, тебе нужно следовать этим 10 шагам.
1: To become a successful drinker of your mother's milk.
0: Чтобы ты успешно пила молоко от мамы.
1: It wasn't needed.
0: Не нужно это
1: Because
0: было.
1: Because the instinct was in the baby.
0: Потому что инстинкт был в этом ребенке.
1: And the desire, the longing inside of her.
0: И желание, жажда внутри нее.
1: Drove her to this place.
0: Как бы привело ее к тому месту.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And this is exactly the same for you.
0: И вот так же происходит для тебя.
1: You have to come to a place.
0: Тебе нужно прийти в место.
1: Where you're so thirsty.
0: Где твоя
1: and so hungry for the presence.
0: Душа настолько жаждет присутствия
1: Because
0: Божьего.
1: Because what you will find.
0: Потому что ты найдешь.
1: Is that the Spirit has birthed you into a new life.
0: Это что Дух, Он возродил тебя к новой жизни.
1: In Christ Jesus, you are a new creation.
0: Ты новое творение в Иисусе Христе.
1: And the instinct is in you.
0: И инстинкт уже есть у тебя.
1: To drink of the water of the Holy Spirit.
0: Чтобы пить эту воду Духа Святого.
1: But the reason you do not do it.
0: Но причина, почему ты это не
1: is
0: делаешь,
1: that you are walking around with Red Bulls everywhere.
0: Это потому, что ты ходишь условно с Red Bull'ом везде.
1: Amen. And then you wonder why.
0: А потом спрашиваешь, почему? Почему я уставший?
1: Why?
0: Почему?
1: Does my energy, you know, go from me?
0: Энергия уходит от меня.
1: And so on and so on.
0: И
1: you
0: так далее.
1: Understand the image?
0: Понимаете?
1: Yeah. So learning how to drink.
0: Так вот, научиться как пить.
1: Is very simple.
0: Очень просто.
1: But most believers never come to that point.
0: Но многие верующие не приходят к этому моменту.
1: What do you think happened with Jesus?
0: Что вы думаете произошло с Иисусом?
1: When he was out in the desert.
0: Когда он был в пустыне.
1: For 40 days.
0: 40 дней.
1: And 40 nights.
0: 40 ночей.
1: And it says he didn't eat or drink anything.
0: Сказал, он вообще не пил и не ел ничего.
1: Wow.
0: Wow.
1: But when the devil came to him.
0: Но когда дьявол пришел
1: and
0: к нему.
1: Said to him.
0: И сказал.
1: Well, transform these stones to bread.
0: Вот сделай эти камни хлебом.
1: Jesus said.
0: Иисус сказал.
1: Not only from a theological viewpoint,
0: не только теологический,
1: but I believe from personal experience.
0: Но я верю из личного опыта.
1: A man should not only live by bread.
0: Человек не только хлебом жив,
1: but by every word,
0: но каждым словом,
1: that proceeds from the mouth of God.
0: Которое исходит из уст Божьих.
1: And there you have the Greek word there.
0: И там есть греческое слово.
1: Is fresh bread.
0: Это свежий хлеб.
1: Something that is daily.
0: То, что каждый день приходит.
1: Freshly baked bread.
0: Свежий испеченный хлеб.
1: A word in the right time from the Holy Spirit to you.
0: То есть это слово в правильное время от Духа Святого к тебе.
1: Jesus learned.
0: Иисус научился.
1: Of the living water.
0: Как пить от этого живого источника.
1: He went down to the river of Jordan.
0: И сказано, что это будет станет рекой радости.
1: And he was filled by the Spirit.
0: Сказано, что он пришел к реке Иордан, и он был наполнен духом.
1: And he drank from the living water of the Holy Spirit.
0: И он пил от этого фонтана Духа Святого.
1: But you see, Jesus is not staying there even.
0: Но Иисус не остался только
1: he
0: там.
1: For whoever drinks,
0: он не только там не остановился, он сказал,
1: this water,
0: кто пьет от этой воды,
1: within him,
0: и который идет изнутри его,
1: there will flow,
0: из него будет течь. Живая вода из него будет течь.
1: Once again,
0: еще раз,
1: Jesus is alluding to Old Testament imagery.
0: Иисус, он как бы обращается к примерам из Ветхого Завета.
1: You see, in the Old Testament,
0: видите ли, в Ветхом Завете,
1: the prophet Ezekiel,
0: пророк
1: Иезекииль,
0: у него было видение.
1: He saw a grand new temple.
0: Он видел новый храм.
1: A supernatural temple.
0: Сверхъестественный храм.
1: And of course,
0: и естественно,
1: Ezekiel himself.
0: Иезекииль сам по
1: and
0: себе
1: everyone, every Jew around him,
0: и все евреи вокруг него
1: was imagining a physical temple.
0: Они представляли, что это будет физический храм.
1: But when Jesus came,
0: но когда Иисус пришел,
1: he kind of reinstated everything in a new way.
0: То есть он поменял все, по-новому сделал.
1: Amen. He said yes.
0: Он сказал,
1: everything
0: да.
1: The prophets have spoken about is true.
0: Да, он сказал, все, что пророки говорили, это правда.
1: But they spoke of it as examples, as types.
0: Но они говорили об этом как о примере.
1: And now when I have come,
0: а теперь, когда я пришел,
1: the true fulfillment will be shown.
0: Настоящее восполнение этих пророчеств, оно будет показано.
1: So he said to the Jewish people,
0: и тогда он сказал евреям,
1: break down this temple,
0: разрушьте храм,
1: and I will build it up again in 3 days.
0: И в 3 дня я восстановлю его.
1: And they said to him,
0: они сказали ему,
1: because they were thinking he was talking about the physical temple,
0: потому что они думали, что это вот то здание, о котором он говорил.
1: Oh, we have already built 46 years on this temple.
0: Они сказали, 46 лет мы строили это здание.
1: And you are not more than 30 years.
0: А ты скажешь, за 3 дня я восстановлю?
1: Then John added and said.
0: Но тогда Иоанн он добавил.
1: But he was talking about his body.
0: Иоанн, он добавил, что он говорил о своем теле. Потому что если Иисус является настоящим храмом, что храм — это присутствие Божие, которое проявляется на земле.
1: И
0: Иисус — это было настоящий прообраз присутствия Божьего на земле в идеальной форме. Аллилуйя.
1: And you see this now, this is the key.
0: И видите, это
1: Because
0: ключ.
1: In the moment you and me come to believe in him,
0: потому что когда мы верим, начинаем верить в него,
1: we become living stones in his body.
0: Мы становимся живыми камнями в его теле.
1: We become part of the temple of God.
0: Мы становимся частью храма Христа.
1: And now the Spirit of God begins to reside in us.
0: И теперь Дух Божий, он находится внутри нас.
1: So when Ezekiel had this vision,
0: и когда Иезекииль видел это видение,
1: in chapter 20, 47,
0: в главе 47,
1: he sees the temple.
0: Он видит этот храм.
1: And he sees the eastern port.

0: eastern porch.
1: Он видит восточное, восточную часть, да.
0: And he sees how living water
1: и он видит, как живая вода
0: is flowing under the threshold.
1: Она течет
0: and coming out,
1: и выходит.
0: And then he says to then he has a man that is measuring the height of the water. You remember?
1: И потом там есть человек, который он измеряет высоту этой воды.
0: Here to the feet,
1: и сначала
0: then to the knees,
1: идет
0: then to the hip, and then he has to swim.
1: Да, то есть, в общем, вода она поднимается постепенно, и потом этому человеку нужно плыть в этой воде.
0: It is coming out of the temple.
1: И сказано, что это идет из храма.
0: Living water is coming out of the temple.
1: Это живая вода, она идет из храма.
0: Ezekiel 47.
1: А согласно Иезекииле 47.
0: What Jesus is saying.
1: И вот что Иисус говорит.
0: You imagined.
1: Он говорит, вы представляли, что это будет какой-то храм, строение в Иерусалиме, какое-то строение, но это просто был тип, прообраз того, что я сделаю с каждым верующим, который входит в меня, приходит ко мне.
0: Like
1: они станут как это,
0: so
1: этот храм, что живая вода будет течь из них, наполняя землю присутствием Божьим. Аминь. Можете сказать аминь? Я думаю, это замечательно. Неужели это такой чудный план Божий? Что не нужно возвращаться в Иерусалим. Аминь. С какого-то здания. Но сейчас здесь, в Нарве, есть тысячи
0: stones in that temple.
1: Как бы вот этих камней в храме Божьем, живых камней.
0: And from each and every one,
1: и из каждого
0: living water can flow,
1: живая вода может течь,
0: that satisfies,
1: которая удовлетворяет,
0: that changes,
1: которая меняет,
0: that heals,
1: которая исцеляет,
0: that restores,
1: которая восстановляет.
0: Hallelujah.
1: Аллилуйя!
0: Amen.
1: Аминь!
0: That's the plan of God.
1: Это план Божий!
0: You see, this is the thing.
1: Видишь, вот в чем суть.
0: We are living temples for the Holy Spirit.
1: Мы являемся живым храмом для Духа Святого.
0: We carry it inside.
1: Мы несем его внутри.
0: But why doesn't the water flow?
1: Но почему вода не течет?
0: Why doesn't the water go out?
1: Почему вода не выходит?
0: Why aren't people touched?
1: Почему люди не касаемы?
0: Saved, filled with happiness.
1: Почему люди не исцеляются, не освобождаются, не наполнены счастьем? Потому что люди Божьи, народ Божий не научился, как
0: they
1: пить.
0: Not drinking,
1: они не пьют.
0: So they are not filled.
1: И они не наполнены.
0: And when they are not filled,
1: а когда они не наполнены,
0: they are not releasing.
1: Они не могут ничего выпустить.
0: Remember, I said,
1: помните, я сказал,
0: that it is through faith.
1: Что через веру,
0: what
1: по вере.
0: Does Jesus say?
1: Что Иисус сказал?
0: Jesus say,
1: Иисус сказал,
0: this will happen.
1: Это произойдет.
0: To those who believe.
1: С теми, кто верит.
0: Faith is the releasing factor.
1: Вера – это высвобождающий фактор.
0: People say always like this.
1: И люди говорят всегда вот так.
0: I hope God comes with revival.
1: Ну, я надеюсь, что Бог придет пробуждение.
0: And you know the Spirit of God.
1: Что он придет,
0: where will be revival and breakthrough.
1: Что Дух Божий придет и придет пробуждение.
0: This is not how Jesus describes it.
1: Это не то, как Иисус описывает это. Он не говорит.
0: Lift your eyes.
1: А поднимите глаза.
0: And begin to search somewhere.
1: И пытайтесь найти где-то.
0: And see where revival is.
1: И найти, где есть пробуждение.
0: You can go and get it, or
1: что вы можете прийти туда и получить это, или молиться за это. Он не говорит так.
0: That when the believer,
1: он говорит, когда верующий,
0: the one connected to him through the Spirit,
1: тот, кто соединен с ним через Духа,
0: begins to drink,
1: начнет пить
0: and live in faith,
1: и жить по вере,
0: and set a new standard in his or her life,
1: и установит новый стандарт в его или ее жизни,
0: then revival begins to be released.
1: Тогда пробуждение начнет высвобождаться.
0: Know, are you here or, are you here?
1: Вы здесь?
0: Or how, we need to have revival here.
1: Нам нужно, чтобы у нас здесь было пробуждение.
0: Are you understanding what I'm saying?
1: Понимаете, что
0: you
1: я
0: see,
1: говорю?
0: Why do you not have revival?
1: Говорят, почему нету пробуждения?
0: Well, it is not our time.
1: Ну, не наше время.
0: Our God is doing stuff in Africa. He's occupied there.

0: А Господь занят Африкой, no, no, там no. все происходит.
1: It is not because of that.
0: Нет, не поэтому.
1: It's because you are not releasing in faith.
0: Это потому, что вы не высвобождаете в вере.
1: If you would have released it in faith,
0: если бы вы освободили эту воду живую в вере
1: drinking of the Spirit,
0: и

0: not the preacher.
1: И ты скажешь, а, ну, я не пастор, я не проповедник.
0: I'm not, you know, anything.
1: Ну, я ничто.
0: Well, who said you should be anything but a believer?
1: Кто сказал, что ты должен быть кем-либо еще, как только не верующим?
0: From pastors that are very holy, there will flow living water.
1: Иисус разве сказал, что а, ну вот пасторы, которые очень святые, из них будет течь вода? Нет, он это не сказал.
0: From whoever believes.
1: Он сказал, кто не поверит, то поверит.
0: You have to believe that you have the living water inside of
1: you. Тебе нужно поверить, что у тебя есть живой источник воды внутри тебя.
0: You have to believe that it is sufficient for you.
1: И ты должен поверить, что этого достаточно для тебя.
0: Well, I'm not sure.
1: И ты скажешь, ну, я не уверен. Я не знаю.
0: I don't know if I'm chosen.
1: Я не знаю, если я избран.
0: I don't know if God has that pleasure to me.
1: Я не знаю, если
0: exactly.
1: у Бога есть такой
0: That's
1: план.
0: That's what I'm trying to
1: так
0: say to you.
1: Вот именно, что я пытаюсь
0: You're
1: сказать тебе. Ты живешь в сомнении и неверии.
0: Amen. Because you're speaking against the word of God.
1: Потому что ты говоришь против Слова Божьего.
0: The word of God says,
1: потому что Слово Божье говорит,
0: Do you have the spirit inside of you?
1: Что у тебя есть Дух внутри
0: Living
1: тебя.
0: Water is on your inside.
1: И это живая вода
0: There
1: внутри
0: is a well
1: тебя.
0: Inside of you.
1: И это источник. Hello, это источник жизни. И если ты начнешь пить от этой воды и по вере начнешь высвобождать это, это будет течь через тебя. И так как Иезекииль описывает это,
0: люди будут The living water flowing out from you.
1: Люди будут переживать вот эту живую воду, которая течет из тебя.
0: Small doses.
1: Сначала в маленьких пропорциях,
0: totally increasing way.
1: А потом в увеличивающейся
0: Maybe
1: пропорции.
0: You touch someone first.
1: Может, сначала ты одного человека коснешься,
0: Now and then.
1: А потом...
0: But then as you learn,
1: но как ты будешь
0: then
1: учиться,
0: as you release,
1: и тогда будешь
0: then
1: высвобождать,
0: as you begin to walk,
1: и как начнешь ходить,
0: water flows more and
1: тогда
0: more
1: вода будет
0: out
1: течь
0: of you.
1: Больше и больше и больше из тебя.
0: This is you releasing it.
1: Это ты высвобождаешь.
0: Amen?
1: Аминь.
0: The only thing stopping you
1: Единственное, что останавливает тебя,
0: is your unbelief.
1: Это твое неверие.
0: Is that you say?
1: То, что ты говоришь.
0: This is not possible.
1: Но это невозможно.
0: I don't feel anything.
1: Я не чувствую сейчас ничего.
0: No, it can't be about me.
1: Ну, не может быть со мной.
0: Why don't you say, well, that sounds nice.
1: Ну, ты можешь сказать, ну, это звучит классно.
0: But I really feel very uncomfortable.
1: Но я чувствую очень некомфортно.
0: With living water flowing out of me.
1: Чтобы вот эта вот живая вода вытекала из меня.
0: Yeah, of
1: да,
0: course.
1: Конечно.
0: Then the flow stops.
1: Тогда вот этот поток, он прекращается. Не потому, что у тебя его нет. Не потому, что это не Божья воля для тебя. Потому, что ты убил то, что Бог вложил в тебя. Но живая вода, она внутри тебя. Помните, что Павел сказал?
0: He's speaking about the righteousness
1: он говорит о праведности
0: of the law,
1: закона.
0: But then he begins to speak about the righteousness of faith.
1: Но потом он говорит о праведности по вере.
0: And then he says to him,
1: он говорит,
0: but the righteousness of faith is different than the righteousness of the law.
1: Что праведность по вере отличается от праведности
0: Because
1: по закону.
0: The righteousness of faith doesn't say,
1: что праведность по вере не говорит,
0: let's go up and get Jesus down.
1: Давайте поднимемся
0: or,
1: и пригласим Иисуса.
0: Let's go down and take him up. Let's go down and take him up.
1: Да, что не говори, что
0: sit down.
1: мы можем сесть сейчас. Это еще просто перевод. То есть,
0: She gave the wrong command.
1: Это просто.
0: We get it right. Amen. No. It's not saying like that. It says.
1: Да, то есть не сказано, что.
0: It says, what does the righteousness of faith say?
1: Праведность по вере вот что говорит.
0: This is Romans 10, of course.
1: Римлянам 10 глава.
0: The word,
1: что слово,
0: the word,
1: слово,
0: is in your heart,
1: оно в твоем сердце,
0: and in your mouth,
1: и в твоих
0: Amen?
1: Устах,
0: in your heart,
1: в твоем сердце,
0: and in your mouth,
1: и в твоих устах.
0: This is the word of faith,
1: вот это слово веры,
0: that we speak, he says,
1: которое мы говорим.
0: So, If you in your heart believe,
1: то

0: если ты веришь в сердце своем,
1: that God has raised Jesus from the dead.
0: Что Иисус воскрес, что Господь воскресил Иисуса. И ты провозглашаешь своими устами, что Иисус есть Господь.
1: You will be saved.
0: Ты будешь спасен.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Can you see it?
0: Видите ли
1: это? Say?
0: Что он говорит?
1: Where is salvation?
0: Что?
1: Well, I need to do the eighth wheel of Buddhism.
0: Что вот про спасение, что, ну, неужели...
1: Or I need to meditate the rest of my life.
0: Тебе не нужно делать то, что буддисты делают, или быть хорошим человеком, или медитировать, или отдать все бедным.
1: No, says Paul.
0: Нет, Павел говорит,
1: it is in the word.
0: Что это в Слове.
1: Amen?
0: Аминь.
1: And that word
0: и это
1: is
0: Слово.
1: Where?
0: Где?
1: In your heart.
0: В твоем сердце.
1: And in your mouth.
0: И в твоих устах.
1: With other words,
0: другими словами,
1: when you begin to speak according to what God has told you,
0: когда ты начинаешь говорить согласно тому, что Господь сказал
1: when you
0: тебе,
1: begin to confess what He has given to you,
0: когда ты провозглашаешь то, что Он дал тебе,
1: then living water begins to flow.
0: Вот тогда живая вода начнет течь.
1: The power of God begins to be released.
0: Сила Бога тогда начнет высвобождаться.
1: Therefore, you have to be filled by faith.
0: Поэтому тебе нужно быть наполненным верой.
1: By receiving the word of God.
0: Получая
1: That's
0: Слово
1: why I'm
0: Божье.
1: Speaking to you tonight.
0: Поэтому я говорю к вам сегодня
1: that you
0: вечером,
1: may get faith in your heart.
0: Что, чтобы у вас была вера
1: And
0: в
1: you
0: сердце.
1: May say to yourself,
0: и вы могли сказать себе,
1: «My God!»
0: Мой Бог.
1: I have this source, this well inside of me.
0: Вот этот источник, он есть внутри меня.
1: There is no limit.
0: И там нету лимита.
1: To what God can do in my life.
0: Тому, что Бог может сделать в моей жизни, аминь.
1: When I'm speaking the word.
0: Когда ты говоришь слово,
1: you're not thinking of your limitations.
0: Ты не думаешь о своих ограничениях.
1: But of the possibilities when you walk with the Lord.
0: Но ты думаешь о возможности, когда ты ходишь с Богом.
1: And then you begin to speak.
0: И тогда ты говоришь.
1: Say, well, hallelujah.
0: И говоришь, аллилуйя. Что Иисус дал мне.
1: I will take hold of it.
0: Я возьму
1: I
0: это.
1: Will do what he has called me to do.
0: И я сделаю то, что Он попросил меня сделать.
1: The power of
0: и
1: God.
0: Я высвобожу силу
1: he
0: Божью.
1: Has given me living water.
0: Он мне дал живую
1: I
0: воду.
1: Will drink too, till I'm be satisfied.
0: И я буду пить, пока не, я не буду удовлетворен.
1: I have strength.
0: И даже если...
1: In him I have healing.
0: И в нем
1: In
0: есть
1: him
0: сила.
1: I have restoration.
0: В нем есть здоровье.
1: In
0: в нем есть восстановление.
1: Provision.
0: В нем есть снабжение.
1: Amen?
0: Аминь.
1: You see, you have to stir yourself up.
0: Нужно себя ободрить.
1: Take yourself out the seat.
0: Давай, ну, стряхните себя.
1: And kind of say to yourself,
0: и скажите
1: in the name of Jesus,
0: во имя Иисуса,
1: I'm going to take hold of it.
0: Я возьму это.
1: Amen? You see, the kingdom is for determined people.
0: Видите ли, Царство Божие это для людей, которые они знают, чего они хотят.
1: Because Jesus has given it to you.
0: Потому что Иисус дал это
1: it
0: тебе.
1: Is no question.
0: И не задавал никаких вопросов.
1: Christ,
0: если ты веришь в Иисуса Христа,
1: well
0: этот источник, он живой воды, он внутри тебя.
1: You know not,
0: знаешь ты об этом или нет?
1: Not,
0: может, ты это не переживал.
1: Jesus,
0: но если ты действительно веришь в Иисуса,
1: well
0: этот источник живой воды, он внутри
1: Amen?
0: Тебя. Аминь.
1: You have it. You have it, you have it, you
0: у тебя,
1: have it,
0: у тебя он есть, у тебя он есть.
1: Amen. So don't come and complain to me.
0: И не подходите, не жалуйтесь мне.
1: And say my life is so miserable.
0: Скажите, моя жизнь такая плохая.
1: What are you talking about?
0: О чем ты говоришь?
1: You have the presence of the living God living on your inside.
0: Присутствие Божье живет внутри тебя.
1: But you are still talking unbelief.
0: Но ты продолжаешь
1: going
0: говорить неверие. И продолжаешь чувствовать как бы
1: shame on you.
0: Ну, стыдишься себя или как-то... то есть если ты себя как-то жалеешь, ну, стыдно? Нужно быть, чтобы стыдно было? Но я шучу.
1: But I'm trying to get you something.
0: Но я пытаюсь что-то кое-что сказать.
1: As long as you accept that standard,
0: видишь ли, если ты будешь принимать этот низкий стандарт,
1: you will live in it.
0: Ты будешь по этому стандарту
1: Amen?
0: Жить.
1: But when you say,
0: но когда ты скажешь,
1: you confess the word of God,

0: и будешь провозглашать Слово Божье. Аллилуйя! Иисус наполнил меня Своим Духом.
1: I shall be satisfied.
0: И я буду наполнен.
1: It doesn't matter if I live in a little small apartment.
0: Не важно даже, если я живу в маленькой квартирке.
1: It doesn't matter if I struggle with these things.
0: Не важно, если я даже переживаю какие-то вещи.
1: It doesn't matter if I have my testings.
0: Если какие-то там результаты тестов пришли, не важно, потому что присутствие Божье живет во мне. Если только научусь просто как пить, и я просто научусь как принимать его воду, я буду этим процветающим садом.
1: Аллилуйя! And everyone that comes in touch with me.
0: И каждый, кто будет общаться со мной.
1: I truly believe that.
0: Я действительно верю в это.
1: It's not a question of that I go around and think how good I am.
0: Понимаете, я не просто хожу вокруг и думаю, какой я хороший. Нет.
1: I know that without Jesus.
0: Нет, я знаю, что без Иисуса.
1: I'm a wreck.
0: Я пропащий человек.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: But you see.
0: Но видите ли,
1: Jesus has said,
0: в тот момент, когда Иисус сказал,
1: that I'm filled with the Spirit,
0: что я наполнил Его Духом,
1: since Jesus has said,
0: когда Иисус это Сам сказал,
1: I just imagine,
0: и я просто представляю,
1: that everyone I touch,
0: что каждый, кого я касаюсь,
1: that come close to me,
0: каждый, кто подходит просто близко
1: is
0: ко мне,
1: lucky woman or man.
0: Это счастливый человек,
1: Amen?
0: Женщина или мужчина. Аминь.
1: Not because I'm proud,
0: не потому, что я
1: on
0: гордый.
1: The contrary,
0: нет, наоборот.
1: No. Because I believe.
0: Нет, потому что я верю.
1: The Spirit of God,
0: что Дух Божий
1: has put a living well inside of me.
0: Вложил эту живую воду внутри меня.
1: And now my focus.
0: И теперь мой фокус.
1: Drink of it.
0: Чтобы пить
1: so
0: оттуда.
1: It can flow out of me.
0: Чтобы это могло
1: so
0: течь из меня.
1: Still thirsty,
0: чтобы те, кто до сих пор жаждут, которые переживают что-то,
1: lacking,
0: которых недостаточно чего-то,
1: sick,
0: которые до сих пор болеют или уставшие,
1: drink of the living water
0: чтобы они могли пить эту воду, которая исходит из меня. Аминь. Я не хочу быть таким сухим деревом, маленьким,
1: around,
0: ходить вокруг,
1: myself,
0: чтобы ничем не
1: no
0: мог поделиться,
1: me,
0: чтобы никто не мог со мной поговорить, потому что они боятся, что
1: so
0: я буду раздражен ими. Нет. Я хочу, чтобы люди бежали ко мне, потому что они думают,
1: что
0: когда вот я пообщаюсь с Питером,
1: encouragement will come.
0: Ободрение придет.
1: Strength will come.
0: Сила придет.
1: His life will not be you know, about himself.
0: И он, его жизнь, то есть он не будет думать только
1: you
0: о себе.
1: See, when living water comes out of me,
0: видите, когда вода живая исходит из меня, это не только я, мне, мое.
1: It is Jesus.
0: Это Иисус. Аллилуйя. Который истекает из меня. И я хочу, чтобы люди пережили это. Если бы это было обо мне, смотрите, какой я хороший. Люди бы просто устали от меня. Но если это Иисус, тогда они почувствуют любовь Божью. И они почувствуют присутствие Божье. Присутствует прикосновение Духа Святого. Они чувствуют, что они ценные. Они видят, что на них они думают. Они понимают, что
1: Amen.
0: Глаза Божьи на них. Если это присутствие Божье.
1: Kind of life I want to live.
0: Вот как я хочу жить.
1: I drink of the living water.
0: И когда я пью из этого источника.
1: I know it is not within myself.
0: Потому что я знаю, что это не от меня.
1: It is only when I drink of the Spirit.
0: Это только когда я пью от Духа Божьего.
1: When I haven't drunk of the Spirit of God.
0: И когда я не пью от Его Духа,
1: I'm full of myself.
0: Я полон из себя.
1: And people will only experience me.
0: И тогда люди будут переживать только меня.
1: It's okay.
0: Но это неплохо.
1: But it's not what they are longing for.
0: Но это не то, для чего Бог
1: it's
0: вас призвал.
1: Not what you don't need Peter.
0: Вам не нужен
1: you need
0: Питер.
1: The Holy Spirit.
0: Вам нужен
1: But
0: Дух Святой.
1: Peter and the Holy Spirit.
0: Вот когда Питер и Дух Святой,
1: has become one.
0: Они становятся одним.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And then
0: вот тогда
1: the truth of God's creation comes through.
0: Вот тогда правда благости Божией она приходит.
1: Because you see, the Spirit will not move without me or you.
0: Потому что, видите ли, Дух, Он не будет двигаться без меня и
1: That's
0: тебя.
1: Another sermon, but...
0: Это другая уже проповедь, но...
1: But you understand?
0: Но понимаете?
1: The Spirit moves through you.
0: Дух движется через
1: And
0: тебя.
1: If you do not move with the Spirit,
0: и если не движешься, ты не движешься
1: the
0: с Духом,
1: Spirit doesn't move.
0: Дух не будет двигаться.
1: Amen? Wow.
0: Wow.
1: So you are a temple for the Holy Spirit.
0: И вот ты являешься храмом Духа Святого. И ты наполнен Духом Божиим.
1: Throw away all these self-occupied thoughts.
0: И теперь нужно просто избавиться от этих мыслей, которые думают только
1: Your
0: я, мне, мое.
1: Excuses...
0: Ты пытаешься как-то оправдать
1: себя.
0: Или, может, ты пытаешься, ты зависишь от одобрения других людей.
1: Only source.
0: Оставь это и приди к единственному источнику,
1: fill your life with joy.
0: Который наполнит твою жизнь радостью.
1: Like the psalmist said.
0: Как псалмопевец Давид сказал.
1: In your presence.
0: В твоем присутствии.
1: There is fullness of joy.
0: Там есть полнота радости. Аминь.
1: You and me.
0: И ты и я.
1: We are carrying it here in.
0: Мы несем это вот здесь.
1: We don't have to go to Jerusalem.
0: Нам не нужно в Иерусалим ехать.
1: We don't need to be part of a sacrificial system.
0: Нам не нужно приносить жертву Богу.
1: We don't need to adhere to a lot of commands.
0: Нам не нужно повиноваться многим правилам.
1: We just need to listen to the voice of the Spirit.
0: Нам нужно просто слышать Дух Божий.
1: And begin to drink.
0: И начать пить.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I want to be filled with more of the Spirit of God.
0: Я хочу быть наполнен больше Духом Святым.
1: I want to drink every day.
0: Я хочу пить каждый день.
1: I just want to drink and drink and drink.
0: Я просто хочу пить и пить.
1: Because I want to be filled with this enormous presence of the Lord Jesus.
0: Потому что я хочу быть переполнен этим присутствием Божьим.
1: I want to be satisfied.
0: Я хочу быть удовлетворен.
1: I want my life to be fulfilled.
0: И я хочу, чтобы жизнь была исполнена, переполнена.
1: And I cannot do it myself.
0: И я не могу это сам
1: And
0: сделать.
1: You cannot do it for me.
0: И я не могу сделать это для
1: Only
0: себя.
1: Jesus
0: Только Иисус может
1: Amen.
0: Это сделать.
1: And I want my life to become a blessing.
0: И я хочу, чтобы моя жизнь стала благословением.
1: Every person that comes in contact to me
0: я хочу, чтобы каждый, который был в контакте со мной,
1: the Spirit of God.
0: Он пережил Дух Божий.
1: When they go from me. When they go from me.
0: И когда они отойдут от меня.
1: When they have encountered me.
0: Да, когда, то есть, ну, когда они побыли со мной.
1: They feel refreshed.
0: Они почувствуют обновленными.
1: Their thoughts are upon Jesus. Their thoughts are upon Jesus.
0: И даже их мысли будут сфокусированы Amen. На Иисусе. Аминь.
1: And they are thankful.
0: И они благодарны.
1: That's what I want to do.
0: Вот что я хочу.
1: That's the life I want to live.
0: Вот жизнь, которую я хочу жить.
1: Because I love the Lord Jesus Christ.
0: Потому что я люблю Иисуса
1: Hallelujah.
0: Христа. Аминь.
1: Do you have the same longing?
0: Если у вас такое же желание.
1: You see, this is so wonderful.
0: Потому что это настолько чудесно.
1: By satisfying you,
0: потому что Господь через удовлетворение тебя.
1: Also is satisfying people around.
0: Он также удовлетворяет людей вокруг тебя.
1: Isn't that a wonderful plan?
0: Неужели это не чудесно?
1: I think it's genius.
0: Я думаю, это гениально.
1: Amen. Jesus is not saying,
0: Иисус не говорит,
1: oh, if you are deprived and lacking and unsatisfied,
0: oh, если у тебя есть какая-то нехватка, и ты не удовлетворен,
1: then I can satisfy everyone around you.
0: То я могу удовлетворить всех вокруг тебя.
1: But that is not his strategy.
0: Нет, это не его стратегия.
1: If I can quench your thirst,
0: нет, он говорит, если я могу удовлетворить эту жажду,
1: have all your desires fulfilled in me,
0: и все твои желания, они удовлетворены во мне,
1: then people can come and drink from your well.
0: Тогда люди могут приходить и пить из твоего источника, потому что он будет изливаться из себя.
1: What a wonderful Lord.
0: Какой чудный Господь!
1: What a wonderful
0: Какой чудный Господь! Аллилуйя!
1: So I want you
0: и я хочу, чтобы вы
1: begin to drink.
0: Начали пить.
1: My wife tells me this will be the end of my sermon.
0: И это будет конец концом проповеди. Моя жена говорит.
1: She cannot give the testimony herself.
0: Она не может сейчас быть здесь, но она вот что говорит. Она говорит.
1: She was in a meeting.
0: Она была на встрече.
1: Years ago, maybe 20-25 years ago.
0: 25 лет назад.
1: And in this meeting there was a Canadian preacher.
0: И тогда на встрече был канадский проповедник.
1: And in the beginning of the meeting.
0: И в начале встречи.
1: He said.
0: Он сказал.
1: Like this, something like this. You don't have to wait until the end.
0: Он сказал, вы не должны ждать до конца.
1: With drinking, he said.
0: Чтобы пить.
1: You You can start drinking now.
0: Вы можете начать пить сейчас.
1: And then it just clicked in her.
0: И у нее просто такой щелчок произошел, что это она
1: was hungry enough.
0: Она

0: было достаточно, она жаждала достаточно и была голодная достаточно и достаточно заинтересована. Она могла просто открыть свой рот, и Господь начал ее наполнять.
1: So she's never waiting for anything anymore.
0: И она больше ничего никогда не ждет.
1: As soon as she comes in to the meeting,
0: когда она приходит на собрание,
1: she begins to drink.
0: Она начинает
1: she
0: пить.
1: Begins to joy and bask in the presence of God.
0: Она начинает просто наслаждаться этим присутствием Божьим.
1: She's not doing worship.
0: Да, и она не делает как бы прославление. Она просто пьет в присутствии Божьем. Просто научится, как наслаждаться. И вот это откровение, оно спасло ее. Потому что 15 лет назад у моей жены был рак. И когда ее диагностировали с раком, она поняла,
1: that the only way for her to survive,
0: что единственный вариант для нее, чтобы выжить, это чтобы соединиться с источником живой воды. И в то время
1: I was working as a minister,
0: я работал как служитель,
1: and she was home taking care of the kids.
0: А она дома заботилась о детях.
1: And every day when she,
0: и каждый день, когда она...
1: I've gone away with the kids, so to say. To the schools or whatever.
0: Да, то есть когда дети убыли в школе и так далее.
1: She put on worship.
0: Она включала прославление.
1: And for 3 or 4 hours.
0: 3-4 часа.
1: She was just soaking in the presence of God.
0: Она просто пропитывала себя этим.
1: She just drank in the presence.
0: Она просто была там, пила в его.
1: She just confessed the goodness of God.
0: В его присутствии она просто провозглашала его благость. Она просто наслаждалась им.
1: Threw herself upon him.
0: И как бы изливала себя ему. Она ничего особенного не делала. Она не была какой-то
1: техникой.
0: Она просто была там. Пила и пила и пила из присутствия Божьего. И медленно рак ушел. И она была исцелена. Аминь.
1: Аллилуйя.
0: So you see, this is healing for your soul. Видите ли, это исцеление для твоей души, но также для твоего тела.
1: And I wish that you, as a church, would learn this.
0: И я хочу, чтобы вы как церковь вы научились этому. Потому что если вы научитесь этому,
1: revival will be in your midst.
0: Пробуждение, оно будет здесь.
1: You will not have to wait for it.
0: Вам не нужно будет его ждать.
1: Wherever you go,
0: но куда бы вы ни пошли, люди будут касаться людей через вас. И не важно, если вы служитель или нет. Потому что Бог, Он не разделяет людей. Он смотрит не на лицо, а на сердце человека. Аминь.
1: Аллилуйя.

бизнес-компании, и мне грустно это говорить, точно так же, как и церкви, живут в мире свойств. Просто это так и все. Те, кто создает продукцию, устраивают встречу за встречей, чтобы обсудить все составные части продукции, ее вид, презентацию, упаковку. Я знаком с людьми, которые создают продукцию,

И они совершенно поглощены этим процессом. Они едут на завод, где наблюдают за тем, как их продукцию производят и упаковывают. Они едут на встречу с людьми, участвующими в производстве, и долго обсуждают ингредиенты, цвет, внешний вид, вкус, качество. Они живут с этим. Поэтому если вы живете в мире изготовления продукции, а не ее использования, вы живете в мире свойств. Поскольку церковь находится за закрытыми дверями уже очень долгое время, мы думаем, что-то, что нравится нам, и то, о чем мы говорим, это единственное, что мы можем предложить миру. Ведь нам кажется, что все это несет людям пользу. А это не так. Это уникальные индивидуальные и личные свойства, присущие нам самим, живущим по эту сторону так называемого прилавка. Это свойство описывает то, что мы делаем как церковь и как семья. Покупатели живут в мире, где основным показателем интересов является польза. Они хотят знать одно — какую пользу могут извлечь из этого. Когда я работал продавцом в компании «Весы Эвери», мы продавали промышленные весы для мясников, пекарей, овощных магазинов. Мы продавали их всем, кто в них нуждался. Наша компания первая в этой стране начала продавать электронные весы. Вы знаете, что теперь ими пользуются все, но начали продавать их первыми мы в конце 70-х. После перехода на десятичную систему мы стали эти машины преобразовывать. Главным плюсом этих весов было то, что все, что тебе нужно было сделать, это ввести в них цену за 1 фунт товара. Это давало защиту от работников, слабых в математике, которые, скажем, работали всего один день или неделю и пытались умножить цену 1 фунта на 2, 3 или 4 в уме, чтобы получить деньги с покупателя за кусок говядины. И делали это неправильно. Они брали денег меньше, чем положено. И в конечном итоге приносили огромные убытки хозяину. Если помножить ошибки на количество взвешиваний, производимое за неделю особенно популярным мясником, поскольку все эти весы продавали, то нам постоянно напоминали о том, что для успешной продажи мы должны продемонстрировать, как она работает. Если мы не объясним, какую пользу могут извлечь из предлагаемой продукции покупатели, они ее не купят. Прийти к мяснику в середине его напряженного рабочего дня, попытаться получить у него разрешение на то, чтобы принести предлагаемые весы вовнутрь, включить их, найти розетку, отключить что-то, и не надо было что отключать, занять его рабочее место. Это было непросто, поэтому продемонстрировать эту продукцию всегда было нелегко. Но каждый раз, когда мы демонстрировали работу всем мясникам, вся загвоздка была в следующих словах. Эти весы, которые мы предлагаем, настолько чувствительны, настолько точно настроены и очень точно измеряют вес в фунтах. И далее мы спрашивали у мясника, какая у вас средняя цена мяса за фунт, которое вы продаете за неделю? И мы начали считать от 1-2 фунтов стерлингов за 1 фунт мяса, до 5-6 фунтов стерлингов за самую дорогую говядину. Я точно не знаю, но по тому времени цены были высокие. Мясо всегда было дорогим, и самыми дорогими были хорошие вырезки. Хорошо. Говорили мы дальше. «Дай-ка мне кусок бумаги». В то время мясники использовали такую плотную бумагу, которая не впитывала в себя жир. На их весах эта бумага ничего не весила, но зато на наших весах ее можно было взвесить. Если ввести в весы цену 1 фунт стерлингов за 1 фунт мяса, то бумага будет весить где-то 1,4 унции. Или 1,8 унции мяса на весах. И чем более высокая цена за 1 фунт мяса вводилась на весах, тем дороже становилась оберточная бумага. Это еще до того, как вы положили на нее мясо. Средненький или хороший мясник взвешивал 5000 вырезок мяса в неделю. Поэтому мы ему говорили, что если 5000 умножить на 2 фунта, то получится 100 лишних фунтов в неделю. И это только за бумагу. Мясник тогда говорил: «О, боже, хорошо! Уберите тонкую оберточную бумагу, несите самую толстую и тяжелую». Это был гвоздь каждой презентации, потому что продавцы больше не будут допускать ошибок, а хозяин и так знает, что это обходится ему в немалую сумму денег.
Особенно, когда в магазине много покупателей, и люди долго стоят в очереди, чтобы взвесили их покупку. Все это мясник уже знал и понимал, что его весы не самые лучшие. Но когда вы показываете им, что он может зарабатывать деньги на толстой бумаге, и покупатели знать не будут, что он берет с них деньги за бумагу, и чем больше мяса он взвешивает, вы понимаете, о чем? Это меняет дело. И это всегда было гвоздем нашей программы. Почему? Почему я не рассказывал мяснику об инженерных особенностях этих весов? Я не говорил ему о тех людях, которые поработали над тем, чтобы перейти от весов, где гири лежали с одной стороны, а товар с другой стороны, к весам, работающим по технологии тензиметрического акселерометра. А именно так весы и работали. Я не говорил ему о микрочипе, который находится внутри этих весов, и о том, что в мире, и как отзываются о них, потому что все это было частью того мира, в котором мы жили. Ему нет дела до этого. Все, что ему важно, это факт, что он будет иметь прибыль с этого. И он принимает решение. Я хочу такие весы. Все мясники, к которым я приходил, которым я продавал такие весы, считали это гвоздем программы. Почему? Потому что он сам себе сказал: «Настал мой день. Вот моя польза». Фирменная продукция всегда строится на том, чтобы быть полезной покупателю. Что делает польза? Укрепляет фирменную продукцию. Не свойства, а польза является фундаментом фирмы. Поэтому мы перестанем говорить о свойствах, которые не имеют никакого значения для тех, до кого мы хотим достучаться. Некоторые свойства нашей церкви могут производить впечатление на других христиан и на другие церкви. Но мы хотим евангелизировать не их. Полезные качества должны быть истинными и подлинными, если мы хотим, чтобы клиенты принимали их с доверием. Если брак с фирменной маркой является нашей конечной целью, то на стадии свидания мы не имеем права обещать того, чего выполнить не в состоянии. В том случае, если они на самом деле решат использовать нашу продукцию. Вот так и нам следует говорить о нашей церкви или о том, что именно будет происходить с приходящим к нам, если мы знаем, что ничего не произойдет с нами без посвящения и усилий на протяжении длительного времени. У нас бывало такое, люди приходили и говорили: «Я пришел, потому что мне сказали, что моя жизнь изменится». Но изменения возможны, тебе понадобится на это пару лет. «О, нет-нет, у меня есть только неделя». Такое у нас бывало, церковь распространяет понятие мгновенных изменений. Это значит, что люди приходят в нужде получить что-то от Бога мгновенно. А когда это не происходит, и на них самих остается ответственность за изменения, они думают, что мы их обманули. Эта продукция вырастет волосы на бильярдном шаре. Это неразумная реклама, потому что это неправда. И когда лысый мужчина использует эту продукцию в первый раз и не увидит ни одной новой волосинки на голове, он непременно решит, что вы его обманули. Он расскажет всем друзьям о том, что вы его обманули, и он станет врагом нашей продукции. Этот крем остановит старение кожи. Это неправда. Этот мыльный порошок спасет ваш брак. Но мы слышали рекламу некоторой продукции, мы думаем сами про себя. Каким образом, по их мнению, мы можем это проверить? Поэтому мы, как церковь, не хотим обещать нашему городу ничего такого, что выполнить не сможем, если они решат ходить в нашу церковь. Сейчас я перечислю слова, относящиеся к двум разным группам. Это будет сочетание свойств и полезных качеств. Эти слова привычны для нашей церкви и, наверное, для других церквей. Когда я назову это слово или фразу, я хочу, чтобы вы мне сказали, относится это к свойству или полезному качеству. Вы можете уловить разницу только в том случае, если будете слушать и как христиане, и как неверующий человек, потому что вы должны увидеть себя их глазами. Готовы? Номер один. Мы церковь, в центре которой Бог. Это свойство или полезное качество? Свойство. Это свойство. Мы это ценим. Мы знаем, что это означает. Мы боролись за это, и нам это нравится. Но это абсолютно ничего не значит для неверующих. Они могут думать, что все церкви такие.
Мы целенаправленная церковь. Свойство это или полезное качество? Свойство.

В нашей церкви есть отличная программа для детей. Это свойство или полезное качество? Полезное качество. Мы верующие, исполненные Духом. Свойство. Наша церковь верит в Библию и является евангельской и харизматической. Мы используем в церкви апостольское покрытие головы. Мы предлагаем служение в разное время. Полезное качество. Почему это полезное качество? Потому что это для людей удобно. Это происходит с разными стилями жизни, расширяет их возможности посещать церковь. Если вы не можете ходить по утрам, вы можете прийти вечером. Если вечером не можете, можете прийти утром. И так далее, и так далее. Большое количество служений является полезным качеством для людей. Бесплатная парковка, где наши работники присматривают за вашим автомобилем. Что это? Полезное качество. Правильно. Тысячи людей посещают наше собрание. Что это? Я думаю, что это полезное качество. Я скажу, почему так считаю. Представьте, что я неверующий человек. Если тысячи людей посещают любое место, Икея, футбольный матч, ночной клуб, церковь, то мне это говорит о том, что там, возможно, происходит что-то, что для меня интересно. Это говорит мне о том, что это дело успешное. А еще это говорит мне о том, что я могу пойти туда и остаться незамеченным. И мне это нравится. Никому не нравится прийти в церковь, которую посещает 3,5 человека, и все сразу же узнают его, что ты пришел в первый раз, и на вас смотрят изучающе, будто инопланетянин приземлился, вышел из своей летающей тарелки и пришел на собрание. Людям нравится ходить анонимно. Людям нравится прийти и затеряться в большой толпе. Поэтому я считаю, что чем больше, тем лучше, по многим причинам, которых многие люди в этой стране недопонимают. Людям нравятся большие церкви, потому что для них это означает, что можно опоздать, и никто не обратит на это внимания, можно уйти пораньше, то есть можно оставить свои условия. Мне не обязательно пожимать всем руки, со всеми знакомиться, я не обязан никому говорить, как меня зовут. Я могу просто прийти пообщаться с кем-то, с кем пожелаю. Могу на этой неделе прийти, а могу на следующей, поэтому я считаю, что это хорошее качество. В нашей церкви помазанные проповедники. Что это? Свойство. Это не полезное качество, потому что вновь пришедшие не знают, что такое помазание, и они не знают, что такое проповедь. И очень возможно, что их понимание совсем не соответствует истине. У нас практическое простое учение о жизни. Что это? Народ, это полезное качество. Это полезное. А о чем говорит ваш проповедник? Я тебе дам CD. О чем он говорит? Он говорит о обычных вещах. О чем сталкиваются люди каждый день? О чем учат в вашей церкви? У нас учат о том, что вы можете использовать в жизни. Мы учим о детях, браке, семье, о финансах, о том, как справляться с определенными ситуациями в жизни, и о том, как справляться с жизнью вообще, как быть продуктивным в жизни, развивать сильный характер, любить детей. Эй, ты не шутишь? Когда я в последний раз слушал проповедь, я вообще не понял, о чем он говорил. Он говорил на латыни. Наше собрание вдохновляет Дух Святой. Свойство или полезное? Свойство. Это не качество. Это было бы полезным качеством, но только в том случае, если бы вы им точно сказали, во сколько собрание окончится. Хорошо, собрание вдохновлено Духом Святым. А во сколько оно закончится? Не знаю, оно вдохновлено Духом. Но мне к часу нужно быть в другом месте. Не знаю, но собрание вдохновлено Духом. Что означает вдохновление Духом? Это просто значит, что Дух ведет. Как долго? Мы не знаем, мы не можем ему диктовать. Я вам скажу, это не полезное качество для тех, кто живет активно и напряженно. Кому сегодня вечером нужно на работу, но они хотят утром посетить церковь. Поэтому если мы говорим, что собрание начинается и заканчивается в определенное время, это полезное качество. Мы проводим хлебопреломление каждое воскресенье или причастие. Это и есть хлебопреломление, если вы не знали. Это свойство, это не полезное качество. Мы община, живущая по завету с Богом. Свойство. Членство в церкви не обязательно. Приходите в любое время. Что это? Полезное качество. Здорово. Мне не надо становиться членом, я могу прийти на следующей неделе. Вы мне не будете присылать рекламу, посещать меня, если не вернусь. Вы не заставите меня стать членом. Нет, приходи в любое время. У нас есть бесплатный автобус, который возит людей в церковь и обратно. Что это? Полезное качество. У нас есть кофе на 300 человек лучше, чем Starbucks. Потому что у нас обслуживание.

Обслуживает официанты. Что это? Полезное качество. Хорошее просторное здание. Отличное место для парковки. Хорошие программы для детей. Что это? Что укрепляет полезное качество? Они укрепляют фирму. Мы пророческая церковь. Что это? Свойство. Что такое пророческое? У нас большой план помощи городу. Мы помогаем тысячам. Мы их одеваем, кормим, помогаем, оказываем необходимую помощь, обучаем. Полезное качество. Я хочу стать частью такой работы. У меня есть на сердце помогать людям. Но я не знаю, как это сделать. Может быть, я могу к вам присоединиться? У нас, наверное, найдется 170 дел, в которых ты сможешь нам помочь. У нас есть 170 занятий по интересам, которые начиналось с чьей-то веры в то, что если они этим будут заниматься, то это принесет кому-то пользу. Наши лидеры самые красивые в стране. Что это? Что это? Обман, ложь, обман. Все зависит от того, кто стоит на сцене. Полезное качество, дополнительный плюс. Наши лидеры самые красивые в стране. Это не свойство, это полезное качество. Помните, что полезные качества полезны только для тех, кому они относятся. Музыка, драма, массовая информация, скейтбординг, помощь бедным, поддержка родителей-одиночек, помощь пенсионерам и тому подобное являются многочисленными полезными качествами этого типа церкви. Поэтому я повторяю, если вы не знаете, чем привлечь человека, узнайте, что ему нравится. А потом он поймет, что среди всего того, чем мы занимаемся, найдется и то, что ему нравится. Например, евангелизировать людей. Я должен буду ходить по домам и рассказывать людям об Иисусе? Нет. Просто узнай, что им нравится, чем они любят заниматься, что у них на сердце, и постарайся совместить их интересы с тем, что имеется в церкви. Это один из способов роста церкви. Люди участвуют в жизни через молодежное служение, в группах прославления. И они приходят в церковь, потому что она предлагает им разные возможности реализовать их интересы, а не только обязанности общения, поклонения, исполнения духом, чтобы только упасть, лежать в духе и светиться в темноте. Люди думают, я этого не хочу, но мне нравится быть в церкви, где моим детям хорошо, где мы с женой изменяемся, становимся лучше, где мы заводим глубокие знакомства, получаем мудрый совет о том, как избавиться от долгов, потому что долги управляли моей жизнью годами, где я получаю свободу от наркотиков, вредных привычек и алкоголя, где я получаю работу, повышение по должности. Я теперь работаю больше, чем больше когда-либо раньше. Я становлюсь честным, я говорю правду, я становлюсь полноценным человеком. Люди думают, ничего себе, ты перечислил все то, что мне понятно. И мы нуждаемся почти во всем этом. Церковь, когда вы будете рассказывать людям, остановитесь перед тем, как что-то говорить, и задайте вопрос, это свойство, которым я могу наслаждаться как христианин, или же это полезное качество для меня? Переключитесь в уме и начните перечислять то, что людям понравится и что они оценят, вместо того, что их напугает. Что это было за слово, которое он только что сказал о церкви? Иисус сделал акцент на полезных качествах. Фарисеи делали акцент на свойствах. Он сказал, «Придите ко мне, я успокою вас». Что это? Это полезное качество. Он сказал, «Я пришел проповедовать благую весть для бедных». Что это? Полезное качество. Я пришел открыть глаза слепым. Что это? Я точно знаю, что это полезное качество. Я пришел, чтобы освободить пленных. Это полезное качество для людей, которые живут в рабстве изо дня в день. Это полезное качество.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословлять ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии, в Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда я однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем. Разочарованы в Боге. Разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему и

Именно я Бог. Почему не он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-Творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать, почему это так со мной произошло, объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы. И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже! Помилуй меня, Господи! Больше всего, даже больше исцеления, я нуждаюсь в твоей милости, в твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. И знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит: «Но смиренным Он дает благодать». Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца. Так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас». И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились. Мы тут, распинаемся, мы уже, не знаем, как больше смириться. И ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки. И вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти,
еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть. Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь. Я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл». И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя вот, ну, жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу. А почему это? А почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это, ну, не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, ну, как бы равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы вот как бы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять. И сатана у него украл просто, ну, все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то... Я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там ты такой». Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1:20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно“».
Аминь.

представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования, и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы вот Богу, чтобы он как бы объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходит боль, разочарование, я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать как бы роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований. Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил? Почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы: почему? А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: на какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле. И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности, переживания, боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним, для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов.
У него было много

Другой вопрос. Бог, а где твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство? Но он эти слова не говорил. Он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, предо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить. И вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа. Буду петь и славить, и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя. Знаю еще последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом в такой ситуации, тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься и смиряешься только перед ним одним. И он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение. И я буду говорить: да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями. Благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

чакры нельзя измерить никаким современным медицинским аппаратом. Но почему-то существуют целые направления на Западе и в России, которые основывают лечение человека на данном учении. Мы вернемся к первоисточнику и разберем, что подразумевают под собой чакры. Это религия или наука? Есть ли научное обоснование существования чакр? Согласно науке, не существует никаких психоэнергетических центров. Ученые выяснили, что ни МРТ, ни КТ не обнаруживают никаких чакр, так как в физическом мире их просто не существует. Тогда вопрос, где же они находятся? Чакра – это круг, колесо, диск или падма, со слова в санскрите, что означает лотос. Чакра относится к духовным практикам индуизма. Это психоэнергетический центр в тонком теле человека. Когда же они произошли, эти чакры? Самыми ранними текстами, где встречаются упоминания о чакрах, являются, во-первых, йога-сутры Патанджали, которые датируются примерно 2 веком до нашей эры и 4 веком нашей эры. Мы привыкли считать, что чакр всего 7, но на самом деле в текстах индуизма разное их количество. Система 7 чакр была изобретена Чарльзом Лидбитером, который являлся оккультистом, медиумом и соавтором Елены Петровны Блаватской в написании книги «Чакры». Дело в том, что в теософии Елены Блаватской, учеником которой он являлся, особое значение всегда придавалось числу 7. И теософы пытались подогнать под это число вообще все восточные понятия, с которыми они сталкивались. Отсюда и всякие идеи 7 рас, 7 тел человека и так далее, чего ни в одном тексте буддизма и индуизма вообще не встречается. То есть это все выдумки Блаватской и ее последователей. Каждая чакра, согласно индуизму, в человеческом теле имеет соответствующий символ, мантру и цвет, а также соответствующий элемент. Цветок лотоса, животное и божество. Эти символические образы иллюстрируют качество каждой чакры. Великий французский индолог Андре Паду в контексте концепции чакр предложил термин «имажинальные», то есть «воображаемые». То есть йог созерцает не какие-то реально существующие органы, которые недоступны для простых людей, а он просто своей фантазией их порождает, вызывает к жизни. Поэтому чакры существуют только в воображении. Другой индолог, переводчик санскрита Андрей Игнатьев, говорит, что чакры – это фантом, который вызывает к жизни сознание адепта. Потому что если бы чакры были чем-то объективно существующим, то их описания не различались бы столь сильно в разных источниках. Йог не видит чакр. Он их визуализирует, он порождает их своим воображением, силой своей мысли. Какая же цель раскрытия чакр? Чакры раскрываются только с помощью йоги, так как они тесно связаны между собой. И автор этих учений один и тот же – древний змей Патанджали. Одна из целей учения йоги – раскрытие чакр, этих ворот в теле и душе, дабы энергия скапливалась и росла внутри вас. Эту энергию часто представляют и описывают как

свернувшуюся змею, известную как Шакти или Кундалини. Цель данной практики, как и цель йоги вообще, поднять эту энергию в сознание, чтобы достичь осознания того, что мы тождественны Богу, то есть человек – это Бог. В разных книгах чакрам приписываются разные божества. К примеру, шат-чакра Нирупани, Брахма, Шива и Вишну помещены в первой, второй и третьей чакрах. Соответственно, в других чакрах размещены разные формы Шивы. Об этом пишет Ритбитер. Все-таки наш мозг, наше сознание – это обитель Господа или змея. Для всех тех, у кого есть тело, их тело – это храм Шивы. Оно дает им ситхи, достижение йогической цели, а именно спасения. Пишется в Упанишадах. В Библии, Евангелии от Иоанна, в 14 главе написано: «Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И для того, чтобы раскрыть чакру и объединиться с Шивой, необходимо заниматься йогой, в особенности кундалини-йогой. Кундалини представляет собой змея, который спит у человека у основания позвоночника. С помощью и заклинаний, и мантр, и дыхательных упражнений йоги поднимают этого змея в свое сознание, чтобы отдать ему свою волю. Возникает вопрос: мы хотим отдать свою волю Господу или змею? Таким образом, когда человек занимается кундалини, открывается третий глаз. То есть змеиная сила кундалини борется за то, чтобы поселиться на месте в нашем сознании, которое предназначено для Господа. Что же Бог говорит об отношении к поклонению другим божествам? В Исходе 23 главе в Библии сказано: «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному». Откуда у нас есть система семи чакр? Как было уже сказано выше, Ритбитер является автором западной системы семи чакр. На спиритических сеансах я действительно видел, что голос медиума, его манеры и сами его черты действительно совершенно менялись физически. Но это всегда означает полное подавление его «я», говорящее через него сущностью, что должно быть совершенно чуждо системе подготовки, принятой нашими учителями. Об этом пишет Ритбитер. Господь запрещает обращаться к спиритам, к умершим. Это написано в книге Левит, 19 главе. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». В Левитам, 20 главе, написано: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить во след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». В Исайя 8 главе: «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Цель данных чакр или работы с ними в индуизме – это открытие третьего глаза. Третий глаз, другие названия – глаз разума или внутренний глаз – это мистический и эзотерический невидимый глаз, обычно изображаемый расположенным на лбу, который обеспечивает восприятие за пределами обычного зрения. Шива и Будда всегда изображаются с третьим глазом – это божества в индуизме. В индуизме и буддизме третий глаз расположен примерно посередине лба, немного выше соединения бровей, представляя просветление, которое человек достигает посредством медитации. Индусы также помещают тилаку между бровями как символ третьего глаза, который также такое можно увидеть на изображениях Шивы. Буддисты считают третий глаз глазом сознания, представляющим собой точку обзора, с которой достигается просветление за пределами физического зрения. Вы думаете, что вы на пути просветления и открытия тайн Вселенной. На самом же деле может быть такой опыт, которым поделилась одна из адептов. Ее зовут Риторша, как она представилась на сайте. Одна из поклонниц йоги и раскрытия чакр. Она открывала третий глаз
и написала следующее. Но факт остается фактом. Кундалини вас пробудится, вне зависимости от того, верите вы это или нет. А вы не сможете ею управлять. Управлять вами будет она. И вот лежу я в шавасане, это поза в индуизме, с закрытыми глазами, и вижу яркие фиолетовые круги перед глазами, а внутри в теле разливается приятное тепло. Я даже не смогла сдержать улыбку. Когда практика закончилась, я рассказала об этом своему тренеру, на что она ответила, что у меня открылась аджана, то есть третий глаз. Он представлен фиолетовым цветом. Дальше же события стали развиваться крайне негативно для меня. Я стала ощущать упадок сил, а все созданное мной ранее начало рушиться. Негативному воздействию подверглись все сферы моей жизни. Семья, здоровье, бизнес, финансы. Разрушение началось так быстро и так стремительно, что я не успевала тушить пожары и незаметно для себя погрузилась в депрессию. Еще о змеиной силе или кундалине пишет сам Чарльз Лейдбитер и Елена Блаватская в книге «Чакры». Они говорят о том, что пробуждение пятого центра в области горла дает человеку способность слышать голоса, которые порой что-то внушают ему. Змеиная сила не только вызывает их, но и усиливает их действия до такой степени, что человек просто не в силах противостоять им. Ибо перед силой, приведенной в действие, он беспомощен, как пловец перед челюстями акулы. Такие люди становятся сластолюбцами, чудовищами, безнравственности, потому что они оказываются во власти силы, мощь которой несравнима с обычными человеческими способностями к сопротивлению. Об этом пишет Лейдбитер и Блаватская в книге «Чакры». Еще они пишут следующее. Неконтролируемое движение этой энергии часто влечет за собой сильную физическую боль. Она легко может повредить ткани и даже разрушить физическую жизнь. Тем не менее, это наименьшее из зол, на которые она способна, ибо она может постоянно наносить вред телам более высоким, чем физическое. Чарльз Лейдбитер, Елена Блаватская. Книга «Чакры». Невозможно себе представить Иисуса Христа, который бы творил с человеком то, что делают бесы, представляющиеся энергией кундалини или змеиной силой. В Библии описан характер Иисуса Христа в Исаии 42 главе. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Если у вас проблемы со здоровьем, то идите к врачу, а не обращайтесь к шарлатанам и оккультистам. От первых, в лучшем случае, никакой пользы, от вторых – только зло, поскольку это прямой контакт с бесами. В церкви чакры не чистят, тут такой чушью не занимаются, пишет протоиерей Дионисий. Что же такое истинное просветление согласно Слову Божьему? Первое послание Иоанна, 5 глава. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». Источником чакр являются оккультизм и спиритизм, поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами. Чакры существуют только в воображении человека, занимающегося йогой или другой практикой, призванной пробудить третий глаз. Ни один медицинский источник не подтверждает их существование. Источником современного понятия чакр является оккультизм, спиритизм. Поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Тема, которую мы сегодня с залом обсудим, ребята, здравствуйте, и вы тоже, называется так «Отдых и развлечения». И я сразу начну с вопроса. Хотелось бы, чтобы я поменьше говорил, чтобы мы вместе с вами обсуждали вот все, о чем мы будем говорить. Вопрос очень простой. Есть ли разница между отдыхом и развлечением? Кто как думает? Ну, что, может быть, для кого-то дело обстоит так, что если ты пришло время развлечения, то значит пришло, то есть знак равно, пришло время для отдыха. Так ли это? Или есть разница между этими понятиями? Отдых и развлечение. Пожалуйста.
1: После развлечения тоже иногда нужен отдых.
0: Поясни, а в каких случаях? Что значит после развлечения тоже иногда нужен отдых?
1: Ну, например, экстрим какой-нибудь ты...
0: Ногу сломал, да?
1: Ну, нет, просто...

0: Просто, например, ради развлечения ты собрался, я не знаю, забраться в горы.
1: Так.
0: И ты вот собираешься, собираешься, собираешься, и тебе периодически нужен отдых от твоего развлечения.
1: То есть подниматься в горы – это тяжелый физический труд. Какое же это развлечение?
0: Но тебе же доставляет это удовольствие, значит, это развлечение.
1: Ага, то есть это грань развлечения – это удовольствие, которое он получает.
0: Да, если ты на этом деньги еще не зарабатываешь, например.
1: Я почему как бы акцентирую внимание, просто наша задача – это все-таки попытаться лучше понять вообще сами эти понятия – отдых и развлечение. То есть одна грань развлечения – это удовольствие, которое доставляет нам занятия тем или иным. Но иногда это удовольствие может быть сопряжено и с физической нагрузкой, в том числе.
0: Конечно, да.
1: И поэтому после этого нам приходится отдыхать. Мы как бы развлекаемся, получаем удовольствие, что-то там отвлекаемся от повседневности. Но после этого тоже мы должны восстановить свои силы, как одна из граней. Вы что-то хотели сказать?
2: Ну, вы почти все сказали, что я хотел сказать. Но я хочу добавить к тому, что Маша сказала.
1: Да.
2: Более мелкий такой пример, понятный для меня.
1: Ага.
2: Вот я, например, люблю играть в футбол. Это для меня приносит огромное развлечение. Вот. Но после каждого футбола, то есть мне нужно реально время для реабилитации физически. И я понимаю, что как бы это для меня и отдых, во-первых. Я, например, меняю, например, если я работаю где-то там на работе, сижу перед компьютером, то мне нужно вот... выплеснуть всю вот эту энергию свою, которая внутри меня. Я играю в футбол, это для меня развлечение. Не знаю, я бы назвал это отдыхом, конечно, потому что любая смена деятельности – это отдых, я считаю. Вот, особенно, который тебе нравится. Вот.
1: Мы с вами сейчас дали понять друг другу следующее, что иногда от отдыха я могу устать, от развлечений я могу устать, поэтому мне нужен отдых. Но не ответили на главный вопрос. А есть ли разница между отдыхом и развлечением? В ваших ответах прозвучала следующая мысль, что развлечение для меня – это отдых. Я это понимаю. Я это понимаю. Но все-таки разница есть между отдыхом и развлечением?
3: Ну, отдых – это в большей степени расслабление организма, да, то есть человек должен поспать там подольше или просто полежать где-нибудь там на солнышке, позагорать. В общем, расслабление. А как бы развлечение – это то, что доставляет какое-то, ну, удовольствие дополнительное, активность какую-то подразумевает, да. Поэтому… Ну, можно соединить, например, расслабляясь на солнце, там, заниматься там, чем-нибудь полезным, там, более приятным, да, там, музыку, например, сочинять там, в уме, когда если тебе хочется, да, там, придумывать что-то, стихи, там, кто любит писать стихи. Да. Это вроде развлечение, но при этом это тоже активность умственная, допустим. И человек, расслабляясь телом, умственно напрягается, но при этом может тоже от этого устать.
1: Вы согласны, что это смежные понятия?
3: Да, это какие-то такие...
1: Что разница есть, но понятия очень близкие, очень смежные. Прямо вот так взять, там, разделить вот здесь отдых, а здесь развлечение, это очень сложно. Это смежное понятие. Хотя какая-то разница есть. Поэтому главный, основной вопрос, который я хотел задать. Когда развлечение перестает быть отдыхом? Есть ли у вас мысли какие-то на эту тему? Может ли развлечение перестать быть чем-то, что тебя заряжает, а превратиться во что-то другое? И мне кажется, что у вас есть ответ на этот вопрос.
0: Ну, не знаю, может быть, когда вся твоя жизнь — это развлечение, когда ты... Ну, не знаю.
2: Может быть, когда ты становишься зависимым от этого развлечения, например, не знаю, может быть, когда на тебя влияют твои друзья или так далее, которые тебе говорят, пойдем там и сделаем опять то, что мы привыкли делать, то, что мы считаем развлечением. Ты уже этого как бы и не хочешь, но как бы, ну, я не знаю, вот может быть так вот, когда, то есть ты привык что-то делать, или это у тебя вошло в зависимость, или что-то еще, и как бы это уже для тебя совсем не отдых.
1: И что происходит, когда ты зависим от развлечения?
0: Мне кажется, здесь друзья-то ни при чем.
1: Что, друзья не при чем?
0: Друзья не при чем,
2: друзья,
0: это же твой выбор.
2: Подтолкнуть, да.
0: Про твою же жизнь говорим.
1: Ну, хорошее начало для того, чтобы нам развернуть эту мысль. Во-первых, когда... Давайте начнем вот с этой мысли. Развлечение перестает быть отдыхом тогда, когда вся жизнь превращается в развлечение. То, о чем мы говорили с вами до этого, говорит о том, что развлечение, так же, как и отдых, не должно быть слишком много. Вы согласны или нет? Было ли у вас так, что, возвращаясь с отпуска, кто-то с отпуска, кто-то работает, возвращаясь с каникул, уже наконец-то хочется начать работать или хочется пойти на учебу? И ты уже с такой ностальгией вспоминаешь, там, я не знаю, двери своего учебного заведения, представляешь, как ты туда зайдешь, наконец встретишься с друзьями, сядешь за парту. Почему? Тебе что, надоело на каникулах, что ли? Или то же самое ты испытываешь, когда возвращаешься с отпуска. И даже такая ностальгия, вот как ты встанешь утром, сядешь в автобус там. Ну, про нижегородский автобус я, конечно, ничего плохого сказать не хочу. Может быть, вы такой ностальгии не испытываете, но тем не менее. Думаешь, как придешь на работу, как сядешь на свое рабочее место. Ты что, устал в отпуске? Да, я согласен с тем, что, развлечения, как и отдых, перестают выполнять свою роль, то есть заряжать человека, тогда, когда их становится слишком много, в том числе и развлечений. А можете привести какой-то пример? Когда развлечения становятся слишком много, это, наверное, то, что вы сказали, когда ты начинаешь становиться зависимым от него.
2: Да, я, правда, вот сам сейчас пытаюсь вспомнить, если было ли у меня такое в жизни.
1: Ну, не обязательно у вас.
2: Вот, ну, и пример, в принципе, я не знаю, может быть, какие-нибудь походы в клубы. Я, конечно, не сталкивался с этим, что у меня, как бы, становились мои развлечения, как бы, участились, и я не знаю, что до того, что они мне уже просто, как бы, были лишним.
1: Уже все здесь.
2: Ну, да, есть, как бы, спорт, который я еще очень люблю. Бывает, что я за неделю слишком часто занимаюсь этим, и это, ну, просто истощает мой организм, я понимаю, что так нельзя.
1: Да.
2: Вот. Но, как бы, это мне нравится, развлечение, но, как бы, организм говорит совсем другое. И после этого я принимаю решение, то есть, сокращать для себя такие походы, например, футбол, хоккей и так далее.
1: Хороший пример. Физическое развлечение, которое привело к физическому истощению. К чему еще может привести неумеренное развлечение в любой области? Вот развлечение спортом, любимым делом каким-то, ну не каким-то любимым делом, а конкретно мы говорим о спорте. Чрезмерное им увлечение истощает физически, и ты понимаешь, его стало слишком много, оно уже меня не заряжает, оно уже мне ничего не дает, оно у меня только отнимает. Потому что у каждого из нас есть в жизни какие-то обязанности. Да? У кого их нет? Поднимите руку. А? И слава Богу. Хорошо, что у всех есть обязанности. И вот те силы, которые ты должен был направить на то, чтобы выполнять свои обязанности, учиться или работать, заботиться о детях или служение в церкви нести, эти силы отняло у тебя твое развлечение, которого у тебя было больше, чем требовалось. Давайте попробуем привести еще какие-то примеры. Когда бывает так, что развлечение оно высасывает, а не дает?
3: Я бы сказала, что сейчас развлечений очень много стало, разнообразных, и человек пытается то пойти в магазины, там, ну, купить себе много одежды, то потом походить по всяким кинотеатрам, то там, я не знаю, в бильярд или еще куда-то. Раньше как-то было все это поскромнее, собирались там в клубе, посидели, потусили по подъездам.
1: Шахматный.
3: Да, там вообще в древние времена там вообще тоже гуляли по улицам с гармошкой. Ну, как бы вот было развлечения, были такие примитивные. Сейчас настолько много развлечений.
1: Естественные, давайте лучше скажем, развлечения были есть более естественные, да?
3: Да,
1: то есть встреча с друзьями, общение, гармонь по вечерам. Утро поразвлекались, на утро работа, да, и не было времени для того, чтобы заполнить слишком много времени, так сказать, этим развлечением. Я правильно?
3: Сейчас приманивает это развлечение.
1: Сейчас их как бы настолько индустрия в нашем потребительском обществе, обществе потребления, настолько развита индустрия развлечения, что она занимает слишком много времени, отнимает слишком много сил, и ты иногда, ну, если ты этим увлекаешься, ты можешь остановиться и задать себе вопрос: стоп, куда ушли мои деньги, например? Куда ушли мои силы? Куда ушла моя сессия? Да? А потом вспоминаешь, так, опа, а я знаю, куда. Она ушла там в клуб, она ушла в кинотеатр, она ушла в компьютер, она ушла в интернет, в конце концов.
4: Да, хотела как раз сказать о том, что одним из особо популярных развлечений сейчас — это компьютерные игры. И молодой человек, приходя там с учебы или с прогулки, засаживается за компьютер и проводит, ему кажется, там 15 минут. Он перевел взгляд на часы, уже 5:30, и пора вообще вставать. И его жизнь вот так пролетает. А недосып, они, как говорится, очень пагубно влияют на организм. И человек, проведя за компьютером довольно много времени, может потом потерять интересы к самой жизни и аппетит к еде, и закончить очень плачевно свою
1: жизнь. Позвольте мне сделать маленький комментарий. И потому что он как раз подходит, к вот этим словам. Было проведено очень интересное исследование в Соединенных Штатах Америки. Я взял эту информацию с портала здоровье.com. 12 тысяч подростков были опрошены. И вот что выяснили, что сегодня современные подростки 70% спят меньше положенных 8 часов в сутки. Это приводит к следующему. К недосыпанию, такое хроническое недосыпание приводит к тем, что такие подростки отличаются рискованным поведением, они слишком часто рискуют. Это их подталкивает к злоупотреблению алкоголем, курению, к агрессивному поведению и ко всяческой невоздержанности. И, к примеру, вот 50% школьников и студентов, спавших меньше 8 часов, признали, что они употребляют алкоголь, в то время как молодые люди, у которых нет проблемы со сном, которые высыпаются, 36% из них сказали о том, что они употребляют алкоголь. Но это статистика, это наука, это говорит о чем-то говорит. И вы действительно правы, современные развлечения преимущественно они ночные. Ну, я, конечно, не берусь утверждать в целом, но, как мне кажется, это интернет, это те же самые компьютерные игры. Если днем все-таки тебе приходится идти или на работу, или на учебу, то больше именно к вечеру начинают люди развлекаться. Это интернет, это компьютерные игры, это просмотр художественных каких-то фильмов допоздна. И потом это развлечение, которое ничего не дало человеку, а только отняло силы, приводит к тому, что человек теряет интерес к повседневности, к реальности. И вот теперь ваша очередь.
0: У меня просто складывается такое ощущение, что развлечение — это bad, это зло. Плохо, это зло. Ну, я не знаю. Есть достаточно много молодежи, которые умеют отдыхать, которые умеют контролировать процесс отдыха, процесс развлечений. Ну, я не хочу всех под одну гребенку, что вся молодежь сидит в интернете, и это зло. Ну, мне не хочется так говорить.
1: А кто умеет контролировать время, проведенное в интернете? Вот я хочу посмотреть в глаза этому супермену. Очень
0: почему
1: приятно
0: бы
1: познакомиться. Вот лично у меня это с трудом получается. Но я тоже не говорю, что это плохо.
0: Просто мне кажется, проблема вот этих вот негативного влияния развлечения на человека, это не внешняя проблема, а внутренняя.
1: Проблема не в самих развлечениях.
0: Не в самих развлечениях, а внутренняя проблема человека. И в его одиночестве, в его непринятости в обществе, в его семейных проблемах, в его психических травмах детства. Ну, и не хочется говорить, что это развлечения такие плохие.
1: То есть, если ты одинок, если у тебя в детстве были травмы, ты обречен стать зависимым от интернета не вылазить из клубов.
0: Это, по-моему, прямая такая.
1: И что? Ну, хорошо, и вопрос, а что делать в таком случае?
0: Вот.
1: И тут мы с вами зависли. Но тем не менее, да, мы подошли, наверное, к самому важному вопросу. И замечание я это поддержу. Я это замечание поддержу. Проблема, безусловно, не в самих по себе развлечениях. Если это разумные вещи. Конечно, если кто-то скажет, что я развлекаюсь тем, что я курю марихуану или курю наркотики, я, конечно, скажу, что это развлечение плохое само по себе. Оно зло само по себе, правильно, да? Вы согласитесь, что есть развлечения, которые являются злом само по себе. Но если речь идет о чем-то действительно нормальном, естественном, те же самые фильмы, интернет, то сказать о том, что это зло само по себе, конечно, нельзя. Проблема в твоем отношении к ним и в том, как ты их используешь. Правильно я вас понимаю?
0: Мне кажется, это вот так же, как с едой, например.
1: Да. Еда — это не зло.
0: Еда — это не зло. Арбуз, например, это не зло. Но когда ты съешь его...
1: Хотя после 9 часов...
0: Когда ты съешь его очень много, тебе будет просто плохо.
2: Я, когда вы говорили, вспомнил один пример. Разговаривал со своим другом, одногруппником. Я не знаю, конечно, это не развлечение, а курение. Он курит, значит, я не знаю, сейчас продолжает, но он тогда хотел бросить. И мы с ним говорили о том, я его спрашивал, слушай, тебе нравится или у тебя зависимость, или что, почему ты куришь? Но, говорит, ты знаешь, я, говорит, задумался об этом, он смотрел какую-то программу там какого-то психолога в интернете, и он реально понял, говорит, я, понимаешь, я не хочу курить. Я даже не от того, что мне это надо, от того, что говорят, ну, нервы успокаивают. Да, я понимаю с каждым разом, что я курю просто от того, что или привык, или ребята зовут, пойдем покурим. Ну, как бы это... То ли зависимость от общества иногда тоже, то ли... Он говорит, я понимаю, что это мне ничем не помогает. Но реально, я, говорит, понял, что у меня

0: Нет такой, ну, зависимости. Я могу оставить курить и просто не курить, и будет то же самое.
1: Но это тема, это тема,
0: Это
1: наверное,
0: тема курения. Но да, но
1: больше,
0: здесь
1: да,
0: того, что я говорю, иногда развлечения, они могут уже как бы не доставлять
1: а превратиться
0: развлечения.
1: В зависимость
0: Да,
1: и уже не доставлять никакого даже удовольствия. Вы это хотите
0: именно
1: сказать?
0: так, да.
1: Да. Это, конечно, это переживают и курильщики, это переживают и зависимые от наркотика, это переживают зависимые от алкоголя. Когда для них это было развлечение и было удовольствие, а со временем превратилось в зависимость и даже перестало приносить удовольствие. Поэтому есть вещи, которые я однозначно могу назвать злом по сути, по своей природе, и сказать, что развлекаться этими вещами нельзя.
2: Опасно просто.
1: Опасно, потому что они превратят тебя в раба и будут отнимать и вообще ничего давать не будут. То есть развлекаться этими вещами категорически нельзя. Ну, об этих вещах мы с вами только что как раз-таки поговорили. Мы отметили там наркотики, алкоголь, табак. И можно привести еще массу примеров. Но возвращаясь вот к замечанию, которое было сделано. А если говорить о вещах, которые ну просто нельзя взять и вычеркнуть из жизни, но которыми мы развлекаемся чрезмерно, а как себя контролировать. Давайте возьмем интернет, ну вот просто интернет, но ведь это же наша общая радость и боль и общее развлечение. Интернет. Ну хорошо, ну а как себе научиться контролировать? Вот что вы делаете, чтобы себя контролировать, чтобы не проводить слишком много времени в социальных сетях? Нет опыта такого.
2: Что плохого в социальных сетях?
1: Да нет ничего плохого. Но если ты там сидишь вместо работы, сидишь или вместо того, чтобы почитать книжку или в саду поработать немножечко, или помочь там по дому, ты сидишь в социальных сетях и в интернете оторваться не можешь, то это уже плохо.
2: Это уже говорит о твоей личности, о том, что ты незрелая личность, ты
1: делать?
2: Не можешь себя остановить.
1: И что делать?
3: Я знаю хороший способ.
1: Пожалуйста.
3: Чтобы долго не сидеть в интернете, нужно назначать какие-то себе дела, может быть, встречи. Еще знаю одних людей, которые очень хорошо следят за тем, чтобы их дети не сидели долго в интернете, это родители.
1: Это коллективная ответственность.
3: Да, возможно, коллективная ответственность.
1: Это отчасти это коллективная ответственность. Но Давайте мы поговорим немножечко поговорим о хорошем под конец. Много говорили о плохом. Единственное, что я хочу заметить, что я хочу сказать, что вы знаете, как из стакана, из простого стакана, как выкачать из него весь воздух, удалить весь воздух. Знаете, как это сделать? Если начать из стакана каким-то образом буквально выкачивать кислород, что с ним произойдет? Как вы думаете, когда там не останется кислород? Он лопнет. Даже очень крепкий стакан, с толстого, он лопнет, потому что внешнее давление будет настолько больше внутреннего давления. Внутри давления не будет, кислород создает это давление, что он лопнет. А на самом деле все очень просто, надо налить туда воды. И когда ты нальешь стакан воды, ты оттуда вытеснишь воздух. И так же самое с развлечениями, которые превратились в зависимость. Ты не можешь взять их просто и вынуть из своей жизни, удалить из своей жизни, потому что пустота, которая там образуется, и если ее потом не заполнить чем-то другим, эту пустоту, то оно вернется обратно с большей силой. Почему я в этом так уверен, как вы думаете? Я как пастор, как служитель, как человек, который знает Библию.
3: Потому что в Библии об этом прямо
1: сказано.
3: Даже
1: Иисус об этом говорит, что если ты прогнал демона и не занял свой дом, твой дом, дом твоего сердца не занят чем-то другим, то этот демон, когда он будет скитаться и не найдет себе места, он возвращается обратно, видит дом выметенным, видит дом чистым, имеется в виду, Иисус говорит о сердце человеческом, идет, берет с собой 7 злейших других и возвращается. Этой притчей Иисус Христос хочет как раз таки сказать, что если ты что-то удалил из своей жизни дурное, ты должен на это место обязательно поместить что-то доброе. Поэтому если есть какое-то развлечение, которое ты чувствуешь, оно отнимает, а не дает, ты должен чем-то другим начинать заполнять свою жизнь, чем-то добрым, что тебе поможет отвязаться от того, в чем ты зависим сейчас, и поможет переключиться на вот какой-то другой предмет, какой-то другой объект внимания. И тогда ты сможешь преодолеть свою зависимость. Поэтому вот последний такой вопрос. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? У нас все-таки тема развлечений и отдых. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? Пожалуйста.
2: Ну, я не знаю.

0: Ну, вот вчера, например, я в кино ходила, и, ну, было достаточно, это как бы конкурсный показ был, и было очень много молодых людей, ну, которые, действительно, это развлечение, которое тебя наполняет, и, ну, наполнило вот всех людей, которые были в зале, потому что это была серия короткометражных фильмов, которые несли какой-то такой социальный, нравственный посыл, такой, какой-то такой душевный, сердечный, вот. И, ну, причем вот каждый из короткометражек, ну, нельзя какую-то вот так вот, ну.
1: Чему вы научились?
0: Ну, на самом деле там просто эти вопросы поднимались, а решение ты уже, ну, сам принимаешь. И какой вывод сделать сам уже внутри себя примешь. Ну, я
1: Понятно.
0: просто к тому, что умеют молодые люди отдыхать. И
1: Когда хотят найти
0: да, и это,
1: то,
0: ну,
1: что их
0: и
1: наполняет,
0: можно
1: а
0: найти
1: не
0: развлечение, которое тебя будет
1: которое будет тебе
0: наполнять.
1: наполнять.
0: Да.
1: Вот хорошо, что еще может быть хорошим и развлечением, и отдыхом одновременно? Богдан, что ты думаешь об этом?
2: Ну, в прошлой зимой мы начали кататься на сноубордах, и я понял, что это очень классное развлечение. Вот, ну, от него не так, может быть, и отдохнешь, потому что там больше устанешь, чем отдохнешь. Но когда ты
1: Ну,
2: домой
1: эмоционально
2: приедешь,
1: отдохнешь.
2: да,
1: Эмоционально отдохнешь.
2: эмоционально. Но когда ты домой, я вот приезжаю домой, я просто, ну, я не хочу отдыхать. Мне вот понравилось, я хорошо провел время, я могу идти дальше учиться, ну, следующую
1: Тебя это
2: неделю.
1: зарядило.
2: Да, вот, мне нравится. Поэтому я отдыхаю, хоть это и не приносит такого физического отдыха.
1: Да. Но это тоже отдых, замечательный. Физическая активность, да? Физическая активность – это великолепное развлечение, великолепный отдых. Вы наверное, согласитесь, да, с этим, что умеренные занятия спортом, умеренные занятия физической активностью, особенно если это происходит на природе, на чистом воздухе, конечно, это великолепное развлечение и отдых. Вы что-то хотели сказать?
3: Мне, например, очень нравится, когда развлечение становится для тебя деятельностью твоей по жизни. То есть, например, ну не то чтобы постоянной работой, да, но человек находит себя в этом и может как бы с помощью своего развлечения, например, еще и деньги зарабатывать. Вот я считаю, это очень хорошо. Например, ну, художники или какие-то творческие. Я, например, вот создаю графику. Мне очень нравится как бы это делать. И я чувствую, что я, ну, как бы не то, что работаю, а половину своей как бы деятельности у меня направлена
1: Вам
3: на...
1: нравится то, чем вы
3: Да, мне
1: занимаетесь?
3: это приятно, я получаю удовольствие. То есть я развлекаюсь одним способом, как бы создавая
1: Как это
3: графику и
1: классно!
3: работаю
1: Как это
3: параллельно.
1: классно, когда то, чем ты занимаешься по жизни, тебе действительно реально нравится. Тебя в этом случае не будут увлекать развлечения и поглощать. Безусловно, это так. Поэтому молодые люди, которые только становятся как бы вот на этот путь обретения там профессии, учебы, должны об этом тоже думать, правильно? Что будет в будущем? Потому что если ты плохо учишься и учишься лишь бы для галочки, у тебя и профессия будет такая, и ты попадаешь в зону риска, если тебе не будет это нравиться, то, чем ты занимаешься, ты попадаешь в зону риска людей, которые могут стать зависимыми от чего-то, потому что основное дело твоей жизни тебе не нравится, оно тебе не доставляет удовольствия. Очень хорошее замечание, спасибо. Да, вы.
4: Есть такое мнение, что отдых — это смена деятельности. И однажды после долгой трудовой недели мы с ребятами решили вместе отдохнуть и поехали просто делать добрые дела. Поехали в дом инвалидов и там убирались. Ну, как бы, конечно, с ведома
1: Классно.
4: администрации. Во-первых, мы хорошо провели время вместе. Во-вторых, мы получили удовольствие от того, что помогли другим. И в-третьих, мы сделали приятное для тех людей, которые сами, может быть, ну, как бы
1: Да.
4: хотели бы это сделать, но не могли в этом
1: Я
4: участвовать.
1: хотел подчеркнуть. Физически, вот я хотел задать вопрос, вы уже мне помогли на него ответить. Физический труд может ли быть развлечением? Да, может. И только что мы услышали прекрасный пример, который говорит о том, что физический труд – это прекрасное развлечение, которое наполняет и приносит пользу. Но это тогда, когда это делается вместе, когда это делается коллективно, с друзьями, в хорошей компании. Всегда можно найти какое-то полезное дело, которое можно, собравшись вместе, сделать. Это будет и развлечением, это будет и общением. Общение, ну, общение, развлечение, это как бы вместе идет, и пользу это принесет. Так что, дорогие друзья, вот заканчивая, подытоживая, конечно, хочется сказать, что из развлечения как такового, безусловно, нельзя делать идол. И нужно избежать любыми способами той ситуации, когда то, чем ты развлекаешься, начинает тебя чрезмерно поглощать. Когда начинает отнимать твои силы, когда начинает отнимать твои физические, эмоциональные, интеллектуальные силы, развлечение должно быть отдыхом, которое тебе что-то дает и тебя наполняет. Самое интересное в жизни, знаете что? Самое интересное в жизни – это строить. Не дом, а строить и развивать свою собственную судьбу. Развивать свое тело, развивать свой ум, развивать свой характер. Вот это по-настоящему интересно. И хороший отдых – это часть этого процесса. Часть процесса твоего личного, индивидуального строительства твоей личности. Но чрезмерное увлечение развлечением может как раз-таки наоборот этому помешать.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет. Хорошо выглядишь.
1: Привет.
0: И в гостях у нас Виллис. Виллис, привет.
2: Здравствуйте.
0: Как мы знаем, Виллис, ты у нас проживаешь и учишься не где-то, а на другой части земного шара по сравнению с Россией в Аргентине.
2: Да, учусь и далеко.
0: Учишься и далеко. Вот мы знаем, что есть у тебя очень интересная история, которую ты бы поведал нашим зрителям, о том, что, оказавшись в далекой стране, ты смог найти, наверное, даже свое целое призвание среди друзей, которых там завел. Расскажи нам.
2: Да, это, наверное, история, можно так заговорить, единомышленники. Она о том, как... Это уже было, когда два с половиной года назад я полетел в Аргентину учиться. Вот. Но всегда как бы было желание служить Богу, всегда было желание каким-то образом делиться любовью Божией, да, с другими, с окружающими. И сначала это было сложно, потому что улетел я и другие ребята, которые туда прилетели из России, из других ближайших здесь стран, которые говорят на русском языке. Мы никто не говорили на испанском, но у нас у всех было желание делиться Словом Божьим и делиться любовью Божией с другими.
0: То есть так получилось, что когда ты прилетел со своими соотечественниками в Аргентину, вас объединяло не только то, что вы верующие люди, потому что верующих может быть очень много, и у всех свои менталитеты, а еще объединяло то, что у вас была именно цель вот нести Божью весть.
2: Да.
0: То есть прям все были вот именно, так скажем, вот именно такой вот закалки.
2: Энтузиасты,
0: да. Так, и...
2: Нас еще объединяло то, что мы все дружно как бы не говорили на испанском языке, мы посещали курсы, да, которые нас подготавливали к университету. И первое время мы не знали, чем мы можем заняться, мы просто вместе по вечерам садились, изучали Библию, и однажды нам пришла такая идея, это уже прошло где-то полгода, создать свою миссионерскую группу. Тоже думали, что мы можем сделать, потому что знания языка еще были достаточно слабые, объясниться было трудно, и мы решили, что мы сможем найти своих единомышленников в школе, которая рядом была школа, то есть ребята до 12 класса, они там тоже учатся, приблизительно возраст 10, 15, 18 максимум лет мы выбрали, поговорили с ребятами со школы и предложили им участвовать в миссионерской группе, там, где они смогут говорить о Боге.
0: А эти ребята, они были русские или это уже
2: местные? Нет, это уже были местные с Аргентины.
0: Виллис, вот ты говорил, что пришла, вот у вас появилась у вас идея создать миссионерскую группу, да, ты сказал?
2: Да.
0: А вот еще какие-то идеи были у вас, может быть, еще как-то чем-то, так скажем, вот, ну, каким-то, так скажем, правым делом себя занять? Какие-то, может быть, были попытки, варианты или вот... А почему бы нам не создать миссионерскую группу сразу же, бац, и вот пошло оно?
2: Нет, но мы до этого вместе как бы изучали Библию, мы старались просто общаться с людьми, но общаться на серьезные, допустим, да, темы или там духовные, да, для этого уже нужно иметь как бы глубокие знания языка, потому что там как бы лексикон нужен достаточно с большим словарным запасом.
0: Угу.
2: Вот.
1: А вот дети быстро согласились
2: Знаете, на удивление, да, потому что у них было... много свободного времени, мы им как бы сделали интересное предложение в плане служения, потому что это было нестандартное служение, как бы это было связано с рисованием, с посещением домов и с наклейками на столбах.
0: Кстати, вот мне в плане детей очень понравилось, потому что вот я люблю русских детей, ничего против них не имею, но сейчас, если взять детей возраста 10-18 лет, да, то, знаете, вот поанализировав, посмотрев на них, ну, там сейчас в приоритетах у них многое другое, там гаджеты современные, какие-то игры, там погулять туда-сюда, а тут ребята сразу же согласились вот на такую вот хорошую работу.
2: Потому что это тоже было на улице, мы их не заставляли сидеть в помещении, слушать какие-то лекции, да, это как бы здесь надо ходить, здесь ты можешь общаться, здесь они могут ходить группами, что люди, ну, как бы у нас было три подгруппы, да, в которые приблизительно было по 15-20 человек. То есть в общей сумме у нас было где-то 60 человек в нашей миссионерской группе. Вот, и они делились на маленькие группки, кто с кем общался, ходили, общались между собой на свои темы и в то же время могли слушать.

0: жить тем, что они проходили мимо дома и оставляли письмо, которое мы до этого заготавливали в течение недели. И каждую субботу вот мы делали такой маленький обход по городу, делили его на сектора. Первая группа у нас клеила на доски объявлений и на столбы, допустим, у нас слово «надежда» и небольшой текст из Библии о надежде. И получается, человек может пройти, увидеть слово «надежда» и оторвать этот листочек, uh-huh. прочитать и как бы оставить себе это обетование. Вторая группа у нас занималась письмами, да, то есть мы писали письмо в течение недели, думали, как бы, что лучше можно было бы оставить людям, какое послание, которое делилось у нас на четыре фазы. Первое — это мы просто как бы знакомство с Богом, здравствуй, что я Бог, я есть, я существую, я тебя люблю, и у меня для тебя есть обетование. Второе письмо — это уже более подробное обетование о его любви, да, о том, что как бы он нас всегда слышит, заботится. Третье письмо у нас уже было больше связано о тем, что человек должен осознать свою жизнь и задуматься, что он может сделать для Бога. И в четвертом письме мы его приглашали в церковь.
1: Найди, найди свой путь.
2: А скажи, Виллис, какие-то сложности возникали вот у вас? Потому что вроде так вот все интересно, красиво звучит. Но, что называется, даже в дружных коллективах порой возникают очень большие трудности, может быть, конфликты, какие-то разногласия.
0: Разногласия у нас тоже иногда были. Это, скорее всего, в выборе, что будет делать какая подгруппа. Это было в самом начале. И потом у нас были больше не разногласия, а, наверное, сомнения. Правильную работу или мы делаем, потому что как бы уже ребятам это понравилось, да, которые со школы были, они были достаточно заинтересованы, потому что они ходят, общаются, как бы, и в то же время могут служить. А у нас, как бы, да, как бы лидеров проекта, мы начинали задумываться, есть ли это вообще какой-то результат.
3: И как долго проходил этот миссионерский проект?
0: Он до сих пор работает уже больше года.
3: Ничего себе. И какие у вас результаты?
0: Слава Богу, результаты позитивные. Люди действительно начали приходить в церковь. Мы получили тоже много позитивных ответов. Как бы самая популярная там социальная сеть — это Facebook. И люди, которые срывали вот эти вот письма, библейские текста, они много кто делал репост в Facebook, писали о том, что действительно в нужный момент и в нужное время этот текст им помог. Вот те, которые тоже получали письма, тоже слышали много позитивных ответов о том, что действительно они почувствовали, что Бог есть, потому что многие не задумываются, да, его существование, его любви, как бы живем в своих заботах, в своих проблемах, работа, дети, семья, как бы не задумываемся, а так они смогли остановиться и немножко задуматься.
3: Но ты-то сам не католик, и как была реакция у людей?
0: Вы знаете, оказалось так, что достаточно позитивное, потому что мы просто хотели рассказать людям о Боге, призывали их как бы читать Слово Божие, это Библию, и делились опытами и любовью, которая в нас есть.
3: А у вас есть какой-нибудь там, не знаю, прям яркий пример приходящих людей, которые вот прям вот писали, что вот да, вот этот стих или вот это слово меня очень спасло, или...
0: Наверное, есть немножко другие примеры. Это когда люди приходили в церковь со временем, они говорили, что вот в той суете, которая у них проходит каждый день, они были верующие, да, говорили, что мы верим в Бога, но не задумывались на протяжении недели или даже в конце недели, когда есть свободное время, говорят, что просто не задумывались, только там на праздники, да, как бы христианские праздники. И сказали, что эти письма и эти... карточки, да, которые висели, которые они могли сорвать, действительно оказали свое позитивное влияние на них. Они стали задумываться больше о духовных ценностях и начали больше задумываться как бы о Боге и что они могут сделать для Него.
2: А каким вообще вот образом вы распространяли вот эту всю религиозную информацию? Прям вот как в России, я знаю, там на столбы куда-нибудь наклеить, почтовый ящик бросил, я не знаю, в офис пришел, на, вон, читай.
0: Да, мы оставляли в почтовых ящиках, в обычных жилых домах, вот, и на столбах, и на досках объявления.
2: Виллис, а почему ты вообще захотел стать миссионером?
0: Вы знаете, наверное, мне кажется, каждый человек, который знаком с Богом, который чувствует, что он присутствует в его жизни, он не сможет промолчать, не сможет жить без желания поделиться, потому что Бог, Он действительно велик, Он творит чудеса в нашей жизни, Он нас заботится. И когда человек это чувствует, когда он видит его в своей жизни, я думаю, он просто обязан, и у него...

0: горит желание рассказать это другим, о том, какой он великий, о том, что он заботится о нас. Это, я думаю, это была наша основная, как бы, причина, да, потому что все мы были верующие, да, то есть мы верим в Бога, то есть это вся наша группа из приблизительно 10 человек. Мы продолжали изучать Слово Божие и понимали, что надо с этим что-то делать, делиться с другими, чтобы тоже другие могли испытывать эту радость.
1: Виллис, а вообще расскажи, в чем вообще разница менталитета аргентинского народа и русского? Все-таки мы все россияне, в Аргентине, извини, мы не каждый день бываем.
0: Ну, наверное, первое, то, что я заметил, здесь люди немножко более холодные, да, то есть не такие эмоциональные. То есть эмоции у нас как бы не принято сразу показывать, а там, даже когда ты здороваешься с человеком, как бы это не просто рукопожатие, это люди чаще обнимаются, то есть завести разговор немножко легче, они более доверчивые, очень разговорчивые. Ну, не все, конечно, но в большинстве. То есть войти в доверие человеку – это не так сложно. Как бы они легко идут на контакт, тоже сразу приглашают в дом. Очень общительная достаточно вообще нация.
1: А вот про русских говорят, что вот русские на улицах никогда не улыбаются. Вот я уже знаю, что ты сейчас ответишь. Вот в Аргентине, когда идешь по улице, вообще бывает, что люди идут, радостно улыбаются?
0: Ну, на самом деле, это такой очень... скользкий вопрос, потому что в большом городе, в принципе, я думаю, это в каждой стране одинаково. Люди нигде в больших городах не ходят и не улыбаются просто так. В нашем городе, я живу в маленьком очень городке, поскольку там всего население 10 тысяч человек, то есть мы относительно друг друга знаем, поэтому мы чаще улыбаемся, да, в городе маленьком. А в целом, не могу сказать именно про улыбку, что все ходят улыбаются, но с человеком все равно начать разговаривать, мне кажется, немножко легче.
2: Найди, найди свой путь.
3: А вот вернемся к миссионерскому проекту. Вот скажи, а какие опыты были у детей? Там что-то интересное у них случалось, там, может, забавные случаи?
0: Да, было у них там несколько забавных случаев. Я думаю, самое для них интересное было... это встреча с собаками. Они всегда очень эмоционально рассказывали, как они думают, заходить в дом, не заходить в дом, потому что собаки лают, иногда они заходят и не замечают сразу, что есть собака, собака к ним, они давай оттуда выбегать со двора. Как бы, да, это, наверное, такие самые эмоциональные были истории. Но, слава богу, вроде бы за все время никого не покусали. Собаки в своем вовремя останавливались, либо выходил хозяин, либо они успевали выходить со двора. Так что было все без печальных происшествий.
1: А что, табличка разве не было у дверей, у входа в калитку? Осторожно, злая собака. У нас же тут вообще у каждого частного дома висит, если есть собака.
0: Табличек не было, потому что, в принципе, там у нас в городе нет многоэтажек. Это все жилые, это все как бы частные дома в основном. И поэтому как бы уже не принято ставить табличку, потому что практически у всех есть собаки.
1: Угу.
0: Но все равно ребята шли напролом, у них была большая цель, да.
1: То есть даже собаки не останавливали детей?
0: Даже собаки не останавливали детей. Ну, конечно, есть некоторые ребята, которые конкретно у них есть страх, да, как бы они боятся собак, но вот они не заходили, да. Они тогда клеили вот эти вот письма и объявления, на которых они могли оторвать кусочек, да, бумажки, там, где был написан библейский текст.
1: Угу. Виллис, вот ты говоришь, что вот ваше вот это самое миссионерское служение, оно привлекает очень много людей в церковь. Но, как мы понимаем, оно состоит именно из молодежи. То есть молодежь, ребята молодые, а вообще взрослые люди есть такие, кто проявляет интерес и пытается тоже внедриться вот в эту,
0: да,
1: вашу группу?
0: Да, есть. Просто именно этот городок, в котором я живу, это больше молодежный городок, потому что там школа, университет, и сначала был построен университет, а потом был построен городок. Поэтому 4 тысячи из 10 – это студенты, а остальные 6 – это те, кто работают в университете, либо в ближайших заведениях, там, кафешках или еще где-то рядом.
1: Виллис, а вот вообще, что бы ты хотел рассказать, пожелать нашим телезрителям, потому что все-таки опыт у тебя очень интересный, и в Аргентину слетал, и в Бразилии был. Вот что бы ты хотел сказать нашим зрителям? Может быть, какое-то напутствующее слово, какую-то рекомендацию? Потому что сейчас евангельскую литературу все равно пытаются распространить везде. Но твой опыт все-таки...
0: Я бы сказал, наверное, что каждый человек, у которого есть желание, может не переживать, если есть какие-то трудности, да, потому что они бывают у всех. Если действительно чувствует побуждение, служить.

0: жить, чувство побуждения рассказать о любви Божией кому-то, людям, близким своим. Никогда не бойтесь, не переживайте, начинайте это делать, пробуйте. Сначала будет нелегко, но Бог всегда поможет, даст сил, даст мудрости и никогда не оставит.
1: Вилли, спасибо тебе за этот интересный рассказ. Оль, вот как ты считаешь, может быть, нам тоже стоит попробовать организовать нечто подобное?
2: Ну, я думаю, это можно, и надеюсь, что это заинтересует, но боюсь, что может некоторых из нашей молодежи это напугать. И вот что бы ты посоветовал, как с этим бороться, чтобы они не, ну, пошли тоже делать...
1: Чтобы ребята чувствовали себя увереннее.
0: Ну, страх — это нормально. Все, когда что-то начинают, это сразу нелегко. Есть препятствия, есть сложности, трудности. Но я думаю, в принципе, человек, который верит в Бога, да, и уверен в том, что Он его благословит в этом, будет немножко легче и начать, и со временем как бы не сдаваться, быть уверенным в том, что будет результат, как бы, да, Бог будет наставлять, давать мудрость, как это делать, каких себе компаньонов выбирать, да, в этом служении. И это не обязательно делать в большой группе, так можно и самому начинать, или с одним другом, если есть больше компаний, которые это могут делать замечательно. То есть здесь, я думаю, нет рамок в количестве людей, рамок, где ты находишься, рамок, на каком ты языке говоришь. Если есть желание, Бог всегда даст возможность.
1: Спасибо тебе, Вилли, за этот ответ, который в тот же самый момент является отличным выводом, друзья, к нашей передаче. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. В гостях у нас был Виллис. Пока!

Дети – цветы жизни. Когда-то это была аксиома, не терпящая возражений. Но сейчас все чаще люди готовы коренным образом пересматривать свои представления о семье и отношениях. Child-free – субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей –

0: Сегодня в нашей студии мы поговорим с прекрасными девушками. Здравствуйте. Привет, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Мы поговорим о теме Child Free. Хочу буквально вот сразу же в лоб задать вам вопрос. Что вы думаете об этой идее, о том, что дети – это не обязательно в семье? Какое ваше отношение?
1: Сказать честно, я была Child Free.
0: Серьезно?
1: Да, долгое время... Я считала, что дети – это обуза. Ну, вот в данный момент, конечно, я не совсем готова к детям. Хочется реализоваться, хочется как-то развиваться, и пока есть на это возможности, да. Но вот мне кажется, это вот все на волне какой-то моды. Вот когда пошла эта мода на Child Free, какое-то вот такое инфантильное поколение, что... Не знаю, я вот прям на вене этой моды подсела, мне кажется. Что вот, ну, дети – это... На них надо зарабатывать, нет свободы, теряешь себя, декрет вот этот вот, мужа теряешь. Ну, какая-то вот эта бытовуха, какая-то печаль, тоска, и думаешь, ой, лучше не без детей уже жить тогда. В свое удовольствие, как говорится. Но со временем это стало меняться.
0: Интересно, потом я обязательно задам вопрос, в связи с чем это поменялось. Спасибо. А ты как считаешь, Таня?
2: Ну, я считаю, что это, наверное, не норма. Ну, но это выбор каждого. И поэтому человек может и пусть выбирает, что хочет. Ну, типа, возможно, кому-то там по здоровью нельзя, возможно, еще что-то. Но, типа, это их выбор.
0: Поняла.
2: И их ответственность.
0: Спасибо.
3: Ну, мне всегда казалось, что семья и дети – это хорошо. То есть Child Free я никогда не была, и близких друзей таких у меня тоже нет. То есть я лично мне не приходилось разговаривать, какие-то там выслушивать аргументы за или против.
0: Сама ты как считаешь, что Child Free – это, ну, нормально, что в обществе есть люди, которые говорят, никаких детей?
3: Знаешь, я с одной стороны, как Таня сказала, это выбор каждого, с другой стороны, хорошо, когда выбор реально, максимально осознанный и честный. А мне кажется, что большинство женщин молодых, которые... придерживаются точки зрения, что я Child Free, это хорошо, это круто. Они на самом деле сначала себя как следует обманули. Ну, прям скажем, не было мужчины, который предложил бы руку и сердце. И не, ну, ну, никто не предлагает. Об этом думать неприятно. Осознавать, что, возможно, мне это не светит, неприятно. И нужно по-быстренькому себя убедить, что... Вот и уже как Вика сказала, что... Декретница – это опустившаяся, не следящаяся за собой. Ну, в общем, отупевшие мамаши, которые кроме пеленок вот, и ничего не знают, вот этих лекарств, вечных нычущих детишек, и они как бы рабы вот этих существ, которые еще непонятно, будут себя радовать или, наоборот, будут огорчать. Ну и все, и дальше весь уже арсенал. Вот я как-то, честно сказать, так считаю.
0: Спасибо.
4: Вообще в Библии написано, да, в Бытие мы знаем, плодитесь и размножайтесь. Так было заложено, да, Богом. Для каждого, да, для мужчины, как для женщины. Вообще, ну, как ты сказала, дети – это счастье, да, только каждый дополняет эту фразу по-своему. И здесь очень интересный момент. Мы живем в обществе, где мы не всегда можем, как ты, Вик, правильно сказала, да, реализовываться в том плане, что зарабатывать, да. К примеру, у них не такой большой заработок, и их смущает. Ну, мы понимаем, что есть разного рода родители. Да, это когда дети радости, вот они там живут, копейка с копейкой еле складывают. И, возможно, эти дети, да, выросшие из таких семей, приняли такое решение. Я не хочу такое будущее для своего ребенка. И поэтому они принимают такое решение, что я хочу сначала встать на ноги, потому что я не хочу, чтобы мой ребенок видел вот эту вот бедноту, когда мы вот складывали копеечка копеечки, еле-еле выживали.
0: Получается, что культура Child Free – это вообще, с одной стороны, это какая-то модная субкультура, да? С другой стороны, это может быть результат какого-то осознанного выбора, связанного с желанием лучшего не только для себя, но и для потенциального ребенка, которого бы они привели в мир. С третьей стороны, это еще есть и другая сторона, как физическое здоровье супругов, и есть еще момент, связанный с нелюбовью к детям вообще. Кто-то там называет их спиногрызами, да, есть еще много спектр прям каких-то мемов в интернете о детях, как о каких-то паразитах и так далее. То есть есть еще такое мнение. Но вот мне интересно, Вик, твое мнение. Вот скажи, пожалуйста, что поменяло твое представление о том, что вот ты была Child Free, а сейчас нет? Вот что на тебя повлияло? Как ты это осознала?
1: Я не люблю детей. Можете меня закидать камнями. Но это правда, с самого детства я просто не любила детей. Мне не нравятся капризы, они меня раздражают. Меня раздражает детский плач. Ну вот я такой вот человек, мне это не нравится. Но по мере взросления, ну это прям вот буквально в последний год, наверное, пришло ко мне. У меня есть племянники. Моему племяннику, ну как бы младшему, ему сейчас 9 лет. И вот когда он был маленький, я прям... Ну, он такой хулиганье был вообще, он дрался, чего попало, тут 3 года ему было, он уже такого вытворял. Я думаю, кем ты вырастешь, мальчик? Но сейчас это самый любимый человек там, на планете. Просто я так его люблю, я не могу, он такой зайка. Даже вот, несмотря на то, что он хулиган, ну вот, вот он поменял мое отношение к детям.
0: Интересно.
1: Не знаю, почему. Вот так.
0: Спасибо.
1: Но это не значит, что я по-прежнему перестала раздражаться на плач, там, капризы, нет. Чужих детей я не очень сильно люблю все-таки.
0: А я как раз и хотела вас, девочки, спросить, вот какой у вас вообще личный опыт взаимодействия с детьми, какие эмоции они у вас вызывают, и как это влияет на ваше представление о собственной семье? Таня, у тебя есть какие-то вот опыты, что ты общалась с детьми, и какие эмоции они тебя вызывают?
2: У меня был брат младший, когда он рос. В целом нормально все. Хорошо, у меня есть подружки, друзья, знакомые, у которых есть маленькие дети, вот до года, там кому-то 2-3. Я вообще любила детей, но сейчас...
0: Так, у нас обратная ситуация, да?
2: Да, у меня наоборот какое-то такое нейтральное. Я как бы... Она ребенку мама на руках, вот если он малыш, и такая, у тебя батюшки, какая прелесть, все, мама ушла, и мне больше не надо. Я типа не рвусь уже. Раньше у меня было какое-то рвение взять его на ручки, там, подержать, посюсюкаться, а сейчас что-то, ну вот я посмотрела издалека, красивый, миленький малыш, все, спасибо.
3: Я рада за вас, это ваше.
2: Пусть у вас все будет хорошо. Не знаю, ну как-то нейтрально сейчас ушло на спад.
0: Поняла тебя, спасибо.
3: Ну, я, когда еще не замужем была, я к детям спокойно относилась, к чужим. То есть не скажу, что они меня раздражали как-то. Ну, иногда только, вот, может, как Вика говорит, когда плачут, уж совсем долго или капризничают. Не могу сказать, что они меня прямо очень сильно умиляли. Ну, в общем, как все люди. Кто-то, вот этот ребенок нравится, это не нравится, как ко всем людям отношение было. Вот, но я детей, ну, я как бы понимала, что чужой ребенок – это чужой, а к своему-то я, наверное, по-другому буду относиться. Да. В общем, так и получилось.
0: Расскажи, что
3: поменялось? Да, у меня 2 детей, и я как бы хотела и дочку, и сына. Хорошо, что получилось дочка и сын, я рада. Вот, ну, что сказать, кроме того, что я их люблю.
0: А вот можешь описать, вот я по себе знаю, да, что когда ты относишься как-то к чужим детям, может быть умиление, но то, что ты испытываешь по отношению к собственному ребенку, это вот корневое какое-то есть отличие.
3: Это вообще, да, это не просто вот разница в силе чувств, это вообще какая-то вот небо и земля, это совсем по-другому. Я не знаю, как объяснить.
0: Да, там все захлестывает. Ты, Маша, можешь рассказать, о чем?
4: Мне интересен такой вообще момент. В плане хочется по вам пройтись. Например, Танин пример мне напоминает о том, что нам иногда... Ну вот почему бывает такое, да, вот если мы порассуждаем, почему вообще, в принципе, возникает child free? Понятно, что у нас с каждой эпохой, с каждым веком есть какие-то определенные моды, веяния и тому подобное, да? Почему мы сейчас с этим столкнулись? Потому что, мне кажется, у нас очень много того, что иногда детям, вот особенно старшим, поскольку Таня в семье старшая, да, вот доставалось вот это вот то, что они нянчились, они видели, и они как бы вот этот вот инстинкт, да, материнский, они как будто вот немножко отдали своим младшеньким.
0: Уже реализовали.
4: Да, они как будто немножечко его реализовали. И мне кажется, что вот в этом случае нужно немножко отдохнуть. Когда ты снова... Вот вы знаете, когда вот эта вот батареечка, она такая насыщается, когда немножечко это... подзарядилась, да, вот, то есть немножко вот этот вот отдых, вот, а момент такой вот, про который говорила Оля, у меня тоже есть такие друзья, которые, знаете, вот они так интересны, дети,
0: эу,
4: так рады за вас, но у меня сейчас одна из моих близких подружек беременная, и она так интересна, она такая, смотри, он растет, так интересно, да ладно, серьезно?

0: отмотать вот на 3 года назад, там, 10. Ну, то есть вот эти моменты. А, вообще, почему момент с детьми очень важен, да? А, мне кажется, это не просто так было задумано Богом. Смотрите, плодитесь и размножайтесь. Да, к чему это? Да, это же не только про секс, про удовольствие. Это про то, что когда у семейной пары рождается ребенок, вы знаете, вы как будто бы растете, да? То есть
1: это продолжение это человек, рода.
0: Да, это и продолжение рода, и в то же самое время без рождения ребенка как будто бы... я не могу сказать, да, что я не хочу оскорбить всех тех, у кого они, там нет детей, да, то, что, к примеру, они не взрослые, но здесь ты выходишь на новую какую-то ступеньку, ты сам в себе растешь, ты узнаешь новые грани, ты узнаешь что-то большее и о себе, и об этом мире. То есть с каждым новой какой-то ролью мы этот мир познаем все больше и больше. Это помогает нашей личности, в принципе, ну, расти и развиваться. Потому что если мы смотрим, да, потребности Маслоу, да, вот эту вот заезженную пирамидку, то мы понимаем, что там не только физиологические потребности, там есть они и выше. И мне кажется, в своем ребенке мы видим вот это вот продолжение. Бог нас как любит, как детей. Да? И здесь мы можем тоже проявлять себя, вот это вот, передавать любовь Христа, любовь Отца, вот, которой мы наполнены уже изначально физиологически. Да? И тем самым взращивая и удовлетворяя нашу даже духовную какую-то потребность, да? Выражая материнский инстинкт, да? Или отцовский, к примеру. То есть мне кажется, что это очень важный физиологический, да, и психологический процесс. Конечно, он несет в себе много трудностей и сложностей. Я понимаю, почему люди, которые относятся к Child Free, не хотят сталкиваться с этим. Потому что это очень важный процесс жизни, который заложен как раз-таки Богом, чтобы мы могли вообще улицезреть всю эту палитру и гамму жизни, чтобы прочувствовать ее на себе.
1: Спасибо. У меня сложилось сейчас такое впечатление, что ты девчонок прям уговариваешь, что и настолько убедительно. Но вот есть еще один аргумент, о котором мы не говорили, и он касается именно христиан, верующих людей. О том, что мы живем в такие времена, что по всем признакам видно, что уже вот-вот будет второе пришествие, и что непосредственно вот к окончанию этого периода будет очень тяжелая жизнь. И как говорил Христос, да, в Евангелии от Матфея, 24 главе, он говорит, что как же будет тяжело беременным и питающим сосцами в те дни. И для некоторых это является аргументом к тому, что уже не время рожать детей. Вот вы как считаете, действительно ли этот аргумент стоит того, чтобы его принять и признать как достойный?
2: Да. Если я правильно поняла, мне кажется, рожать было трудно во все времена, не только сейчас. Просто, ну, на мой взгляд, почему люди сейчас не рожают? Потому что раньше было тяжелое время, они все свое детство, грубо говоря, там, ну, батрачили. Потому что сейчас какое поколение? Ну, вот 30-летних, вот это вот все, они же застали такие тяжелые времена, и у них, по сути, не было детства. У них не было того, что есть у нас, вот, например, у современников, да? Мало игрушек, там, еды, может, у кого-то не было и так далее, какой-то там бандитизм был в России. А сейчас у детей такой достаток, и вообще у людей, в принципе, сейчас перенасыщенная жизнь. И они этим питаются, они сейчас дополняют то, чего не хватило им в детстве. Mm-hmm. И мне кажется, поэтому у них не хотят они детей, потому что им надо насладиться жизнью. Mm-hmm. Ну, это в какой-то степени эгоизм.
0: Ну да, когда мы только являемся потребителями. Вот я и говорю о том, что у нас сейчас некий бич того, что я хочу только потреблять. Мне не хватило, я хочу только потреблять в этой жизни. Да? Но здесь, извините, в эгоизме мы вообще тогда не сталкиваемся ни с чем. Ни с любовью, ни с близостью, ни с каким-то процессом личности. Mm-hmm. То есть мы вообще не говорим про взрослую личность. Это ребенок, который говорит «дай». И все.
2: Но опять же, женщина, которая рожает, вот говорят же, что беременность не болезнь. Угу. Но это еще какая болезнь? Потому что организм женщины претерпевает такие изменения кардинально, там просто внутренности все вот так вот в организме. Я не знаю, куда-то они там деваются, куда-то вот так вот скомкиваются. Ну, после беременности, во время беременности происходят такие вещи, могут вылезти какие-то болячки. И будет еще хуже, чем после беременности у некоторых. Это страшно. Страшно жить, страшно рожать. Вообще, вот, ну, мне страшно, по крайней мере, я
0: это,
2: вот этого боюсь.
0: Это понятно, да, что здесь мы сталкиваемся с определенными трудностями. Еще раз скажу, да, гормональные.

0: телефоны, и здесь там важно подобрать врача, да, важно подобрать...
1: Трудные роды, опять трудные же, не факт, роды, что да. выживешь.
0: Ну, то есть это тоже имеет место быть. Вот. Ну, а что будет, если, к примеру, ты не родишь?
1: А что будет, если я рожу, у меня получится вот эта вот послеродовая депрессия, я убью своего ребенка?
2: У меня это, сказочка вспоминается про Ганса, когда женщина, молодая девушка пошла в погреб. Ну, это немецкая сказка какая-то, я уж, конечно, точно не помню. Пошла в погреб, ее семья ждет, а ее нет и нет. Значит, ушла мать. Тоже нету ее. Потом ушла бабушка. Отец, в конце концов, пошел. Они там сидят все в погребе и плачут. Около бочки какой-то. Говорит, вы чего плачете? Да вот мы подумали, выйдет она замуж, родит ребеночка. Пойдет ребеночек в погреб, на лестнице споткнется, упадет, голову разобьет и умрет. Вот мы подумали, и нам так плохо стало.
0: Проблема
1: в том, что мы сейчас разбираем
2: просто поступление.
0: Нет, понятно, что, я говорю, есть разные, ну, своего рода причины, да, но в беременности тоже есть свои плюсы. Ну, то, что ты родишь, смотри, здесь это плод твоей любви.
1: Это, а знаешь, если нет, даже, а если даже, это плод насилия?
2: Даже если к беременности. У меня только одна подруга, наверное, я не знаю, из 10, сказала, что у нее была реально тяжелая беременность. Одна. У меня вот было две, и они обе прошли нормально. Я даже, честно сказать, вот никаких особых сложностей не испытывала. Кроме того, что я знала, что мне теперь одежду надо другую. Вот с одеждой были проблемы.
3: Тут, смотрите, мы можем на частных случаях много моментов рассматривать, да? Но так или иначе, вот я как человек, который 3 раза рожал, слава Господу, что дети здоровы, что все хорошо прошло, но вариантов, что может пойти не так, они абсолютно в любой сфере могут быть. Но почему-то для одной сферы мы готовы идти на риски. Те же самые профессиональное выгорание, оно тоже ведет к глубоким депрессиям и так далее. То есть, что значит не строить карьеру? Я не к тому, что я сейчас пытаюсь кого-то переубедить, а к тому, что вариант в том, какое направление для мысли мы выбираем, зависит только от нашей осознанности, от того, все-таки, какую стратегию жизненную мы хотим реализовать. И вот я хотела спросить, вообще тема child-free, по сути, она большую остроту и популярность приобрела в 70-е годы, что, по сути, это очень интересное явление. То есть были 40-е и 50-е годы послевоенные, которые вызывали у людей большое количество переживаний, как восстановиться, как популяцию восстановить. И этот период был, когда была популярна идея «Дети – это цветы жизни». Но потом, когда более-менее наступила стабильность, как раз и появилась идея child-free. Знаете, она как такой ответ, когда выросло то самое поколение, которое столкнулось, вот как ты говоришь, с трудностями, и оно вот из желания восполнить свои детские нереализованные потребности стало заявлять, что я сам ребенок, ну, по сути, вот это child-free звучит так, я сам ребенок, и поэтому я хочу жить для себя.
0: Поэтому какие мне еще тут дети?
3: Какие мне еще тут дети, потому что это дополнительная ответственность, которую я на себя брать не хочу. Видите, тут интересный такой момент. И поэтому, когда мы говорим, вот я child-free или не child-free, вопрос, а какая глубинная мотивация стоит за твоим выбором? Я вот хотела как раз вас спросить, есть ли среди вас такие знакомые, которые заявляют о том, что дети – это проблемы и трудности, и... готовы ли вы поддержать эту беседу, или, может быть, у вас есть какие-то контраргументы? Вот в первую очередь я тебя, Оль, хотела спросить. Вот что ты бы могла сказать, если бы ты беседовала с человеком, который позиционирует себя как child-free?
2: Если бы я не почувствовала, что он реально спрашивает совет моего мнения, да, вообще бы ничего не говорила.
3: Нет, а вот если действительно человек хочет услышать мнение женщины, у которой 2 детей, которая, мне кажется, ты выглядишь как человек, который наслаждается материнством.
2: Да?
3: Что бы ты сказала?
2: Ну, я просто своим опытом поделилась, и все. Что я могу еще сказать? Убеждать, но, слава богу, я не обличена саном проповедника какого-то, священника, который должен нести свет истины. Я только могу своим опытом поделиться. Да, я счастлива, что у меня 2 детей, и желаю того же всем.
1: Спасибо.
3: Не надо.
1: Ну, хотя бы
3: ты так покачала головой, расскажи, что...
4: Я бы ничего не посоветовала, ничего бы не сказала этим людям. Ну, реально. Не знаю.
0: Я знаю пример людей, которые не хотят иметь детей, потому что в их родительской семье с ними рядом родились дети-инвалиды. И вы знаете, когда ты видишь ребенка-инвалида, и он растет вместе с тобой, это тяжело. Я не говорю о том, что это страшно, они какие-то не такие, нет. Это прекрасные дети. И для меня герои те родители, которые не просто, да, там справились, а это где-то счастливые люди, потому что они не бегут куда-то, да, вперед, у них есть свои огромные достижения. Угу. Это порой дети более искренне радующиеся, чем другие дети. Угу. И я понимаю, что люди, которые видят рядом с собой такую, как бы, да, не проблему, а о том, что, ну, как бы, человеку, может быть, тяжелее в чем-то там реализоваться или еще что-то, да, или которые отдают все силы, помогая кому-то, ну, этому ребенку реализовываться, да, на какое-то время они принимают такое решение не иметь детей. Mm-hmm. Не потому, что они такие эгоистичные, им тут не хочется, потому что они в своей жизни столкнулись с этой болью. Как бы меня сейчас, да, не осудили, что это такие же дети, да, и что они на многое способны, я всей душой всегда была за, и я всегда говорила о том, что это круто. И мне очень нравится наблюдать, когда такие люди достигают успехов. Но очень больно и гадко наблюдать, когда общество их не принимает. Mm-hmm. К сожалению, мы страдаем такой тенденцией, особенно в эгоистичном мире. Потому что у них меньше амбиций, потому что там, ну, и разного рода причины, да, и мы сейчас не об этом. Да, возможностей. Хотя они очень одаренные, да, и у них есть свои какие-то возможности. Поэтому, наверное, столкнувшись с такими, как бы, людьми, да, и сталкиваясь с такими людьми, в первую очередь действительно нужно спросить, а какова твоя причина? Угу. Почему ты сделала такой выбор? Угу. Мне кажется, это самый главный вопрос. Вот. Потому что мы, да, как написано в Библии, мы не вправе вообще кого-либо осуждать. И да, конечно, нам заведомо сказано, плодитесь, размножайтесь, но как... Ну, мы не имеем права, да, осуждать тех, кто, к сожалению, не может иметь детей. Это огромная боль. И люди принимают решения не потому, что они какие-то там слабые, какие-то не такие, да. В жизни бывают разные ситуации. И мы все люди, да. Мы живем в греховном мире, и, к сожалению, это так. Вот. Нам главное понимать о том, что внутри происходит в нас, какие, mm-hmm. какой смысл, какие мотивы. И мне кажется, этот вопрос человек решает наедине с Богом каждый сам.
3: Да, спасибо большое за то, что ты подняла этот момент, да, что у каждого... мы идем каждый вот тем путем, который нам предназначил Господь. И те решения, которые мы принимаем, они тоже очень сильно зависят от того, какие у меня есть ресурсы, какие у меня отношения с партнером, какой у меня семейный опыт, какие у меня финансовые возможности. Но в то же время мы понимаем, что веер вариантов для каждой семьи, он огромен. Потому что так же, как мы встречаемся с семьями, в которых люди, так сказать, живут в свое удовольствие, но понимаем, что они решают какие-то свои внутренние задачи. И есть семьи, которые готовы взять на усыновление детей-инвалидов, да, понимая, что все ресурсы семьи уйдут на то, чтобы воспитывать этих детей. И мне кажется, что есть все равно определенный баланс в жизни каждого, который каждый человек выбирает сам. Но в то же время мы понимаем, что дети – это та задача, которую нам дал Господь для того, чтобы мы достигали больших высот. Потому что так или иначе, та ответственность, которую возлагают на себя родители, когда приводят в мир нового человека или берут, усыновляют, да, чужого ребенка, это задача, которая выводит человека на новый уровень, заставляя его решать задачи более такие ответственные, где-то наступать на горло своему эгоизму и так далее. Спасибо, девчонки, за эту беседу. Спасибо большое за вашу искренность, за ваши ответы. Друзья мои, спасибо вам за то, что вы наблюдали за нашей беседой. И хотела бы задать вам вопрос, поменялось ли как-то ваше мнение об теме Child Free? И если есть какие-то идеи по этому поводу, пишите в комментариях. Спасибо вам большое за ваше внимание и до новых встреч.
5: Оживотворил. Об этом сказано в послании Ефесянам. Он оживотворил нас. Ефесянам 2:5. То есть оживил нас. Я хочу говорить, ну, как можно более просто, понятно. То есть мы стали необыкновенно живыми. Вы знаете, Бог спасает парней, девушек, спасает. очень падших и очень сильно связанных когда-то в зависимости от алкоголя и наркотиков, и у них, и он их оживляет. Помните, Иисус сказал притчу о блудном сыне? Он говорит, сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. И у них такое в репцентрах есть такое выражение. Надо же, этот парень, он такой пришел, такой опухший, хромающий, вот он такой мертвый. И вдруг глаза горят, он живет. То есть такое выражение, если он вдруг ожил, глаза горят. Это так рассказывают парни, которые раньше были спасены, про тех, которые вот опять спасены. То есть жизнь вдруг пришла. И вдруг этот человек ожил. Когда молодой человек, уйдя от отца и растратив безрассудно и грешным образом все имение, которое он мог бы иметь как наследие и мог вложить это в свою будущую жизнь и в свою семью, он все потратил, живя распутно, и он стал нуждаться. Он потерял финансы, он потерял здоровье, он потерял пищу, он потерял дом, кровь, он потерял работу, он потерял друзей, он потерял чистоту. Он все потерял. И он дошел до уровня, когда он попросился к человеку пасти скот, а там были свиньи. И это был позор и стыд для юноши, еврейского юноши. Но он согласился на это, чтобы только жить. Но смотрите, что произошло. Вернувшись к отцу, то есть когда он пришел к отцу, а отец – это прообраз Бога, отец обнял его, то есть Бог обнимает нас, дадим слово. Он любит нас, он обнимает нас. Кто из родителей бы не хотел обнять своих детей? Конечно, мы очень хотим обнимать. И говорят, что полезно это даже для здоровья. Говорят, что если обнимать ребенка до 12 раз в день, это очень сильно приносит ему здоровье, его генам, его развитию приносит полезно. Оказывается, вот эта теплота любви и доброты, исходящая из родителей или друзей, она согревает человека, она утешает его, делает его здоровее, лучше. Поэтому, вот, к сожалению, деткам в детском доме не хватало этой любви, не хватало объятий. И они формируются часто колкими, такими вот черствыми. Они не виноваты в этом, просто им не хватало любви. Они были в административной системе. Но когда приходим к Богу Отцу и приходим в церковь, то Он идет навстречу. Он обнимает. И Он готов дать все новое. И Он говорит, дайте ему лучшую одежду, да? Дайте ему перстень на руку, обувь на ноги. Закалите теленка. Сейчас будем есть телятину, будем есть жарить мясо. Будем иметь праздник. Вот так Бог Иисус Христос показывает любовь Отца. И потому что сын мой был мертв, но ожил. Он пропадал, но он нашелся. Ожил. Так вот, где же начинается эта жизнь, когда мы оживаем? Когда мы оживаем необыкновенной жизнью, мы оживаем духовной жизнью. Мы были живы физически, но мы были мертвы духовно. Павел об этом пишет. Мы были мертвы. И да, сравнивая то, что когда мы получаем жизнь во Христе с теми, кто мы были до Христа, это была не жизнь, это не была жизнь, это было существование, это была такая биологическая, вот, довольно иногда грустная, скучная, печальная, депрессивная. И ну, иногда, может быть, развлечения, какие-то смех и глупости, но это была грешная жизнь, это была не жизнь. Это по сравнению с Божьей жизнью, вы уж простите, но говорю правду, это не есть жизнь. Это определенная форма смерти, духовной смерти, и жизнь душевного человека, и плотского человека, но не есть жизнь духовного человека. Но подлинная жизнь – это внутри нас, это духовная жизнь. Но она была умерщвлена Адамом. То есть написано, Бог сказал, когда вкусишь, то ты смертью умрешь. То есть когда ты согрешишь, когда ты вот сделаешь непослушание, если ты вкусишь, то ты умрешь смертью. Вот, то есть, и мы знаем все, что, и все об этом говорят христиане, что Адам физически остался живым, Бог не солгал. Но у него произошла вот эта disconnection, или как сказать, что разъединение контакта с Богом. Его дух не может существовать без Бога. Господь говорит, кто не пребывает во мне, тот засохнет, как ветвь. Он как засохнет, как ветвь, оно умрет. И это говорит о том, что есть жизнь Божия, которая была утрачена, к сожалению, Адамом. Он не знал, что это будет, как это будет. Они поверили змею. Они подумали, плод красивый, но что нам мешает? А может быть, правда Бог от нас скрывает что-то, что мы, Он не хотел бы, чтобы мы стали вот как боги. То есть у них появился интерес, у них появилось такое знание, любопытство, у них появилось такое желание все-таки попробовать. И когда они это сделали, то вдруг они духовно умерли.

Им стало стыдно. Они почувствовали чувство стыда, которое никогда детки не испытывают. Они маленькие, у них такие чистые сердца. Вы знаете, маленькие детишки, они могут бегать там и голышом. Там даже родители в Советском Союзе как-то было все наплевать.

причины, что убивают духовную жизнь. И назову способы, как мы оживаем духовно. Как мы живем духовно. Это настоящая прекрасная жизнь. И верующие, вы вкусили, что благ Господь. Мы вкусили, мы стали жить по-другому. Я вспоминаю, до принятия Иисуса я как-то ходил в каком-то полутьме. Вот как-то ходил, вроде бы пел иногда какие-то песни, играл на гитаре, ну, светские песни. Но внутри какой-то был мрак. Вот я помню, что путались мысли. Но когда я стал верующим, вот я принял Иисуса всем сердцем, мне было 16, я четко почувствовал, как будто бы вот до и после, вот прямо грань такая наступила, что как будто я стал жить во свете. Все стало по-другому. Мне захотелось ходить каждое богослужение, каждое... Раньше мы ходили по закону, но мы понимали, что так нужно. А это хотелось не пропустить ничего, вот все делать, любое доброе дело, потому что внутри образовалась жизнь. Что это за жизнь? Это рождение свыше. То есть свыше мы родились заново. То есть родились опять заново, только внутри. Наш дух родился заново. И вот эта жизнь Божья, как мы получили право на вот эту жизнь? Мы право на вот эту жизнь, которую потерял Адам, получили через смерть Господа за грехи и его воскресение. Благословен Господь, воскресивший нас, воскресением, возродивший нас воскресением из мертвых. То есть вот человек умер, и смерть перешла, вот духовная смерть во всех перешла. Я повторяю. Но когда Господь умер за нас, Он же умер за грех, то Он оживил наш дух во Христе. То есть, если мы приходим к Иисусу, мы свои грехи сложили Господу, отдали, отвернулись от греха, то есть обратились к Богу, то наш дух ожил. Потому что смерть для духа – это грех. Есть несколько причин для смерти, духовной смерти. И она ужасна, и она может постигать также некоторых верующих. И об этом написано. Это Бог нас предупреждает об этом. И, то есть, и жизнь важно сохранять. Вот как мы сохраняем физическую жизнь, да? Мы с вами сохраняем физическую жизнь. Да, мы кушаем, мы одеваемся тепло, если нам холодно, мы отдыхаем, мы сохраняем здоровье, мы оберегаем эту жизнь, мы пьем достаточно, стараемся воды, мы стараемся кушать что-то полезное, мы сохраняем эту жизнь. Физическую жизнь внутри нас. Мы сохраняем жизнь своих деток, да? Мы пытались их укутать, там, одеть, подышать воздухом на балконе, чтобы они подышали, вот, погулять и так далее. Все это сохраняет физическую жизнь. Разминка, здоровье, массаж и так далее. Там, ножки деткам, ручки растереть. Так вот, есть духовная жизнь, жизнь воскресения. Она прекрасная, она полна плодов, потому что это жизнь Духа. Какая она прекрасная? Давайте опишем ее. Послание Галатам, 5 глава. Что такое, какая духовная жизнь? Какие у нее прилагательные? Или какая это жизнь? Смотрите, что в ней есть? В ней есть любовь. В ней есть радость. Она полна мира, в ней есть мир. Жизнь Духа имеет долготерпение. То есть она может переносить скорби, трудности, финансовые проблемы, заболевания. То есть долготерпение. Дальше. Что в духе? Какой же дух? Вот какая жизнь? Что такое? Это написано благость, то есть доброта. Это милосердие. В этом духе есть милосердие. Ну, поставим большой палец. Большое милосердие, да? Дальше. Вера. Это сильная вера в этом духе есть. Человек живет полный веры. Дальше. Кротость. Воздержание. Это самоконтроль. И на таковых нет закона. Потому что они не приступают к закону. То есть это жизнь Духа. Вот какой духовный человек? Человек духовный – это любящий, имеющий радость, имеющий покой, мир внутри, имеет благость, внутри у него доброта, долготерпение, в нем много милосердия, он всегда готов всем помочь, в нем вера, он верит, что Бог может все, в нем кротость. Это значит, он кроткий, он не буйный, он не такой, не тщеславный, не гордый, он кроткий, он воздержанный, и на него нет просто никаких, скажем, нет никаких взысканий, потому что он совершенный, то есть его дух совершенный. Так вот, вот такой он человек. А что этот человек еще может иметь? Вот что имеет живой человек? Он может иметь дары от Бога. Он может иметь дары Святого Духа, получать слово мудрости, слово знания.
То есть получать слово мудрости – будущее. Он может получать слово знания о том, что Господь

делает. Это удивительно. Удивительно. Когда в деталях Господь может открывать будущее, и это, ну, я не хочу приводить примеры, это пророческое слово. Он может иметь сильный дар веры, когда вдруг вера снисходит на него, и он уверен, что если сейчас он повелит там уху открыться, оно откроется. Вера. Дары исцеления. То есть в духовном человеке могут быть дары пророчества, дары исцеления, дары истолкования языков. Интересно. Вот. Мы молились с одним братом, и я услышал, что его речь арабская. То есть арабские языки, ну, очень похожи на арабский. Вот. И однажды у него шло слово ко мне на этом языке, и он включил Google-переводчик. И Google-переводчик говорит, вы, очевидно, имели в виду вот эти слова. И с арабского переводит слова прямо в мою жизнь, то, в чем я нуждался. Вот интересно. То есть языки ангельские, есть языки человеческие. Это было то слово, которое мне было нужно. Я не буду его говорить, потому что, ну, чтобы не отвлечь вас от темы. Так вот, Господь, Он удивительный. И Господь через некоторых говорил на древнееврейском языке кому-то и так далее. Это тоже дар. Это тоже дар Святого Духа. И вот духовный человек, который имеет жизнь, вот жизнь в нем, она может течь через новые языки, через пророческое слово. Если мы берем речь, через прославление. Это живое прославление, это искреннее. Это может быть молитва живая. Вот возьмем живой человек, духовная жизнь, она выражается в прославлении, в проповеди, в учении, в добрых словах, в радости, не знаю, в радостных словах, в пророческом слове и так далее. Духовный человек, живой человек, он имеет жизнь, как бы свет внутри себя, он сияет, но видно верующим. Говорят, у него блестят глаза, у него, говорят, у него сияет лицо. Что с этим человеком? То есть люди некоторые говорят, помните, когда на Стефана смотрели, у него было лицо, как ангела? Потому что он видел славу Божию, эта слава отражалась и преображала его. Духовная жизнь, жизнь воскресения, она многогранная. То есть мы берем, во-первых, какой человек внутри, какие у него плоды, да? Теперь, какие у него дары могут быть в духе? Вот, какой он, что он может делать с способностью духа и так далее. И это прекрасно. И у него есть, у духовного человека, у него связь с Богом. Он чувствует духовную связь. Он какая-то у него вот в молитве это происходит, в размышлениях происходит, происходит через чтение слова. Но живой человек, у него есть обязательно источник тока, источник жизни, источник соединения. То есть, вот понимаете, да, как электрическая сеть. У нее должна быть обязательно генератор, обязательно электростанция или мощный щит, где, куда поступает ток, куда идет подключение. И так и Господь. И поэтому Он сказал, кто не пребудет во Мне, то есть кто не будет соединен со Христом, тот, как ветвь засохнет. То есть он будет мертвой ветвью. А такие ветви собирают и сжигают, бросают в огонь, они сгорают. Итак, мы видим, Господь предупреждает, что, во-первых, Он говорит, что кто пребудет в Нем, тот будет приносить много плода. Это живая ветвь. А кто не пребудет, это 6 стих, 15 глава, он засохнет. То есть одна из причин, почему люди могут духовно умирать, они перестают общаться с Господом. То есть ветвь, она призвана получать соки, ее вся жизнь находится там, в духовных корнях, вот как дерево, мы понимаем, как цветочки, которые мы хотим подарить, мы всячески их оберегаем, хотя бы немножко влаги, но мы знаем, это временные, они срезанные цветы, а уже в горшочках живые или посаженные, это уже, они имеют источник. И вот нужно обязательно быть с Богом. Если вы не хотите потерять духовную жизнь, а вы, я уверен, не хотите, держите связь с источником жизни всегда. И вот это, поэтому Христос говорит причину. Что еще убивает человека? Что убивает духовно? То же самое, что Адама и Ева. И Павел говорит об этом. Грех ожил, а я умер. Все. То есть, если грех в человеке оживет, почему нельзя, чтобы человек оживлял в себе грех? То есть, никогда не нужно идти к источнику греха. То есть, потому что если люди будут смотреть на грех какой-то, да, или слушать грешное, или думать грешное, то они себя отождествляют с грехом, и тогда грех оживает. Написано, похоть зачавшая рождает грех. То есть возникает у людей желание,
А желание рождает грех, а грех рождает смерть. Смотрите, грех рождает не что-то прекрасное, он рождает духовную смерть. И вот это об этом. И поэтому, смотрите, грех он убивает. А грех это он звучит страшно, но на самом деле он может совсем казаться не страшным. Немножко обиделся, вот, рассердился кто-то, а это уже грех. А Библия говорит, грех, гнев не творит Божьей правды, да? Человек разгневался, человек там, не знаю, возгордился и так далее. И так можно перечислять самые грехи, и аморальные грехи, и воровство, и обман, и лукавство. Но это грех, и грех он убивает. И поэтому, если мы хотим сохранить божественную жизнь, нам нужно хранить себя в чистоте. То есть, если что-то согрешили, Библия говорит, мы имеем ходатая, надо, значит, помолиться, надо, чтобы исповедать Господу, сказать, и мы имеем ходатая, праведника, но то есть, человек должен срочно-срочно понять, что, может, не сразу понимает, бывает человек, бывает, грех ослепляет, он ослепляет нас, он ослепляет людей. Давид не сразу понял, что он согрешил, он даже не понял, он потом только понял, что я согрешил. То есть это вот бывает ослепление. Так вот, когда Господь открывает человеку и показывает, что он неправ, нужно срочно покаяться, срочно обратиться к Богу, потому что сила греха – это сила смерти. Человек унывает, он печалится, он теряет радость, он теряет уверенность в Боге, он теряет уверенность в вечной жизни, он вообще расстроен, он недоволен собою, он в отчаянии, и дьявол его так начинает отталкивать от Бога, чтобы его погубить. Поэтому это ужасно. Вы знаете, я рассказывал уже случай, но один из молодых парней, он обратился к Господу, он бросил наркотики, алкоголь, стал служить Господу. И это было... Он обратился, по-моему, даже не в нашей церкви, это не важно, но он пришел в нашу церковь потом. И когда он пришел, и он сказал мне, я согрешил. И вот когда он согрешил, то есть он... какая-то женщина... этого молодого человека, она, обольстила его. Короче говоря, когда он согрешил, он пришел в таком тяжелом состоянии, он вышел вперед с покаянием. И он принял, покаяние, он искренне покаялся. И потом, когда мы сидели с ним, беседовали, я спросил у него, скажи мне, что ты чувствовал, вот когда ты согрешил, вот что ты испытывал? Я спросил человека, бывшего грешника, бывшего наркомана, алкоголика, который стал праведным, и теперь он вот не устоял и согрешил. Он сказал... Человек говорит, я чувствовал, как будто бы тяжелая бетонная плита придавила меня. Это как будто бы многотонная бетонная плита сдавила меня. Смотрите, что человек испытал. Он не испытал счастья, он не испытал радость, он испытал давление, поражение. Поэтому грех – это всегда плохо. Он выглядит, может быть, иногда хорошо, не всегда хорошо, но иногда он приукрашен как бы. Как вот плод в Едемском, но он всегда убивает. Поэтому если мы хотим иметь жизнь радости, мы хотим жить, мы хотим сиять, любить людей, быть добрыми, вообще получать Божьи благословения, получать свободные ответы на молитвы, нам нужно иметь святость. И вот Бог сказал в Откровении одной церкви в Сардисе, Он сказал, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И думаем, в чем же там причина? И когда мы читаем эту главу, в чем же причина, почему эта церковь была мертвая? А там есть ответ. Вот. Сардисской церкви. Что-то. Там ответ ниже читаем. Прочие, которые не осквернили одежд своих. То есть есть те, которые не грешили. Дела были несовершенные. Я не нахожу, что дела были совершенны. Дальше написано, прочтем дальше, пожалуйста. Но прочие, кто не осквернили своих одежд, и всем прочим, я говорю, вот давайте почитаем эту главу. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Смотрите, и так вот, значит, другие люди осквернили свои одежды, значит, они стали грешить. И поэтому они носили имя, что мертв. Знаете, церковь можно назвать самым красивым живым именем. Живые камни, живые источники, как угодно. Вот. Но если мы будем мертвы внутри, то нам название не поможет. Скажите, друзья, да? Не поможет. И поэтому скажите, это для нас предупреждение? А, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Ой, я не хочу, чтобы Бог так обо мне. Я хочу быть живым. А для чего я должен быть живым? Во-первых, когда мы живые, тогда идет движение всего, что Божьей жизни через нас и внутри нас. Мы источаем Божью жизнь изнутри нас. Скажите аминь, да. Мы сами наслаждаемся Божьим миром и благословением. Второе, мы нужны Богу именно живые.
Написано, представьте себя Богу, как живые, жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это Римлянам 12.1. И еще, представьте себя, как живые камни. Вот такой парадокс. Камни, но камни живые. Камни живые. Почему? Потому что это 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Смотрите, мы нужны Богу, как живые. Как это описать, я не знаю. Камень – это прообраз. Бог не создал нас с каменным сердцем. Он описывает, что мы являемся частью Его строения. То есть мы являемся фактически, каждый из нас, Володя и Валерия, и Анжелочка, и каждый из нас является частью Божьего строения. Как бы камень, но он живой. И Христос написано, камень драгоценный, живой, избранный. Там сказано, он живой. Он краеугольный. Почему Бог говорит о камне? Потому что люди понимали, чтобы строить дом, нужно положить основание, нужен хороший фундамент, нужны камни, краеугольные камни, крепкие. И поэтому камень краеугольный – это очень яркая картина. Тогда люди, знаете, они не поселялись в квартирах, они все строили дома какие-то. А это всегда фундамент, всегда камни. И Бог говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Смотрите, если человек не будет живым духовно, он не сможет участвовать в Божьем строении, он не годится как строительный материал. Кто может подтвердить это? Аминь. Потому что это не живой камень. А что такое живой? Живой он слышит, он видит, он чувствует, он проявляет чувства, эмоции. Поэтому Бог хочет, Богу нужны мы живые. Давид сказал, живой и только живой прославит тебя. Только живой. Это не только в смысле физически, но и духовно. Только живой. И поэтому нам нужна вот эта жизнь. Представьте, не дай Боже, все, что я имею, у меня есть один страх в жизни, ну, самый большой страх, он правильный страх, это никогда не потерять Божье присутствие, вот силу Святого Духа. Вот этот страх. Потому что я знаю, что некоторые потеряли и духовно умерли. И я, когда об этом узнал, а когда я получил крещение Святым Духом и силу Божию, я так испугался, что я могу это потерять. Я так испугался, я вот все готов отдать, только чтобы это никогда не перестало во мне, когда это силы наполняет, когда Господь говорит, исцеляет, когда Он наполняет радости. И я поэтому я решил, что нет, я буду всеми силами вот хранить то, что я имею. Библия говорит, то, что им держи, что имеешь. Скажите, аминь. И поэтому, что вот эта жизнь, я попробовал ее кратко описать. Хорошо, как мы увидим Божью жизнь? В ком? Во Христе. Когда мы читаем Евангелие, это настоящая жизнь. Он говорит, я жизнь. Он исцеляет больных. Он говорит слова точные. Он говорит правильные слова ученикам, которые были несовершенны. Он их с любовью корректирует, потому что он полный жизни любви. Правда же, друзья? Иисус воскрешает мертвых. Иисус, обличает, он тоже это он делал, потому что Дух Святой через него это была жизнь. Написано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот эта жизнь становится светом. Если человек, христианин, не живой, он не является светильником. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Если в нас не будет жизни, мы не будем живыми, мы не будем светом, мы будем религиозными, мертвыми, а это ужасно. И так что же убивает нас? Непребывание во Христе. Давайте запомним, кто не пребывает, тот засохнет. Да? Второе. Грех убивает. Павел говорит прямо Римлянам 7 глава. Я умер, грех ожил, а я умер. Ужасно. А должно быть наоборот. Грех умер, тогда я ожил. Правда же? Аминь. Скажите, правда же? Аминь. Так что же нас еще убивает, лишает? Библия говорит, плотские помышления – суть смерть, а духовная жизнь – мир. Римлянам 8 глава. То есть, когда человек думает по плоти, если думаете по плоти, то умрете. Не надо думать по плоти. Мы должны четко понимать, что такое думать по плоти и думать по духу. Думать по плоти – это осуждать. Думать по плоти – это обижаться, думать по плоти – это, не знаю, огорчаться, думать по плоти – это, может быть, что-то плохое о себе, неправильные мысли какие-то допускать, какие-то фантазии. Это убивает человека. Римлянам 8:6. А помышления духовные, что это жизнь, это мир.
Итак, мысли, наша жизнь.

смотрите, чем мы наполняем свою мыслительную жизнь, чем мы наполняем свой разум. Так вот, если это будут плотские мысли, то это смерть. И поэтому человеку станет плохо, плохо, плохо. Поэтому люди, кто находится в депрессии, они пускают вот эти мысли тяжелые, и они их просто убивают, извините. Они их действительно давят. Нужно противостать, выбросить это все. У Бога есть светлые мысли, мысли веры. Авраам не помышлял, что его тело почти столетнего уже в омертвении, и утроба Сарина в омертвении он не помышлял. То есть у него мысли были мысли веры. Он знал, что Бог силен из мертвых воскресить. Бог силен чудо совершить. Вот это вера. Слава Господу. Аллилуйя. Он не изнемог вере. Он не помышлял. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы думали. Некоторые, я помню, как вот будучи подростком, всякие мысли в голову шли, всякий поток. Но я знаю, что это как-то прекратилось, когда я пошел за Иисусом. Но когда я стал ходить за Иисусом, то мне стали некоторые мысли посещать. Уже не помню, какие. Что я? Я слышал, нас учили говорить, надо говорить именем Иисуса, отойди, сатана. Или говорить кровь Христа. И я стал так делать. И как только мне приходили какие-то мысли, уже не помню какие-то, я знал, что это неправильные. Или плохие мысли о ком-то. Я говорил, кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. То есть она же очищает нас. Защищает. Даже говорю, именем Иисуса, отойди от меня, сатана. Именем Иисуса. И Библия говорит, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Значит, мы должны сражаться. Мы должны воевать духовно, правильно, по духу. Духом воевать против плотского. Так что же убивает? Убивает плотские мысли, убивает грех и убивает непребывание во Христе. А что же еще сильно людей убивает? Я думаю, у нас есть интерес. Как вы думаете, что еще убивает? Оказывается, Иоанн пишет, кто не пребывает в любви, тот пребывает в смерти. Не любящий брата пребывает в смерти. Это значит, если мы откажемся кого-то любить, то есть если мы решили навсегда человека презирать, там, не знаю, ненавидеть, огорчаться на него, то смерть начнет у нас вкрадываться, духовная смерть. А это опасно. Представляете, как опасно? И поэтому лучше всего простить без всяких условий. Просто простить, потому что Христос нас простил. И потому что нелюбящий пребывает в смерти. Это 1 Иоанна 4,14. Или 3,14. Сейчас посмотрим. 1 Иоанна 3,14, да. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Нам нужно просто понять, что ни в коем случае я не должен на кого-то. Даже если мне очень больно, даже если горько. Если я даже поделился с сестрой, говорю, сестра, вот так, ну, допустим, в какой-то ситуации. Она говорит, а все равно, Володя, благословите его и все. Пусть их Бог благословит. Правильный ответ. Правда же, друзья, да? Когда мы говорим кому-то, вот как человек так мог ко мне отнестись, вот как он мог поступить. Вот. А благословите его. Это правильно. Аминь. Я рассказывал, то есть, когда... У меня накопился целый список, это было, не знаю, 20 с лишним лет назад, очень давно, накопился список переживаний, то есть я видел, что кто-то постоянно опаздывает церковь, я очень печалился, огорчался, кто-то не хочет проповедовать, может, но не хочет, это меня огорчало, кто-то, значит, пропускает служение регулярно, и вот у меня стало, я так переживал, и это меня так стало давить, у меня такая возникла какая-то обида, вроде бы я думал, что я прав, потому что я же хочу, чтобы люди служили Богу, чтобы они проповедовали. Но это была такая как бы духовная обида, которая давила на меня. Я этого сам не понимал, но мне становилось тяжело и тяжелее, тяжелее, тяжелее. Вот, мне казалось, это было так для меня существенно казалось, что я порой не спал и даже плакал иногда ночами. Я просто плакал, Господи, почему вот тот не любит тебя? Вот почему кто-то... И однажды я услышал голос Божий, который сказал мне, благословляй, и будешь благословен. Я ясно услышал внутри себя, я тут же это сделал, когда я это сделал, я получил такую свободу, мне сердце так легко стало. И вы знаете, что самое интересное произошло? Я забыл почти, кто эти люди, я вспомнил пару человек из того списка, а список был много десятков людей. Я вспомнил пару человек и думал, а неужели они правда могли меня обидеть? Неужели они правда были? Так это все. Мне показалось все несущественным. Я даже не мог вспомнить, что же они конкретно виноваты были. Я пытался даже ломать голову, и мне не получилось. То есть Господь меня освободил. Он очистил мою память. Потому что когда мы обижаемся на кого-то, то мы не проявляем достаточно любви. Мы вроде бы справедливы, но мы...

мы не можем реализовать божественную жизнь. Она как бы останавливается внутри нас. И мы тогда только начинаем любить тех, кто хороший, только кто достойный, и вот кто пример для нас церкви. И, ну, вы знаете, Бог хочет любить всех. Он любит врагов. Он говорит, любите врагов ваших, да, благословляйте. И поэтому, если мы откажемся любить врагов, если мы откажемся любить тех, кто нас обижали, кто нас очень сильно обижали, то тогда мы не сможем пребывать в любви. А если мы не сможем пребывать в любви, мы не можем иметь в себе жизни. То есть мы пребываем в смерти тогда. И вот это состояние, вот эта смерть обволакивает нас. Она так, знаете, охватывает. Нам кажется, мы справедливы. Ведь они правда нарушили правила. Они вот на работу опаздывают. Они вот эту в школу опаздывают. Они там в собрание опаздывают. Ну, например. Но это на самом деле не то. Бог не дал нам права судить людей. Он хочет, чтобы мы миловали. Но молиться и благословлять. И это закон духовной жизни. Обязательно благословлять всех людей. Слава Господу Иисусу Христу. Что же нас еще может убивать? Что убивает жизнь в воскресенье? Христос воскрес, Он живой. А что убивает? Библия говорит, буква убивает, а дух животворит. Буква закона, то есть Ветхий Завет, если читать и не понимать дух жизни в нем, то эта буква начинает убивать людей. То есть она вроде бы справедливая, но Павел говорит, мы служим не смертоносным буквам, вот, а Бог дал нам служение Духа. И вот когда люди пришли к Иисусу и привели женщину, взятую в грехе, да, вот, в грехе прелюбодеяния, то я сегодня подумал, может быть, некоторые думали, может быть, некоторым и жалко было, а буква говорила, таких надо побить камнями. Понимаете, вот, и вот эта буква, она людей сделала жесткими, она сделала требовательными. И они взяли камни, и они пришли спросить, как же Иисус поступит в этом случае. Моисей сказал побивать таких камнями. Вот. Но Иисус, вы знаете, как Он поступил. Такая прекрасная сцена есть в фильме «Иисус Назарета». Он сначала не обращал внимания, они требовали ответа. Он склонился и сказал, кто из вас без греха? Первый бросил камень. И он их обезоружил всех. Потому что он по духу понимал. Он принес покаяние. Он принес возможность людям исправиться. А люди судили по закону Ветхого Завета. И Господь говорит, к нему приходили, помните, мытари и грешники. Вот. И много их было, блудники приходили. И он им говорил слово. И поэтому, как поступает закон, особенно если люди по закону пропитываются буквой, они не понимают любви и милости Божией, тогда эта буква начинает их убивать. Она убивает, они хотят, вот, может быть, и нужно было простить того брата и сестру, но у нас такие правила в церкви, вот нет, нужно вот сейчас его, значит, вот так, так к нему, нет. Знаете, очень важно, чтобы мы не придумали такие правила, которые будут выше законов Божьих. Мы не можем придумать что-то выше Божьих законов. Правда же? Библия говорит, милость превозносится над судом. Правда же? Поэтому очень важно прийти в Духе Святом нежно, поговорить с человеком и сказать ему, Господь хочет, чтобы тебя простить. Он хочет тебя спасти. И сделать это в любви. И тогда и человек спасен, и церковь не пострадает. И поэтому я помню, когда был в городе Вильнюс, я проповедовал на собрании. И Дух Святой сильно действовал там, слава Господу. И вышло множество людей вокруг вот этой сцены. Я подошел и увидел одну молодую девушку, и увидел также молодого парня рядом. И Бог мне показал, что между ними есть греховная связь, что они не являются муж и жена, но они находятся в грехе. И я тогда сказал им на ушко тихонько, я сказал, вы находитесь как бы в грехе связи. Они признались, да. Сказал, Господь вас хочет спасти. Покайтесь сейчас. Ну, я лично им сказал. Я не стал говорить, пастор, у вас находятся два грешных человека в церкви. Сейчас вот вы должны с ними разобраться, поговорите с ними строго, спросите у них все грехи, которые они сделали. Нет. Господь Дух Святой не дал так мне сказать. Я подошел к ним на ушко, сказал, чтобы рядом люди не слышали. Это сделал Дух Святой. Правда же, Карина? И это что? Это служение Духа. И если бы я поступил не по любви, я бы сказал, ага, вы пришли сюда, вот. Нет, слава Богу, у нас-то мы как-то чуждаемся этих. Бог нас от этого избавил, слава Богу. Правда же, друзья? Так вот, буква убивает.